0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Представьте, что вы учитель математики, обучаете класс детей и готовите их к Олимпиаде. Однажды к вам приходит группа исследователей, которые выясняют, что у некоторых учеников IQ выше, чем у других. Есть также дети, у которых очень низкий IQ, ну и все остальные это что-то среднее. Вам вручают список, и вы продолжаете работу, но несмотря на различия, уделяете всем одинаковое количество внимания. Через несколько лет ученые возвращаются и записывают результаты. Как и ожидалось, у детей с высокими умственными способностями результаты были лучше. Идеальная посещаемость, достойные оценки и хорошие результаты на олимпиадах. Ну что поделаешь, генетика? Но тут ученые сообщают вам, что изначально они изменили результаты теста. Так называемые одаренные ученики – это на самом деле обычные дети. Но из-за предвзятости учителя, несмотря на все его старания, они достигли объективно лучших результатов. Это сейчас была не выдуманная история, а реальное исследование, проведенное в 60-х годах Робертом Розенталем. До эксперимента над детьми он проводил исследования на крысах. Однажды, например, студентам-медикам, которые дрессировали крыс, он сказал, что одна группа грызунов – это особые умные животные, так называемые гении лабиринтов, а другая группа – тупицы лабиринтов. Конечно, это были абсолютно одинаковые крысы, но в конце эксперимента выяснилось, что первая группа крыс училась быстрее. Студенты сказали, что с гениями лабиринтов было легче работать, что эти крысы были более отзывчивы и приятны. Иными словами, управленцы и авторитеты очень влияют на то, как будут развиваться окружающие их существа. Сознательно или нет, они создают те изменения, которых сами ожидают. Лидеры формируют реальность. Вот только дело в том, что все мы в каком-то смысле являемся лидерами. Каждый из нас авторитет. Нет человека, чье мнение не имело бы значения. Например, интерес к лекциям порождает интересные лекции. Задавая вопросы и проявляя внимание, вы внушаете учителю идею, что его материал интересен, и это делает его более чутким наставником и увлеченным рассказчиком. Так кто в этом процессе лидер? Ученик или учитель? Оба. Мы взаимно создаем реальность друг для друга. Полное доверие к лидеру рождает более внимательный подход к управлению. Интерес к ученику создает его талант, а уверенность в чьем-то успехе делает его успешным. Казалось бы, это не совсем новая идея, но исследования, изучающие эффект Розенталя, придают ей совсем другой смысл. Доверяй людям, даже если они сами себе не доверяют, и однажды ты обнаружишь себя в компании успешных и талантливых людей. Проблема в том, что мы крайне предвзяты от природы. Очень трудно поверить в кого-то, кто только начинает свой путь. Как можно представить, что вот этот неумелый, еле справляющийся с кистью парень однажды нарисует Мону Лизу? Скорее всего, ты убедишь себя в обратном. И самое главное, убедишь в этом его самого. Но если вырвать себя из предвзятости и инвестировать себя в окружающих людей, несмотря на страх разочарования, то вы, возможно, дадите шанс новому да Винчи. За каждым гением стоит поверивший в него учитель или ученик. Роберт Таубер в своей книге «Самореализующееся пророчество» предлагает каждый день тренироваться в своих предположениях об окружающих людях. Следует выработать в себе навык чистого взгляда. Встретив нового человека, нужно совершить сознательное усилие и убедить себя в том, что ты ничего о нем не знаешь. Неважно, как он одет, что о нем думают другие люди и какие у него успехи. Это чистый лист. Предположи, что общаешься с разумным, добрым и чистым человеком. И, возможно, он правда таким окажется. Честь и удачи.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Сегодня у нас особенный выпуск, потому что он такой, знаете, концентрация пользы. Особенно для тех, кто интересуется темой увеличения продаж, вообще для предпринимателей, для топ-менеджеров, маркетологов, потому что сегодня мы решили вот с Димой Цаем взять и дать вам жирный контент. Это будет такая, знаете, солянка из таких твердых вещей, инструментарных, бизнесовых и креативных, в которых разбираюсь я. Дима, салам.
2: Салам, брат.
1: Да, в общем, давай немножко, чтобы люди понимали, кто ты. Расскажи коротко, просто чтобы было понятно. И потом погнали сразу к мясу.
2: Ну, я с корпоративного сектора в основном, то есть начинал с финансовых институтов и с более громких проектов, потом перешел и занимался антикризисным менеджментом в таких проектах, как «Ой, Карага, лесная сказка», занимался реструктуризацией сети фитнес-клубов FitNation по Казахстану, по России. Помимо этого, ну, собственные бизнесы, то есть я открывал сеть ресторанов, 8 ресторанов, один банный комплекс и одна мини-гостиница. В данный момент IT-проект по управлению коммерческой недвижимостью на рынке США. Да, ну и помимо этого, наверное, нужно добавить, я еще занимаюсь обучением предпринимателей, и у меня 56 проектов по консалтингу.
1: Супер, супер. Ну, понятно, короче, разбираешься ты в бизнесе.
2: Ну, чуток.
1: Да, и сколько лет уже этим занимаешься?
2: 13.
1: Окей. Меня зовут Арман Юсупов, я веду блог уже на протяжении 10 лет, стабильно эволюционирую, проходил разные форматы, проекты от вайнов до там ресторанов и вот этих всех потоков, топ-имжиров, которые вы знаете, 400 тысяч клиентов за последние 10 лет, и, в общем, мы решили вот с Димой сейчас вместе вот так хоп собраться и накидать вам суть и что вы можете вот сразу внедрить для себя своего бизнеса. Погнали?
2: Да, давай, погнали.
1: Давай как теннис сыграем, начинай первый.
2: Да, ну, я, наверное, сделаю такую небольшую огласочку, что это тренды, я буду рассказывать про тренды, и ты, наверное, тоже, исходя из собственного практического опыта, да, то есть, ну, тут нету какой-то претензии на то, что мы говорим, что это тренды во всем мире, да,
1: да.
2: Это вот чисто такие практические темы. Если говорить о трендах, вот что я думаю, что будет стрелять в 2025 году, в первую очередь я вижу на рынке предпринимательства такую тенденцию, что частично возвращаются классические инструменты дядюшки Котлера. И один из самых таких крутых – это предприниматели, которые заново переучиваются работать с целевой аудиторией. Ну, то есть вот мы же все знаем вот это слово «целевая аудитория». Но по факту предприниматели до этого, в большинстве случаев, они не совсем понимали, как с этим инструментом работать. Да, я могу описать, это там девушка, 18-60 лет, как у нас любят делать, ну и так далее, и так далее. То есть какой-то такой очень широкий образ, да.
1: Так.
2: А на самом деле информация, которая помогает предпринимателям, это именно точечное изучение вот целевых сегментов. То есть мы берем эту девушку и делим ее там на девушку зумера, на девушку миллениала, да, потому что у них разные модели поведения.
1: Вот разные запросы, боли.
2: 100% разные продукты, которые они потребляют, разные картинки, которые они хотят видеть, разная форма контента, разные каналы коммуникации, все разное. И здесь мне очень нравится, что вот у предпринимателей, у которых получается делать результат с помощью этого инструмента, они научились делать несколько вещей. Первая вещь, когда они изучают целевую аудиторию, они научились понимать боли каждого сегмента.
1: Так, давайте тут все фиксировать начинаем. Первое – это боли.
2: Боль.

0: самое важное. От нее отлетает все. Второе – это потребности при использовании продукта. Потребность. Боль – потребность. Третье – это ожидание. Что они ожидают, когда они будут использовать этот продукт? Mm-hmm. Ну, то есть, вот там, я не знаю, если это будет майка, то это какие-то телесные ощущения, mm-hmm. это какое-то вот визуально, как я буду выглядеть и так далее. Потребности, yeah. да? И вот на фоне вот этих трех ключевых смыслов, yeah. вытащенных из анализа целевой аудитории, создается и продукт, и креативы, и уникальные торговые предложения. Супер. Это все является толчком для маркетинга.
1: Супер. То есть, получается, можно я на простом языке резюмирую, что, грубо говоря, раньше там люди могли просто создавать продукт и потом на него искать клиентов, а тренд 25-го года — это не делать лишних действий, четко понимать целевую аудиторию, ее боль, ее потребности и что она хочет получить, и просто вот все уже выстраивать на основе этого, правильно?
0: Да, тогда и маркетинг начинает лететь в 10 раз быстрее.
1: Дешевле, быстрее, эффективнее, и все схлопывается.
0: Да.
1: Окей,
0: да.
1: Супер, это первый тренд. Есть ли там какие-то ключевые вопросы, которые надо задавать аудитории?
0: Ключевые вопросы, они строятся, опять же, на трех этих смыслах, потому что есть разные сферы деятельности, но я бы вот ребятам порекомендовал как домашнее такое упражнение зафиксировать для себя, во-первых, определить хотя бы 5 видов целевых аудиторий, которые у них существуют в бизнесе.
1: Okay.
0: Это раз. Второе, созвониться с ними и позадавать им вопросы про боли, про потребности и про ожидания от продукта. Вот, я думаю, они получат колоссальную информацию. Ну, у нас даже на тестовой группе ты сам видел, что ребят это очень сильно порвало.
1: Да.
0: Они пересмотрели весь свой бизнес.
1: Да, окей, супер. Я думаю, знаешь, что сейчас будет большой тренд на пользовательский контент. User-generated content. То есть, когда не ты создаешь контент, а твой пользователь создает его за тебя. Это
0: кайф.
1: Высший пилотаж. То есть, это значит, что ты создал настолько такой, раскачал такой маятник вокруг своего бизнеса, что уже люди сами хотят быть сопричастны к тебе. И у нас есть классный кейс, вот марафон АЕЛ. Угу. У нас там каждый, ну, раз в неделю минимум выходит пост, который создают за нас наши клиенты.
0: О, круто.
1: И это не то, что мы такие крутые, мы такие, знаешь, настолько гениальны, что они сами создают. Мы сами эту тенденцию создали.
0: Так.
1: Каким образом? Мы раз в неделю создали рубрику внутри марафона. Называется она «Блогер, фитнес-блогер недели». Мы что делаем? Наши подписчики выкладывают рилсы с отметками нас, и мы их поощряем финансово. Это небольшая сумма, но приятная.
0: Приятно,
1: да, там,
0: приятно.
1: 50 примерно, 30, я
0: очень
1: точно не
0: приятно.
1: Знаю. И второе, мы добавляем их рилсы в соавторство на страницу, где там у нас, я не помню, сколько подписчиков, но достаточно неплохо. И они получают там, ну, типа, 15-20 тысяч просмотров, а для людей, которых, у которых 800 подписчиков, это как попасть на первый канал, там, Евразия, да, в наше время. Ну, то есть, типа, это «Мама, я на телеке», условно, да.
0: Угу.
1: И это создает привязку. То есть те, кто попал к нам в Reels, это все клиент на всю жизнь, 100%.
0: Так.
1: У него, понимаешь, какой эмоциональный взрыв произошел какой. А второе – это пиар. То есть он на свою даже небольшую аудиторию показывает, лучше нас раскрывает наш продукт.
0: Угу.
1: И эти рилсы, они трушные. У нас там есть одна девушка, она рассказывала про то, как ее главная проблема в жизни – это жир. И она так рассказывала сладко об этом, смешно.
0: Ага.
1: И показывала, что у нее не получается. И показывала весь путь, как она сбрасывает вес. И мы по итогу с ней сделали такую коллаборацию, что показывали ее путь сбрасывания веса. И она там делилась тем, как ей, что она там срывается, что не получается, но она в итоге сбросила вес, и по итогу мы сделали вот такой совместный контент. Для нас, как для авторов, это крутая возможность, ну, сэкономить, а второе — это, ну, лучший просто маркетинг, я считаю, именно в контенте.
0: Бесплатный.
1: Поэтому, да. Теперь, как это можно адаптировать условно для какой-нибудь там Айданы, который занимается украшениями, да, допустим, я не
0: так.
1: знаю. Ну, взять какой-то недорогой, ну, там, продукт свой, то есть, допустим, в данном случае Айдане, там, взять, ну, там, брошь какую-нибудь, да, допустим,
0: угу.
1: и клиент, который купил, предложить ему такие условия, что, типа, давайте мы вам подарим вот эту вот брошь, а вы нас отметите у себя в Инстаграме, выложите сторис про нас, расскажите, как у нас тут было в магазине, что вам понравилось. И вот такой сделаем с вами обмен. И для клиента приятно, он получает что-то бесплатное для себя. И в то же время для вас создают контент. Поэтому практически прямо сейчас остановите подкаст и прямо подумайте, как создать контент за счет ваших пользователей. Мне кажется, это прям, ну, супер история.
0: Забираю однозначно. Вижу у большинства своих друзей, что вот многие начинают вот этот тренд использовать и стараются сделать так, чтобы этот контент стал виральным, да, чтобы вот люди стали участниками твоего же бренда, твои клиенты твоего же бренда. Да. Это вообще такой win-win позиция.
1: Да, да,
0: офигенно,
1: да, супер.
0: Офигенно.
1: Окей. Так, окей, что кайф. Еще? Тренд
0: Ладно,
1: номер три.
0: Давай. Давай. Тренд номер три. Опять же, исходя из моего опыта, наблюдаю, что люди опять пошли в более глубокий конкурентный анализ. Что дает конкурентный анализ? Вообще мы когда-то забыли про этот инструмент, потому что, ну, в какой-то момент нас таргет сильно разбаловал, да? Был период, когда он давал дешевые лиды,
1: да.
0: Это вот сильно продавать не надо было. Теперь все стало сложнее. Теперь нужно изощряться, строить какие-то более сложные маркетинговые воронки и искать стратегию. Вот, стратегию строят в основном на основе конкурентного анализа. Слышал про книгу «Стратегия Голубого океана»?
1: Да,
0: да,
1: да.
0: Вот, все книгу прочитали, все такие: «Я хочу быть в Голубом океане». Да, как они это делают? Они пытаются создать продукт, который, типа, будет Голубым океаном.
1: Да.
0: Но как это делать по факту? Нужно, во-первых, посмотреть влево-вправо и понять, что делают твои конкуренты. Какую цену они себе ставят? Какую рекламу они делают, какие продукты, по какой цене они продают, какие уникальные торговые предложения и качество продукта они выдвигают вперед. Теперь, когда у нас есть вот эти все данные, ты можешь четко найти место на рынке своей компании, отпозиционироваться и тем самым перепрыгнуть с вот этого пруда алого океана,
1: да,
0: в голубой океан.
1: Да.
0: Понимаешь? То есть, ну, есть там ряд различных примеров, когда компании на фоне одного продукта, изучив конкурентов, поняли там, что нужно там пленку для оклейки привозить вот такую более качественную и дорогую, оказывается, а не ценой демпинговать, да? И вот, вот эти вот все моменты подсказывают о том, что точно нужно делать конкурентный анализ. Это вот как ты едешь на машине, у тебя такое стекло грязное вот сейчас, да? И ты взял его вот так вот, протер, короче, и у тебя все видно стало. Ты весь рынок стал видеть, всех конкурентов стал видеть и стал находить на дороге свое место, по которому ты можешь быстрее
1: супер,
0: втопить.
1: Супер. Какие вопросы позволят вот как раз-таки вот этот вот, ну, отличие найти?
0: Во-первых, опять же, вот я как практику рекомендую ребятам зафиксировать. Оглянитесь вокруг. Найдите хотя бы 5 конкурентов.
1: Супер, первый шаг.
0: Да, второй шаг. Посмотрите их цены, и соотношение их продукта, качества и цены. Раз. Второе. Посмотрите, какую рекламу они делают. Где они ее делают, да? Это вам подскажет, возможно, если у вас крутой конкурент, который хорошо продает, и вы поймете, где он рекламируется, все, там дальше искать не надо. Третьим блоком обязательно нужно изучить уникальное торговое предложение, на которое они давят. Кто-то говорит скидка, скидка, скидка, скидка, скидка. Кто-то говорит качество, качество, качество. Кто-то там еще для себя какой-то оффер придумал. И вот если ты как компания найдешь среди вот этих всех офферов какой-то отдельный, уникальный, вот это вот висит 100 белых маек и одна красная, то однозначно ты дальше сможешь создавать цепляющие офферы с высокой конверсией и низкой стоимостью.
1: Супер, окей, круто. И еще, слава богу, есть чат GPT, который поможет тебе взять вот это все, скопировать туда и сказать: слушай, мне нужно там, первое, как-то от них отделиться, второе, какая тут цена для меня, чтобы я выиграл, и он тебе все выдаст.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Салихова Асия Темирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода «Кикуни» – натуральном ананасовом соке под брендом «Сильбеси». Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод «Кикуни» поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание, будьте здоровы!

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Перед тем, как начать вести бизнес в Узбекистане, необходимо предварительно изучить особенности деловой культуры, местные традиции и этикет. Так как нетактичное поведение и незнание особенностей поведения и принципов ваших потенциальных бизнес-партнеров могут негативно сказаться на успехе вашего предприятия. Государственным языком в стране является узбекский, однако в стране распространен русский язык, изучение которого является обязательным в высших учебных заведениях страны, и таджикский. В местной культуре принято уважать старших, поэтому при входе на бизнес-мероприятие необходимо первым поприветствовать самого старшего по возрасту присутствующего. Мужчины здороваются рукопожатием. При этом левую руку принято прикладывать к сердцу или к животу. Женщины дотрагиваются до локтя другой, либо целуются в щеки, если хорошо знают друг друга. Мужчина может поприветствовать женщину легким рукопожатием, если она первая протянет руку. В момент приветствия принято произносить «Ассаламу алейкум», а в ответ «Ва алейкум ассалам». При этом разговор необходимо продолжить, спросив о делах, семье, здоровье и тому подобное. Если вы не поинтересуетесь личными делами собеседника, то это может быть расценено как невежество. Деловой дресс-код у мужчин соответствует западноевропейскому стилю. Мужчины носят строгий костюм, рубашку и галстук. Женщины из семьи космополитичных взглядов предпочитают строгие брючные или юбочные костюмы с блузкой, прикрывающие плечи. Некоторые женщины в том числе носят традиционную одежду и покрывают голову.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер.
2: Знаменитый феномен. Работы больше, денег меньше. Да? Я вообще не встречал так, чтобы было работы больше, а денег тоже больше. В основном, как белка в колесе по замкнутому кругу. Вот поэтому я могу рассказать очень четкую последовательность, как быть. Первое. Увеличить время, которое ты работаешь. Ну, правильно, то есть называется экстенсивный путь. Но ты уже раньше работал 8 часов, теперь 10, теперь 12 часов. Но теперь посмотри, тебе раньше за 8 часов платили X рублей. Ты стал работать в полтора раза больше по времени. Ну, например, не 8 часов, а 12 часов. Твои X рублей превратились в полтора X. Максимум, что ты таким образом, добавляя время работы, можешь увеличить, это вот полтора, ну, два раза, хорошо. Но при этом у тебя вообще не останется времени ни на, ну, ни на что, ни на хобби, ни на семью, ни на что. Ты будешь только вот работу работать и так далее. Посмотри, это, в принципе, путь, который приведет к износу и к тупику. Там уже и до гробика недалеко. Однако я тебе рекомендую попробовать это, убедиться в этом, чтобы твое знание было твоим знанием, а не вот этим теоретическим, полученным там от кого-то. Это первое. Второе. Увеличить эффективность. Работаем столько же по времени, но эффективность, значит, работы больше. Ну, в чем может выразиться эффективность? Например, у тебя зарплата в два раза больше за то же время. Или в три раза больше. А если в 10, да? Вот. Раз. Второе. Делать ту работу, которую ты сейчас делаешь, делать по-другому. Но это более сложный путь. Он уже вынуждает тебя отправиться к тем людям, которые сейчас эту работу, которую ты работаешь так, как ты работаешь, делают по-другому. Отправляйся туда, посмотри, как они в единицу времени производят в 5 раз больше. Тогда ты приходишь к своему работодателю и говоришь: слушай, бро, так и так, я сейчас вот за единицу времени делаю в 5 раз больше. Давай зарплата мне в 2 раза больше. Любой работодатель, когда увидит, что ты в 5 раз больше приносишь за единицу времени, но просишь прибавку в 2 раза, он скажет: хорошая сделка, решишь, отчехлит тебе, да. Третий путь. Ты можешь попробовать увеличить свою результативность. Ну, слушай, если твой результат заработать деньги, то я так тебе скажу: слушай, ты всегда будешь неудовлетворен своим результатом, потому что сколько бы ты деньги не увеличил, подождите, ты очень быстро привыкаешь к этому уровню там доходов, у тебя тут же растет уровень расходов, и ты опять не удовлетворен, тебе опять надо больше. И ты как белка в колесе опять. Поэтому тот, кто ходил по первому и второму варианту, может попробовать пойти по третьему варианту. Ты можешь определить результаты не как увеличение твоего дохода или зарплаты, а ты можешь определить результаты как увеличение полезности для других людей. Ну, например, те люди, которые работали какую-то там работу или делали профессиональную деятельность в какой-то там юридической фирме, пошли, открыли свою юридическую фирму, да, и стали создавать пользу для многих клиентов юридического уже бюро, и эти многие клиенты платили копеечку, и в результате у человека выросли резко доходы. Твоя результативность, выраженная в полезности для других людей, тут же ознаменуется тем, что у тебя становится сильно больше денег, кратно. Многие, кто столкнулся с третьим вариантом, замечают, денег стало больше, но раньше мы отвечали, наша ответственность была какая? Прийти вовремя на работу, сделать работу согласно, ну, порядка и уйти вовремя и заняться своими делами. А теперь, когда мы приступили к результативной работе, то есть стали сами, там, может быть, основателем небольшой компании по услугам, по какому-то сервису, мы теперь как будто бы мы постоянно на работе. Потому что ты как будто бы попал в другое колесо. То есть там было колесо, значит, это, а тут колесо побольше. И ты такой сильный, накачанный, но колесо тоже больше. И ты такой со всеми своими этими маслами, значит, маслаешь и говоришь: так это же тоже колесо. И я тебе так скажу: да, это тоже колесо. Поэтому есть четвертый вариант для тех, кто попробовал первый, второй и даже третий. Под названием действенность. Есть так называемые действенные действия. Ну, давайте так. Действенные действия приносят нам результаты, эффективность и все-все-все, что бы мы ни пожелали, без чрезмерных усилий. Я начинал точно с такой же раскладки. Много работать, браться за любую работу, цепляться когтями, рваться и, ну, вот, называется, зацепиться. Да? И в этом состоянии самая действенность в этом состоянии выражается в том, что ты, ну, действительно, ты очень много работаешь, очень много делаешь попыток зацепиться за все, что можешь, да. Но это состояние важно, чтобы не продлилось дольше, чем 5 лет. Увеличивай время на первом этапе, не более 5 лет, желательно год. Ну, 5 лет — это предел, опасный предел. Да? Дальше увеличивай эффективность. Этот этап сильно более длительный, там 10-15 лет он может идти. Ну, в принципе, минимальный этап, который я видел, 5 лет. Да? Дальше увеличивай результативность. Этот этап 10-20 лет, и он для большинства людей, его достаточно для очень достойной жизни, реально очень достойной. Да? Это может быть связано и со своей компанией, и с очень большим мастерством. Это такие шаги, и каждый человек, каждый человек, ну, кроме тех, кому наследство пришло, и они стали охранниками вот этого пришедшего наследства, вот, каждый человек проходит через эти этапы. Я тоже проходил. И я не завис ни в одном из этих этапов. Да? Почему? Потому что у меня был учитель. Действенность — это состояние, в котором на то же самое, на те же самые вызовы находится другое решение, когда ты достигаешь своего замысла и благоустраиваешь свою жизнь без чрезмерных усилий, и перед тобой начинает открываться удивительное. Например, раньше, если ты владелец небольшой компании, у тебя был термин «надо масштабироваться». Ты набирал каких-то людей, ты уполномачивал их открывать какие-то филиалы, они уезжали открывать филиал и проворовывались, и ты говорил, меня опять кинули и так далее. Ты занимался масштабированием, потому что ты посетил какой-то тренинг по масштабированию от какого-то лучшего собаковода по масштабированию. Да, окей. В этот момент учитель открывает для тебя состояние, которое говорит, слушай, наилучший способ экспансии — это расширение настолько, насколько другие захотели к тебе присоединиться. Не когда ты отправляешь кого-то куда, вторгаешься, у тебя куча врагов, а ты такой весь да? Да нет, другое. Тебе раздается звонок в твою компанию. Можно мы станем вашим филиалом в таком-то городе? Вы получаете 51% нашей фирмы, просто разрешите нам быть вашим представителем за 49%. Ты говоришь, нам надо подумать. Ладно, мы даем вам 30%, а себе забираем 70%. Даем вам право быть нашим представителем в этом. Это и есть действенность. И это всего лишь один из 100 приемов действенности, который становится доступен на уровне 4. Действенность. Это просто настолько безопасное состояние и качественное, ну, просто которое вообще даже сравнить нельзя. Кто там был, тот никогда не вернется ни в первый, ни второй, ни третий. Кто хочет это обрести, тот я.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель.
0: Мысли вслух.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Первый прием пищи, приближающий старость и болезни, как правило, включает кашу на молоке с сахаром, хлеб с плавленным сыром или колбасой, сладкую булочку с джемом и чай, в составе которого низкосортные листья. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-терапевт Ирина Баранова. Она отметила, что булочки и выпечка из рафинированной муки являются источником трансжиров, а пастеризованное молоко в сочетании с сахаром представляет собой испытание для пищеварения. Плавленный сыр – это не сыр, а продукт глубокой переработки, полный трансжиров. Чай в пакетиках – это, по сути, пыль индийских дорог, считает Ирина Баранова. По ее словам, регулярное употребление на завтрак перечисленных продуктов способно довести до гастрита, воспаления в кишечнике, проблем с печенью и поджелудочной железой. Врач посоветовала заменить быстрые каши на цельнозерновые варианты, без сахара, отказаться от плавленного сыра и колбасы, а также магазинных булочек. Вместо этого стараться готовить домашнюю выпечку из цельнозерновой муки с добавлением орехов или семян. Также выбирайте листовой чай или травяные сборы без искусственных добавок, пишет терапевт в своем телеграм-канале.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Дагестане 4 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Водители в Дагестане предупредили об опасной непогоде сегодня. Из-за сильных дождей в горных районах Дагестана ГИБДД советует не ездить в горные районы, об этом сообщает пресс-служба ведомства. Автоинспекторы просят водителей быть осторожными. Если поездку все-таки не отменить, то нужно сбавить скорость, держать дистанцию и забыть о резких маневрах. В пресс-службе главы правительства Чеченской Республики сообщили об открытии мостового перехода на 26-м километре автодороги Бачи-Юрт, Ялхой-Мох, Нажай-Юрт, это граница Республики Дагестан. В торжественной церемонии принял участие глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Открытие объекта приурочили к 75-летию со дня рождения первого президента Чечни, героя России Ахмада Хаджи Кадырова. Общая протяженность мостового перехода составляет 138 метров, из которых 128 метров приходится на пролетное строение. Правительство продлило действие сжиженного до 10% норматива обязательных продаж бензина на биржевых торгах с 30 сентября по 31 декабря этого года. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров. Постановление об этом уже подписано. Кроме того, документ разрешает учитывать в том числе объемы топлива, которые реализуются по адресным биржевым сделкам. Россия за первые два года вошла в тройку лидеров по числу забронированных туров, обогнав Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сервис бронирования пакетных туров. Количество поездок внутри страны выросло на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек по нашей стране незначительно уменьшился с 60 тысяч до 59 тысяч. Лидером все равно по доле бронирования остается Турция, на втором месте Египет. Россия занимает третье место. За ней следуют Таиланд и Вьетнам. Ну и 12 сентября в Летней филармонии состоится концерт Марины Алиевой, который посвящен ее 25-летию на сцене. А сегодня уже в 18.00 в эфире «Диалог ФМ» Марина Алиева станет гостьей программы «Вечерний сеанс». В прямом эфире мы с Мариной Алиевой поговорим о ее творческом пути, музыке, сцене и, конечно же, предстоящем юбилейном концерте. Самое главное, Марина ответит на все ваши вопросы. Телефон прямого эфира студии «Диалог ФМ» 68-104-8. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук. Будете вы Сбербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Трапеза занимает особое место в культуре узбеков. Если вас пригласили на трапезу, то будьте готовы к тому, что блюда будут находиться на полу или на очень низком столе. Если трапеза будет подаваться на пол, то эта часть закрывается специальной скатертью или плотной тканью, на которую нельзя наступать или ставить сумки. Гости сидят на коврах или на мягких одеялах. Мужчины сидят за столом, скрестив ноги. Женщины протягивают ноги в сторону. Рассадка гостей также специфична. Самые дорогие гости сидят дальше от входа в комнату. Особое место в меню будет занимать традиционный узбекский хлеб тандыр-нон. Он плоский и круглый. Его едят, отрывая куски руками. Вначале подаются орехи и изюм, затем салаты, супы, мясные блюда, плов. Стоит учитывать, что узбеки не едят свинину, а предпочитают баранину. Зеленый чай употребляется на протяжении всего дня. Иногда к чаю подаются легкие закуски, а также он всегда предлагается гостям. В бизнесе узбеки, подобно многим восточным культурам, ценят размеренность, уважение и достоинство. Поэтому процесс переговоров может затянуться на длительное время. Так что стоит запастись терпением и приложить усилия для достижения положительного результата и успеха компании на данном рынке.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Аджуз ламрал айда ахта. На слабого осла двое садятся. Аджуз ламрал айда ахта. Акунани лах, акуначни апарар мир. Увидел, скажи. Не увидел, не лги. Акунани лах, акунашни апарар мир. Акунар халидли дад бурандин. На вид дыня, на вкус тыква. Акунар халидин дад бурандин. Акурдовни катайдов агадай затни авач. С увиденным и познанным ничего не равнится. Акурдовни катайдов агадай затни авач. Акурди ахквада хахайди гахкада. Увиденное увидишь вновь, потерянное найдешь снова. Акурди ахквада, квахайди гахкада.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Я день и час помню, когда я наконец понял, что я должен продавать. То есть вот это пренебрежение к продажам, свойственно многим русским людям, к сожалению, и чего, кстати, нет у американцев, тоже был моей проблемой. Я плохо продавал, не умел продавать, боялся продавать, стеснялся продавать и, в общем, убегал от продаж. И когда я наконец понял, что убегать от продаж невозможно, открыл желтые страницы и стал звонить и говорить: «Здравствуйте, вам сайт не нужен?» Я говорю: «Не нужен. Спасибо, до свидания». Умение продавать – краеугольный навык в успешном бизнесе, потому что, когда я говорю «продавать», это не только желтые страницы и «вам сайт не нужен». Ты же потом все время продаешь. Ты продаешь идею партнерам, ты продаешь компанию сотрудникам, ты продаешь компанию контрагентам, идею сотрудничества с тобой, ты продаешь компанию инвесторам, в конце концов. В принципе, если ты умеешь продавать, если у тебя есть менеджмент, ты точно добьешься успеха. И даже с очень плохой идеей. Идея – это твой мультипликатор. То есть с хорошей идеей ты добьешься больших высот. Как говорит Передонов, по-моему, выбор ниши, выбор судьбы. Но если начал делать шашлычную, да, возможно, это будет самая лучшая шашлычная, ты будешь очень успешен. Продажи везде одинаковые. И в США, и в России продавцы везде цинично впаривают то, что хотят впарить. И когда тебе продают Тойоту, и когда тебе в дилерском центре где-то там в Пало-Альто, и когда тебе продают курсы у Лайка, инструменты манипуляции, дешевых приемов, типа у вас осталась одна неделя, скидка сгорит через 2 дня, очередь стоит желающих, только тебя не хватает, что ты лузер вообще, что денег нет, что ли. Все везде одинаковое. И, к сожалению, продавать всегда приходится, используя манипулятивные механики, просто что они работают. Ну, это все равно, что обвинять пианиста в том, что он играет хорошо на пианино. И дальше твой вопрос этический. Вот, возвращаясь к Лайку, мне кажется, что вопрос этики, ну, для меня, я для себя так выбрал, это точка, когда предлагаю взять в кредит. Вот если я продаю курс не в кредит, это абсолютно этичный товар. Ну, хочет человек потратить деньги, пусть потратит, его право. А вот если

0: Его продают в кредит, да еще и под соусом «сейчас возьми в долг, ты получишь профессию и на этом отобьешь». Это, конечно, чистый обман. Никакую профессию ты не получишь, никаких доходов ты не увеличишь, просто зачем-то влезешь в кредит.
1: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Кумук. Село в Курахском районе Дагестана. Данный аул сначала входил в состав Штульской, а потом Аладажской администрации. Известно, что село возникло после 1742 года. Предки кумукцев жили на берегу реки Курах в лощине между двух гор. Позже они переселились. Переселение было связано с нашествием персидского правителя Надыршаха на Дагестан. Чтобы устрашить горцев, он приказал воздвигать пирамиды из отрубленных голов. Уцелевшие жители сел убежали в Черное ущелье, которое называлось Кам. Впоследствии они и построили там новый аул. Выбранное место было очень удачно. Оно имело большое удобство для жизни людей, ибо было окружено со всех сторон горами, альпийскими лугами, лесами, и рядом протекали два горных источника – родника. Жители Кумука занимались земледелием, скотоводством, пчеловодством и садоводством. В 1929-м в Кумуке построили школу. В этом деле большую поддержку оказал односельчанин – большевик Малакюринский. В годы Великой Отечественной войны кумукцы сражались на полях боев. Из Кумука на войну ушли 76 человек. Из них 32 пали за свободу и независимость Великой Родины.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете вы спике, не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Аристотель однажды сказал: «Именно в самые темные моменты нашей жизни мы должны стараться видеть свет. Именно в самые трудные моменты, в самые трудные испытания мы должны верить, что этот момент не будет длиться вечно. В наши самые трудные моменты мы должны помнить, что этот момент пройдет. Мы должны напоминать себе, что все трудные моменты проходят. Дождь не будет длиться вечно, солнце будет светить снова. Жить человеческим опытом значит жить и в свете, и в темноте. Мать природа показывает нам эту полярность разными способами. День и ночь, океаны и пустыни, лето и зима. Когда мы живем во свете, жизнь прекрасна. Мы знаем, кто мы и куда идем. Ничто не может стать у нас на пути, мы ясно видим. Мы хотим провести большую часть наших дней в свете, то есть в положительных эмоциях, таких как радость, счастье и благодарность. Но иногда мы будем испытывать противоположное. Должна быть тьма, чтобы научиться ценить свет. Так же, как должна быть борьба и трудные времена, чтобы по-настоящему ценить хорошие времена. Но что происходит, когда тьма опускается на вашу жизнь? Возможно, вы теряете работу или отношения терпят неудачу. Возможно, ваше психическое здоровье резко ухудшается. Иногда это кажется несправедливым. Иногда кажется, что для этого нет веских причин. Темнота – это просто часть жизни. Как бы то ни было, когда мы оказываемся в темноте, мы можем чувствовать себя потерянными, одинокими и даже напуганными. Может показаться, что надежды на будущее нет. Мотивация исчезает. Все похоже на тяжелую битву. Когда в нашей жизни наступают темные моменты, мы не потеряны. Мы просто учимся новому способу бытия. Мы растем. Мы расширяемся. Когда дерево, которое все лето цветет на солнце, начинает чувствовать неизбежный щипок осеннего воздуха на своих листьях, оно просто сморщивается и умирает? Нет. Оно меняется. Дерево позволяет своим листьям менять цвет, сморщиваться и опадать, все время зная, что это не конец. Это просто новое начало. Когда мы испытываем трудности, важно не пытаться их избежать. Мы должны научиться принимать их как неотъемлемую часть нашего жизненного опыта. Вы никогда не знаете, кем вы можете стать. Всему есть причина. У вас всегда есть выбор. Вы можете выбрать страх или веру. Темнота – это не конец. Это просто шанс вырасти в человека, которым вам нужно быть. Если вы сегодня в темноте, я хочу, чтобы вы знали, что как бы тяжело это ни казалось, вы достойны радости. И вы можете пройти через это. Никогда не теряйте надежду.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Слуга Тишка был добродушным человеком. Он слушался всех, даже трехлетнего малыша. Слуга послушно вставал на четвереньки и возил мальчика по дому. Тишка умел делать все: чинить мебель, мастерить скворечники и печь пироги. Тем не менее, хозяева считали его дурачком. «Будете плохо учиться, станете как Тишка», — повторяла мать детям. Однажды ночью случился пожар. Тишка спал в каморке возле ворот. Он первым увидел огонь и поднял тревогу. Хозяин выскочил из окна в одном белье с криком «Спасайтесь! Пожар!» Дул ветер, и огонь быстро разгорался. Тишка облил себя водой и вбежал в дом. Вскоре он появился с двумя детьми на руках. Снова облился водой и снова кинулся в горящий дом. Так он спас всю семью: жену хозяина и пятерых детей, да еще двух девушек-служанок. Тут Тишка заметил, что двое голубей вьются над горящим домом и жалобно кричат. «У них же под крышей гнездо!» – закричал Тишка и приставил к дому деревянную лестницу. Все в ужасе замерли. В последнюю минуту слуга успел взять гнездо и спрятал его за пазуху. Крыша рухнула, и Тишка вместе с лестницей свалился в кусты. «Я птенцов сберег. Вот только ногу сломал, да обжегся немного», — улыбаясь, сообщил он. Слуга долго болел. Ожоги он получил серьезные. Когда Тишке стало лучше, глава города вручил ему золотую медаль, на которой было написано «За проявленную доблесть и благородство». «Разве я благородный?» – удивился Тишка. «Мои хозяева – благородные люди, а я простой». «Благородство не в крови, а в характере», – ответил глава города.
1: Притчи народов мира.

0: интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Перед Первой мировой войной архитектор из Петербурга Иосиф Зильбершмидт приехал в столицу Австро-Венгерской империи Вену, чтобы детально изучить знаменитое на весь мир здание оперы. Его интересовали особенности архитектуры и акустики. Эти знания нужны были ему для работы в Дагестане. В столице Дагестанской области, городе Темирхан-Шоре, промышленник Хизри Гаджиев задумал построить на свои деньги первый в городе и области театр. Он был оснащен по последнему слову техники. Вращающаяся сцена и прочие новшества делали его передовым для своего времени, за что он и получил название «модерн». В театре даже осуществлялся синхронный перевод на национальные языки. В первые годы советской власти театр стал свидетелем знакового события. Именно в этом здании в 1920 году провозгласили автономию Дагестана. Для чего в Темирхан-Шору на созванный по этому поводу чрезвычайный съезд народов Дагестана приехал народный комиссар по делам национальностей Иосиф Сталин. Со сцены концертного зала он зачитал декларацию об автономии. В этом театре выступал Федор Шаляпин, Клавдия Шульженко, Любовь Орлова. Приезжали на гастроли из Махачкалы, получивший столичный статус, артисты кумыкского, русского, аварского, лакского театров. В настоящее время здесь находится Буйнакский историко-краеведческий музей, филиал Национального музея Республики Дагестан имени Алибека Тахагоди.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Ежедневное питание с клетчаткой и ферментированными продуктами куда лучше воздействует на организм, чем любые чистки. Последние доводят до того, что кишечник начинает работать еще хуже, чем до процедуры, предупредил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов. Врач объяснил, какие ошибки чаще всего совершают пациенты, стремясь к быстрому оздоровлению. Как правило, экстремальные чистки направлены на то, чтобы за один день избавиться от грязи. Кишечник – это не труба, а живая экосистема. Соленые растворы, слабительные, детокс-соки дают краткий эффект, вымывая микрофлору, отметил Сергей Вялов. В результате нарушается водно-солевой баланс, возникает привыкание, нарушенные функции кишечника не восстанавливаются. Еще одна проблема связана с недостаточным употреблением клетчатки и ферментированных продуктов. Такую пищу, помня о размере порций, нужно есть ежедневно. Третий момент – мало воды в рационе и вместе с тем недостаток движения. Кроме того, некоторые пациенты вместо своевременного обращения к врачу и лечения до последнего верят в народные методы, еще раз подчеркнул гастроэнтеролог.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: В Дагестане 5 часов.
1: Время. Диалог ФМ. На работе и в пути Диалог ФМ включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет! Арсен Томский, основатель компании InDrive. Для тех, кто не знает, хочу представить. Значит, компания InDrive – это абсолютный феномен рынка, на мой взгляд, из того, что я изучил. Мы сейчас об этом обязательно еще поговорим. На текущий момент вы работаете в 46 странах, последняя информация, и 779 городов.
2: Верно.
1: Похожая цифра.
2: Да.
1: И, собственно, дальше, что как бы интересно, то, поправь меня, если где-то ошибаюсь, пришел работать в банк, соответственно, построил там систему, которая помогала каким-то образом там оптимизировать, да, искать какие-то ошибки и, собственно, экономить деньги, грубо говоря, и понял то, что, в общем-то, этот софт может быть полезен для других банков. И, собственно, так началась вот как раз вот эта вот коммерческая деятельность. Вопрос следующий. Значит, сейчас вообще в целом программирование и ребята-программисты – это одна из самых востребованных профессий, мне кажется. Но далеко не все осознают, что они могут, помимо того, что работают в компании, они могут создать что-то еще сами. Почему на тот момент, когда ты внутри компании сделал какой-то продукт, и вот можно было бы просто остаться работать в той же компании и делать там что-то, ты решил, что, оказывается, я вот могу еще и другим этот продукт предлагать и пойти именно в предпринимательскую деятельность и становиться именно человеком, который сам создает свой собственный продукт? Где был этот переломный момент?
2: Дело в том, что я решил это делать для того, чтобы быть свободным, чтобы ни от кого не зависеть. Вот эта свобода тоже одна из наших важных жизненных ценностей. И для меня всегда имела это высокое значение. И я решил, что это путь, чтобы быть свободным и делать то, что мне самому в кайф. Вот. И я стал делать это не из-за денег, не из-за чего-то еще. Но несмотря на это, то я стал, наверное, самым богатым студентом в Якутске. Потому что система была очень такой эффективной, и у меня ее активно покупали.
1: А что помогло создать это? Это какое-то, опять же, какая-то гениальная жилка? Или как получилось так, что в действительности вот родился этот самый первый продукт, который, такой, я так понимаю, достаточно значимую ценность для банков того времени нес?
2: Тогда у меня был наставник. Это человек, который решил себе найти специалистов. И еще, когда я был в школе, он в школу нашу пришел и сказал, что ему нужны сильные ребята, что он готов их взять к себе на стажировки и все остальное. И постепенно вот он стал как бы мой наставник, и он начал работать вот в этом банке. И это, собственно, вот он мне дал эту систему делать. Я, если начинаю что-то делать, то я вникаю во все детали и делаю обычно все отлично. Я в тот раз это и сделал, и потом увидел, что здесь как бы уже для этого банка я уже все сделал, и, соответственно, начал думать, что я бы мог эту систему дать и всем остальным там в Якутске. Тогда на небольшой Якутск было 28 банков. Uh-huh. Вот. Сейчас их там, я не знаю, два, может, осталось, да? Вот. Это был такой самый начальный бум. Вот.
1: Это 96-й год?
2: Да? 93-95 годы. Uh-huh. Начало вот самое.
1: По поводу вот наставника. Многие же ребята, предприниматели молодые, uh-huh, интересуются, да? Что, как, где найти того самого человека, который тебе подскажет вообще в самом начале пути, чем ты можешь делать. Чем вы на тот момент, не знаю, привлекли, заинтересовали вот этого самого наставника своего, которого вам подсветил, что вот есть такое вот дело, и это можно сделать? Что, почему именно вы? Почему не кто-то из ваших коллег?
2: Сложно сказать, но я думаю, что, может быть, дело в том, что вот он в школе сказал, что дайте мне тех, кто вот силен именно в программировании.
1: Uh-huh. Понял. Давайте немножко еще про Якутск. Якутск, я так понимаю, тех времен это специальное место, скажем так.
2: Это очень опасное место было.
1: Да. Я бы это имел в виду. То есть, это были еще те времена, когда как бы было много всего интересного, произвол разный, и как бы в целом начинать что-то делать в тот момент, какой-то бизнес, было, такое, на грани, скажем так. Вы в тот момент, я так понимаю, собственно, был вот этот вот софт, который вы сделали, потом, я так понимаю, это все довольно неплохо развивалось, вы продавали, кто-то покупал, кто-то не покупал, потом случился, собственно, дефолт, и, собственно, банки все эти начали банкротиться, система перестала быть нужной, и в тот момент появился ykt.ru, да, ваш портал, и, соответственно, он стал, по сути же, таким, немножко провокационным даже для того времени, да, то есть это стало как такое независимое СМИ, которое вот появилось в Якутске. А как это произошло? Как у вас появилась эта идея на стыке того, что вот есть Якутск, и вот мы должны вот сделать какой-то вот такой вот портал здесь? Это же как бы, как будто бы, знаете, немножко не очевидно, не нативно для того времени и для того места. Почему именно эта бизнес-сфера?
2: Да, я всегда делал то, что мне доставляет настоящее удовольствие. И когда вот мой первый бизнес, вот из-за того, что случился дефолт, я его был вынужден остановить, я начал думать, что делать, и долго не мог понять, что делать, но потом я увидел сон. Вот, и в этом сне я увидел наш будущий портал, сайт. И это еще совпало с тем, что тогда я уже начал активно использовать интернет, и это, соответственно, совпало с тем, что мне доставляет удовольствие. Я решил, что вот точно вот это стоит нам делать, и мы весной 99-го года стартовали наш небольшой сайт, но он долго не был СМИ. То есть мы сделали попытку сделать СМИ его, да? То есть у нас летом, по-моему, 2001-го мы запустили первый новостной сайт, но тогда в Якутске в интернет заходило, наверное, около 1-2% населения, и этот сайт был абсолютно неокупаемый. И мы его быстро остановили и сделали ставку на контент, который создают сами те, кто заходит на этот сайт, да, и UGC. И всерьез новостной сайт мы запустили где-то только вот лет через 7, наверное, 8, и постепенно уже где-то к 2010-м он стал действительно ведущим СМИ у нас. И тогда начались всякие вот эти стычки там с какими-то влиятельными людьми, так что это все было намного позже.
1: А UGC в плане, это был формат форума?
2: Форумы.
1: То есть как доски объявлений?
2: Да, доски, блоги, соцсеть. Мы там сделали много того, что еще не существовало. Да? Вот скажем, мы запустили соцсеть свою еще до того, как это сделали там какие-то ВКонтакте. Или запустили, я помню, что-то типа ICQ, например, да? И все это шло наверх. Если бы мы тогда, у нас было желание выйти в мир, мы бы, наверное, что-то сделали, но тогда вообще это не вызывало никакого у меня лично интереса. Мы сидели, как типичные айтишники, делали то, что нам в кайф, все в Якутске.
1: А вот в первые эти годы, с момента появления, да, собственно, вы попробовали сделать смену, не пошло, превратились в такую UGC-площадку, да, где пользователи сами генерируют какой-то контент. В чем вообще была модель монетизации? То есть вам-то как бы эти годы нужно было развиваться, расти, на что-то жить, на чем зарабатывали тогда?
2: Долго это не давало никакого существенного дохода. И, соответственно, мы стали веб-студией. Мы делали сайты просто долго. Потом мы еще запустили в 2004-м, по-моему, два достаточно больших интернет-кафе. Да? И тогда вот у нас наконец-то появился стабильный доход. До этого это было супер нестабильно, и у меня дважды было так, что не хватало денег, чтобы выдать зарплату, и я был вынужден продавать свой автомобиль, например. Да? Вот. И доход постепенно от самого сайта начал в более-менее существенном виде начал появляться только в конце 2000-х. Вот. И постепенно это все стало самоокупаемым. Но это было долго. Я думал, что это случится за год-два. На самом деле, на все это ушло лет там 7, наверное. Вот. Но все, что мы делали, всегда нам доставляло большое удовольствие. Так что я ни о чем не жалею.
1: То есть правильно ли я понял, что вы создавали другие бизнесы для того, чтобы фондировать, собственно, свой YKT?
2: Да.
1: А как бы у меня, знаете, сразу возникает как бы вопрос. То есть, ну, чисто предпринимательский подход. Значит, я запускаю какую-то штуку, я тестирую гипотезу, назовем ее так. Значит, эта гипотеза не заходит полгода, год не заходит, полтора. Ну, то есть, там что-то происходит, какая-то жизнь, какой-то трекшн есть, но денег это не приносит. Соответственно, как бы разум предпринимателя говорит, так, кажется, бизнес-модель нерабочая, видимо, нужно тебе все-таки сменить вектор. Вы же, не бросая это, создаете какие-то другие бизнесы, вкладываете туда силу, время, энергию, чтобы зарабатывать там деньги и вкладывать их в то, что, по сути, как бы не работает. Почему вы так делали? У вас была как бы такая стопроцентная вера, что это в какой-то момент начнет работать, что это станет чем-то большим, или как? Или вы воспринимали это просто как хобби? Ну, делаем там что-то и делаем, мы на хобби тратим свои деньги.
2: Здесь, наверное, нужно отметить, что я всегда старался действовать не по стереотипам.
1: Угу.
2: То есть это вот нету вот такого, раз это не идет, то значит не стоит делать. Я всегда делал то, что имеет высокое значение и доставляет нам всем удовольствие, делать нас счастливее. И вот это то, что мы делали, нам было очень интересно. И еще мы знали, что постепенно это начнет давать значительные доходы и станет самоокупаемым, потому что было очевидно, что мы работаем там, где постепенно становится больше движения, больше людей и всего остального, только нужно было ждать.
1: По поводу интереса. Вот это, мне кажется, вот опять же, философия, главное заниматься тем, что интересно, она вот сейчас и в Эндрайве очень активна, и я прям слышу, что это такое, постоянно на языке. Да, и тем не менее, ну, как бы, в моей картине мира для предпринимателя интересно то, что у него получается. Да? Когда у тебя получается, тебе очень это нравится. Если у тебя не получается, тебе это не нравится, потому что ты не можешь как бы обратной связи, скажем так, от мира получить. Да? То есть у тебя как бы, у предпринимателя объективная обратная связь, это ты что-то сделал, у тебя что-то получилось, соответственно, и как бы у тебя показатель просто твоей эффективности в бизнесе, это, например, деньги, которые ты зарабатываешь. Да? Или количество довольных клиентов. Или, там, я не знаю, количество построенных чего-то. То есть что-то, что ты можешь объективно померить. Потому что если нет, то ты можешь просто заниматься огромное количество времени, какой-то билибердой, и даже не поймешь, что ты куда-то не туда идешь. Вот смотрите, давайте попытаемся вот этот интерес как-то отцифровать немножко, да, чтобы понять, потому что мне это как бы очень резонирует, потому что в целом, когда тебе что-то интересно, это как хобби, да, это как, я не знаю, там, для кого-то пазлы собирать, в компьютерную игру играть или на велосипеде кататься. Тебя часы летят незаметно, ты можешь сколько хочешь времени этим заниматься, посвящать этому все свое свободное время, силы и так далее. Вот как вы оцифровываете интерес? Какой у вас показатель? Я не знаю, что вы с утра встаете, вам весело, классно, или что вы занимаетесь этим, не задумываясь о том, какой доход это принесет, или что такое интерес?

0: супер.
1: Знакомство? Как, да, как знакомство. Продолжили знакомство,
0: да,
1: использовали?
0: Да.
1: Вот где, оказывается, зародилось,
0: да,
1: все это.
0: Или там у нас, скажем, шли активные обсуждения на тему там коррупции, например, да, и это как-то помогало ее снизить, может быть, да. Или еще что-то. Мы видели, что наша работа доставляет реальную ценность. И это как бы самый сильный кайф был. Да? Вот. И сейчас, я думаю, это примерно то же. То есть мы сейчас ставим целью уменьшать несправедливость, и мы ставим целью через 5 лет влиять на жизнь не менее 1 миллиарда человек. Вот. Вот это, наверное, наш самый основной KPI сейчас. Вот. Тогда это было не так системно все, но как-то мы все равно видели, что люди все чаще нас используют, и мы доставляем им все большую ценность.
1: В какой момент это начало эффективно работать с точки зрения финансов? То есть что, какой, это был какой-то накопленный эффект вот огромного количества пользователей, что, я не знаю, начали размещать рекламу, или что произошло, где вот бизнес, как бы платформа стала бизнесом все-таки уже?
0: Но нам надо было дойти где-то до 10-20 тысяч человек в день.
1: Ага.
0: Вот. Тогда это начало давать хоть какие-то доходы.
1: 10-20 тысяч человек на тот момент в день, это было как бы высокий
0: это
1: показатель,
0: много,
1: да?
0: Было, да?
1: Я уже просто не помню.
0: Потом уже постепенно, когда мы дошли до 100 тысяч, например, 200 тысяч, да, это уже стало для Якутска давать очень существенные суммы. Ну, как бы, если сейчас посчитать, может быть, это не такие высокие значения, но это позволяло уже как бы содержать команду человек 150. Угу. Вот. И каждый год эти значения становились у нас все выше и выше. Ну, вот так вот. Но я долго не ставил целью создавать какой-то по-настоящему большой международный бизнес. Угу. Вот. Мы как бы, нам все было окей и так, да, в Якутске.
1: Еще до момента создания InDrive, то есть, насколько я помню, InDrive, он появился, как бы вытек, по сути, оттуда, да, я знаю эту историю, мы сейчас все обязательно обсудим, но вот момент, как бы YKT, он в целом, там уже была достаточно большая команда, там в пике, там 100 человек условно работало, да, насколько я понимаю, или даже еще больше.
0: До 200 человек.
1: До 200 человек. Mm. При этом, смотрите, там как бы, путь какой был интересный, значит, школа, университет, уже в университете первый бизнес, потом, соответственно, сразу YKT и так далее. Каким образом, и большая команда сразу, то есть это рост, платформа, какие-то вот эта философия, ценности команды, откуда навык управления? Каким образом вообще на тот момент, я не знаю, ты или там вы с коллегами каким-то образом находили этих людей, организовывали их? Потому что одно дело управлять командой из 5 человек, это можно вот со всеми в одной комнате сесть, поговорить. Другое дело 100 человек, это может быть со всеми поговорить еще и можно, но если у тебя не будет как бы правильного менеджмента, то ты только и будешь делать, что со всеми по кругу разговаривать. Это то есть нужно где-то этому научиться. В тот момент, прям, я не знаю, насколько там, MBA еще как бы в России не особо, скажем так, развит был, да, и каких-то бизнес-школ или еще чего-то тоже не было. Как это получалось? Какая-то бизнес-литература или по наитию просто само как-то происходило? Как менеджмент строился?
0: Да, здесь дело в том, я думаю, что во мне обнаружилась некая необычная способность, это создавать какие-то сильные смыслы. То есть я знаю, вот чтобы людей вокруг себя объединить и их вдохновить, нужно давать им смыслы. Я смог это делать. И мы с самого начала делали то, что для нас супер важно. И это действует еще как некий фильтр. То есть те, кому это не заходит, их не цепляет, они потихоньку оттекают. И постепенно остаются только те, для кого это по-настоящему имеет значение. И ты начинаешь работать с настоящими ценностными единомышленниками. Это супер вообще на самом деле, супер. Вот. И я думаю, что вот это самый сильный скилл, что вот мне помог это сделать. Ну и плюс еще, наверное, вот эта сила, вот то, что мы уже с тобой успели, да, обсудить. И ну, я считаю, что еще нужно иметь достаточно сильный интеллект. И все это даже вот несмотря на то, что у меня всегда был слабый скилл вот к коммуникабельность. Uh-huh. Я такой был социофобный. Еще с детства достаточно сильно заикаюсь. Вот. И это мне не помешало, в общем-то. Ну, может быть так. То есть это смысл.
1: Это просто про формирование смыслов. То есть, как бы, когда есть, допустим, компания сейчас, и в ней сколько, 3000 человек работает на текущем
0: уровне? Ну
1: время? Да. Примерно.
0: Почти, да.
1: Да, порядка 3000 человек. Я немножко представляю, как в этой конструкции формируется вот эта картинка смыслов, да, когда есть какой-то некий

0: топ-менеджмент, вот топ-менеджмент и фаундеры, и акционеры обсуждают эти смыслы, и дальше это начинает через разные каналы коммуникации как-то вот потихонечку прошиваться, и это пронизывает. Другое дело, на своем собственном опыте знаю, когда у тебя там 50-100 человек в команде, и у тебя, как у малого бизнеса, у тебя всегда все горит, у тебя много процессов, у тебя нету как таковой системы, да, которая вот как в корпорации условно большой или как в большой компании в целом, где у тебя есть топ-менеджмент, SEO, SEO-1, SEO-2 и так далее, и так далее, и так далее. Хотя уже какая-то нормальная бюрократия, скажем так. В компании, где, когда у тебя 50-100 человек, у тебя такой немножко контролируемый хаос происходит. И вот по своему опыту знаю, заниматься формированием вот этой культуры, культуры смыслов, как правило, времени нет. И у тебя всегда встает приоритет. Либо мы сейчас вот тушим пожар, где у нас вот там, я не знаю, клиенты или что-то нужно, какой-то релиз продукта или еще что-то. Либо мы садимся и вот обсуждаем смыслы. И всегда вот здесь вот такая некая конкуренция. Каким образом это организовать? То есть для того, чтобы компания выросла наполненной смыслами, и для того, чтобы люди могли вот какую-то нематериальную мотивацию ставить, эти смыслы должны быть с самого начала. Каким образом, когда у тебя все горит, и у тебя 50-100 человек в команде, наполнить людей вот этими смыслами? Как это пронизывать их, как им это доносить, как вообще повысить приоритет этого всего относительно горящих задач?
1: Это же легче, если у тебя там все лишь там 50-100 человек. Это в 100 раз легче, чем если у тебя там 2000 человек, 5000 человек.
0: Но у тебя то все горит, у тебя всегда есть что-то более
1: важное. Ты же их видишь, ты с ними там можешь выехать, не знаю, на пикник, например, да? И вы там можете разжечь костер сессии, там как бы все вместе по мечтать, например, да, и как-то увидеть, что вас ждет, вот, да. И здесь очевидно, что если ты будешь только пытаться заниматься тем кучкой, только пытаться делать деньги, это неэффективно будет. То есть люди, кто имеют смыслы, они начинают по-настоящему работать. Они начинают работать по 15-17 часов в день. Вот. Неважно, где они, то ли на работе, то ли вне ее, да. Вот. Они начинают постоянно думать, как сделать лучше. А если люди не знают, как бы, в чем смысл всего, что они делают, или это делают за деньги, то они могут сидеть, делать вид, что они что-то делают. Например, вот как ты сказал, что-то тушат. Но они на самом деле ни черта не делают. То есть сидят и ни черта не делают. Там сидят в этом ТикТоке, например, да, или еще что-то такое. Да? Из-за этого надо начать с того, чтобы создать смыслы.
0: Смыслы создаются фаундером или смыслы создаются лидером?
1: Лидером.
0: Смыслы создаются...
1: Это или фаундер, или CEO, ну и...
0: То есть это или создает это один человек, и от него это исходит? Или это команда, ключевая команда создает?
1: Топ-даун. Один человек.
0: Один человек.
1: Ну или там двоих, может быть, да, там сколько их...
0: Два партнера сели, обсудили.
1: Да.
0: Ключевой вопрос. Когда ты, значит, как бы, когда ты строишь компанию, то есть когда компания, как бы, насколько я понимаю, когда компания из 3000 человек, если у тебя нет смыслов, то это просто держаться не будет. Это такой важнейший клей, да, для того, чтобы это все держалось. Но на старте, опять же, как бы очень сложно увидеть себя где-то далеко. Очень сложно понять, куда ты идешь. То есть тебя тут математика чуть не сходится, тут тебе нужно людей, тут нужно еще что-то. Каким образом сесть, вот нужны лайфхаки, каким образом сесть и зафиксироваться вообще, куда ты идешь? Как вот понять все-таки, вот какая вот, какой вектор? Где, какими смыслами он должен быть сопровожден? В какой момент это получилось сделать и с помощью чего?
1: Здесь суть в том, чтобы найти то, что тебя заставляет буквально внутри начать закипать буквально. Что-то такое, что тебя сильно цепляет и очень сильно заводит. И если ты это ощущаешь, что в этом может быть смыслы, в этом может быть большой источник сил. И потом надо оценить, насколько это стабильно, насколько это совместимо с тем, что вы в целом это делаете, и насколько это может подойти всем остальным, кто с тобой работает. Потому что если это цепляет только тебя, то это не будет работать. Вот. И если вам это надо делать системно, то я не знаю, может быть, вам стоит взять и записать на доске, то есть что вас в жизни сильно цепляло, и потом попытаться осознать, в чем дело было, да. И у нас в начале долго это было спасение нашей родины. Я Кути, потому что мы считали и считаем сейчас, что где-то лет через 20-40 это может быть очень тяжелая ситуация, потому что она сильно зависит от того, что вы капается из земли.
0: Природные ресурсы.
1: Да. Также на нее может очень сильно повлиять вот это всемирное потепление. Там у нас тонкий слой вот Земли, а там уже гигантский слой льда, и он потихоньку начинает таять, и это может вызвать очень серьезные проблемы. И на это нужно найти какой-то ответ. Там ничего нету больше. Там очень сложно, например, развивать сельское хозяйство. Это север. Там нету никаких заводов нету там. И, соответственно, я думаю, что должен быть ответ какой-то интеллектуальный. И мы поставили цель создать там сильный IT. И чтобы это сделать, нам нужно было создать какую-то большую успешную IT-компанию, которая на тот момент отсутствовали. Вот. И это нас сильно всех, на самом деле, заводило. Но потом, когда компания стала шире, там многие начали в ней работать, те, кто не из Якутии, это перестало работать, потому что их это уже не
0: могут с собой ассоциировать.
1: Это касается, да. И тогда надо нам было найти что-то еще, и мы тогда нашли вот еще один смысл, это уменьшение несправедливости. Вот это уже ценность архетипичная, она уже цепляет всех. Вот. Значит, ну, надо, чтобы это цепляло тебя самого, если ты вот лидер. И вот меня это цепляет, наверное, потому что я в жизни сейчас с этой несправедливостью лично сталкивался.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Давайте поговорим о трех стратегиях, которые помогут вам увеличить обороты компании. Считайте, что у вас небольшие продажи. Думайте, как увеличить оборот и прибыль. Если вы владелец бизнеса, как и я, то вы постоянно думаете об этом. Итак, вот три основы стратегического планирования, которые помогут увеличить ваши продажи. Не имеет значения, что вы продаете, дома или бургеры. Используя эти стратегии, вы сможете повысить продажи и увеличить базу лояльных клиентов. Итак, первый способ увеличить денежный поток — это увеличить количество сделок. Компании, продукт которых нужен клиентам один раз в несколько лет или даже один раз в жизни, например, новый дом, автомобиль или обручальное кольцо, должны сосредоточить все свое внимание на увеличении количества сделок, потому что те же клиенты в следующий раз обратятся к ним не скоро. Поэтому, если для того, чтобы удвоить вашу прибыль, вам нужно поднять объем продаж в два раза, то вам нужно сфокусировать весь ваш маркетинг, всю рекламу и стратегическое планирование на том, чтобы удвоить количество сделок. Второй способ увеличить вашу прибыль — это продавать больше каждому клиенту. Как только клиент решает у вас что-то купить, вам пора начать думать, как можно увеличить размер этой сделки, а значит и ее прибыльность. К счастью, если клиенту понравится ваше обслуживание, он станет вам больше доверять, а значит, с большей вероятностью будет готов рассматривать предложение по увеличению размеров сделки. Иногда вы можете предложить клиенту более дорогой продукт, а иногда можете допродать клиенту продукты или услуги, которые хорошо дополняют или сочетаются с тем, что он уже купил. Продумайте и спланируйте, как побудить клиента покупать больше. Привлечение нового клиента становится все дороже, поэтому подумайте, сможете ли вы сделать ощутимые скидки, чтобы клиент купил что-то еще до того, как он уйдет. Не затрагивая основной продукт, вы можете снизить цену на дополнительные товары на 10, 25 или даже 50%, чтобы сделать допродажу. Особенно если себестоимость дополнительных продуктов низкая или нулевая, например, договор на обслуживание, доставка и тому подобное. Дополнительный приток средств — это те деньги, которых бы у вас не было, позволь бы клиенту уйти, ничего не купив. Помните, что нельзя терять клиентов, потому что если они уйдут, то, скорее всего, навсегда. Третий способ повысить продажи — это побудить клиента покупать у вас чаще. Если вы продаете товары или услуги, которые потребляются на регулярной основе, например, продукты питания, канцелярия, услуги для бизнеса, обслуживание автомобилей, парикмахерская, салон красоты, то ключ к развитию бизнеса и дополнительному притоку средств — это охватить больше потребностей вашего клиента, побудить клиента покупать чаще у вас, а не идти в другое место и покупать похожие услуги у других поставщиков. Используя эти маркетинговые приемы в своей сфере, вы сможете увеличить обороты, сохранить старых клиентов и приобрести много новых.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Добрый день, дорогие радиослушатели! Меня зовут Салихова Асият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода «Кикуни» в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковный абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.
1: Диалог FM. Все время по делу.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Если брать сообщество, почему это возрастает значение сообществ и почему люди хотят объединяться в сообщество? Вообще, что такое сообщество? Давайте дадим определение. Сообщество – это группа людей, объединенных общим интересом, получающая удовольствие в процессе взаимодействия в целях удовлетворения своих потребностей в безопасности, в общении, в значимости, благодаря этому получающие или осознающие свой смысл жизни. Вот такое, оно более, хоть и достаточно сложное определение, но оно охватывает все. Этого определения нет нигде в интернете, это мое понимание сообщества. Да? Это обязательно группа людей, которые объединены общим интересом. И они обязательно должны получать удовольствие от взаимодействия друг с другом, потому что сообщество никогда не будет между людьми, которые не чувствуют комфорта в общении друг с другом. В процессе этого они какие удовлетворяют свои потребности? Первое – безопасность. В сообществе, в своей стае любой человек чувствует себя в безопасности. Особенно вот в этих условиях, когда война, когда кризис, когда все сыпется, рушится, надо переезжать, релокация бизнеса и так далее. Сообщество особенно важно. Ты чувствуешь в нем более защищенным. Удовлетворение потребностей в безопасности. Второе – в общении. Общение очень важно, потому что вот я сам участник многих сообществ. Я там общаюсь с пилотами, с летчиками, там, с парашютистами, там, с альпинистами, с путешественниками. Мне нравится это сообщество. Вообще общаться с увлеченными людьми – это большое удовольствие. Значит, это потребность в общении, так как мы люди – социальные существа. И в значимости. Значимость. Каждый человек хочет, чтобы его как-то признавали, поощряли, поддерживали и так далее. Чтобы наша самооценка, самоуверенность не упала. И самое главное, когда ты начинаешь общаться с людьми увлеченными, ты начинаешь понимать, в чем смысл твоей жизни. Поэтому сейчас вот этот тренд, это на сообщество. Люди хотят объединяться в сообщество. Это такой ответ бизнес-среды, может быть, на вот эту турбулентность. Как бы сгруппироваться в стаю. Этот тренд идет по всему миру. И второй большой тренд – это mental wellness. Почему это происходит? Потому что огромный выбор товаров, большое количество вызовов, а каждый вызов требует принятия определенных решений, плюс большое количество рисков, большое информационное пространство, забито событиями. Человек каждый день должен принимать решения. А это самое энергозатратное и сложное. Поэтому человек начинает терять ориентиры. Поэтому второй тренд – это mental wellness или ментальное благополучие. Это раньше был такой подход – ты создаешь товар, потом ты работаешь с аудиторией, которая покупает этот товар. А сейчас подход немного другой. Во-первых, вы должны создавать товар таким образом, чтобы снимать с клиента или с потребителя вот это бремя принятия решений. А бремя принятия решений как снимается? Например, если вы заметили такой тренд, есть инфлюенсеры. И почему люди покупают то, что носят инфлюенсеры? Потому что им не хочется париться, выбирать там условно. Я вижу там, ну условно там Майкл Джордан носит какие-то кроссовки. Я думаю, ну он великий спортсмен. Я лучше возьму то, что Майкл Джордан носит, и все. Что мне париться? Или там Кенни Уэст. И все. В зависимости от того, за кем я слежу. Сообщество чем помогает? Когда компания сначала строит сообщество вокруг своего продукта, то создается такая среда взаимодействия, при котором люди чувствуют себя в безопасности. Во-вторых, они делятся опытом использования вашего продукта. И в-третьих, вы сообществу можете еще допродавать очень много моментов. Например, вы продаете рюкзак, командировку, чтобы ездить, да? К рюкзаку вы можете продавать зарядник для телефонов и кучу других продуктов допродавать. Общество вот в этом хорошо. То есть до этого у нас в бизнесе был подход. Продаем товар, потом появляются люди, которые поддерживают этот товар, и ты как бы выстраиваешь с ними обратную связь. А сейчас по-другому. Ты продаешь товар и сразу создаешь сообщество, а потом на это сообщество продаешь все. Но твоя задача не работать не над товаром больше, а больше работать над сообществом. Потому что если ты создал лояльное сообщество, у которых единые интересы, единые ценности там, и так далее, да, тогда ты можешь туда продавать гораздо большее количество товаров. Самое главное, в чем смысл сообщества? В том, что ты таким образом держишь внимание. Потому что самое ценное – это внимание. Вот почему еще сейчас актуальное сообщество? Первое – растет стоимость рекламы. За последние 4 года стоимость онлайн-рекламы выросла в 7 раз. Это первое. Второе, что плохо, упала чувствительность людей к рекламе. Люди видят рекламу, но не видят ее. Они смотрят на нее, но не видят ее. То есть такая рекламная слепота появилась. Я по себе даже замечаю. Третье – это блокировка рекламы. Огромный тренд сейчас – люди начинают блокировать рекламу. Я у себя, например, в ленте блокирую. Не хочу видеть рекламу. Блокировка рекламы. Это третий большой тренд. Четвертый большой тренд, почему это еще очень важно. Очень трудно получить обратную связь от клиента. Там раньше это было легко, а сейчас попросить клиента заполнить анкету с обратной связью, клиент не хочет ничего делать. Как ты без обратной связи будешь коммуницировать со своей аудиторией и совершенствовать свой продукт? Пятое – это огромный информационный шум, который забивает ваши публикации. Шестое – это эмоциональные крючки, эмоциональные новости и так далее. И в результате получается так, что у тебя есть товар, ты должен продать. Для того, чтобы продать, ты должен захватить чье-то внимание. Но внимание захватить невозможно. Глаза закрывает, еще у него рекламная слепота, и он еще тебя блокирует, и еще твои конкуренты забивают пространство, еще политики вмешиваются, и ты должен в этой войне отхватить кусочек внимания потребителя. Почти невозможная задача, особенно для малого и среднего бизнеса. И единственная ситуация – это создать сообщество. Чтобы создать сообщество, ты не идешь в лоб на рекламу, ты начинаешь формировать стиль жизни вокруг своего продукта. Ты начинаешь писать истории, ты начинаешь писать интересный контент, ты начинаешь воздействовать на интерес. Сначала ты берешь какой-то интерес и вокруг него, например, ты продаешь рюкзаки. И ты начинаешь рассказывать интересные дорожные истории, командировочные истории, дорожные истории. Это уже сторителлинг, красиво рассказываешь. Такой-то смешной случай произошел в дороге, так-то, так-то. Потом пишешь, публикуешь там чек-листы, когда вы собираетесь в командировку. Даете больше пользы. И вокруг вас постепенно собираются люди, которым интересна эта тема. Собираете такую аудиторию, которая интересуется только поездками, командировками. Там вы делаете обзор на аккумуляторов дорожных, делать обзор рюкзаков, делать обзор сумок, там, зубных щеток и, там, и так далее. Людям это нравится, люди собираются. Со временем у вас формируется бесплатное сообщество, аудитория, где вы начинаете продавать сначала чужие товары, лучшие рюкзаки, лучшие там, сумки, еще что-то дорожные, а потом начинаете продавать уже свои. Таким образом, сейчас логика такая. Сначала создаете сообщество, потом создаете товар под сообщество. Раньше было, создаем товар, потом появляются фанаты этого товара, вы работаете с фанатами этого товара. Сейчас ты создашь товар, а куда продавать? Внимания нету. Поэтому сейчас первично внимание, товар вторичный. Вот почему сообщества так важны в современном мире. И куда идет тренд. И я рекомендую это. Сообщество чем хорошо? Оно, ну, все потребности людей, в принципе, они универсальны, и в то же время сообщество – это безграничный океан. Мне говорят, а где взять сообщество? Я говорю, да их вокруг полно. Есть сообщество фотографов, которое делится на сообщество никонистов и сообщество канонистов. И они бьются друг с другом все время. Есть сообщество там Android, ну, есть сообщество Apple. И они тоже между собой постоянно, да? Есть сообщество парашютистов, яхт-спорт, есть сообщество айронменов, есть сообщество рыбаков, охотников, путешественников, альпинистов. Да вокруг одни только сообщества, на самом деле, потому что человек не может существовать вне сообщества. Ну, тогда спрашивают, а в чем фишка? А фишка в том, что до этого у нас существовали сообщества, а бизнес существовал отдельно. Я сейчас говорю, тренд такой, что бизнес уже должен строиться на основе сообществ. Теперь мы женим сообщество и бизнес, и строим бизнес на основе сообществ. И это основной тренд, который сейчас в мире идет. И вот эти войны, политические нестабильности только подливают масло в огонь в этого тренда. Это знаете, как до пандемии, например, очень мало людей доверяло интернету и покупкам в интернете. Я сам тоже с ресторана еду заказать или одежду, я не решался. После пандемии это стало настолько привычно. За время пандемии хорошо развились компании по доставке продуктов, по тому, что мерить, возвращать одежду можно и так далее. Сейчас я смело в интернете заказываю все. То есть пандемия только усилила этот тренд. Так и сейчас вот эти войны нестабильности, они только усиливают тренд сообществ. Привлекать внимание с использованием интернет-маркетинга становится слишком дорого. Не каждый может это себе позволить. Кто уже набрал себе сообщество, тот да. А кто, мы же говорим про тех людей, которым только сейчас надо развивать бизнес, да? Поэтому идти по пути больших компаний, которые за рекламу готовы платить большие суммы, ну, вам не выгодно. Поэтому меняйте модель бизнеса. Отходите от модели товар, сообщество, улучшенный товар. Сейчас модель такая. Сообщество потом товар, который отвечает этому сообществу, а потом собственный товар, а потом улучшенный товар. Вот сейчас такая схема лучше работает.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 6 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Водители в Дагестане предупредили об опасной непогоде сегодня. Из-за сильных дождей в горных районах Дагестана ГИБДД советует не ездить в горные районы, об этом сообщает пресс-служба ведомства. Автоинспекторы просят водителей быть осторожными. Если поездку все-таки не отменить, то нужно сбавить скорость, держать дистанцию и забыть о резких маневрах. В пресс-службе главы правительства Чеченской Республики сообщили об открытии мостового перехода на 26-м километре автодороги Бачи-Юрт-Ялхой-Мох-Нажай-Юрт. Это граница Республики Дагестан. В торжественной церемонии принял участие глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Открытие объекта приурочили к 75-летию со дня рождения первого президента Чечни, героя России Ахмада Хаджи Кадырова. Общая протяженность мостового перехода составляет 138 метров, из которых 128 метров приходится на пролетное строение. Правительство продлило действие сжиженного до 10% норматива обязательных продаж бензина на биржевых торгах с 30 сентября по 31 декабря этого года. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров. Постановление об этом уже подписано. Кроме того, документ разрешает учитывать в том числе объемы топлива, которые реализуются по адресным биржевым сделкам. Россия за первые два года вошла в тройку лидеров по числу забронированных туров, обогнав Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сервис бронирования пакетных туров. Количество поездок внутри страны выросло на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек по нашей стране незначительно уменьшился с 60 тысяч до 59 тысяч. Лидером все равно по доле бронирования остается Турция, на втором месте Египет. Россия занимает третье место. За ней следуют Таиланд и Вьетнам. Ну и 12 сентября в Летней филармонии состоится концерт Марины Алиевой, который посвящен ее 25-летию на сцене. А сегодня уже в 18.00 в эфире «Диалог ФМ» Марина Алиева станет гостьей программы «Вечерний сеанс». В прямом эфире мы с Мариной Алиевой поговорим о ее творческом пути, музыке, сцене и, конечно же, предстоящем юбилейном концерте. Самое главное, Марина ответит на все ваши вопросы. Телефон прямого эфира студии «Диалог ФМ» 68-104-8. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Самые аллергенные цветы – это душистые, имеющие яркий запах, а значит и пыльцу. Об этом заявила терапевт-аллерголог Людмила Лапа. Врач самыми опасными с точки зрения аллергенности считает лилии и ландыши. Их нельзя оставлять в комнате для сна. Сирень и жасмин – тоже душистые цветы, тоже аллергенные, и пыльцы в них много, объяснила эксперт. Самыми безопасными Людмила Лапа считает тюльпаны. Можно дышать ими, оставлять их в комнате. Ромашки тоже особо не пахнут, но если у человека есть аллергия на пыльцу, то они могут вызывать аллергию, рассказала врач. Она напомнила, что в этом году сезон аллергии в средней полосе России начнется раньше из-за ранней весны. Напомним, что обычно аллергия начинается в апреле-мае, но из-за теплой погоды она может активизироваться в середине или конце марта.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Гуршак – одно из древнейших сел Агула и самое высокогорное село, расположенное у подножия вершины Джуфа-Дага в долине Кушан. Жители Гуршака говорят на весьма своеобразном кушанском диалекте агульского языка. Вместе с соседними селами Арсук и Худик, расположенными в долине Кушан, Гуршак образует оригинальный культурный, языковой и географический анклав, выделяющий их среди агулов. Близкое соседство с табасаранцами и даргинцами наложило свой отпечаток на быт, нравы и обычаи буршакцев. Традиционно жители села имели родственные связи не только с соседними агульскими селами, но нередко с табасаранцами и даргинцами. Во время строительных работ в селе были обнаружены домусульманские захоронения с богатым погребальным инвентарем, который позволяет отнести его к X веку. А известный востоковед Амри Рзаевич Шахсаидов свидетельствует, что джума-мечеть Буршаги построена 650 лет тому назад. Селение было построено на хорошо защищенном месте, в форме крепости с квадратными оборонительными башнями. Известно, что в окрестностях Буршага 11 июля 1851 года произошло жесткое столкновение отрядов князя Аргутинского и Хаджи Мурата, в результате которого отряд Наиба Шамиля имел многочисленные потери. Два больших кладбища павших в бою воинов отряда Хаджи Мурата до сих пор напоминают эти кровавые события и называют их здесь кладбищами шагидов, жертв за веру и ислам.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
3: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
4: Притчи народов мира.
5: Принц был умен, образован и горд. Друзей у него не было, ведь он не дружил с теми, кто был ниже по происхождению. Королева боялась, что гордость помешает сыну. Король же, наоборот, считал, что гордость украшает его. Однажды принц со свитой отправился на рыцарский турнир. По дороге на них напала банда разбойников. Никто не уцелел, кроме принца, который сражался как лев. Его связали, приковали в пещере железной цепью и почти не кормили. Выжил он лишь благодаря одному бродяге, тоже пленнику, который тайком приносил ему еду. Однажды ночью бродяга прошептал ему на ухо: «Я вижу, что ты благородный юноша, и хочу тебе рассказать о своем плане». Высокомерный принц пробормотал сквозь зубы: «Я не разговариваю с бродягами». Вскоре армия короля разгромила разбойников и спасла принца. «Сын, мы узнали о тебе от бедняка, который от них сбежал. Он хотел бежать вместе с тобой, но ты отказался с ним говорить», — поведал отец. «Разговаривать с бедняками ниже моего достоинства», — ответил принц. «Глупость и гордость растут на одном дереве», — вздохнув, заметила королева. «На вершине гордости не держится вода мудрости», — согласился с ней король.
4: Притчи народов мира.

0: вести себя максимально консервативно. Японцы всегда стараются говорить мягко и сдержанно. Они избегают прямых и резких высказываний, чтобы случайно не обидеть никого из своих собеседников. Японцы довольно скрытны, поэтому будьте готовы к тому, что во время переговоров японцы будут озвучивать минимум информации и затягивать с окончательными ответами и решениями. Происходит это потому, что для японцев главное – сохранить добрые отношения со своими бизнес-партнерами и поддерживать дружелюбную атмосферу в течение всех переговоров. Кроме того, японцы, часто слушая своего собеседника, кивают головой. Однако это далеко не всегда означает согласие с его словами. Зачастую в это вкладывается совсем иной смысл. Так японцы показывают, что они внимательно слушают и понимают своего собеседника.
1: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о натуральном и вкусном продукте консервного завода Кикуни – виноградном соке. Виноградный сок – это настоящий эликсир молодости и здоровья. Главным его достоинством является наличие в составе полифенолов и флавоноидов, таких как рутин, кверцетин, ресвератрол и многих других. Их полезные свойства сложно переоценить. Это и антиоксидантная активность, защита клеток от свободных радикалов, из-за атак которых ускоряются процессы старения и развиваются дегенеративные заболевания, такие как Альцгеймера, Паркинсона. А антиоксиданты замедляют эти процессы и восстанавливают поврежденные клетки. Они защищают органы сердечно-сосудистой системы, обладают антитромбоцитарным действием, то есть предотвращают развитие тромбов, противовоспалительным, противораковым, гепатопротекторным, то есть защита печени, иммунотропным, повышение иммунитета, желчегонным,

инфекционным, противовирусным, антимикробным и антимикозным, то есть противогрибковым действиями. Употребление виноградного сока положительно влияет на когнитивные функции, улучшается память, внимание и настроение. Виноградный сок снижает уровень так называемого плохого холестерина, липопротеиды низкой плотности, и повышает уровень хорошего, липопротеиды высокой плотности, благодаря чему улучшается липидный профиль. При регулярном употреблении способствует снижению артериального давления. Поддерживает здоровье микробиоты кишечника. Кроме того, полифенолы – это защита от ультрафиолетового излучения. Соответственно, виноградный сок снижает риск развития рака кожи. Также в нем содержатся калий, магний, железо, марганец, цинк, медь, хром, витамины группы В, витамин С и витамин ПП, или же ниацин. Таким образом, виноградный сок – это не только вкусный напиток, но и настоящий антиэйдж-продукт с доказанной эффективностью. Противопоказаниями к применению виноградного сока являются сахарный диабет, аллергические реакции и заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. До следующей встречи в эфире.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Вот смотри, сегодня мы много говорили про персонализацию, про важность вообще понимания клиента. И мне кажется, в бизнесе достаточно очевидно, что тот, кто лучше знает своего клиента и сможет лучше специально для этого клиента сделать какое-то предложение, эти компании будут выигрывать. Вот какие инструменты обратной связи вы используете для того, чтобы быть максимально ближе к клиенту? Ну, давай скажем на примере ассортимента.
2: Ну, сейчас вот мы уже восстановили в мобильном приложении возможность оценивать товары. Мы стимулируем людей, в том числе ставить нам оценки, в том числе начисляя дополнительные баллы. И это очень сильно нам помогает работать с качеством ассортимента. Да? То есть это помогает нам видеть, как люди оценивают. И, кстати, сейчас у нас очень хорошая взаимосвязь идет с нашими партнерами, поставщиками. И они даже, у нас много уже примеров, когда они дорабатывали свой продукт благодаря нашей обратной связи по конкретному, значит, SKU. И мы видим, как потом эти оценки пошли вверх.
1: Я вот видел в приложении Вкусвилл есть возможность повлиять на ассортимент магазина, прям там как-то написать, что вот я вот это не нашел, или там мне это не хватает, и так далее. То есть таким образом ты можешь, ну, каким-то образом влиять на ассортимент вот локально, той самой точки, которая рядом с тобой. Насколько это возможно на примере Пятерочки?
2: Ну, в Пятерочке, наверное, очень сложно влиять на один магазин, да, потому что все-таки у нас и количество магазинов самих больше гораздо, чем во Вкусвилле, и сама система ассортимента другая, да, вот. Но, с другой стороны, можно точно, мы слышим обратную связь, у нас очень много обратной связи идет через чаты, это до 30% примерно, вот, потом через телеграм-каналы и, скажем так, в принципе, через колл-центр. И здесь тоже люди предлагают какие-то вещи, просят. И когда, если это, ну, не, скажем, не единичное предложение, а уже несколько появляется, мы, конечно, это тоже отрабатываем. Но скорее мы отрабатываем это на ассортиментном кластере.
1: Влад, я один раз от тебя слышал такую фразу, замечательную, мне очень понравилось, что любой маркетолог, он бессилен против мужика со списком. Можешь как-то раскрыть, вот что ты имел в виду?
2: Ну, в принципе, эта фраза, она все и раскрывает. То есть здесь, наверное, очень важно понимать, что человек приходит в магазин закрывать свои конкретные потребности. Ты можешь, например, выставить где-то в какую-то потребность очень много, но при этом не закрыть другую, да, и тогда человек уйдет. Вот я приведу один пример, причем это в одной категории. Вот у нас в колбасе, предположим, был товар первой цены, который стоил в районе там, 40 рублей, да? И следующая колбаса стоила 130 рублей. И получалось, что у нас такой есть разрыв. Вроде мы как думали, что у нас есть низкая цена, но при этом как бы следующая колбаса 130. Человек, он всегда меряет в абсолюте. Он не меряет, как мы, значит, предприниматели там, или менеджеры, процентами, там, еще чем-то. У него вот есть 1000 рублей. И он должен на эту 1000 рублей купить то, что ему там в списке. Неважно, жена написала, у него самого какие-то потребности и так далее. И в эту потребность входит, предположим, там 6 позиций. И наша задача – дать ему купить эти позиции в нашем магазине. И это гипотетически может вообще не быть колбасы, а может вот не быть вот какой-то ценовой ниши. И когда мы завели вот еще несколько ценовых предложений между первой и вот 130, и у нас вот пошел тренд, то есть у нас люди, которые к нам приходили, может, покупали только молоко и хлеб, стали покупать еще колбасу. Вот я считаю, что чем лучше ты работаешь вот этим импровизированным списком, и каждый менеджер в своей подкатегории или категории думает вот об этом, вот тем больше у тебя будет клиентов, которые будут возвращаться, потому что ты делаешь их жизнь лучше.
1: Ну, это же есть задача маркетолога работать с этим списком, выявлять как раз эти потребности.
2: Маркетолог не работает со списком. Маркетолог работает с ассортиментом. Okay. Поэтому если, ну, или там с предложением какими-то, да, а человек, который приходит в магазин, вот у него свой уникальный список. Просто очень часто менеджеры решают не задачу покупателя, а задачу
1: поставщика,
2: менеджера или поставщика. Да. Да. И вот мы когда полтора года назад начинали вот это изменение нашего CVP, Я очень, даже вот я на своем уровне очень часто сталкивался с таким диалогом, что, ну, ребята, вы же, говорит, типа, магазин у дома, вот давайте мы тут вам сейчас расскажем, как нам, чего надо поставить. Uh-huh. То есть, а насколько это надо покупателю или насколько это вообще востребовано. Это уже там второй. То есть у нас в какой-то момент полка превращалась там, в выставку достижений народного хозяйства, скорее производителей, чем то, что нужно покупать.
1: Это очень мне понятно. Замечательный, на самом деле, кейс. Вот, и я полностью согласен, что на первом месте надо ставить потребности клиента, и вот тот самый импровизированный список фактически и определяет, должен определять то, что на полках, правильно?
2: Конечно. Да. И второе, это позволяет тебе как раз становиться более эффективным, потому что у тебя оборачиваемость повышается каждого полыю, и понятно, что ты людей, покупателей своих удовлетворяешь, да, и с другой стороны, ты получаешь больше эффективности и возможности инвестировать в что-то другое, в те же цены.
1: Супер, супер. Я хочу немножко коснуться темы маркетинга. Вот у меня на всю жизнь в голове запомнил одну очень яркую компанию «Пятерочки». «Пятерочка» выручает. Потом несколько лет было что-то другое, что я, например, честно, как, ну, скажем так, как потребитель, так, глазами потребителя не особо запомнил, но потом порадовался, когда увидел опять возвращение, опять «Пятерочка» выручает. Почему?
2: Есть, на самом деле, несколько причин возврата этого, скажем так, лозунга, назову его так. Да. В первую очередь мы задумались о том, что «Пятерочка» за 22 год изменила вообще свой подход к покупателю. Да? То есть вообще изменила подход, изменила подход к ценам. Ну, ведь мы же разговариваем с покупателем полкой, да, то есть вот что мы ему на полке показываем, то он и считывает.
1: Это, извини, пожалуйста, можно я это прям как цитата? «Мы разговариваем с покупателем полкой». Владислав Курбатов, генеральный директор «Пятерочки».
2: Вот. И здесь получается следующее, что мы начали задумываться, что наш, так скажем, слоган «Ждем гостя каждый день», он хороший, но он не отражает то сути изменений CVP, которые мы провели. И нам нужно было показать как-то покупателю, что мы сейчас больше про них, за них, и тем более было очень тяжелое время. И мы стали определенные, провели исследования и увидели, что, в принципе, вот этот наш слоган «Пятерочка выручает», что его знают сходу 40% людей опрошенных. Просто было понятно, у ближайшего там конкурента это 25%. То есть он настолько на слуху.
1: Я, кстати, слоган ближайшего конкурента не знаю, но в эти 40% попал.
2: Вот. А, во-первых, он уже довольно давно, да, то есть я помню, мы были очень давно с двумя, ну, с друзьями в отпуске, и у нас дети еще, будучи маленькими, бегали по отелю на Тенерифах, и на весь отель кричали, что «Пятерочка» выручает, «Пятерочка» самые низкие цены. Вот я тогда в «Окей» работал, было очень неудобно.
1: То есть ты на себя ощутил, да?
2: Да.
1: Силу этого слогана.
2: Да, учитывая, что детям было там 8 лет. Поэтому, конечно, мы, проведя исследование, увидели, что очень близкий слоган, и он отражает то, что мы делаем сегодня. Мы выручаем людей в ценах, мы выручаем людей в выборе, да, то есть мы близко. Поэтому вот он прямо вот про «Пятерочку».
1: Я, кстати, знаю очень много интересных социальных инициатив, которые вы делаете. И для меня это тоже часть вот концепции «Пятерочка выручает», потому что, в моем понимании, это гораздо шире, это, ну, фактически стало частью корпоративной культуры, правильно?
2: Конечно, мы вообще вот на это много смотрим.
1: Если можно, какие-то вот ключевые социальные инициативы, которыми ты лично и твоя команда, которыми вы гордитесь.
2: Это помощь потерявшимся людям. У нас есть практически в каждой «Пятерочке» точка, куда человек может подойти, обратиться к персоналу. Персонал проходит определенный инструктаж, как людям помочь. То есть, ну, их там определенное выделенное место, соответственно, люди там сидят, ждут, и пока мы ищем их, скажем так, родственников или там родителей, если это дети. Вот. Второй проект, вот мы его запустили где-то в начале 22 года, это, скажем так, места социальных сообществ, вот как-то мы их так называем. Что интересно, сначала мы их запустили просто как пробно, и нам казалось, что это, ну, не очень будет востребовано. Но на самом деле это вызвало такое ажиотаж, там люди приходят, обмениваются книгами, там собираются каким-то по интересам. Это прямо в Пятерочках. У нас есть определенные стенды, где можно там повесить объявления и там что-то вот чем-то обменяться. И это вот сегодня мы это наращиваем, потому что мы видим эту востребованность, и прямо людям это важно. Особенно это важно, знаешь, вот не в крупных городах, да, а вот более таких, ну, скажем так, по поселковых городах, вот там люди, они же в принципе больше готовы общаться, да, и вот это очень востребовано. Потом...
1: Это как такие локальные сообщества, да?
2: Да, локальные сообщества, да. Вот именно, которые вот на районе, да, там скажем. Вот. Потом у нас есть, вот сейчас мы тоже тестируем, это помощь людям с ограниченной мобильностью, да, вот как сделать их жизнь лучше. Мы приглашаем людей прямо в магазины, смотрим, что им неудобно и так далее, как что где-то проходы там или палеты, может быть, мы ставим лишние. Вот это тоже...
1: Это, кстати, замечательная инициатива, да.
2: Вот. Ну, наверное, вот это такие самые три. Понятно, там есть еще корзина доброты, в которой мы постоянно участвуем, наши покупатели участвуют, и я должен сказать им, наверное, отдельное спасибо, потому что с каждым разом мы собираем все больше и больше продуктов для малообеспеченных людей. Вот. И еще, наверное, если говорить с точки зрения там, экологической, мы постоянно усовершенствуем, например, наши пакеты, которые все больше становятся из переработанного материала. То есть здесь тоже вот это важное направление.
1: Здорово. Нет, главное, что это действительно является такой важной частью вашей культуры, вашей повесткой, и вы получаете от этого удовольствие. Это видно. Это видно потому, как ты рассказываешь про это. Видно, что ты этим гордишься. Это очень важно. Давай мы попросим тебя такой провести маленький консалтинг и сказать, вот что нужно сделать владельцу небольшого продовольственного магазина, чтобы конкурировать с Пятерочкой.
2: Ну, я думаю, что если говорить про какой-то локальный маленький магазин, то он должен стать таким магазином у дома для ближайших покупателей. То есть он должен знать, очень хорошо знать, что нужно его людям, которые вокруг живут. Да? И у него гораздо больше преимуществ, чем у Пятерочки. Вот ты говорил про вкус вилл, что они могут там ассортимент водить, еще что-то. И вот здесь вот нужно больше слышать своего покупателя и работать для того, чтобы он уходил оттуда, опять-таки, довольный.
1: То есть все-таки, когда ты очень большой, ты какую-то гибкость теряешь, правильно? А маленький, он все-таки такой более, как бы, получается, гибкий, мобильный.
2: Конечно. И второе, он точно может, например, лучше работать с качеством того же фрова, да, потому что он может прямо вот каждую ягодку, как говорится. Почему у нас до сих пор существуют рынки, развалы и так далее, да, потому что там более индивидуальный подход. Поэтому владельцу, если у него один маленький магазин, то ему нужен более индивидуальный подход. Чтобы человек, приходя туда, понимал, что он очень дорогой гость. Все-таки любой ритейл федеральный, ну, к сожалению, это такой must-медиа, да, то есть, а вот индивидуальный подход, это очень людям нравится. Вот у меня в доме даже есть магазин такой совершенно небольшой, и я знаю, что туда многие люди ходят, потому что там индивидуальный. Ну, и плюс, конечно, нужно думать, как дифференцироваться с ассортиментом. Не обязательно гнаться со самым дешевым. Лучше давать что-то уникальное. Вот чем больше уникального ассортимента будет, тем больше вариантов, что люди будут к нему приходить. Потому что ценой, конечно, сложно победить. Ну и второй мой вариант – стать Пятерочкой по франшизе.
1: Это уже интересно. Мы сейчас про это поговорим. Но пока, ребят, я хочу отметить, давайте вот эту консультацию Владислава рассматривать тоже как одну из социальных инициатив – помощь малому бизнесу в нелегкой борьбе с гигантами продовольственной розницы.
2: Хорошо.
1: Давай про франчайзинг.
2: Ну, у Пятерочки есть обратный франчайзинг. Мы вот буквально на той неделе открыли.
1: Обратный – это как?
2: Обратный франчайзинг – это когда мы полностью предоставляем концепт, продукцию, там, скажем, оборудование. То есть, и, ну, скажем так, открываем, помогаем открывать магазин, да, то есть даем полностью все свои наработки, и франчайзер получает просто определенную комиссию от товарооборота. При этом на нем лежат операционные издержки, ну, который, по идее, как он управляет, настолько он, как бы, вот эту разницу между комиссией и операционными издержками, настолько он получает свою прибыль. Понятно, что выгоднее открывать, там, чем больше, как говорится, магазин с товарооборотом, тем больше ты можешь заработать.
1: Какие инвестиции нужны, чтобы стать вашим партнером по франчайзингу? Открыть одну точку?
2: Ну, примерно, от, в зависимости от размера магазина, да, там, потому что магазины есть и 300 метров, и 600 метров можно открыть, это примерно от, наверное, 14 миллионов до 18, uh-huh. 20, может быть, вот так.
1: И сколько у меня уйдет лет для того, чтобы эта инвестиция окупилась?
2: Ну, я думаю, что в районе, в среднем районе 3 лет точно можно окупиться.
1: Ну, то есть это хорошая франшиза?
2: 3-5 лет, да, это 100% хорошая франшиза.
1: Давайте возьмем это на заметку. Если вам надоел свой собственный маленький продовольственный магазин, всегда есть возможность получить франшизу «Пятерочки», правильно?
2: 100%. И, конечно, если это, тем более, это магазин у вас собственность, то это еще значительно выгоднее становится.
1: Компании в последнее время большая часть конкуренции лежит в плоскости модели управления. Вот можешь сказать, на примере «Пятерочки», может быть, есть что-то в вашей модели управления такое уникальное, что вы, по сути, считаете это таким значимым конкурентным преимуществом по отношению к компаниям, которые работают в другой модели управления?
2: Ну, я хочу сказать, что ты очень прав в том, что в целом любая побеждают те компании, у которых есть что-то уникальное в модели управления, в структуре, в подходе вообще к управлению персоналом, потому что как раз цены очень легко повторить на полке, да, ну, там, с определенными издержками, но легко повторяются, да, ассортимент можно повторить. А вот, вот эту внутреннюю культуру в компании очень сложно повторить. Поэтому у «Пятерочки» есть несколько вещей, наверное, которыми, хоть, ну, которыми я горжусь, да, и которые мне очень нравятся. Первое, это, ну, во-первых, надо сказать, что мы за последние полтора года провели очень большую трансформацию в «Пятерочке», сделали ее более такой быстрой, при оргструктуру, я имею в виду, «Пятерочки». Мы децентрализовали «Пятерочку», сделали несколько территорий, которые стали более самостоятельными, получили довольно большие полномочия. Центральный офис остался скорее больше методологом и, там, скажем так, стратегом. Вот. И это позволило нам быстрее принимать решения. И самое главное, это позволило лучше увидеть рынок и конкурентов, в том числе локальных. И когда мы посмотрели так внимательно на рынок, мы увидели, что, оказывается, мы очень часто теряем не федеральным нашим конкурентам, а локальным. И для нас это было, кстати, большое открытие. Вот. И у нас вся вот эта гипотеза нашей работы, она даже слегка поменялась. И это вот очень здорово. А второй момент – это то, что мы поняли для себя, что у нас много довольно слоев управления, и мы убрали прямо два слоя операционного управления и инвестировали эти деньги в директоров магазинов. И параллельно мы, значит, разработали такую программу, как директор магазина-партнер, который уже имеет больше гораздо полномочий и в том числе имеет возможность благодаря своим каким-то действиям и усилиям вместе со своей командой заработать больше денег, если они, например, там, принесли компании большую прибыль.
1: А можешь образмерить это? Мне кажется, очень важно. То есть есть директора, которые могут, ну, как бы своей деловой репутацией, своими результатами попасть в эту программу, правильно? Вот такой директор, насколько больше, насколько он вырастет в годовом доходе?
2: Ну, если отвечать впрямую, он может заработать больше и миллион по году, и 2 миллиона. У нас есть разные кейсы. Вот. Но и важно еще сказать, что, конечно, директора проходят определенный там отбор, ассессмент. Когда мы начинали, кстати, очень было мало желающих, и все как-то очень скептически к этому сначала относились. Сегодня у нас уже больше 5000 таких директоров. И у нас еще очередь стоит из них, из желающих туда попасть.
1: Это, мне кажется, замечательная система мотивации, которая позволяет людям, которые показывают выдающиеся результаты, зарабатывать сколько? В 2-3 раза больше, правильно?
2: Даже можно больше заработать,
1: чем даже больше, чем в 2-3 раза. Супер. Мне кажется, это здорово. Это мое мнение, что это на длинном горизонте ваше очень большое конкурентное преимущество. Где ты сам покупаешь продукты?
2: Я покупаю, ну, у нас все-таки больше продукты покупает супруга, да, я покупаю в Пятерочке.
1: Так, примеряем вопрос, где твоя супруга покупает продукты?
2: Хорошо, нет, я отвечу. Когда меня что-то просят купить, я покупаю в Пятерочке, но я больше, конечно, сейчас покупаю через приложение, то есть мне это удобно. Моя супруга по-прежнему покупает в Перекрестке, никак я не могу ее перевести на Пятерочку, потому что в Перекрестке есть зеленая линия, и она говорит, что вот когда у вас будет в Пятерочке, или зеленая линия, или аналог, вот тогда я...
1: Это какая-то линейка продуктов?
2: Зеленая линия – это зожженный продукт, который аналог там, не знаю, продукции другой небольшой сети.
1: Другой.
2: Да-да-да.
1: Ну, не такой уж небольшой.
2: Смотря с чем сравнивать.
1: Согласен.
2: Вот. Это более такие зожженные продукты, которые, соответственно, не содержат каких-то лишних ингредиентов и позволяют думать, что все очень вкусно и качественно.
1: Ну, ты знаешь, из этого вопроса выкрутиться легко, потому что всегда можно сказать, что у меня стоят приложения всех моих конкурентов, я везде покупаю, потому что я как бы провожу постоянно тест, да, как...
2: А я тебе правду сказал. Могу сказать, как хочешь, но просто на самом деле я действительно покупаю через приложение Пятерочки. Ты знаешь, я довольно консервативен. Я тестирую, например, ну, Сбер я вообще не тестирую, потому что я, в принципе, его не люблю, но вот Яндекс я периодически тестирую. Я скорее покупаю на Яндекс.Маркете какие-то нон-фудовские вещи, потому что сегодня это стало такой площадкой, где можно найти, в принципе, все, что нужно. Да, вот я покупаю корм для собаки, предположим. Вот.
1: То есть из Wildberries, Озон, Яндекс.Маркет ты выбрал
2: Яндекс.Маркет? Я выбрал Яндекс.Маркет. Да, да. Хотя, на самом деле, тоже было у меня пару кейсов, когда я хотел оттуда уйти. Вот. Поэтому... Ну, просто Озон я один раз выбирал, мне тоже не понравилось, поэтому я выбираю между Яндекс.Маркетом и Озоном, пока все-таки выбираю Яндекс.Маркет. Вот. Но если говорить серьезно, то у меня, и жена у меня тоже перестала практически ходить в офлайн-магазин, то есть если вот там брать сейчас, как распределяют свои покупки, это, предположим, не знаю, там 5 покупок в онлайне и 1 покупка в офлайне.
1: Отлично. Ну, вот как раз пример того, что онлайн – это не просто 2%, а это очень значимый сегмент клиентов, который, может быть, в онлайне тратит уже там 50+% своего бюджета на покупку продуктов, правильно?
2: Да.
1: Да. Владислав, у меня последний вопрос. Я знаю, что ты такая кладезь цитат, и часто с тобой общаюсь, имел возможность послушать, как ты сложные мысли выражаешь простыми словами. Вот можешь одну какую-то твою такую, может быть, не знаю, самую любимую или самую уместную вот в рамках нашего интервью цитату?
2: Ну, наверное, я скажу такую самую важную для меня, как вот для генерального директора Пятерочки, и, в принципе, как для человека, который уже очень долго в ритейле. Прочитал я эту цитату, наверное, лет 30 назад, еще когда служил в армии. Это цитата от Карнеги, и мне кажется, что она вообще реально отражает то, как надо относиться к своему покупателю. Карнеги говорил следующее. Я люблю клубнику со сливками, рыба любит червяков. И когда я иду на рыбалку, я думаю не о том, что люблю я, а о том, что любит рыба. И вот для меня это вот настолько отражает вообще подход к любому CVP, любого магазина, да, неважно, локального маленького или большой федеральной сети. То есть ты должен знать, какого покупателя ты работаешь, кто твой покупатель и что он хочет. А дальше туда же можно приплести и про список, и про другие вещи, да, вот, потому что даже если раскрыть эту тему, когда мы идем на рыбалку, мы же тоже думаем, а какую рыбу мы собираемся ловить.
1: Супер. Спасибо тебе огромное за интервью, спасибо тебе огромное за время. Ребят, мне кажется, здорово, что такие уникальные предприниматели, управленцы приходят и делятся своими знаниями с большой аудиторией. Вот, спасибо тебе огромное. Вот, что-то, может быть, хочешь еще обратиться как-то, сказать?
2: Друзья, спасибо большое за внимание. Мне кажется, что самое важное для тех, кто работает в ритейле, для тех, кто у кого есть, какие бы ни были магазины или, может быть, сервисы, точно всегда думайте о том, кто к вам ходит, почему он ходит и почему он, зачем ему к вам ходить. Любите своего клиента, и у вас точно будет все хорошо.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Вот какие три вещи должен знать каждый среднестатистический человек сейчас. Первое. Все может быть слишком хорошо, чтобы быть правдой. Второе. Нужно всегда следить за тем, сколько другие ребята зарабатывают. И третье. Нужно держаться подальше от кредитного плеча. Один друг Баффета как-то сказал: «Если ты умный, тогда тебе не нужно кредитное плечо». Баффет известен тем, что любит играть в бридж. Некоторые моменты из этой игры он использует и в своей инвестиционной стратегии. Например, необходимо играть в связке со своим партнером. Если вы не работаете в связке с ним, то вы никогда не будете победной командой. Все, что вы узнаете из прошлого опыта, необходимо использовать в последующих действиях. Но также нужно не забывать, что следующая игра – это то, во что вы ранее никогда не играли. Но с другой стороны, говорит Уоррен, те проблемы, которые вы решили в прошлом, будут полезны при решении каких-либо текущих проблем. Необходимо постоянно обращать внимание на это. И, конечно же, нельзя останавливаться. Известный миллиардер точно знает, что такое успех. И он не раз повторяет, какое истинное определение может дать этому слову. Баффет говорит, что если вам будет 65-75 лет или больше, и будут те люди, которых вы любите, и которые любят вас, тогда вы достигли успеха. Лучшие инвестиции, которые может сделать каждый человек, это инвестировать в себя. Например, коммуникативные навыки. Об этом Баффет говорит выпускникам школ, которые изучают сложнейшие формулы. Уоррен говорит им, что если они просто научатся лучше общаться как в письменной форме, так и лично, они увеличат свою ценность как минимум на 50%. Если вы не умеете общаться с кем-то, это как подмигивать девушке в темноте, приводит пример миллиардер. Ничего не произойдет. Вы должны быть в состоянии донести свои идеи, и это относительно просто. Уоррен сделал это сам и с помощью Дейла Карнеги. Когда-то он отдавал $100 за подобные курсы, что было дорогим удовольствием, но миллиардер говорит, что оно того стоило. Это невероятно важно. Если вы инвестируете в себя, никто не может отнять этого у вас. Если у вас есть талант и вы максимизируете его, тогда у вас есть потрясающий актив. В наши дни образование может стоить больших денег. Многие семьи низкого достатка в любом случае пытаются отправить своих детей на учебу, и часто бывает так, что они используют все накопленные деньги для этого. Баффет считает, что стоит ли отправлять детей в колледжи или другие заведения для получения высшего образования, это зависит от самого человека. Безусловно, говорит миллиардер, стоит пойти в колледж или университет, но это не значит, что это единственный способ улучшать себя. Прежде всего, инвестируйте в себя. Кстати, в одном из предыдущих роликов мы уже рассказали о том, как Уоррен Баффет советует добиваться успеха. Если вам нужно еще немного больше мотивации, то ссылка на ролик появится в углу экрана, и, конечно же, я оставлю ее в описании. Еще один важный совет, который может дать предприниматель, касается нашего тела. Если вам дадут машину, и это будет единственная машина, которая будет в вашей жизни, то вы определенно будете заботиться о ней, говорит Уоррен. Вы будете ремонтировать ее, читать руководство для пользователя, вы будете держать ее в гараже и так далее. То же самое касается и тела. У нас есть только один ум и одно тело в этом мире. Невозможно заботиться об этом, когда вам 50. Об этом нужно думать намного раньше. Поэтому нужно помнить, что у вас есть одно тело, чтобы прожить эту жизнь. Сделайте для него все возможное, делает итог Баффет. Когда речь заходит о жизненных советах, тут миллиардер обращает внимание на общение. Общайтесь с теми, кто лучше вас. Таким образом, вы будете идти в направлении людей, с которыми общаетесь. Нужно иметь правильных героев. Если вы хотите подражать кому-то, то лучше очень тщательно выбирать, кому вы хотите подражать. Необходимо обратить внимание на то, кого вы хотите копировать. Для большинства людей таким человеком является спутник жизни. Партнер по жизни – это невероятно важно, говорит миллиардер. Необходимо найти такого человека, который будет лучше вас.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 7 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Водители в Дагестане предупредили об опасной непогоде сегодня. Из-за сильных дождей в горных районах Дагестана ГИБДД советует не ездить в горные районы, об этом сообщает пресс-служба ведомства. Автоинспекторы просят водителей быть осторожными. Если поездку все-таки не отменить, то нужно сбавить скорость, держать дистанцию и забыть о резких маневрах. При службе главы правительства Чеченской Республики сообщили об открытии мостового перехода на 26-м километре автодороги Бачи-Юрт-Ялхой-Мох-Нажай-Юрт. Это граница Республики Дагестан. В торжественной церемонии принял участие глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Открытие объекта приурочили к 75-летию со дня рождения первого президента Чечни, героя России Ахмада Хаджи Кадырова. Общая протяженность мостового перехода составляет 138 метров, из которых 128 метров приходится на пролетное строение. Правительство продлило действие сжиженного до 10% норматива обязательных продаж бензина на биржевых торгах с 30 сентября по 31 декабря этого года. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров. Постановление об этом уже подписано. Кроме того, документ разрешает учитывать в том числе объемы топлива, которые реализуются по адресным биржевым сделкам. Россия за первые два года вошла в тройку лидеров по числу забронированных туров, обогнав Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сервис бронирования пакетных туров. Количество поездок внутри страны выросло на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек по нашей стране незначительно уменьшился с 60 тысяч до 59 тысяч. Лидером все равно по доле бронирования остается Турция, на втором месте Египет. Россия занимает третье место. За ней следуют Таиланд и Вьетнам. Ну и 12 сентября в Летней филармонии состоится концерт Марины Алиевой, который посвящен ее 25-летию на сцене. А сегодня уже в 18.00 в эфире «Диалог ФМ» Марина Алиева станет гостьей программы «Вечерний сеанс». В прямом эфире мы с Мариной Алиевой поговорим о ее творческом пути, музыке, сцене и, конечно же, предстоящем юбилейном концерте. Самое главное, Марина ответит на все ваши вопросы. Телефон прямого эфира студии «Диалог ФМ» 68-104-8. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
0: Новости спорта.
3: В Бирмингеме на чемпионате Европы по легкой атлетике итальянка Надия Батаклетти, как и на предыдущем Евро два года назад, вновь выиграла 5000 метров. Это ее третья золотая награда на европейских первенствах за карьеру. Она неоднократный призер чемпионатов мира и серебряный призер Олимпийских игр. Президент Международной федерации футбола Джани Инфантино получил поддержку от Федерации футбола Мексики благодаря обещанию перевести организацию из Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна в Южноамериканскую конфедерацию футбола. Один из аргументов в пользу перехода Федерации футбола Мексики в Южноамериканскую конфедерацию – возможное расширение чемпионата мира до 64 команд, поскольку Южная Америка получит дополнительное количество мест в турнире, то сборная Мексики с высокой долей вероятности пройдет отборочный этап. При этом поддержка Инфантино может быть обусловлена еще и желанием Мексики принять клубный чемпионат мира в 2029 году. Когда на поле футболисты клуба «Бодø/Glimt» скучно не бывает, норвежцы в прошлом розыгрыше потрепали нервы многим именитым клубам, добравшись до 1/8 финала Лиги чемпионов. И вот в новом розыгрыше они вышли, правда, не без приключений, в раунд плей-офф. То есть остался всего один шаг, чтобы вновь попасть в основную сетку соревнований. В третьем квалификационном раунде «Бодø/Glimt» после ничьей на выезде 3-3 принимал бельгийский «Юнион», и вновь была зафиксирована ничья, но уже 2-2, причем норвежцы дважды вели в счете. Только за 3 минуты до окончания дополнительного времени во втором экстра тайме «Бодø/Glimt» забил и выиграл 3-2. Из других результатов предварительного раунда Лиги чемпионов обращает на себя внимание, что не смогла пробиться в плей-офф Црвена Звезда, которая дома уступила 0-2 Хапоэлю из Беэр-Шевы. Сошел с дистанции и Олимпиакос, который в дополнительное время 1-2 проиграл в Нидерландах клубу Неймеген. Турецкий Фенербахче дважды обыграл австрийский Штурм из Граца, в первой игре дома 2-0 и на выезде 1-0. Французский Лион после проигрыша 1-2 в гостях пражской Спарте попытался отыграться дома, и у Лиона это получилось. Французы выиграли 3-0 и вышли в следующий раунд. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ.
1: Доброе утро, Дагестан. Вы проснулись, а это значит, что уже есть как минимум одна хорошая новость. Все остальное будем добывать вместе. Спасибо большое моему коллеге Рамазану Алибекову за выпуск новостей. Вы слушаете программу «Утро» на Диалог ФМ. Это программа, которая собирает Дагестан в одно большое утреннее пространство. От Кизляра до Дербента, от Хасаюрта до Избербаша. Где бы вы сейчас ни находились, мы уже рядом. Кто-то едет на работу, кто-то открывает магазин, кто-то везет детей, а кто-то только пытается понять, зачем вообще будильник звонил 5 раз, если можно было его поставить на 6? Сегодня среда, 12 августа. Август уже перевалил за экватор, но лето пока делает вид, что, ну вот, друзья, никуда не собирается. Так что устраивайтесь поудобнее, прибавляйте звук и начинаем этот день вместе. Это «Утро» на Диалог ФМ. Я Расим Загиров, и мы начинаем.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: Прокуратура Кировского района Махачкалы организовала проверку по факту пожара накануне на трансформаторной подстанции в поселке Красноармейское. Происшествие оставило часть потребителей без электричества, об этом сообщает прокуратура Дагестана. В ходе надзорных мероприятий предварительно установлено, что причиной возгорания стал перегруз электрооборудования. Специалистам предстоит выяснить, почему сети не справились с нагрузкой. В рамках проверки будет дана принципиальная правовая оценка действиям должностных лиц ресурсоснабжающей организации. С начала этого года в Дагестане проведено 638 процедур ЭКО, об этом сообщает пресс-служба территориального ФОМС республики. Общая стоимость выполненных процедур составила 68 миллионов рублей. Эта цифра составляет 86% от годового плана, это 1420 процедур. За аналогичный период позапрошлого года была выполнена 661 процедура. Лечение бесплодия с использованием вспомогательных технологий включено в базу, я напомню, программы ОМС с 2013 года. В России планируют кардинально ужесточить правила оплаты штрафов за нарушение ПДД для водителей автомобилей, которые зарегистрированы в иностранных государствах. Соответствующий законопроект правительство России намерено внести в рассмотрение в Государственную Думу в 2027 году. Документ предусматривает сокращение льготного и общего срока уплаты административных штрафов с нынешних 60 дней до одних суток с момента вступления постановления в законную силу. Как пояснили в МВД России, соответствующий двухмесячный срок позволяет иностранным автомобилистам покидать территорию России без погашения задолженности. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о необходимости усовершенствовать контроль за водителями без полиса ОСАГО. По ее словам, такие изменения в законодательстве уже приняты, однако технически система пока не заработала. Одним из вариантов Набиуллина назвала автоматическую проверку полисов с помощью дорожных камер. Обществознание в российских школах будут изучать только с 9 по 11 класс. Новая программа начнет действовать с 1 сентября. Об этом сообщили в Минпросвещении нашей страны. Для 9 и 10 классов уже подготовили единые государственные учебники. Они поступят в школы к началу нового учебного года. 11-классники перейдут на новые пособия в сентябре 2027-го. В обновленном курсе усилят связи обществознания с историей, литературой и географией. Также напомню, что школьники будут изучать основы устройства государства, экономики, права и культуры. Махачкалинская «Динамо» по итогам третьего тура российской премьер-лиги опустилась с 4 на 5 место в турнирной таблице. Я напомню, что в прошлое воскресенье дагестанская команда в гостях проиграла московскому «Динамо» со счетом 1-3. Бизнес Дагестана начали готовить к применению механизма автоштрафов за нарушения при продаже товаров с обязательной маркировкой. Совещание по этому вопросу прошло накануне в Минпромторге Дагестана. Во встрече в формате видеоконференции участвовали представители Роспотребнадзора, муниципалитетов и предпринимательского сообщества. Участникам, кстати, рассказали там о сроках вступления новых правил в силу в порядке применения автоматических штрафов. Я напомню, что изменения связаны с федеральным законом от 2 мая 2026 года. Почти 450 миллионов рублей господдержки предусмотрено в Дагестане в этом году для фермеров и сельхозкооперативов в рамках проекта развития малого агробизнеса. Об этом сообщил замминистр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шамиль Джамалов. На поддержку фермерских хозяйств заложено более 265 миллионов рублей, 17 грантов на общую сумму почти 160 миллионов рублей направят на развитие крестьянско-фермерского хозяйства. Я напомню, что также на развитие сельхозкооперации предусмотрено около 111 миллионов рублей. Ну а сотрудники Минтуризма Дагестана проверили 12 экскурсоводов в Махачкале на Сулакском каньоне и выявили нарушения у троих из них. Нарушителей привлекли к административной ответственности, об этом сообщает пресс-служба ведомства. Проверки прошли в рамках контроля за соблюдением требований экскурсионной деятельности. Ну и минимум 132 человека погибли, еще 570 получили ранения в результате землетрясения в Колумбии, об этом сообщает CNN со ссылкой на данные Колумбийской ассоциации региональных центров. По информации ассоциации, в 5 административных центрах страны объявлен красный уровень опасности. Была приостановлена работа 7 аэропортов. И Владимир Путин заявил накануне, что необходимо прекратить депопуляцию некоторых регионов страны. Об этом президент сказал на встрече с урбанистами во время рабочей поездки в Бурятию. По его словам, задача заключается не только в том, чтобы сократить отток населения, но и создать нормальные условия для жизни людей на местах, где они живут.
2: Автомаляр может рассчитывать на 160 тысяч рублей в месяц, автожестянщик на 175 тысяч, то есть плюс 30% и 72% соответственно к первому полугодию 2025-го по данным Авито работы. Это на уровне геодезистов, системных аналитиков, курьеров и главных инженеров, зарплаты которых за тот же период подсчитали в ХХРУ. Правда, в случае сервисменов на такой доход могут рассчитывать молодые сотрудники. У специалистов со стажем зарплаты в 2-3 раза больше, говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
3: Из-за провала на образовательном рынке, когда годами люди не шли учиться на автослесарей, автомехаников, электриков, из-за того, что мужские руки востребованы много где в разных отраслях экономики, вооруженных силах, мы видим довольно серьезный дефицит квалифицированных, прежде всего, кадров. По некоторым профессиям ситуация просто крайне плачевная. Это, прежде всего, электрики, например. Если раньше восстановительный ремонт после ДТП самое дорогое были, к примеру, арматурные работы, то сейчас маляры берут такие деньги, что многие люди просто решают не красить автомобиль в принципе после аварии. Маляры могут получать и 500, 600, 700 тысяч рублей в месяц просто без проблем. Квалифицированные механики могут получать такие деньги.
2: Как говорят владельцы автомастерских, работников на этом рынке почти всегда хантят у конкурентов, потому что на популярных платформах почти невозможно найти резюме специалиста, который разбирается в привычных немецких, японских, корейских марках и в то же время знает особенности новых китайских брендов. По данным Авито работы, в первой половине 2026 года число вакансий в автосервисах увеличилось на 118%. Это связано с тем, что многим специалистам пришлось поменять место работы, говорит глава Союза автосервисов Юрий Валько.
4: Произошла миграция автосервисов. В малых городах нет такого повального какого-то закрытия. Ситуация в том же состоянии. Кто не справляется, тот выбывает из игры. А в крупных городах, да, снос продолжается. Поэтому миграция сервисов, думаю, в будущем сохранится. Очень примерно, думаю, 20% из тех сервисов, которые были в Москве, они выехали за пределы МКАД. Сокращение автосервисных площадей продолжается.
2: Средний чек на ремонт и обслуживание автомобилей вырос в первой половине 2026 года на 11% и составил 13 тысяч рублей, подсчитали аналитики Фитсервис. Доля услуг в чеке выросла на 19% год к году.

0: Он растет в соответствии с ростом цен.
1: Как сообщает «Коммерсант», за 7 месяцев этого года экспорт автомобильных запчастей и комплектующих из Китая вырос на 15%, до 1 миллиарда 300 миллионов долларов. Эксперты в первую очередь связывают это с увеличением парка китайских автомобилей, которые нуждаются в обслуживании.
2: В Махачкале с утра, друзья, плюс 25 градусов выше нуля. Сегодня днем температура поднимется примерно до плюс 33. То есть август официально сообщает, кондиционер сегодня не роскошь, а член семьи. Утром еще можно бодро выйти из дома, но ближе к обеду солнце напомнит. А вы точно хотели куда-то идти? Вечером станет, правда, комфортнее. В Махачкале около 26. Так что, если сегодня собираетесь на море, время, конечно, подходящее, но чуть попозже. Если собираетесь заниматься спортом на улице в полдень, лучше еще раз подумайте. Берегите себя, пейте больше воды. И не забывайте, жара любит тех, кто забывает включить кондиционер. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Новости страны и мира. О главном.
1: В Госдуме поддержали инициативу о снижении транспортного налога для автомобилей отечественного производства. Об этом агентству городских новостей Москва сообщил председатель Думского комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг. Он назвал эту инициативу хорошей и охарактеризовал свое отношение к ней как позитивное. При этом депутат отметил, что предложение все еще проходит стадию общественного обсуждения, поэтому рано говорить о конкретной величине возможного понижающего коэффициента. Сейчас на сайте Российской общественной инициативы проводится голосование в поддержку петиции с этой идеей. Ее авторы предлагают при расчете транспортного налога устанавливать дифференцированный понижающий коэффициент для машин отечественного производства. В России необходимо усложнить единый государственный экзамен из-за появления большого количества стобальников. С таким предложением выступил помощник президента Российской Федерации, председатель попечительского совета Российского научного фонда Андрей Фурсенко во время беседы с журналистом «Кремлевского пула» Александром Юнашевым. «Возникает большое количество стобальников. Это означает, что надо менять ЕГЭ», — сказал Фурсенко. Он призвал не бояться того, что изменения могут повлечь уменьшение среднего балла. По его словам, главное — задача – это определить уровень всех ребят и распределить их по этим уровням. И в завершении выпуска церемония открытия недели российского кино прошла на Кубе. Об этом сообщает ТАСС. Старший советник посольства России в Гаване Сергей Пархоменко представил страну на открытии. Он прочел приветствие специального представителя президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкова. В нем чиновник выразил уверенность, что этот фестиваль станет еще одним значимым шагом в развитии межгосударственного культурного диалога между Россией и Кубой. Фильмом открытием фестиваля стала картина Григория Козинцева «Дон Кихот». На неделе российского кино также представили «Конька-горбунка» Олега Погодина, «По щучьему велению» Александра Войтинского и фильмы о Чебурашке Дмитрия Диченко. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: Общий объем вылова рыбы по итогам первого квартала этого года в нашей республике составил более 15 тысяч тонн, об этом сообщает РБК «Кавказ» в региональном комитете по рыбному хозяйству. Основными причинами снижения вылова стали неблагоприятная погода и обмеление Каспийского моря, из-за которого косяки-кильки сместились в районы, где их сложно ловить тралами. В этот же период прошлого года вылов составил более 23 тысяч тонн, тем самым показатель в этом году снизился более чем на треть. На предприятиях Нижнекамска, которые атакованы накануне были беспилотниками, сохраняются проблемы с технологическими процессами. Об этом заявил глава Татарстана Рустам Миниханов. Его слова передают РИА Новости. По его словам, сейчас ведутся работы по защите объектов. Миниханов также провел заседание штаба по ликвидации последствий атаки и осмотрел поврежденный жилой дом. Я напомню, что накануне глава Дагестана Федор Щукин также выразил соболезнования. С 13 августа на Петербургской бирже начнутся продаваться бензины марки АИ-92, АИ-92 и АИ-98. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. В этот же день вступят в силу изменения в общую спецификацию биржевого товара. В перечень добавлены теперь новые позиции – бензин класса Евро-3. Ранее напомню, что правительство нашей страны приняло постановление, разрешающее производство, ввоз и выпуск в обращение автобензина классов Евро-2, 3 и 4. Постановление будет действовать до 1 июля 2027 года. Власти Колумбии объявили общенациональный режим ЧС из-за землетрясения. В Национальной службе по управлению рисками стихийных бедствий заявили, что введение режима чрезвычайной ситуации национального масштаба обсуждалось на экстренном заседании с участием главы государства и кабинета министров. По последним данным, в результате землетрясения магнитудой 7 баллов погибли 132 человека, пострадали 570. Уроки у первоклашек в первой и второй четвертях не должны превышать 35 минут, а в третьей и четвертой – 40 минут. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на методологические рекомендации Минпросвещения. В классах, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, уроки должны длиться не более 40 минут. Такие нормы вводятся при снижении нагрузки на учащихся. При этом у всех остальных школьников продолжительность уроков сохранится и составит 45 минут. Обучать школьников правилам дорожного движения нужно с 5 класса в рамках курса ОБЖ, а сданный экзамен учитывать в качестве сданной теории при обучении на права. С таким предложением выступил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шарапин. Свое обращение он направил в Минпросвещение России. Шарапин уточнил, что ведомство заинтересовалось и прорабатывается этим вопросом. Накануне также в общественной палате предложили вернуть советскую практику обучения вождения в 5 и 6 классах.
2: Точка зрения Дмитрия Гризе.
3: Заседание длилось почти 10 часов. В результате Верховный суд РФ согласился с доводами истцов из партии «Родина». Согласно решению Фемиды, «Яблоко» допустило ряд существенных нарушений. В частности, партия вела кампанию в заблокированных социальных сетях, получала иностранное финансирование. В беседе с основателем «Яблока» Григорием Явлинским журналист, интервьюер, использовал фразу из некогда популярной в 70-е и 80-е годы прошлого века детской песни «Пусть всегда будет солнце». Поскольку этот разговор был опубликован на партийных ресурсах, истец счел подобное действие игнорированием законодательства об интеллектуальной собственности. Суд и с этим согласился. На этом можно поставить точку, поскольку на перечисление всех яблочных прегрешений физически не хватит эфирного времени. Партия намерена обжаловать судебное решение. Также нужно напомнить, что «Яблоко» подвергалось жесткой критике со стороны других участников предвыборной гонки. Звучали обвинения в экстремизме, и даже предложения были пригласить соответствующие органы для соответствующего расследования. Суд все это рассматривать не стал, ограничившись административной частью. Таким образом, совсем жесткого сценария удалось избежать, и федеральная партия «Яблоко» как таковая сохраняется. По крайней мере, на сегодняшний день. Теоретически она сможет участвовать в выборах, но не в этот раз. В будущем. Сейчас не время про солнечный круг петь. Сейчас другие песни на повестке дня. Иной спросит, почему изначально допустили и второй номер присвоили? Можно было бы сразу отсеять. И нет ли здесь так называемого двойного дна? Изначально все по закону было. А как агитировать начали? Бдительные товарищи нарушения усмотрели. В результате, как принято говорить в таких случаях, вскрылись дополнительные факты. После их детального изучения было принято соответствующее решение. В целом гадать нет смысла, ибо и так все ясно. 10 партий есть, и этого достаточно. К слову, утром, пока шел суд, Центр избирком утвердил текст федерального выборного бюллетеня с участием «Яблока». Видимо, теперь документ придется менять. Благо, его, наверное, не успели разослать в типографии. Если, конечно, партия не выиграет апелляцию. Чудеса иногда случаются.
2: Точка зрения.
1: Водители в Дагестане предупредили об опасной непогоде сегодня. Из-за сильных дождей в горных районах Дагестана ГИБДД советует не ездить в горные районы, об этом сообщает пресс-служба ведомства. Автоинспекторы просят водителей быть осторожными. Если поездку все-таки не отменить, то нужно сбавить скорость, держать дистанцию и забыть о резких маневрах. При службе главы правительства Чеченской Республики сообщили об открытии мостового перехода на 26-м километре автодороги Бачи-Юрт, Ялхой-Мох, Нажай-Юрт, это граница Республики Дагестан. В торжественной церемонии принял участие глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Открытие объекта приурочили к 75-летию со дня рождения первого президента Чечни, героя России Ахмада Хаджи Кадырова. Общая протяженность мостового перехода составляет 138 метров, из которых 128 метров приходится на пролетное строение. Житель Дагестана получил штраф за опубликование атрибутики террористической организации в соцсетях, об этом сообщила пресс-служба Гергебельского суда. Мужчина разместил изображение международной террористической организации «Исламское государство ИГИЛ», которая запрещена в России. Суд признал фигуранта виновным в публичной демонстрации запрещенной символики и назначил ему штраф. Правительство продлило действие сжиженного до 10% норматива обязательных продаж бензина на биржевых торгах с 30 сентября по 31 декабря этого года. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров. Постановление об этом уже подписано. Кроме того, документ разрешает учитывать в том числе объемы топлива, которые реализуются по адресным биржевым сделкам. Россия за первые два года вошла в тройку лидеров по числу забронированных туров, обогнав Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сервис бронирования пакетных туров. Количество поездок внутри страны выросло на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек по нашей стране незначительно уменьшился с 60 тысяч до 59 тысяч. Лидером все равно по доле бронирования остается Турция, на втором месте Египет. Россия занимает третье место. За ней следует Таиланд и Вьетнам.
4: Системный блок снова стал конструктором для взрослых. Только ценники на детали теперь совсем не детские. Больше всего, по данным NVIDIA, прибавили видеокарты и процессоры. Вместе с ними покупатели берут оперативную память, материнские платы, блоки питания и охлаждения. Клиенты пытаются самостоятельно найти баланс между ценой и производительностью и заодно подготовить запас для будущего апгрейда, рассказал пиар-директор NVIDIA Сергей Коляда.
5: Такой рост спроса связан с подготовкой пользователей к осеннему сезону игровых и программных новинок, обновлением домашних рабочих станций и желанием заранее собрать систему с запасом производительности на несколько лет. Структура продаж показывает, что покупатели не ограничиваются заменой одного компонента. Это указывает на распространение комплексных сборок, при которых пользователь самостоятельно выбирает конфигурацию под игры, работу с графикой, создание контента и другие ресурсоемкие задачи.
4: За последний год стоимость отдельных компонентов изменилась радикально. Например, в июле прошлого года в типовой сборке комплект памяти на 32 гигабайта стоил около 10,5 тысяч рублей. Сейчас уже примерно 42 тысячи. Терабайтный SSD за тот же период подорожал примерно с 5 до 12,5 тысяч. Покупатель вынужден тратить больше за тот же объем, говорит главный редактор itzin.ru Сергей Кузнецов.
6: NVIDIA нам говорит о том, что увеличился оборот. А оборот – это история, конечно же, про деньги. Так что здесь немаловажный фактор, что все подорожало. Да, магазины отчитываются, что у них люди стали больше денег тратить. Ну, к сожалению, стали тратить не по своей воле. Второй нюанс. У нас сейчас есть некоторые проблемы с ввозом ноутбуков. Собирать ноутбук вы, конечно, никаким образом не сможете. Если вам хочется сэкономить, например, у вас остался старый корпус от компьютера, вы хотите сделать какой-то апгрейд, и вы понимаете, что сейчас кризис. Вы видите, что они дорожают с каждым месяцем. Поэтому есть определенная тенденция на то, что люди бегут и обновляют себе компьютеры, которые раньше могли бы подождать полгода, год и посмотреть вообще на рынок.
4: Еще чувствительнее подорожание железа для корпоративного сектора. Бизнесу приходится обновлять уже не один домашний компьютер, а десятки или сотни рабочих машин. Поэтому компании все чаще пересматривают бюджеты, продлевают срок службы существующей техники и выбирают более доступные конфигурации. И чем дольше сохраняется дефицит, тем заметнее эта проблема будет для корпоративных заказчиков, отмечает руководитель отдела комплектующих группы компаний XCOM Андрей Буряков.
7: Вся серверная продукция очень сильно подорожала. Раньше память стоила 30 тысяч рублей, условно. Их надо в сервер
6: 30 штучек. Теперь память стоит 250-300 тысяч. Одна планка, их нужно 30. Серверная продукция тем отличается от консюмерской, что, как правило, когда компания развивается, отложить покупку сервера достаточно тяжело. Потому что из-за остановки сервера или неспособности сети переваривать информацию, компания вообще не сможет работать.
4: По последнему прогнозу аналитиков TrendForce, дефицит отдельных компьютерных комплектующих сохранится в мире до конца следующего года.
1: Августа на календаре. Давайте, друзья, заглянем, что же интересного произошло в истории человечества. Итак, 12 августа 1912 году в России была введена в действие воздухоплавательная часть Главного управления Генерального штаба. Именно эту дату связывают с историей создания российской военной авиации. То есть сегодня профессиональный праздник у тех, кто умеет делать то, что большинство из нас делает только во сне – вставать и взлетать. Правда, утром 12 августа многим из нас сначала нужно не влезть, а хотя бы подняться с кровати. И тут авиация, конечно, бессильна. А еще сегодня, 12 августа, отмечается Международный день молодежи. Его установила, кстати, Генеральная ассамблея ООН еще в 1999 году. Но у нас в России это празднуется в конце июня. Так что сегодня официально праздник для всех молодых. Хотя здесь возникает главный вопрос, где заканчивается молодость? В 25 лет человек говорит, я еще молодой, в 30, ну вообще-то тоже, да? А в 35 возраст это состояние души. А вот после 40 уже не просто спрашивают, сколько лет, чтобы не испортить человеку настроение, а как в фильме, знаете, вот «Москва слезам не верит». 40 лет, жизнь только начинается. А еще именно 12 августа в 2000 году произошла трагедия с атомной подводной лодкой «Курск». Лодка затонула в Баренцевом море во время учений, погибли тогда 118 членов экипажа. История, конечно, умеет удивлять. В один тот же день мы говорили о молодости, авиации, больших достижениях и вспоминаем события, которые навсегда остались трагической страницей нашей страны. А теперь возвращаемся из истории в сегодняшний день, потому что история уже написана, а вот сегодняшний день пока еще нет. И давайте постараемся ее написать на очень даже хорошо. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Началась подготовка к восстановлению исторического 17-арочного моста через реку Чиракча. Это в селе Касымкент Сулейманстальского района Дагестана. Из-за подмыва опор обрушились три пролета, и движение по нему закрыли. Мост, я напомню, что является объектом культурного наследия регионального значения, поэтому все работы сейчас согласуются с агентством по охране культурного наследия Дагестана. Ну и наша республика оказалась в числе 46 регионов России, в которой подешевел на прошлой неделе бензин. Все это по данным Росстата. В нашей республике, я напомню, что отмечено снижение цены на 6,6%. До конца 2026 года несколько групп россиян получат прибавки к пенсиям, часть из них будет назначена автоматически. Об этом рассказал депутат Госдумы Алексей Гавырин. На 1 октября запланирована индексация военных пенсий вслед за повышением денежного довольствия военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Сейчас в расчетах заложена индексация 4%, однако окончательный коэффициент все еще может измениться. Минтранс России разработал законопроект, который наделит комиссии по расследованию авиакатастроф правом запрашивать медицинские сведения об участниках событий, включая погибших, без получения их отдельного согласия. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на документ. Я напомню, что сейчас законодательство нашей страны разрешает передавать врачебную тайну без согласия пациента только в ряде случаев, например, при угрозе распространения инфекции или по запросу следственных органов. В Европе планируют ограничить финансирование Международного олимпийского комитета и других спортивных организаций, которые согласятся допустить наших граждан до соревнований. Об этом заявили в службе внешней разведки России. Там отметили, что ЕС также изучает возможность введения визовых запретов и новых ограничений в отношении наших российских атлетов и представителей спортивных структур России. В службе отметили, что все это делается для того, чтобы не допустить возвращения нашей страны в международный спорт. Ну и каждый второй сотрудник младше 25 лет не чувствует, что его ценят на работе. Почти 40% молодых специалистов никогда не получают похвалы от руководства. Это почти вдвое больше, чем среди коллег 26-35 лет. В итоге поколение зумеров увольняется. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на исследование. При этом 67% россиян в возрасте до 25 лет заявили, что готовы отказаться от высокой зарплаты в пользу компании с близкими ценностями и понятной коммуникацией.
1: Точка зрения.
2: После визита в Белград Владимира Зеленского в Москве вспыхнули нешуточные страсти. В эфире центральных телеканалов сербское руководство обвиняли чуть ли не в предательстве, в том, что оно нанесло России удар в спину. А наиболее радикальные и бескомпромиссные авторы в телеграм-каналах выдвинули прямо-таки революционную идею – признать независимость Косово. В отместку за то, что президент Сербии заявил об уважении территориальной целостности Украины, а стало быть, посягнул на те земли – Крым, Донбасс и так далее, которые Россия вписала в свою конституцию. При этом почему-то упускается из виду, что новые границы России не признали не только страны НАТО, не только Сербия, но и ближайшие союзники Москвы по ОДКБ. И что президенты некоторых очень даже дружественных России государств тоже в последние годы встречались с Зеленским и даже демонстративно вели с ним переговоры на английском языке. Во всяком случае, до тех пор, пока не выключались телекамеры. И что президент Турции Эрдоган, посещая Киев еще до начала СВО, приветствовал почетный караул возгласом, который ассоциируется с националистами-бандеровцами и признан в России экстремистским. Получается какая-то двойная мораль. То, что легко прощают Эрдогану и лидерам стран СНГ, именно в случае с Сербией воспринимается как недопустимый криминал. Хотя, если уж быть объективными, надо признать, что в ходе визита Зеленского сербский президент Александр Вучич не допустил ни одного выпада в адрес России. Ну и потом нельзя забывать, что уже после начала СВО Вучич прилетал в Москву на празднование 9 мая, несмотря на возражения европейских лидеров и закрытие для него воздушного пространства балтийскими государствами. А самое главное, Сербия остается одной из немногих стран Европы, которые не ввели санкции против России. И сербская национальная авиакомпания продолжает летать в Москву. Белград остается одним из немногих авиамостов между Россией и Европой. Можно ли требовать от Сербии большего, учитывая, что она практически со всех сторон окружена странами НАТО и ЕС, что в случае острого конфликта с ними сербская экономика будет очень быстро задушена, что любой лидер в Белграде, сколь бы нежные чувства он не питал в душе к России, вынужден учитывать и расклад сил в сегодняшней Европе, и географическое положение, отрезанное от моря Сербии, крайне невыгодное. Можно, конечно, обижаться. Можно впадать в ребяческую истерику, грозя признанием Косово, вот уж албанцы будут изумлены, изумлены. Можно повторять заклинания о славянском братстве, о православном единстве, но зачем? Политика – дело прагматичное и зачастую циничное. Никакие альянсы не бывают вечными и священными. Главное – понять это и не поддаваться эмоциям. Поставить себя на место сербов и посмотреть на вещи их глазами. И если это сделать, сложно не увидеть, что в нынешней ситуации, учитывая беспрецедентное давление со стороны руководства ЕС, Белград и так делает многое, чтобы сохранить традиционные связи с Россией. Вот только не надо требовать от него невозможного. А тем более оскорблять и обвинять в предательстве. Ведь тем самым можно вызвать ответную эмоциональную реакцию и потерять даже то, что сейчас имеем. Глупо и безответственно выставлять врагом одну из немногих стран Европы, где к русским по-прежнему относятся с симпатией, а часто и с пониманием. И где футбольные болельщики, несмотря на все запреты, проносят на матчи европейских кубков флаги Российской Федерации.
1: Точка зрения Максима Юсина.
0: В Махачкале с утра, друзья, плюс 25 градусов выше нуля. Сегодня днем температура поднимется примерно до плюс 33. То есть август официально сообщает, кондиционер сегодня не роскошь, а член семьи. Утром еще можно бодро выйти из дома, но ближе к обеду солнце напомнит. А вы точно хотели куда-то идти? Вечером станет, правда, комфортнее. В Махачкале около 26. Так что, если сегодня собираетесь на море, время, конечно, подходящее, но чуть попозже. Если собираетесь заниматься спортом на улице в полдень, лучше еще раз подумайте. Берегите себя, пейте больше воды. И не забывайте, жара любит тех, кто забывает включить кондиционер. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: На роботе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. В Дагестане 8 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В микрорайоне Аваин Дербента продолжается строительство нового детского сада, рассчитанного на 250 мест. Проект реализуется в рамках госпрограммы по комплексному развитию города. На данный момент полностью завершены работы по бетонированию и возведению стен. Все работы выполняются в соответствии с графиком, а по некоторым позициям даже с опережением сроков. Кизилюртовский районный суд обязал администрацию и арендатора освободить берег и акваторию реки Сулак от незаконных построек. Суд удовлетворил иск природоохранного прокурора, который выявил контейнер, каменное строение и пирсы, ограничивающие доступ граждан к реке. Земельный участок находится в муниципальной собственности, сдан в аренду на 13 лет. Постройки нарушают Водный кодекс и Конституцию России. Соцфонд сократил срок рассмотрения заявок родителей об использовании маткапитала до 4 рабочих дней. Уточняется, что по действующим правилам обращение владельца сертификата за распоряжением средствами одобряется в течение 5 рабочих дней. Сбер убрал комиссии за переводы между своими пользователями и за оплату ЖКХ через приложение. Ранее можно было бесплатно переводить до 50 тысяч рублей в месяц, а за коммунальные услуги взималась комиссия. Новые условия действуют автоматически, без необходимости оформления подписки. С середины сентября сервис Spotify прекратит выплачивать доходы авторам музыки, созданной искусственным интеллектом. Треки с использованием ИИ получат метку AI Persona и перестанут рекомендоваться пользователям. Компания сфокусируется на поддержке живых исполнителей и будет автоматически отслеживать применение ИИ в музыкальных композициях. В России предусмотрена уголовная ответственность за фиктивное или преднамеренное банкротство, особенно если это привело к значительному ущербу для кредиторов. За подобные действия виновному может грозить до 6 лет лишения свободы, отмечают эксперты в области права. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Далее в нашем эфире «Утро на Диалог ФМ» с Расимом Загировым.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Доброе утро, Дагестан. Вы проснулись, а это значит, что уже есть как минимум одна хорошая новость. Все остальное будем добывать вместе. Спасибо большое моему коллеге Рамазану Алибекову за выпуск новостей. Вы слушаете программу «Утро» на Диалог ФМ. Это программа, которая собирает Дагестан в одно большое утреннее пространство. От Кизляра до Дербента, от Хасаюрта до Избербаша. Где бы вы сейчас ни находились, мы уже рядом. Кто-то едет на работу, кто-то открывает магазин, кто-то везет детей, а кто-то только пытается понять, зачем вообще будильник звонил 5 раз, если можно было его поставить на 6? Сегодня среда, 12 августа. Август уже перевалил за экватор, но лето пока делает вид, что, ну вот, друзья, никуда не собирается. Так что устраивайтесь поудобнее, прибавляйте звук и начинаем этот день вместе. Это «Утро» на Диалог ФМ. Я Расим Загиров, и мы начинаем.

0: Радио Диалог ФМ. КФМ. Послушал, подумал, принял решение.
1: Мы продолжаем программу «Утро» на Диалог ФМ в студии Расим Загиров. И строительному комплексу России в настоящее время не хватает порядка 200 тысяч человек. Такую оценку дефицита рабочей силы в отрасли в интервью ТАСС дал вице-премьер Марат Хуснуллин. 3 месяца назад глава Минстроя Ирек Файзуллин объяснил рост нехватки рабочих рук для исполнения строительных контрактов, что на 87% малых предприятий не занимают повышением производительности труда. Инвестор, кстати, дают такую оценку ужасную о том, что по оценкам рынка нехватка кадров в строительстве уже тянет на структурную проблему, а не на временный перекос. Кроме того, эксперт подчеркнул, что цены в новостройках во многом повышаются из-за дефицита кадров в этой среде. Ну и специалисты предупредили о возможном всплеске активности клещей в конце августа, особенно в грибной сезон. Об этом известием рассказал кандидат медицинских наук Ольга Щепулина. Кстати, по ее словам, клещи переносят не только энцефалит, но и другие болезни. Также клещ может быть носителем нескольких инфекций сразу. Специалист подчеркнула, что после укуса необходимо комплексное исследование. Число авиарейсов между Россией и Китаем планируется увеличить. Сейчас российские и китайские авиакомпании выполняют 280 рейсов в неделю. За первое полугодие этого года перевезено более 900 тысяч человек, что на 48% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Кстати, в министерстве ожидает дальнейшего роста пассажиропотока по итогам года. Ранее, напомню, что Владимир Путин своим указом продлил безвизовый порядок въезда в Россию для граждан Китая до 31 декабря 2027 года. Но министр просвещения России Сергей Кравцов анонсировал завершение внедрения полной линейки единых учебников по истории от 5 до 9 класса в этом году. Кроме того, школы получат единые пособия по обществознанию 9 и 10 класса, об этом сообщили в Минпросвещение. Ведомство отметили, что обновленный федеральный перечень учебников охватывает все основные школьные предметы, включая историю воссоединения регионов и обществознание для колледжей. Роспотребнадзор утвердил рекомендации, расширяющие ассортимент блюд в организованном питании детей и молодежи. В них впервые введены водоросли, увеличенное количество рыбных дней, указаны предпочтительные методы приготовления морепродуктов и рецепты. Документ подготовлен для повышения биологической ценности детского питания. По ведомству, кстати, по оценкам ведомства, водоросли являются значимым источником омега-3 и омега-6. Эксперты считают, что потребление рыбы на душу населения за предыдущий год сократилось на 8%. Но Минтранс предложил разрешать устанавливать защитные конструкции от беспилотников при капитальном ремонте и ремонте и содержании автомобильных дорог. Об этом ТАСС со ссылкой на пояснительную записку и проекту приказа ведомства поясняют. Сейчас создание конструкций для защиты не входит в утвержденный перечень. Из-за этого их нельзя выполнять в рамках капитального ремонта, ремонта и содержания дорог. Росстандарт утвердил новый ГОСТ по охране труда и здоровья сотрудников. Как пишет газета.ру, работодателям рекомендуют понятнее ставить задачи, следить за нагрузкой и чаще обсуждать с коллективом рабочие вопросы. Компания также советует отказаться от непредсказуемых графиков и чрезмерно высокого темпа, не допускать буллинга и дискриминации. Стандарт вступит в силу с февраля 2027 года, но будет, кстати, рекомендательным. Обязательным его положение станут только если компания закрепит его во внутренних документах. Но россиянам разрешат полностью пополнять банковский счет наличными через банкоматами и других кредитных организаций. Такая возможность появится с 1 октября и будет работать через систему быстрых платежей. Подключение банков к новому сервису остается добровольным. За одну операцию можно будет внести не более 25 тысяч рублей, за сутки до 50 тысяч рублей, а за месяц до 200 тысяч рублей. Кроме того, через СПБ разрешат оплачивать налоги, штрафы, детский сад и другие государственные услуги. Крупнейшие банки должны запустить такую возможность с апреля следующего года. Банк России пока не видит оснований уверенно говорить о новом снижении ключевой ставки на ближайших заседаниях. Об этом говорится в резюме обсуждения, опубликованном Центробанком. Кстати, там же в регуляторе считают, что ускорение потребления роста цен может быть временным, а влияние подорожавшего топлива ограниченным. Однако неопределенность сохраняется. Кроме того, пока неизвестны среднесрочные параметры бюджета, которые также могут повлиять на инфляцию. Я напомню, что 24 июля Банк России снизил ключевую ставку до 14%. Ну и, друзья, продолжаем. В Ассоциации туроператоров России не зафиксировали массовых жалоб на 5-звездочные отели Египта. Об этом АТОР рассказали в Russian Today. В Ассоциации отметили, что Египет, Турция, Россия и Таиланд обладают большой и разнообразной отельной базой, поэтому некоторые гостиницы могут не соответствовать субъективным ожиданиям отдельных путешественников. С 1 сентября вступают в силу основные правила оборота цифровой валюты в России. Первый зампред Комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игушин рассказал то, что цифровая валюта официально признается имуществом. Для неквалифицированных инвесторов устанавливается годовой лимит покупки, а также валюту можно будет использовать во внешнеторговых расчетах. По словам Игушина, криптовалюта не вводится в повседневный платежный оборот внутри страны. Рубль остается единственным законным платежом средством, однако рынок получает четкие правила. Признание цифровой валюты имуществом означает, что ее разрешено покупать, продавать, дарить или передавать по наследству. Граждане теперь могут защищать свои активы в правовом поле, а не действовать в серой зоне. Все операции по обмену криптовалюты на рубли или иные активы должны проводиться через специальных посредников, включенные в реестр Банка России. Это позволит, кстати, отслеживать подозрительные транзакции и противодействовать легализации доходов. Для неквалифицированных инвесторов устанавливается годовой лимит покупки не более 300 тысяч рублей у одного посредника. В России тестируют полностью беспилотный пассажирский поезд. Составы могут ездить без машиниста в кабине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию-разработчика системы. Вместо полноценного машиниста работает машинист-оператор, который управляет поездом из диспетчерского центра и выступает в роли контролера системы. Он может затормозить поезд, открыть или закрыть двери, управлять системой кондиционирования, а также опускать и поднимать токоприемник. Полностью отказаться от практики ежегодных профилактических отключений горячей воды в России невозможно, но их срок можно сократить до 2 недель. Об этом в беседе ТАСС заявил зампред Комитета Советов Федерации по федеративному устройству Александр Высокинский. По его словам, трубопроводы многоквартирных домов нуждаются в техническом обслуживании, так же, как и автомобили, которым необходимо регулярно менять масло и фильтры. Ну и, друзья, Минтруд опубликовал график сокращенных рабочих недель на 2027 год. Об этом сообщает РИА Новости. Планируется, что трехдневными будут недели с 24 по 26 февраля 2027 года и с 1 по 3 ноября. Четырехдневные рабочие недели придутся на период с 9 по 12 марта, а также с 4 по 7 и с 11 по 14 мая, а также с 15 по 18 июня и с 27 по 30 декабря. Документ не утвержден, но в случае его принятия производственный календарь будет насчитывать 247 рабочих и 118 нерабочих дней.
2: По данным геологической службы США, который приводит Рейтер, очаг землетрясения находился на глубине 107 километров. Самые масштабные разрушения зафиксировали в западных регионах страны. В Перейре не выстояло 4-этажное здание, а в Манисалесе упала одна из башен знаменитого неоготического собора. Рейтер отмечает, что обычно при такой глубине очага сильных разрушений не бывает. Однако сейсмологи указывают на большую магнитуду землетрясения, расположение эпицентра на суше и сложную тектонику Колумбии, где сходятся несколько крупных плит. Страна входит в Тихоокеанское огненное кольцо и ежемесячно переживает тысячи небольших землетрясений. После вчерашнего толчка ученые зафиксировали уже больше 20 авторшоков и предупреждают о новых. Как отмечает местный телеканал Noticias Caracol, землетрясение стало первым серьезным испытанием для нового президента Колумбии – Абеларда де ла Эсприэльи. Он вступил в должность всего за 3 дня до катастрофы. После совещаний в Боготе де ла Эсприэльи отправился в пострадавший районы, пообещав лично контролировать работу правительства. В обращении к стране он заявил, что сейчас его главная задача – спасение людей и помощь регионам. Для этого уже созвали Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям и формируют единый координационный штаб. Впрочем, катастрофа может осложнить карьеру нового президента. Де ла Эсприэльи пришел к власти с обещанием заморозить государственные расходы, напоминает Bloomberg. Но теперь правительству придется финансировать масштабное восстановление. Часть депутатов уже предлагает объявить чрезвычайное положение в экономике. Такой режим позволит президенту повышать налоги без одобрения Конгресса. Де ла Эсприэльи считается союзником Дональда Трампа. США уже пообещали выделить $15,5 миллионов на восстановление Колумбии. Однако экономические последствия катастрофы могут быть куда глобальнее, пишет агентство. Оползни перекрыли крупные дороги, в стране нарушено авиасообщение, в отдельных городах повреждены электросети, водопровод и газоснабжение. Весь масштаб ущерба еще предстоит оценить. Одной из наиболее серьезных проблем может стать повреждение кофейного треугольника Колумбии, отмечает CNN. Это горный район Анд с городами Манисалес, Перейра и Армения, на который приходится около четверти плантаций кофе в стране. Колумбия остается третьим крупнейшим производителем после Бразилии и Вьетнама и обеспечивает около 7% мирового предложения. Поэтому эффект от разрушения инфраструктуры плантаций может быть ощутим далеко за пределами страны.
1: Махачкале с утра, друзья, плюс 25 градусов выше нуля. Сегодня днем температура поднимется примерно до плюс 33. То есть август официально сообщает, кондиционер сегодня не роскошь, а член семьи. Утром еще можно бодро выйти из дома, но ближе к обеду солнце напомнит. А вы точно хотели куда-то идти? Вечером станет, правда, комфортнее. В Махачкале около 26. Так что, если сегодня собираетесь на море, время, конечно, подходящее, но чуть попозже. Если собираетесь заниматься спортом на улице в полдень, лучше еще раз подумайте. Берегите себя, пейте больше воды и не забывайте, жара любит тех, кто забывает включить кондиционер. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Радио Диалог ФМ. КФМ. Послушал, подумал, принял решение. Реклама на Диалог ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8. Новости страны и мира. О главном.
6: С 1 сентября 2026 года начнут действовать новые правила заключения дистанционных договоров на оказание платных медицинских услуг. Об этом газете «Известия» сообщила медицинский юрист Ирина Гриценко. По словам эксперта, теперь в первую очередь необходимо будет проверять официальный сайт медицинской организации, где должен быть указан перечень услуг, соответствующий реестру лицензий Росздравнадзора. Юрист подчеркнула, что с сентября договор будет считаться заключенным только после акцепта такого, как внесение оплаты. При этом электронная подпись пациента не потребуется. Подтверждением оплаты служит чек. Сведения о нем поступают в налоговую, а платеж, как правило, проводят картой, объяснила специалист. Работодатель может не отпустить сотрудника на школьную линейку в честь 1 сентября, даже если ребенок идет в первый класс. Об этом в «Москве-24» рассказала юрист в области трудового права и охраны труда Рената Шайдулина. Она пояснила, что День знаний не является официальным праздничным днем, поэтому режим труда работников никак не меняется. Отпустить специалиста в этом случае может только лояльный руководитель, который понимает, как родителям важно быть вместе с детьми на значимых для них мероприятиях. Законно отсутствовать в этот день на рабочем месте можно в случае, если заранее написать заявление на отпуск без сохранения заработной платы. И в завершении выпуска. Бархатный сезон медленно приходит на юг России, поскольку сильная жара спадает, а морская

0: вода остается теплой для купания. Об этом сообщила ведущий специалист гидромедцентра Людмила Паршина в разговоре с РИА Новости. На юге России постепенно наступает бархатный сезон, так как на Черноморском побережье дневная температура воздуха держится в диапазоне +28 + +33. Однако во второй половине недели ожидается снижение показателей, и столбики термометров опустятся ниже +30, что скажется на температуре воды в море, сказала она. По словам специалиста, классическим бархатным сезоном для курортов является температурный режим в 23-28 днем и 17-20 ночью, а температура морской воды должна составлять от 22 до 25 градусов. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.
1: В России вновь обсуждают эксперимент по дистанционной продаже алкоголя через Почту России и маркетплейсы. Об этом заявил замглавы Минфина Александр Сазанов. Передает РИА Новости его слова. Сейчас вопрос прорабатывают несколько ведомств. Первоначальный эксперимент предлагали провести еще в 2021 году в Москве, Подмосковье и Мордовии. Через интернет планировалось продавать российское вино, а также участвовать могли бы компании с необходимыми лицензиями. Позднее обсуждение приостановили из-за разногласий между ведомствами. В частности, против инициативы выступали Минздрав и Роспотребнадзор. Конкретные сроки запуска эксперимента пока неизвестны. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал региональные власти ввести ограничения на продажу вейпов. По словам Володина, соответствующие законы приняли только 5 регионов. Это Пермский край, Нижегородская, Пензенская, Саратовская, а также Северная Осетия. Он отметил, что люди просили защитить детей и навести порядок в этой сфере и посоветовали субъектам России, где еще не вышли эти решения, знакомиться с опытом других регионов. Володин подчеркнул, что регионы имеют необходимые полномочия для принятия таких решений. Он также напомнил, что закон, запрещающий продажу вейпов детям и рекламу никотинсодержащих устройств, был принят еще в 2023 году. В России продолжили создавать механизм возврата денег при оказании услуг риэлторам по сделкам, которые суд признал недействительными. Об этом пишут ведомости со ссылкой на материалы к третьему пакету мер по противодействию кибермошенничеству «Антифрод-3». Необходимость это введение специального регулирования деятельности риэлторов вызвана изменением схем мошенничества. Граждане после потери недвижимости остаются без места проживания и становятся более уязвимыми для вовлечения в диверсионную деятельность. В России доходность трехмесячных вкладов достигла 13%. Такую информацию приводит РИА Новости со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Финуслуги». Отмечается, что ставки по более долгосрочным депозитам также растут. В качестве примера агентство приводит доходность по депозитам на 6 месяцев, которая достигла максимальных с конца апреля на 13%. С 1 сентября 2027 года математика, физика, химия, биология в 10-11 классах станут более прикладными. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на Минпросвещение. Изменения предусмотрены новым федеральным образовательным стандартом, на уроках которыми школьники могут столкнуться за пределами класса. Кроме того, в программу войдет работа с нейросетями. Старшеклассники будут изучать основные этапы машинного обучения, устройства моделей искусственного интеллекта, а также принципы их работы. Ученикам предстоит не только пользоваться готовыми нейросетевыми сервисами, но и понимать, как создаются и обучаются подобные системы. Ну и, друзья, правительство рассмотрит вопрос о предоставлении приоритета для отечественных решений в сфере искусственного интеллекта при госзакупках. Такое решение дал премьер-министр Михаил Мишустин. Премьер-министр также рассказал о сотне уже внедренных промышленных систем, которые управляются цехами, логистикой и идут уже в серию. По его словам, важнейшим управленческие и производственные процессы почти полностью обеспечены отечественными ПО. В России предложили ввести федеральную выплату на подготовке школьников к новому учебному году. По словам заместителя секретаря Общественной палаты Вячеслава Гриба, ее размер может составить 15 тысяч рублей на каждого ребенка с 1 по 11 класс. Он отметил, что семьям приходится покупать не только канцелярию, но и также школьную и спортивную форму и обувь. Новый закон о мониторинге стоимости продовольствия может помочь сдержать рост цен, а некоторые товары при определенных условиях сделать дешевле. Об этом порталу nefs.ru рассказал доцент финансового университета Светлана Сазанова. Система позволит проследить весь путь товара от закупки сырья и производства до продажи и определить, на каком этапе произошло подорожание. Для этого уполномоченное ведомство получит доступ к необходимым сведениям, в том числе составляющим налоговую тайну. Кстати, по словам эксперта, если рост стоимости окажется необоснованным, власти смогут быстрее принять меры. Закон ранее подписан. Писал и напомню, что Владимир Путин. Ну и, друзья, Верховный суд разъяснил, что использование магнитных рамок для крепления автомобильных номеров стало по себе и не является основанием для привлечения к ответственности и лишения прав. Об этом пишет РБК. В суде пояснили, что ответственность наступает только в том случае, если установленное на автомобиле устройство позволяет скрыть или изменить государственный номер, либо затруднить его идентификацию. В качестве примера таких устройств приводятся шторки или электромагниты. При этом сама конструкция, рамки или способ крепления номера не является основанием для показания, если он не мешает прочитать регистрационный знак. Верховный суд также планирует отдельно развивать практику по таким делам в одном из обзоров. Получить социальный налоговый вычет за занятием спортом можно при соблюдении ряда условий. Право на вычет имеют граждане, которые уплачивают налог на доходы физических лиц. Оформить его можно на собственные занятия, также на спортивные секции детей и подопечных до 24 лет. Главное условие – спортивной организации или секции должны вводить в перечень Минспорта. Расходы на покупку спортивного инвентаря в налоговый вычет не включаются. Максимальная сумма расходов, учитываемая по всем социальным налоговым вычетам, составляет 150 тысяч рублей. Рассчитать свою сумму можно с помощью калькулятора на год. госуслугах. Вернуть часть расходов на спорт можно в течение 3 лет после их оплаты. Неиспользованный остаток вычета на следующий год не переносится.
2: Генеральная линия с Дмитрием Дризе.
3: 4-й уголовный суд в Дамаске на заседании 11 августа заочно приговорил Башара Асада к смертной казни. Экс-президент Сирии признан виновным в военных преступлениях, преступлениях против человечности, умышленных убийствах, пытках и незаконном лишении свободы в ходе гражданской войны, которая продолжалась 13 лет и 9 месяцев. К слову, вопрос о ее окончании является по меньшей мере спорным. И вот опять как-то все совпало. Буквально за 2 дня до исторического судебного решения Россия и новые власти Сирии после 18 месяцев очень сложных переговоров решили судьбу военных баз Хмеймим и Тартус. Отныне они станут учебными центрами. Российские инструкторы будут тренировать сирийских военных. Боевая техника и вспомогательные подразделения перебазируются в Ливию. Аэропорт в Хмеймиме и причал номер 4 в порту Тартуса передаются под управление сирийских властей. Однако Москва сможет использовать эти объекты как перевалочный пункт для военного транзита в Африку. Иными словами, военных баз в классическом смысле Россия лишилась. С высокой долей вероятности судьба Асада также все это время негласно обсуждалась, и стороны в итоге договорились. Теперь изгнанник, получается, жизнью обязан российскому президенту. Нынче он из страны невыездной. Но похоже, что это вопрос уже вторичный. Главное, что Российская Федерация в Сирии вроде как остается, но уже явно не в том статусе, что раньше. Теперь эту ближневосточную страну нельзя назвать не то что стратегическим, но и в принципе союзником. Вот уж действительно ушла эпоха, да еще какая. Сначала СССР. Затем и Россия поддерживала династию Асадов 54 года. Общий объем средств, вложенных за это время в дружественный режим, очень трудно посчитать. Речь может идти о десятках и даже сотнях миллиардов долларов, учитывая военную и гуманитарную помощь. Впрочем, как было сказано выше, Россия и Сирия окончательно не уходят. Вместо военного доминирования будет военное партнерство, которое может со временем теоретически перерасти в нечто большее. Особенно если учитывать региональную нестабильность. Другой вопрос, насколько это нужно Москве. Сложно сказать. При том, что есть очень много желающих играть в тех краях первую скрипку. Среди таковых Турция во главе с ее амбициозным лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
2: Генеральная линия.
1: С начала этого года в Дагестане проведено 638 процедур ЭКО. Об этом сообщает территориальный ФОМС нашей республики. Общая стоимость выполненных процедур составила 68 миллионов рублей. Эта цифра сопоставима 86% от годового плана, когда в год таких процедур должно быть 1420. За аналогичный период прошлого года была выполнена 661 процедура. Это 82% от плана. Лечение бесплодия с использованием вспомогательных технологий включено в базу программы ОМС с 2013 года. Исключение составляет случай использования донорского материала и суррогатного материнства. Чтобы получить направление на ЭКО, семейным парам с диагнозом бесплодия необходимо обратиться в женскую консультацию по месту жительства. В текущем году в рамках программы госгарантии также проводится диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин до 49 лет. За полгода обследования прошли свыше 176 тысяч человек. Бизнес Дагестана начали готовить к применению механизма автоштрафов за нарушение при продаже товаров с обязательной маркировкой. Совещание по этому вопросу прошло еще 10 августа в Минпромторге Дагестана. Во встрече в формате видеоконференции участвовали представители Роспотребнадзора, муниципалитетов и предпринимательского сообщества. Участники рассказали о сроках вступления новых правил в силу в порядке применения автоматических штрафов. Отдельно обсудили профилактические меры и сервисы уведомлений, которые позволяют предпринимателям заранее выявлять и устранять нарушения. Минпромторг и Роспотребнадзор продолжат разъяснительную работу с бизнесом на местах и будут следить за готовностью предпринимателей к переходу на новый режим контроля. Изменения, напомню, что связаны с федеральным законом от 2 мая 2026 года. Почти 450 миллионов рублей господдержки предусмотрено в Дагестане в 2026 году для фермеров и сельхозкооперативов в рамках проекта «Развитие малого агробизнеса». Об этом сообщил замминистр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шамиль Джамалов. На поддержку фермерских хозяйств заложено более 265 миллионов рублей, 17 грантов на общую сумму почти 160 миллионов рублей. На развитие сельхозкооперации предусмотрено около 111 миллионов рублей, более 60 миллионов рублей в виде 11 части субсидии – почти 50 миллионов рублей – грант на развитие кооператива. Кроме того, 7 хозяйств уже получили 65 миллионов рублей на агротуризм. До конца года выделят еще 8 миллионов рублей субсидии. Пакет документов для отбора получателей уже сформирован, что позволит провести процедуру оперативно и прозрачно.
0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
1: 12 августа на календаре. Давайте, друзья, заглянем, что же интересного произошло в истории человечества. Итак, 12 августа 1912 году в России была введена в действие воздухоплавательная часть Главного управления Генерального штаба. Именно эту дату связывают с историей создания российской военной авиации. То есть сегодня профессиональный праздник у тех, кто умеет делать то, что большинство из нас делает только во сне – вставать и взлетать. Правда, утром 12 августа многим из нас сначала нужно не влезть, а хотя бы подняться с кровати. И тут авиация, конечно, бессильна. А еще сегодня, 12 августа, отмечается Международный день молодежи. Его установила, кстати, Генеральная Ассамблея ООН еще в 1999 году. Но у нас в России это празднуется в конце июня. Так что сегодня официально праздник для всех молодых. Хотя здесь возникает главный вопрос. Где заканчивается молодость? В 25 лет человек говорит, я еще молодой. В 30, ну вообще-то тоже, да? А в 35 возраст это состояние души. А вот после 40 уже не просто спрашивают, сколько лет, чтобы не испортить человеку настроение, а как в фильме, знаете, вот «Москва слезам не верит». 40 лет, жизнь только начинается. А еще именно 12 августа в 2000 году произошла трагедия с атомной подводной лодкой «Курск». Лодка затонула в Баренцевом море. Во время учения погибли тогда 118 членов экипажа. История, конечно, умеет удивлять. В один и тот же день мы говорили о молодости, авиации, больших достижениях и вспоминаем события, которые навсегда остались трагической страницей нашей страны. А теперь возвращаемся из истории в сегодняшний день, потому что история уже написана, а вот сегодняшний день пока еще нет. И давайте постараемся ее написать на очень даже хорошо. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Реклама на «Диалог FM».
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный?
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.
8: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
9: Перед подачей заявки на кредит россиянам стоит погасить небольшие займы и закрыть ненужные кредитные карты. Если показатель долговой нагрузки составляет менее 50%, шансы на одобрение заметно возрастают, рассказал эксперт по финансам и кредитам компании «Космовизаком» Григорий Давыдов. Он подчеркнул, что банки стали тщательнее проверять доходы клиентов и учитывать их действующие обязательства. С 1 июля 2026 года при расчете ПДН заявленный заемщиком доход, неподтвержденный документ, учитывается с дисконтом 10%. Поэтому первое правило для желающих получить кредит – подтвердить заработок официальными сведениями, сказал Давыдов. Банк может получить данные Федеральной налоговой службы и социального фонда через цифровой профиль согласия клиента или использовать другие надежные источники информации, пояснил финансист.
8: Копейка рубль бережет.
9: В России самой доступной рыбой стала путасу. Ее средняя отпускная цена в июле составила 82 рубля за килограмм. Об этом сообщили РИА Новости во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников по результатам исследования торговых предложений. Второе место заняла тихоокеанская сельдь со средней стоимостью в 93 рубля за килограмм. Третье место у каспийской тюльки. Ее средняя цена 95 рублей за кило. Следом идут черноморская килька за 97 рублей и атлантическая сельдь за 110 рублей за килограмм. Как рассказал президент ассоциации Герман Зверев, первый раз организация провела такое исследование 3 года назад, и с тех пор рейтинг серьезно изменился. В топ-5 остались только 3 вида рыб, при этом путасу возглавила рейтинг, а тихоокеанская сельдь стала еще доступнее. Причина – рост объемов вылова и стабильный спрос на внутреннем рынке, заявил эксперт.
8: Деньги дороги, как память.
9: 28% опрошенных россиян считают оформление ипотеки наиболее сложным и эмоционально напряженным финансовым решением. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом Выбер.ру. 41% из них опасаются долгосрочных обязательств, а 27% переживают из-за возможного изменения доходов. 19% беспокоит вероятность роста сопутствующих расходов, а 13% признали, что испытывают дискомфорт из-за большого количества условий и документов. Большинство участников исследования испытывают стресс не только из-за крупных обязательств, но и из-за необходимости выбирать между несколькими вариантами. Так, 33% признались, что большое количество предложений банков и финансовых организаций затрудняет принятие решения. Наиболее высокий уровень финансового стресса зафиксирован среди россиян от 25 лет до 34. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Россияне получат равные части зарплаты в первую и вторую половину сентября, рассказал газете «Ру» кандидат экономических наук Игорь Балынин. Трудовым кодексом Российской Федерации установлено, что выплата зарплаты производится не реже, чем два раза в месяц, сказал экономист. Причем выплата оклада за каждую из частей месяца осуществляется с учетом приходящегося числа рабочих дней, добавил эксперт. В сентябре 2026 года для работающих по пятидневной рабочей неделе рабочих дней будет 22, в первую половине сентября 11 рабочих дней и во второй половине сентября также 11. Соответственно, с точки зрения распределения величины выплаты оклада в аванс и итоговый расчет за сентябрь в 2026 году при прочих равных перекосов не будет. Треть опрошенных россиян, обращающихся за микрозаймами, делают это не для крупных покупок или непредвиденных расходов, а для того, чтобы внести очередной платеж по уже имеющемуся кредиту. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного юридической компанией. Подобная практика – один из признаков финансовых трудностей, когда собственных доходов уже недостаточно для выполнения кредитных обязательств. Человек начинает искать быстрые источники денег. Наиболее доступным вариантом становится микрозайм, которые можно оформить за несколько минут онлайн, отметили специалисты. По их словам, таким образом заемщик не уменьшает свою задолженность, а лишь переносит проблему на более поздний срок, зачастую увеличивая общую сумму переплаты. И в завершении выпуска: большой летний бал пройдет 29 августа в Санкт-Петербурге. Об этом газете «Ру» сообщили в пресс-службе мероприятия. Бал состоится в колонном зале президентской библиотеки имени Ельцина на Сенатской площади. Вечер посетят более 400 гостей из России и зарубежья. В Россию приедут дипломаты, представители общественности, деловых и культурных кругов, а также ценители классической музыки и танцев из Германии, Австрии, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Италии и Швейцарии. Организаторы мероприятия планируют воссоздать атмосферу аристократических вечеров 19-го – начала 20 века. Их цель – приобщить российскую молодежь к историческим традициям, а также обучить бальным танцам, протоколу и этикету. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Личный коуч.
1: Как подготовить разум и тело к новому будущему? В предыдущих уроках автор рассказывает, что большинство наших действий или решений проистекают из бессознательных мыслей, привычек и автоматических эмоциональных реакций, наших убеждений и восприятий. Это красные флажки, которые говорят нам, что нужно измениться. То, как вы думаете, как ведете себя и как реагируете, называется личностью, которая и создает вашу личную реальность. Поэтому, если вы хотите изменить свою личную реальность, вы должны начать с изменения вашего образа мышления, поведения и реакций. Этот процесс трансформации начинается, когда вы подсознательно осознаете, кто вы, и начинаете вносить нужные изменения. С того момента, как вы начнете думать по-другому, по-другому действовать и реагировать, ваша жизнь начнет меняться. Каждое утро перед тем, как встать, сядьте и спросите себя: какого человека я представлю миру сегодня? Как бы выглядела лучшая версия меня? Начните осознавать свои повторяющиеся мысли и чувства. Какие из них, по вашему мнению, следует поощрять? Какое поведение вы хотите демонстрировать? Представьте их и отрепетируйте в уме. Повторяя все это в уме снова и снова, вы создаете новые нейронные связи в своем мозгу, и таким образом ваш мозг будет находиться в желаемом состоянии. Со временем ваши визуализации познакомят вас с соответствующими эмоциями и переживаниями, чтобы вы могли поддерживать ваше новое состояние каждый день.
0: Личный коуч. В Дагестане 9 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В Дагестане во время сильного ливня чиновник спас ребенка. В поселке Шамилькала из-за проливного дождя улицы оказались затопленными. Ребенка понесло течение. Замначальника местного муниципального учреждения Магомед Омаров вовремя подоспел на помощь и спас ребенка. Дефицит бюджета России, по данным Минфина, достиг 6,4 триллиона рублей, что составляет 2,8% ВВП. В прошлом году показатель был на уровне 4,6 триллиона. Отмечается, что в федеральном бюджете на этот год дефицит запланирован в размере 3,8 триллиона рублей. Министр Сербии по вопросам евроинтеграции Немани Старович опроверг слухи о возможном введении виз для граждан России. Ранее он отмечал, что правительство Сербии подготовило план по выполнению всех необходимых условий для вступления страны в Шенгенскую зону. По его словам, работы по реализации данного плана планируется завершить к концу следующего года. Китай выразил готовность принять меры в ответ на американские санкции против России. Так, посольство Китая в Америке заявило, что страна предпримет шаги для защиты своих компаний и граждан, если США примут закон с пошлинами для покупателей российских энергоресурсов. Для устранения дефицита мест в высших учебных заведениях, по мнению экс-главы Минобразования Фурсенко, необходимо усложнить ЕГЭ. По его словам, это позволит избежать ситуации, когда большое число абитуриентов с высокими результатами претендуют на ограниченное количество мест. Российские исследователи создали инновационный спрей для борьбы с хронической заложенностью носа. Средство предназначено для людей, страдающих зависимостью от назальных капель. Препарат не имеет аналогов на мировом рынке. При введении в носовую полость спрей преобразуется в гель, что обеспечивает его длительное действие и высокую эффективность. Уже проведенные испытания подтвердили его безопасность и результативность. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
4: сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элка и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элка. Подключайся к своим. Доброе утро, Дагестан. Вы проснулись, а это значит, что уже есть как минимум одна хорошая новость. Все остальное будем добывать вместе. Спасибо большое моему коллеге Рамазану Алибекову за выпуск новостей. Вы слушаете программу «Утро» на Диалог ФМ. Это программа, которая собирает Дагестан в одно большое утреннее пространство. От Кизляра до Дербента, от Хасаюрта до Избербаша. Где бы вы сейчас ни находились, мы уже рядом. Кто-то едет на работу, кто-то открывает магазин, кто-то везет детей, а кто-то только пытается понять, зачем вообще будильник звонил 5 раз, если можно было его поставить на 6? Сегодня среда, 12 августа. Август уже перевалил за экватор, но лето пока делает вид, что, ну вот, друзья, никуда не собирается. Так что устраивайтесь поудобнее, прибавляйте звук и начинаем этот день вместе. Это «Утро» на Диалог ФМ. Я Расим Загиров, и мы начинаем.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: Прокуратура Кировского района Махачкалы организовала проверку по факту пожара накануне на трансформаторной подстанции в поселке Красноармейское. Происшествие оставило часть потребителей без электричества, об этом сообщает прокуратура Дагестана. В ходе надзорных мероприятий предварительно установлено, что причиной возгорания стал перегруз электрооборудования. Специалистам предстоит выяснить, почему сети не справились с нагрузкой. В рамках проверки будет дана принципиальная правовая оценка действиям должностных лиц ресурсоснабжающей организации. С начала этого года в Дагестане проведено 638 процедур ЭКО, об этом сообщает пресс-служба территориального ФОМС республики. Общая стоимость выполненных процедур составила 68 миллионов рублей. Эта цифра составляет 86% от годового плана, это 1420 процедур. За аналогичный период позапрошлого года была выполнена 661 процедура. Лечение бесплодия с использованием вспомогательных технологий включено в базу, я напомню, программы ОМС с 2013 года. В России планируют кардинально ужесточить правила оплаты штрафов за нарушение ПДД для водителей автомобилей, которые зарегистрированы в иностранных государствах. Соответствующий законопроект правительство России намерено внести в рассмотрение в Государственную Думу в 2027 году. Документ предусматривает сокращение льготного и общего срока уплаты административных штрафов с нынешних 60 дней до 1 суток с момента вступления постановления в законную силу. Как пояснили в МВД России, соответствующий двухмесячный срок позволяет иностранным автомобилистам покидать территорию России без погашения задолженности. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о необходимости усовершенствовать контроль за водителями без полиса ОСАГО. По ее словам, такие изменения в законодательстве уже приняты, однако технически система пока не заработала. Одним из вариантов Набиуллина назвала автоматическую проверку полисов с помощью дорожных камер. Обществознание в российских школах будут изучать только с 9 по 11 класс. Новая программа начнет действовать с 1 сентября. Об этом сообщили в Минпросвещении нашей страны. Для 9 и 10 классов уже подготовили единые государственные учебники. Они поступят в школы к началу нового учебного года. 11-классники перейдут на новые пособия в сентябре 2027-го. В обновленном курсе усилят связи обществознания с историей, литературой и географией. Также напомню, что школьники будут изучать основы устройства государства, экономики, права и культуры. Махачкалинская «Динамо» по итогам третьего тура российской премьер-лиги опустилась с 4 на 5 место в турнирной таблице. Я напомню, что в прошлое воскресенье дагестанская команда в гостях проиграла московскому «Динамо» со счетом 1-3. Бизнес Дагестана начали готовить к применению механизма автоштрафов за нарушение при продаже товаров с обязательной маркировкой. Совещание по этому вопросу прошло накануне в Минпромторге Дагестана. Во встрече в формате видеоконференции участвовали представители Роспотребнадзора, муниципалитетов и предпринимательского сообщества. Участникам, кстати, рассказали там о сроках вступления новых правил в силу в порядке применения автоматических штрафов. Я напомню, что изменения связаны с федеральным законом от 2 мая 2026 года. Почти 450 миллионов рублей господдержки предусмотрено в Дагестане в этом году для фермеров и сельхозкооперативов в рамках проекта развития малого агробизнеса. Об этом сообщил замминистр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шамиль Джамалов. На поддержку фермерских хозяйств заложено более 265 миллионов рублей, 17 грантов на общую сумму почти 160 миллионов рублей направят на развитие крестьянско-фермерского хозяйства. Я напомню, что также на развитие сельхозкооперации предусмотрено около 111 миллионов рублей. Ну а сотрудники Минтуризма Дагестана проверили 12 экскурсоводов в Махачкале на Сулакском каньоне и выявили нарушения у троих из них. Нарушителей привлекли к административной ответственности, об этом сообщает пресс-служба ведомства. Проверки прошли в рамках контроля за соблюдением требований экскурсионной деятельности. Ну и минимум 132 человека погибли, еще 570 получили ранения в результате землетрясения в Колумбии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные Колумбийской ассоциации региональных центров. По информации ассоциации, в 5 административных центрах страны объявлен красный уровень опасности. Была приостановлена работа 7 аэропортов. И Владимир Путин заявил накануне, что необходимо прекратить депопуляцию некоторых регионов страны. Об этом президент сказал на встрече с урбанистами во время рабочей поездки в Бурятию. По его словам, задача заключается не только в том, чтобы сократить отток населения, но и создать нормальные условия для жизни людей на местах, где они живут.
2: Автомаляр может рассчитывать на 160 тысяч рублей в месяц, автожестянщик на 175 тысяч, то есть плюс 30 и 72% соответственно к первому полугодию 2025-го по данным Авито работы. Это на уровне геодезистов, системных аналитиков, курьеров и главных инженеров, зарплаты которых за тот же период подсчитали в ХХРУ. Правда, в случае сервисменов на такой доход могут рассчитывать молодые сотрудники. У специалистов со стажем зарплаты в 2-3 раза больше, говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
3: Из-за провала на образовательном рынке, когда годами люди не шли учиться на автослесарей, автомехаников, электриков, из-за того, что мужские руки востребованы много где в разных отраслях экономики, в вооруженных силах, мы видим довольно серьезный дефицит квалифицированных, прежде всего, кадров. По некоторым профессиям ситуация просто крайне плачевная. Это, прежде всего, электрики, например. Если раньше восстановительный ремонт после ДТП самые дорогие были, к примеру, арматурные работы, то сейчас маляры берут такие деньги, что многие люди просто решают не красить автомобиль в принципе после аварии. Маляры могут получать и 500, 600, 700 тысяч рублей в месяц просто без проблем. Квалифицированные механики могут получать такие деньги.
2: Как говорят владельцы автомастерских, работников на этом рынке почти всегда хантят у конкурентов, потому что на популярных платформах почти невозможно найти резюме специалиста, который разбирается в привычных немецких, японских, корейских марках и в то же время знает особенности новых китайских брендов. По данным Авито работы, в первой половине 2026 года число вакансий в автосервисах увеличилось на 118%. Это связано с тем, что многим специалистам пришлось поменять место работы, говорит глава Союза автосервисов Юрий Валько.
4: Произошла миграция автосервисов. В малых городах нет такого повального какого-то закрытия. Ситуация в том же состоянии. Кто не справляется, тот выбывает из игры. А в крупных городах, да, снос продолжается. Поэтому миграция сервисов, думаю, в будущем сохранится. Очень примерно, думаю, 20% из тех сервисов, которые были в Москве, они выехали за пределы МКАД. Сокращение автосервисных площадей продолжается.
2: Средний чек на ремонт и обслуживание автомобилей вырос в первой половине 2026 года на 11% и составил 13 тысяч рублей, подсчитали аналитики Фитсервис. Доля услуг в чеке выросла на 19% год к году, а затраты на автозапчасти на 9%. Однако клиенты не готовы значительно увеличивать бюджет на содержание машины, отмечает генеральный директор сети СТО и магазинов «Кориана» и «Китаяна» Михаил Мартынов.
5: Разная бывает мотивация. У кого-то от нормы часа, у кого-то прямой процент от продаж. Когда прямой процент от продаж, когда работодатель повышает цену на услуги, автоматически зарплата следует увеличивается. Заблуждением является то, что стареющий парк требует больше денег на уход автомобилей. В целом это правда, но весь этот стареющий парк, он нивелируется повышающейся экономностью людей. Люди стали более прижимистыми, то есть делают не такой спектр услуг, как могли бы сделать раньше, потому что цены выросли. Приходится выбирать, что-то важное делают, что-то не очень важное, можно оставить на потом. Поэтому средний чек, он в целом растет в соответствии с ростом цен.
2: Как сообщает «Коммерсант», за 7 месяцев этого года экспорт автомобильных запчастей комплектующих из Китая вырос на 15%, до 1 миллиарда 300 миллионов долларов. Эксперты в первую очередь связывают это с увеличением парка китайских автомобилей, которые нуждаются в обслуживании.
1: В Махачкале с утра, друзья, плюс 25 градусов выше нуля. Сегодня днем температура поднимется примерно до плюс 33. То есть август официально сообщает, кондиционер сегодня не роскошь, а член семьи. Утром еще можно бодро выйти из дома, но ближе к обеду солнце напомнит. А вы точно хотели куда-то идти? Вечером станет, правда, комфортнее. В Махачкале около 26. Так что, если сегодня собираетесь на море, время, конечно, подходящее, но чуть попозже. Если собираетесь заниматься спортом на улице в полдень, лучше еще раз подумайте. Берегите себя, пейте больше воды. И не забывайте, жара любит тех, кто забывает включить кондиционер. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Реклама на «Диалог FM».
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на «Диалог FM». Звоните 91-104-8. На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: Общий объем вылова рыбы по итогам первого квартала этого года в нашей республике составил более 15 тысяч тонн. Об этом сообщает РБК «Кавказ» в региональном комитете по рыбному хозяйству. Основными причинами снижения вылова стали неблагоприятная погода и обмеление Каспийского моря, из-за которого косяки-кильки сместились в районы, где их сложно ловить тралами. В этот же период прошлого года вылов составил более 23 тысяч тонн, тем самым показатель в этом году снизился более чем на треть. На предприятиях Нижнекамска, которые атакованы накануне были беспилотниками, сохраняются проблемы с технологическими процессами. Об этом заявил глава Татарстана Рустам Миниханов. Его слова передают РИА Новости. По его словам, сейчас ведутся работы по защите объектов. Миниханов также провел заседание штаба по ликвидации последствий атаки и осмотрел поврежденный жилой дом. Я напомню, что накануне глава Дагестана Федор Щукин также выразил соболезнования. 13 августа на Петербургской бирже начнутся продаваться бензины марки АИ-92, АИ-92 и АИ-98. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. В этот же день вступят в силу изменения в общую спецификацию биржевого товара. В перечень добавлены теперь новые позиции – бензин класса Евро-3. Ранее напомню, что правительство нашей страны приняло постановление, разрешающее производство, ввоз и выпуск в обращение автобензина классов Евро-2, 3 и 4. Постановление будет действовать до 1 июля 2027 года. Власти Колумбии объявили общенациональный режим ЧС из-за землетрясения. В Национальной службе по управлению рисками стихийных бедствий заявили, что введение режима чрезвычайной ситуации национального масштаба обсуждалось на экстренном заседании с участием главы государства и кабинета министров. По последним данным, в результате землетрясения магнитудой 7 баллов погибли 132 человека, пострадали 570. Уроки у первоклашек в первой и второй четвертях не должны превышать 35 минут, а в третьей и четвертой – 40 минут. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на методологические рекомендации Минпросвещения. В классах, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, уроки должны длиться не более 40 минут. Такие нормы вводятся при снижении нагрузки на учащихся. При этом у всех остальных школьников продолжительность уроков сохранится и составит 45 минут. Обучать школьников правилам дорожного движения нужно с 5 класса в рамках курса ОБЖ, а сданный экзамен учитывать в качестве сданной теории при обучении на права. С таким предложением выступил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шарапин. Свое обращение он направил в Минпросвещение России. Шарапин уточнил, что ведомство заинтересовалось и прорабатывается этим вопросом. Накануне также в общественной палате предложили вернуть советскую практику обучения вождения в 5 и 6 классах.
2: Точка зрения Дмитрия Гризе.
3: Заседание длилось почти 10 часов. В результате Верховный суд РФ согласился с доводами истцов из партии «Родина». Согласно решению Фемиды, «Яблоко» допустило ряд существенных нарушений. В частности, партия вела кампанию в заблокированных социальных сетях, получала иностранное финансирование. В беседе с основателем «Яблока» Григорием Явлинским журналист, интервьюер, использовал фразу из некогда популярной в 70-80-е годы прошлого века детской песни «Пусть всегда будет солнце». Поскольку этот разговор был опубликован на партийных ресурсах, истец счел подобное действо игнорированием законодательства об интеллектуальной собственности. Суд и с этим согласился. На этом можно поставить точку, поскольку на перечисление всех яблочных прегрешений физически не хватит эфирного времени. Партия намерена обжаловать судебное решение. Также нужно напомнить, что «Яблоко» подвергалось жесткой критике со стороны других участников предвыборной гонки. Звучали обвинения в экстремизме, и даже предложения были пригласить соответствующие органы для соответствующего расследования. Суд все это рассматривать не стал, ограничившись административной частью. Таким образом, совсем жесткого сценария удалось избежать, и федеральная партия «Яблоко» как таковая сохраняется. По крайней мере, на сегодняшний день. Теоретически она сможет участвовать в выборах, но не в этот раз. В будущем. Сейчас не время про солнечный круг петь. Сейчас другие песни на повестке дня. Иной спросит, почему изначально допустили и второй номер присвоили? Можно было бы сразу отсеять. И нет ли здесь так называемого двойного дна? Изначально все по закону было. А как агитировать начали? Бдительные товарищи нарушения усмотрели. В результате, как принято говорить в таких случаях, вскрылись дополнительные факты. После их детального изучения было принято соответствующее решение. В целом гадать нет смысла, ибо и так все ясно. 10 партий есть, и этого достаточно. К слову, утром, пока шел суд, Центр избирком утвердил текст федерального выборного бюллетеня с участием «Яблока». Видимо, теперь документ придется менять. Благо, его, наверное, не успели разослать в типографии. Если, конечно, партия не выиграет апелляцию. Чудеса иногда случаются.
2: Точка зрения.
1: Водители в Дагестане предупредили об опасной непогоде сегодня. Из-за сильных дождей в горных районах Дагестана ГИБДД советует не ездить в горные районы, об этом сообщает пресс-служба ведомства. Автоинспекторы просят водителей быть осторожными. Если поездку все-таки не отменить, то нужно сбавить скорость, держать дистанцию и забыть о резких маневрах. В пресс-службе главы правительства Чеченской Республики сообщили об открытии мостового перехода на 26-м километре автодороги Бачи-Юрт, Ялхой-Мох, Нажай-Юрт – это граница Республики Дагестан. В торжественной церемонии принял участие глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Открытие объекта приурочили к 75-летию со дня рождения первого президента Чечни, героя России Ахмада Хаджи Кадырова. Общая протяженность мостового перехода составляет 138 метров, из которых 128 метров приходится на пролетное строение. Житель Дагестана получил штраф за опубликование атрибутики террористической организации в соцсетях, об этом сообщила пресс-служба Гергебельского суда. Мужчина разместил изображение международной террористической организации «Исламское государство ИГИЛ», которая запрещена в России. Суд признал фигуранта виновным в публичной демонстрации запрещенной символики и назначил ему штраф. Правительство продлило действие сжиженного до 10% норматива обязательных продаж бензина на биржевых торгах с 30 сентября по 31 декабря этого года. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров. Постановление об этом уже подписано. Кроме того, документ разрешает учитывать в том числе объемы топлива, которые реализуются по адресным биржевым сделкам. Россия за первые два года вошла в тройку лидеров по числу забронированных туров, обогнав Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сервис бронирования пакетных туров. Количество поездок внутри страны выросло на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек по нашей стране незначительно уменьшился с 60 тысяч до 59 тысяч. Лидером все равно по доле бронирования остается Турция, на втором месте Египет. Россия занимает третье место. За ней следуют Таиланд и Вьетнам.
4: Системный блок снова стал конструктором для взрослых. Только ценники на детали теперь совсем не детские. Больше всего, по данным MVideo, прибавили видеокарты и процессоры. Вместе с ними покупатели берут оперативную память, материнские платы, блоки питания и охлаждения. Клиенты пытаются самостоятельно найти баланс между ценой и производительностью и заодно подготовить запас для будущего апгрейда, рассказал пиар-директор MVideo Сергей Коляда.
5: Такой рост спроса связан с подготовкой пользователей к осеннему сезону игровых и программных новинок, обновлением домашних рабочих станций и желанием заранее собрать систему с запасом производительности на несколько лет. Структура продаж показывает, что покупатели не ограничиваются заменой одного компонента. Это указывает на распространение комплексных сборок, при которых пользователь самостоятельно выбирает конфигурацию под игры, работу с графикой, создание контента и другие ресурсоемкие задачи.
4: За последний год стоимость отдельных компонентов изменилась радикально. Например, в июле прошлого года в типовой сборке комплект памяти на 32 гигабайта стоил около 10,5 тысяч рублей. Сейчас уже примерно 42 тысячи. Терабайтный SSD за тот же период подорожал примерно с 5 до 12,5 тысяч. Покупатель вынужден тратить больше за тот же объем, говорит главный редактор itzin.ru Сергей Кузнецов.
6: MVideo нам говорит о том, что увеличился оборот. А оборот – это история, конечно же, про деньги. Так что здесь немаловажный фактор, что все подорожало. Да, магазины отчитываются, что у них люди стали больше денег тратить. Ну, к сожалению, стали тратить не по своей воле. Второй нюанс. У нас сейчас есть некоторые проблемы с ввозом ноутбуков. Собирать ноутбук вы, конечно, никаким образом не сможете. Если вам хочется сэкономить, например, у вас остался старый корпус от компьютера, вы хотите сделать какой-то апгрейд, и вы понимаете, что сейчас кризис. Вы видите, что они дорожают с каждым месяцем. Поэтому есть определенная тенденция на то, что люди бегут и обновляют себе компьютеры, которые раньше могли бы подождать полгода, год и посмотреть вообще на рынок.
4: Еще чувствительнее подорожание железа для корпоративного сектора. Бизнесу приходится обновлять уже не один домашний компьютер, а десятки или сотни рабочих машин. Поэтому компании все чаще пересматривают бюджеты, продлевают срок службы существующей техники и выбирают более доступные конфигурации. И чем дольше сохраняется дефицит, тем заметнее эта проблема будет для корпоративных заказчиков, отмечает руководитель отдела комплектующих группы компаний XCOM Андрей Буряков.
7: Вся серверная продукция очень сильно подорожала. Раньше память стоила 30 тысяч рублей, условно. Их надо в сервер
6: 30 штучек. Теперь память стоит 250-300 тысяч, одна планка, их нужно 30. Серверная продукция тем отличается от консюмерской, что, как правило, когда компания развивается, отложить покупку сервера достаточно тяжело, потому что из-за остановки сервера или неспособности сети переваривать информацию, компания вообще не сможет работать.
4: По последнему прогнозу аналитиков TrendForce, дефицит отдельных компьютерных комплектующих сохранится в мире до конца следующего года.
1: Двенадцатое августа на календаре. Давайте, друзья, заглянем, что же интересного произошло в истории человечества. Итак, 12 августа 1912 году в России была введена в действие воздухоплавательная часть Главного управления Генерального штаба. Именно эту дату связывают с историей создания российской военной авиации. То есть сегодня профессиональный праздник у тех, кто умеет делать то, что большинство из нас делает только во сне – вставать и взлетать. Правда, утром 12 августа многим из нас сначала нужно не влезть, а хотя бы подняться с кровати. И тут авиация, конечно, бессильна. А еще сегодня, 12 августа, отмечается Международный день молодежи. Его установила, кстати, Генеральная ассамблея ООН еще в 1999 году. Но у нас в России это празднуется в конце июня. Так что сегодня официально праздник для всех молодых, хотя здесь возникает главный вопрос, где заканчивается молодость? В 25 лет человек говорит, я еще молодой, в 30, ну вообще-то тоже, да? А в 35 возраст это состояние души, а вот после 40 уже не просто спрашивают, сколько лет, чтобы не испортить человеку настроение, а как в фильме, знаете, вот «Москва слезам не верит». 40 лет, жизнь только начинается. А еще именно 12 августа в 2000 году произошла трагедия с атомной подводной лодкой «Курск». Лодка затонула в Баренцевом море во время учений, погибли тогда 118 членов экипажа. История, конечно, умеет удивлять. В один и тот же день мы говорили о молодости, авиации, больших достижениях и вспоминаем события, которые навсегда остались трагической страницей нашей страны. А теперь возвращаемся из истории в сегодняшний день, потому что история уже написана, а вот сегодняшний день пока еще нет. И давайте постараемся ее написать на очень даже хорошо. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Реклама на «Диалог FM».
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на «Диалог FM». Звоните 91-104-8. На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: началась подготовка к восстановлению исторического 17-арочного моста через реку Чиракча. Это в селе Касымкент Сулейманстальского района Дагестана. Из-за подмыва опор обрушились три пролета, и движение по нему закрыли. Мост, я напомню, что является объектом культурного наследия регионального значения, поэтому все работы сейчас согласуются с агентством по охране культурного наследия Дагестана. Ну и наша республика оказалась в числе 46 регионов России, в которой подешевел на прошлой неделе бензин. Все это по данным Росстата. В нашей республике, я напомню, что отмечено снижение цены на 6,6%. До конца 2026 года несколько групп россиян получат прибавки к пенсиям, часть из них будет назначена автоматически. Об этом рассказал депутат Госдумы Алексей Гавырин. На 1 октября запланирована индексация военных пенсий вслед за повышением денежного довольствия военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Сейчас в расчетах заложена индексация 4%, однако окончательный коэффициент все еще может измениться. Минтранс России разработал законопроект, который наделит комиссии по расследованию авиакатастроф правом запрашивать медицинские сведения об участниках событий, включая погибших, без получения их отдельного согласия. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на документ. Я напомню, что сейчас законодательство нашей страны разрешает передавать врачебную тайну без согласия пациента только в ряде случаев, например, при угрозе распространения инфекции или по запросу следственных органов. В Европе планируют ограничить финансирование Международного олимпийского комитета и других спортивных организаций, которые согласятся допустить наших граждан до соревнований. Об этом заявили в службе внешней разведки России. Там отметили, что ЕС также изучает возможность введения визовых запретов и новых ограничений в отношении наших российских атлетов и представителей спортивных структур России. В службе отметили, что все это делается для того, чтобы не допустить возвращения нашей страны в международный спорт. Ну и каждый второй сотрудник младше 25 лет не чувствует, что его ценят на работе. Почти 40% молодых специалистов никогда не получают похвалы от руководства. Это почти вдвое больше, чем среди коллег 26-35 лет. В итоге поколение зумеров увольняется. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на исследование. При этом 67% россиян в возрасте до 25 лет заявили, что готовы отказаться от высокой зарплаты в пользу компании с близкими ценностями и понятной коммуникацией.
1: Точка зрения.
2: После визита в Белград Владимира Зеленского в Москве вспыхнули нешуточные страсти. В эфире центральных телеканалов сербское руководство обвиняли чуть ли не в предательстве, в том, что оно нанесло России удар в спину. А наиболее радикальные и бескомпромиссные авторы в телеграм-каналах выдвинули прямо-таки революционную идею – признать независимость Косово. В отместку за то, что президент Сербии заявил об уважении территориальной целостности Украины, а стало быть, посягнул на те земли – Крым, Донбасс и так далее, которые Россия вписала в свою конституцию. При этом почему-то упускается из виду, что новые границы России не признали не только страны НАТО, не только Сербия, но и ближайшие союзники Москвы по ОДКБ. И что президенты некоторых очень даже дружественных России государств тоже в последние годы встречались с Зеленским и даже демонстративно вели с ним переговоры на английском языке. Во всяком случае, до тех пор, пока не выключались телекамеры. И что президент Турции Эрдоган, посещая Киев еще до начала СВО, приветствовал почет караул возгласом, который ассоциируется с националистами-бандеровцами и признан в России экстремистским. Получается какая-то двойная мораль. То, что легко прощают Эрдогану и лидерам стран СНГ, именно в случае с Сербией воспринимается как недопустимый криминал. Хотя, если уж быть объективными, надо признать, что в ходе визита Зеленского сербский президент Александр Вучич не допустил ни одного выпада в адрес России. Ну и потом нельзя забывать, что уже после начала СВО Вучич прилетал в Москву на празднование 9 мая, несмотря на возражения европейских лидеров и закрытие для него воздушного пространства балтийскими государствами. А самое главное, Сербия остается одной из немногих стран Европы, которые не ввели санкции против России. И сербская национальная авиакомпания продолжает летать в Москву. Белград остается одним из немногих авиамостов между Россией и Европой. Можно ли требовать от Сербии большего, учитывая, что она практически со всех сторон окружена странами НАТО и ЕС, что в случае острого конфликта с ними сербская экономика будет очень быстро задушена, что любой лидер в Белграде, сколь бы нежные чувства он не питал в душе к России, вынужден учитывать и расклад сил в сегодняшней Европе, и географическое положение, отрезанное от моря Сербии, крайне невыгодное. Можно, конечно, обижаться. Можно впадать в ребяческую истерику, грозя признанием Косово, вот уж албанцы будут изумлены. Можно повторять заклинания о славянском братстве, о православном единстве, но зачем? Политика – дело прагматичное и зачастую циничное. Никакие альянсы не бывают вечными и священными. Главное – понять это и не поддаваться эмоциям, поставить себя на место сербов и посмотреть на вещи их глазами. И если это сделать, сложно не увидеть, что в нынешней ситуации, учитывая беспрецедентное давление со стороны руководства ЕС, Белград и так делает многое, чтобы сохранить традиционные связи с Россией. Вот только не надо требовать от него невозможного, а тем более оскорблять и обвинять в предательстве. Ведь тем самым можно вызвать ответную эмоциональную реакцию и потерять даже то, что сейчас имеем. Глупо и безответственно выставлять врагом одну из немногих стран Европы, где к русским по-прежнему относятся с симпатией, а часто и с пониманием. И где футбольные болельщики, несмотря на все запреты, проносят на матчи европейских кубков флаги Российской Федерации.
1: Точка зрения Максима Юсина.
0: В Махачкале с утра, друзья, плюс 25 градусов выше нуля. Сегодня днем температура поднимется примерно до плюс 33. То есть август официально сообщает, кондиционер сегодня не роскошь, а член семьи. Утром еще можно бодро выйти из дома, но ближе к обеду солнце напомнит. А вы точно хотели куда-то идти? Вечером станет, правда, комфортнее. В Махачкале около 26. Так что, если сегодня собираетесь на море, время, конечно, подходящее, но чуть попозже. Если собираетесь заниматься спортом на улице в полдень, лучше еще раз подумайте. Берегите себя, пейте больше воды. И не забывайте, жара любит тех, кто забывает включить кондиционер. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Новости спорта.
1: В Бирмингеме на чемпионате Европы по легкой атлетике итальянка Надия Батаклетти, как и на предыдущем Евро два года назад, вновь выиграла 5000 метров. Это ее третья золотая награда на европейских первенствах за карьеру. Она неоднократный призер чемпионатов мира и серебряный призер Олимпийских игр. Президент Международной федерации футбола Джани Инфантино получил поддержку от Федерации футбола Мексики благодаря обещанию перевести организацию из Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна в Южноамериканскую конфедерацию футбола. Один из аргументов в пользу перехода Федерации футбола Мексики в Южноамериканскую конфедерацию – возможное расширение чемпионата мира до 64 команд, поскольку Южная Америка получит дополнительное количество мест в турнире, то сборная Мексики с высокой долей вероятности пройдет отборочный этап. При этом поддержка Инфантино может быть обусловлена еще и желанием Мексики принять клубный чемпионат мира в 2029 году. Когда на поле футболисты клуба «Бодø/Glimt» скучно не бывает, норвежцы в прошлом розыгрыше потрепали нервы многим именитым клубам, добравшись до 1/8 финала Лиги чемпионов. И вот в новом розыгрыше они вышли, правда, не без приключений, в раунд плей-офф. То есть остался всего один шаг, чтобы вновь попасть в основную сетку соревнований. В третьем квалификационном раунде «Бодø/Glimt» после ничьей на выезде 3-3 принимал бельгийский «Юнион», и вновь была зафиксирована ничья, но уже 2-2, причем норвежцы дважды вели в счете. Только за 3 минуты до окончания дополнительного времени во втором экстра-тайме «Бодø/Glimt» забил и выиграл 3-2. Из других результатов предварительного раунда Лиги чемпионов обращает на себя внимание, что не смогла пробиться в плей-офф Цервена «Звезда», которая дома уступила 0-2 Хапоэлю из Беэр-Шевы. Сошел с дистанции и Олимпиакос, который в дополнительное время 1-2 проиграл в Нидерландах клубу Неймеген. Турецкий Фенербахче дважды обыграл австрийский «Штурм» из Граца, в первой игре дома 2-0 и на выезде 1-0. Французский «Лион» после проигрыша 1-2 в гостях в Пражской «Спарте» попытался отыграться дома, и у «Лиона» это получилось. Французы выиграли 3-0 и вышли в следующий раунд. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Дагестане 10 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Сайвертовском районе продолжаются работы по очистке русла реки Аксайка. Местные власти реализуют меры по восстановлению водного объекта и предотвращению возможных наводнений. В рамках проекта специалисты занимаются расчисткой и благоустройством русла реки. Действия направлены на улучшение пропускной способности и снижение риска затопления прилегающих территорий. Минстрой России направил свыше 314 миллионов рублей на благоустройство 4 дагестанских населенных пунктов – Касумкента, Левашей, Бабаюрта и села Салта. Проекты стали победителями всероссийского конкурса, в котором было подано 582 заявки. Каждому из первых трех поселений будет выделено по 80 миллионов рублей. Салта получит 72,5 миллиона. Банки с 1 марта смогут блокировать переводы с устройств с устаревшей операционкой, модифицированными и неофициальными прошивками. Как объяснил руководитель отдела информбезопасности Citronics Group Артем Герасимов, это связано с тем, что устаревшие версии операционных систем часто содержат известные неисправленные уязвимости, которые активно используются аферистами. Wildberries продлила поддержку продавцов. Компания объявила, что меры поддержки для предпринимателей, работающих по модели FBS и пострадавших от атак ВСУ на склады, будут действовать до 31 января следующего года включительно. Приложение Яндекс.Пэй исчезло из App Store. Представители компании посоветовали отключить автообновление и функцию «Сгружать приложение», чтобы сохранить доступ к сервису. Отмечается, что приложение все еще доступно для загрузки в магазинах для Android, таких как Google Play и RuStore, а также в других подобных сервисах. Поколение зумеров испытывает трудности с математикой, чтением и грамотностью, выяснили ученые. Их средние показатели по дисциплинам оказались ниже, чем у предыдущих поколений. Среди возможных факторов называют смартфоны, ноутбуки и соцсети, которые могут снижать концентрацию и затруднять усвоение информации. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Новости спорта.
5: На чемпионате Европы по водным видам спорта российские пловцы выиграли во вторник 3 медали. У Егора Корнева золото на дистанции 50 метров баттерфляем, Иван Кожакин взял серебро на дистанции 100 метров брасом, а в смешанной комбинированной эстафете 4 по 100 Урсиан третье место. За команду выступали Климент Колесников, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова и Александра Кузнецова. На теннисном турнире в Торонто у Дианы Шнайдер откровенно не получился четвертьфинальный матч с Игой Швёнтек. Польская спортсменка выиграла без особых проблем 6-2, 6-1 и теперь сыграет в полуфинале с украинкой Еленой Свитолиной, которая обыграла еще одну россиянку Екатерину Александрову 3-6, 6-0, 6-3. У вратаря сборной России Матвея Сафонова в ПСЖ новый конкурент. Это голкипер сборной Японии Дзион Цудзуки. Пари Сен-Жермен заплатил итальянской Парме за переход японского стража ворот 35 миллионов евро. Вратарь сборной Японии станет уже третьим кипером за последние два года, с которым Сафонову придется конкурировать в ПСЖ. Донарума ушел в Ман-Сити, напомним, а 40-миллионный Шевалье плотно сел в запас и тоже близок к уходу из клуба. С лета 24 года ПСЖ потратил потратил на вратарей уже 110 миллионов евро. Самым дешевым из них стал как раз Сафонов. Россиянина покупали у Краснодара за 20 миллионов евро. Кстати, в среду вечером состоится матч за Суперкубок УЕФА, в котором примут участие ПСЖ и Астон Вилла. В прошлом сезоне ПСЖ выиграл этот трофей у Тоттенхэма. Что касается российской футбольной сборной, то команда в сентябре или октябре проведет товарищеский матч с командой Ирана. Об этом сообщили Федерации футбола Ирана. Где и какого числа сыграют сборные, пока неизвестно. Один из промоутеров чемпиона Всемирной боксерской ассоциации в супертяжелом весе Мурата Гасиева перечислил наиболее вероятных соперников своего подопечного. Поединок с Джаррелом Миллером – это противостояние США и России и масштабная международная сюжетная линия. Поединок с Дереком Чисорой в Великобритании – это драма истории, возможно, последняя возможность для Дерека стать чемпионом в супертяжелом весе. Кабайл – это объединительный бой в Германии, а боксер из Узбекистана Джалолов – еще один захватывающий международный поединок. Мы тщательно рассматриваем все варианты и задаемся одним вопросом – какой бой будет наиболее коммерчески выгодным для Мурата, для супертяжелого веса и интересным с точки зрения спорта, подчеркнул Ивайло Гоцев. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
6: Доброе утро, Дагестан. Вы проснулись, а это значит, что уже есть как минимум одна хорошая новость. Все остальное будем добывать вместе. Спасибо большое моему коллеге Рамазану Алибекову за выпуск новостей. Вы слушаете программу «Утро» на Диалог ФМ. Это программа, которая собирает Дагестан в одно большое утреннее пространство. От Кизляра до Дербента, от Хасаюрта до Избербаша. Где бы вы сейчас ни находились, мы уже рядом. Кто-то едет на работу, кто-то открывает магазин, кто-то везет детей, а кто-то только пытается понять, зачем вообще будильник звонил 5 раз, если можно было его поставить на 6? Сегодня среда, 12 августа. Август уже перевалил за экватор, но лето пока делает вид, что, ну вот, друзья, никуда не собирается. Так что устраивайтесь поудобнее, прибавляйте звук и начинаем этот день вместе. Это «Утро» на Диалог ФМ. Я Расим Загиров, и мы начинаем.

0: Радио Диалог ФМ. ФМ. Послушал, подумал, принял решение.
1: Мы продолжаем программу «Утро» на Диалог ФМ в студии Расим Загиров. И строительному комплексу России в настоящее время не хватает порядка 200 тысяч человек. Такую оценку дефицита рабочей силы в отрасли в интервью ТАСС дал вице-премьер Марат Хуснуллин. 3 месяца назад глава Минстроя Ирек Файзуллин объяснил рост нехватки рабочих рук для исполнения строительных контрактов, что на 87% малых предприятий не занимают повышением производительности труда. Инвестор, кстати, дают такую оценку ужасную о том, что по оценкам рынка нехватка кадров в строительстве уже тянет на структурную проблему, а не на временный перекос. Кроме того, эксперт подчеркнул, что цены в новостройках во многом повышаются из-за дефицита кадров в этой среде. Ну и специалисты предупредили о возможном всплеске активности клещей в конце августа, особенно в грибной сезон. Об этом известием рассказал кандидат медицинских наук Ольга Щепулина. Кстати, по ее словам, клещи переносят не только энцефалит, но и другие болезни. Также клещ может быть носителем нескольких инфекций сразу. Специалист подчеркнула, что после укуса необходимо комплексное исследование. Число авиарейсов между Россией и Китаем планируется увеличить. Сейчас российские и китайские авиакомпании выполняют 280 рейсов в неделю. За первое полугодие этого года перевезено более 900 тысяч человек, что на 48% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Кстати, в министерстве ожидает дальнейшего роста пассажиропотока по итогам года. Ранее, напомню, что Владимир Путин своим указом продлил безвизовый порядок въезда в Россию для граждан Китая до 31 декабря 2027 года. Но министр просвещения России Сергей Кравцов анонсировал завершение внедрения полной линейки единых учебников по истории от 5 до 9 класса в этом году. Кроме того, школы получат единые пособия по обществознанию 9 и 10 класса, об этом сообщили в Минпросвещение. Ведомство отметили, что обновленный федеральный перечень учебников охватывает все основные школьные предметы, включая историю воссоединения регионов и обществознание для колледжей. Роспотребнадзор утвердил рекомендации, расширяющие ассортимент блюд в организованном питании детей и молодежи. В них впервые введены водоросли, увеличенное количество рыбных дней, указаны предпочтительные методы приготовления морепродуктов и рецепты. Документ подготовлен для повышения биологической ценности детского питания. По ведомству, кстати, по оценкам ведомства, водоросли являются значимым источником омега-3 и омега-6. Эксперты считают, что потребление рыбы на душу населения за предыдущий год сократилось на 8%. Но Минтранс предложил разрешать устанавливать защитные конструкции от беспилотников при капитальном ремонте и ремонте и содержании автомобильных дорог. Об этом ТАСС со ссылкой на пояснительную записку и проекту приказа ведомства поясняют. Сейчас создание конструкций для защиты не входит в утвержденный перечень. Из-за этого их нельзя выполнять в рамках капитального ремонта, ремонта и содержания дорог. Росстандарт утвердил новый ГОСТ по охране труда и здоровья сотрудников. Как пишет газета.ру, работодателям рекомендуют понятнее ставить задачи, следить за нагрузкой и чаще обсуждать с коллективом рабочие вопросы. Компания также советует отказаться от непредсказуемых графиков и чрезмерно высокого темпа, не допускать буллинга и дискриминации. Стандарт вступит в силу с февраля 2027 года, но будет, кстати, рекомендательным. Обязательным его положение станут только если компания закрепит его во внутренних документах. Но россиянам разрешат полностью пополнять банковский счет наличными через банкоматами и других кредитных организаций. Такая возможность появится с 1 октября и будет работать через систему быстрых платежей. Подключение банков к новому сервису остается добровольным. За одну операцию можно будет внести не более 25 тысяч рублей, за сутки до 50 тысяч рублей, а за месяц до 200 тысяч рублей. Кроме того, через СПБ разрешат оплачивать налоги, штрафы, детский сад и другие государственные услуги. Крупнейшие банки должны запустить такую возможность с апреля следующего года. Банк России пока не видит оснований уверенно говорить о новом снижении ключевой ставки на ближайших заседаниях. Об этом говорится в резюме обсуждения, опубликованном Центробанком. Кстати, там же в регуляторе считают, что ускорение потребления роста цен может быть временным, а влияние подорожавшего топлива ограниченным. Однако неопределенность сохраняется. Кроме того, пока неизвестны среднесрочные параметры бюджета, которые также могут повлиять на инфляцию. Я напомню, что 24 июля Банк России снизил ключевую ставку до 14%. Ну и, друзья, продолжаем. В Ассоциации туроператоров России не зафиксировали массовых жалоб на 5-звездочные отели Египта. Об этом АТОР рассказали в Russian Today. В Ассоциации отметили, что Египет, Турция, Россия и Таиланд обладают большой и разнообразной отельной базой, поэтому некоторые гостиницы могут не соответствовать субъективным ожиданиям отдельных путешественников. С 1 сентября вступают в силу основные правила оборота цифровой валюты в России. Первый зампред Комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игушин рассказал то, что цифровая валюта официально признается имуществом. Для неквалифицированных инвесторов устанавливается годовой лимит покупки, а также валюта можно будет использовать во внешнеторговых расчетах. По словам Игушина, криптовалюта не вводится в повседневный платежный оборот внутри страны. Рубль остается единственным законным платежом средством, однако рынок получает четкие правила. Признание цифровой валюты имуществом означает, что ее разрешено покупать, продавать, дарить или передавать по наследству. Граждане теперь могут защищать свои активы в правовом поле, а не действовать в серой зоне. Все операции по обмену криптовалюты на рубли или иные активы должны проводиться через специальных посредников, включенные в реестр Банка России. Это позволит, кстати, отслеживать подозрительные транзакции и противодействовать легализации доходов. Для неквалифицированных инвесторов устанавливается годовой лимит покупки не более 300 тысяч рублей у одного посредника. В России тестируют полностью беспилотный пассажирский поезд. Составы могут ездить без машиниста в кабине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию-разработчика системы. Вместо полноценного машиниста работает машинист-оператор, который управляет поездом из диспетчерского центра и выступает в роли контролера системы. Он может затормозить поезд, открыть или закрыть двери, управлять системой кондиционирования, а также опускать и поднимать токоприемник. Полностью отказаться от практики ежегодных профилактических отключений горячей воды в России невозможно. Но их срок можно сократить до 2 недель. Об этом в беседе ТАСС заявил зампред Комитета Советов Федерации по федеративному устройству Александр Высокинский. По ее словам, трубопроводы многоквартирных домов нуждаются в техническом обслуживании, так же, как и автомобили, которым необходимо регулярно менять масло и фильтры. Ну и, друзья, Минтруд опубликовал график сокращенных рабочих недель на 2027 год. Об этом сообщает РИА Новости. Планируется, что трехдневными будут недели с 24 по 26 февраля 2027 года и с 1 по 3 ноября. Четырехдневные рабочие недели придутся на период с 9 по 12 марта, а также с 4 по 7 и с 11 по 14 мая, а также с 15 по 18 июня и с 27 по 30 декабря. Документ не утвержден, но в случае его принятия производственный календарь будет насчитывать 247 рабочих и 118 нерабочих дней.
2: По данным геологической службы США, который приводит Рейтер, очаг землетрясения находился на глубине 107 километров. Самые масштабные разрушения зафиксировали в западных регионах страны. В Перейре не выстояло 4-этажное здание, а в Манисалесе упала одна из башен знаменитого неоготического собора. Рейтер отмечает, что обычно при такой глубине очага сильных разрушений не бывает. Однако сейсмологи указывают на большую магнитуду землетрясения, расположение эпицентра на суше и сложную тектонику Колумбии, где сходятся несколько крупных плит. Страна входит в Тихоокеанское огненное кольцо и ежемесячно переживает тысячи небольших землетрясений. После вчерашнего толчка ученые зафиксировали уже больше 20 авторшоков и предупреждают о новых. Как отмечает местный телеканал Noticias Caracol, землетрясение стало первым серьезным испытанием для нового президента Колумбии – Абеларда де ла Эсприэлье. Он вступил в должность всего за 3 дня до катастрофы. После совещаний в Боготе де ла Эсприэлье отправился в пострадавший районы, пообещав лично контролировать работу правительства. В обращении к стране он заявил, что сейчас его главная задача – спасение людей и помощь регионам. Для этого уже созвали Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям и формируют единый координационный штаб. Впрочем, катастрофа может осложнить карьеру нового президента. Де ла Эсприэлье пришел к власти с обещанием заморозить государственные расходы, напоминает Bloomberg. Но теперь правительству придется финансировать масштабное восстановление. Часть депутатов уже предлагает объявить чрезвычайное положение в экономике. Такой режим позволит президенту повышать налоги без одобрения Конгресса. Де ла Эсприэлье считается союзником Дональда Трампа. США уже пообещали выделить $15,5 миллионов на восстановление Колумбии. Однако экономические последствия катастрофы могут быть куда глобальнее, пишет агентство. Оползни перекрыли крупные дороги. В стране нарушено авиасообщение. В отдельных городах повреждены электросети, водопровод и газоснабжение. Весь масштаб ущерба еще предстоит оценить. Одной из наиболее серьезных проблем может стать повреждение кофейного треугольника Колумбии, отмечает CNN. Это горный район

0: Радио Диалог ФМ. КФМ. Послушал, подумал, принял решение. Реклама на Диалог ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикунье. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
6: Натуральный витамин.
5: Папа вкусный сок томатный.
7: Да чего же он приятный.
5: Я прияблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
8: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
9: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
10: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит

0: Лучше и на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Новости страны и мира. О главном.
2: В России необходимо усложнить единый государственный экзамен из-за появления большого количества стобальников. С таким предложением выступил помощник президента Российской Федерации, председатель попечительского совета Российского научного фонда Андрей Фурсенко во время беседы с журналистом «Кремлевского пула» Александром Юнашевым. «Возникает большое количество стобальников. Это означает, что надо менять ЕГЭ», — сказал Фурсенко. Он призвал не бояться того, что изменения могут повлечь уменьшение среднего балла. По его словам, главное — задача – это определить уровень всех ребят и распределить их по этим уровням. Работодатель может не отпустить сотрудника на школьную линейку в честь 1 сентября, даже если ребенок идет в первый класс. Об этом «Москве-24» рассказала юрист в области трудового права и охраны труда Рената Шайдулина. Она пояснила, что День знаний не является официальным праздничным днем, поэтому режим труда работников никак не меняется. Отпустить специалиста в этом случае может только лояльный руководитель, который понимает, как родителям важно быть вместе с детьми на значимых для них мероприятиях. Законно отсутствовать в этот день на рабочем месте можно в случае, если заранее написать заявление на отпуск без сохранения заработной платы. И в завершении выпуска: большой летний бал пройдет 29 августа в Санкт-Петербурге. Об этом газете «Ру» сообщили в пресс-службе мероприятия. Бал состоится в колонном зале президентской библиотеки имени Ельцина на Сенатской площади. Вечер посетят более 400 гостей из России и зарубежья. В Россию приедут дипломаты, представители общественности, деловых и культурных кругов, а также ценители классической музыки и танцев из Германии, Австрии, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Италии и Швейцарии. Организаторы мероприятия планируют воссоздать атмосферу аристократических вечеров 19-го начала 20 века. Их цель – приобщить российскую молодежь к историческим традициям, а также обучить бальным танцам, протоколу и этикету. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.
1: В России вновь обсуждают эксперимент по дистанционной продаже алкоголя через Почту России и Marketplace. Об этом заявил замглавы Минфина Александр Сазанов. Передает РИА Новости его слова. Сейчас вопрос прорабатывает несколько ведомств. Первоначальный эксперимент предлагали провести еще в 2021 году в Москве, Подмосковье и Мордовии. Через интернет планировалось продавать российское вино, а также участвовать могли бы компании с необходимыми лицензиями. Позднее обсуждение приостановили из-за разногласий между ведомствами. В частности, против инициативы выступали Минздрав и Роспотребнадзор. Конкретные сроки запуска эксперимента пока неизвестны. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал региональные власти ввести ограничения на продажу вейпов. По словам Володина, соответствующие законы приняли только 5 регионов. Это Пермский край, Нижегородская, Пензенская, Саратовская, а также Северная Осетия. Он отметил, что люди просили защитить детей и навести порядок в этой сфере и посоветовали субъектам России, где еще не вышли эти решения, знакомиться с опытом других регионов. Володин подчеркнул, что регионы имеют необходимые полномочия для принятия таких решений. Он также напомнил, что закон, запрещающий продажу вейпов детям и рекламу никотинозажающих устройств, был принят еще в 2023 году. В России предложили создавать механизм возврата денег при оказании услуг риэлторам по сделкам, которые суд признал недействительными. Об этом пишут ведомости со ссылкой на материалы к третьему пакету мер по противодействию кибермошенничеству «Антифрод 3». Необходимость это введение специального регулирования деятельности риэлторов вызвана изменением схем мошенничества. Граждане после потери недвижимости остаются без места проживания и становятся более уязвимыми для вовлечения в диверсионную деятельность. В России доходность трехмесячных вкладов достигла 13%. Такую информацию приводит РИА Новости со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Финуслуги». Отмечается, что ставки по более долгосрочным депозитам также растут. В качестве примера агентство приводит доходность по депозитам на 6 месяцев, которая достигла максимальных с конца апреля на 13%. С 1 сентября 2027 года математика, физика, химия, биология в 10-11 классах станут более прикладными. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на Минпросвещение. Изменения предусмотрены новым федеральным образовательным стандартом, на уроках которыми школьники могут столкнуться за пределами класса. Кроме того, в программу войдет работа с нейросетями. Старшеклассники будут изучать основные этапы машинного обучения, устройства моделей искусственного интеллекта, а также принципы их работы. Ученикам предстоит не только пользоваться готовыми нейросетевыми сервисами, но и понимать, как создаются и обучаются подобные системы. Ну и, друзья, правительство рассмотрит вопрос о предоставлении приоритета для отечественных решений в сфере искусственного интеллекта при госзакупок. Такое решение дал премьер-министр Михаил Мишустин. Премьер-министр также рассказал о сотне уже внедренных промышленных систем, которые управляются цехами, логистикой идут уже в Сирию. По его словам, важнейшим управленческие и производственные процессы почти полностью обеспечены отечественными ПО. В России предложили ввести федеральную выплату на подготовку школьников к новому учебному году. По словам заместителя секретаря Общественной палаты Вячеслава Гриба, ее размер может составить 15 тысяч рублей на каждого ребенка с 1 по 11 класс. Он отметил, что семьям приходится покупать не только канцелярию, но и также школьную и спортивную форму и обувь. Новый закон о мониторинге стоимости продовольствия может помочь сдержать рост цен на некоторые товары при определенных условиях сделать дешевле. Об этом порталу nefs.ru рассказал доцент финансового университета Светлана Сазанова. Система позволит проследить весь путь товара от закупки сырья и производства до продажи и определить, на каком этапе произошло подорожание. Для этого уполномоченные ведомства получат доступ к необходимым сведениям, в том числе составляющим налоговую тайну. Кстати, по словам эксперта, если рост стоимости окажется необоснованным, власти смогут быстрее принять меры. Закон ранее подписан. И напомню, что Владимир Путин. Ну и, друзья, Верховный суд разъяснил, что использование магнитных рамок для крепления автомобильных номеров стало по себе и не является основанием для привлечения к ответственности и лишения прав. Об этом пишет РБК. В суде пояснили, что ответственность наступает только в том случае, если установленное на автомобиле устройство позволяет скрыть или изменить государственный номер, либо затруднить его идентификацию. В качестве примера таких устройств приводятся шторки или электромагниты. При этом сама конструкция, рамки или способ крепления номера не является основанием для показания, если он не мешает прочитать регистрационный знак. Верховный суд также планирует отдельно развивать практику по таким делам в одном из обзоров. Получить социальный налоговый вычет за занятием спортом можно при соблюдении ряда условий. Право на вычет имеют граждане, которые уплачивают налог на доходы физических лиц. Оформить его можно на собственные занятия, также на спортивные секции детей и подопечных до 24 лет. Главное условие – спортивная организация или секция должны вводить в перечень Минспорта. Расходы на покупку спортивного инвентаря в налоговый вычет не включаются. Максимальная сумма расходов, учитываемая по всем социальным налоговым вычетам, составляет 150 тысяч рублей. Рассчитать свою сумму можно с помощью калькулятора на госуслугах. госуслугах. Вернуть часть расходов на спорт можно в течение 3 лет после их оплаты. Неиспользованный остаток вычета на следующий год не переносится.
2: Генеральная линия с Дмитрием Дризе.
3: 4-й уголовный суд в Дамаске на заседании 11 августа заочно приговорил Башара Асада к смертной казни. Экс-президент Сирии признан виновным в военных преступлениях, преступлениях против человечности, умышленных убийствах, пытках и незаконном лишении свободы в ходе гражданской войны, которая продолжалась 13 лет и 9 месяцев. К слову, вопрос о ее окончании является по меньшей мере спорным. И вот опять как-то все совпало. Буквально за 2 дня до исторического судебного решения Россия и новые власти Сирии после 18 месяцев очень сложных переговоров решили судьбу военных баз Хмеймим и Тартус. Отныне они станут учебными центрами. Российские инструкторы будут тренировать сирийских военных. Боевая техника и вспомогательные подразделения перебазируются в Ливию. Аэропорт в Хмеймиме и причал номер 4 в порту Тартуса передаются под управление сирийских властей. Однако Москва сможет использовать эти объекты как перевалочный пункт для военного транзита в Африку. Иными словами, военных баз в классическом смысле Россия лишилась. С высокой долей вероятности судьба Асада также все это время негласно обсуждалась, и стороны в итоге договорились. Теперь изгнанник, получается, жизнью обязан российскому президенту. Нынче он из страны невыездной. Но похоже, что это вопрос уже вторичный. Главное, что Российская Федерация в Сирии вроде как остается, но уже явно не в том статусе, что раньше. Теперь эту ближневосточную страну нельзя назвать не то что стратегическим, но и в принципе союзником. Вот уж действительно ушла эпоха, да еще какая. Сначала СССР. Затем и Россия поддерживала династию Асадов 54 года. Общий объем средств, вложенных за это время в дружественный режим, очень трудно посчитать. Речь может идти о десятках и даже сотнях миллиардов долларов, учитывая военную и гуманитарную помощь. Впрочем, как было сказано выше, Россия из Сирии окончательно не уходит. Вместо военного доминирования будет военное партнерство, которое может со временем теоретически перерасти в нечто большее, особенно если учитывать региональную нестабильность. Другой вопрос, насколько это нужно Москве, сложно сказать. При том, что есть очень много желающих играть в тех краях первую скрипку. Среди таковых Турция во главе с ее амбициозным лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
2: Генеральная линия.
1: С начала этого года в Дагестане проведено 638 процедур ЭКО. Об этом сообщает территориальный ФОМС нашей республики. Общая стоимость выполненных процедур составила 68 миллионов рублей. Эта цифра сопоставима 86% от годового плана, когда в год таких процедур должно быть 1420. За аналогичный период прошлого года была выполнена 661 процедура. Это 82% от плана. Лечение бесплодия с использованием вспомогательных технологий включено в базу программы ОМС с 2013 года. Исключение составляет случай использования донорского материала и суррогатного материнства. Чтобы получить направление на ЭКО, семейным парам с диагнозом бесплодия необходимо обратиться в женскую консультацию по месту жительства. В текущем году в рамках программы госгарантии также проводится диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин до 49 лет. За полгода обследования прошли свыше 176 тысяч человек. Бизнес Дагестана начали готовить к применению механизма автоштрафов за нарушение при продаже товаров с обязательной маркировкой. Совещание по этому вопросу прошло еще 10 августа в Минпромторге Дагестана. Во встрече в формате видеоконференции участвовали представители Роспотребнадзора, муниципалитетов и предпринимательского сообщества. Участники рассказали о сроках вступления новых правил в силу в порядке применения автоматических штрафов. Отдельно обсудили профилактические меры и сервисы уведомлений, которые позволяют предпринимателям заранее выявлять и устранять нарушения. Минпромторг и Роспотребнадзор продолжат разъяснительную работу с бизнесом на местах и будут следить за готовностью предпринимателей к переходу на новый режим контроля. Изменения, напомню, что связаны с федеральным законом от 2 мая 2026 года. Почти 450 миллионов рублей господдержки предусмотрено в Дагестане в 2026 году для фермеров и сельхозкооперативов в рамках проекта «Развитие малого агробизнеса». Об этом сообщил замминистр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шамиль Джамалов. На поддержку фермерских хозяйств заложено более 265 миллионов рублей, 17 грантов на общую сумму почти 160 миллионов рублей. На развитие сельхозкооперации предусмотрено около 111 миллионов рублей, более 60 миллионов рублей в виде 11 субсидии. Почти 50 миллионов рублей – грант на развитие кооператива. Кроме того, 7 хозяйств уже получили 65 миллионов рублей на агротуризм. До конца года выделят еще 8 миллионов рублей субсидии. Пакет документов для отбора получателей уже сформирован, что позволит провести процедуру оперативно и прозрачно.
0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
1: 12 августа на календаре. Давайте, друзья, заглянем, что же интересного произошло в истории человечества. Итак, 12 августа 1912 году в России была введена в действие воздухоплавательная часть Главного управления Генерального штаба. Именно эту дату связывают с историей создания российской военной авиации. То есть сегодня профессиональный праздник у тех, кто умеет делать то, что большинство из нас делает только во сне – вставать и взлетать. Правда, утром 12 августа многим из нас сначала нужно не влезть, а хотя бы подняться с кровати. И тут авиация, конечно, бессильна. А еще сегодня, 12 августа, отмечается Международный день молодежи. Его установила, кстати, Генеральная Ассамблея ООН еще в 1999 году. Но у нас в России это празднуется в конце июня. Так что сегодня официально праздник для всех молодых. Хотя здесь возникает главный вопрос. Где заканчивается молодость? В 25 лет человек говорит, я еще молодой. В 30, ну вообще-то тоже, да? А в 35 возраст это состояние души. А вот после 40 уже не просто спрашивают, сколько лет, чтобы не испортить человеку настроение, а как в фильме, знаете, вот «Москва слезам не верит». 40 лет, жизнь только начинается. А еще именно 12 августа в 2000 году произошла трагедия с атомной подводной лодкой «Курск». Лодка затонула в Баренцевом море во время учения, погибли тогда 118 членов экипажа. История, конечно, умеет удивлять. В один и тот же день мы говорили о молодости, авиации, больших достижениях и вспоминаем события, которые навсегда остались трагической страницей нашей страны. А теперь возвращаемся из истории в сегодняшний день, потому что история уже написана, а вот сегодняшний день пока еще нет. И давайте постараемся ее написать на очень даже хорошо. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Реклама на «Диалог FM».
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный?
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
8: Главное событие рынка недвижимости Юга России пройдет в Дагестане 8-9 сентября. Махачкала. Первый форум-выставка «Вектор». Деловая программа мероприятия очень насыщенная. Продажи, инвестиции, AI, сервис, партнерство и налоги в строительстве. На форум съезжаются эксперты по продажам, представители отрасли, специалисты по налогам, архитектуре, строительству и регулированию рынка. Масштаб форума выходит далеко за пределы одного региона. 8-9 сентября. Махачкала. Аллея Резорт. По вопросам участия звоните 8 964 007 3700.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104,8.
9: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
10: Перед подачей заявки на кредит россиянам стоит погасить небольшие займы и закрыть ненужные кредитные карты. Если показатель долговой нагрузки составляет менее 50%, шансы на одобрение заметно возрастают, рассказал эксперт по финансам и кредитам компании «Космовизаком» Григорий Давыдов. Он подчеркнул, что банки стали тщательнее проверять доходы клиентов и учитывать их действующие обязательства. С 1 июля 2026 года при расчете ПДН заявленный заемщиком доход, неподтвержденный документ, учитывается с дисконтом 10%. Поэтому первое правило для желающих получить кредит – подтвердить заработок официальными сведениями, сказал Давыдов. Банк может получить данные Федеральной налоговой службы и социального фонда через цифровой профиль согласия клиента или использовать другие надежные источники информации, пояснил финансист.
9: Копейка рубль бережет.
10: В России самой доступной рыбой стала путасу. Ее средняя отпускная цена в июле составила 82 рубля за килограмм. Об этом сообщили РИА Новости во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников по результатам исследования торговых предложений. Второе место заняла тихоокеанская сельдь со средней стоимостью в 93 рубля за килограмм. Третье место у каспийской тюльки. Ее средняя цена 95 рублей за кило. Следом идут черноморская килька за 97 рублей и атлантическая сельдь за 110 рублей за килограмм. Как рассказал президент ассоциации Герман Зверев, в первый раз организация провела такое исследование 3 года назад, и с тех пор рейтинг серьезно изменился. В топ-5 остались только 3 вида рыб. При этом путасу возглавила рейтинг, а тихоокеанская сельдь стала еще доступнее. Причина – рост объемов вылова и стабильный спрос на внутреннем рынке, заявил эксперт.
9: Деньги дороги, как память.
10: 28% опрошенных россиян считают оформление ипотеки наиболее сложным и эмоционально напряженным финансовым решением. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом Выбер.ру. 41% из них опасаются долгосрочных обязательств, а 27% переживают из-за возможного изменения доходов. 19% беспокоит вероятность роста сопутствующих расходов, а 13% признали, что испытывают дискомфорт дискомфорт из-за большого количества условий и документов. Большинство участников исследования испытывают стресс не только из-за крупных обязательств, но и из-за необходимости выбирать между несколькими вариантами. Так, 33% признались, что большое количество предложений банков и финансовых организаций затрудняет принятие решения. Наиболее высокий уровень финансового стресса зафиксирован среди россиян от 25 лет до 34. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
9: Кошелек.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Жизнь – это план действий. Если у тебя нет плана, ты сам становишься планом другого человека. Одни управляют своей жизнью, а других несет по течению. Один человек, обладающий верой в себе, уделает сотню людей, у которых есть просто желание. Жизнь никогда не даст тебе план действий. Ты должен придумать его сам. Все хотят стать юристами, докторами, инженерами, но никто не хочет остаться забытым. Победители. Разница между ними и простыми зрителями в том, что у победителей есть вера, которая намного превосходит неверие серой массы. Вера настолько сильная, что даже если ты сбит с пути, ты возвращаешься назад, учишься на своих ошибках и в итоге достигаешь своей цели. У тебя есть только одна жизнь, и она начинается сегодня, завтра продолжается и никогда не закончится. Иди и достигай своих целей, поперек ограничений и пределов. Будь победителем.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Дагестане 11 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане во время сильного ливня чиновник спас ребенка. В поселке Шемелькала из-за проливного дождя улицы оказались затопленными, ребенка понесло течение. Замначальника местного муниципального учреждения Магомед Омаров вовремя подоспел на помощь и спас ребенка. Дефицит бюджета России, по данным Минфина, достиг 6,4 триллиона рублей, что составляет 2,8% ВВП. В прошлом году показатель был на уровне 4,6 триллиона. Отмечается, что в федеральном бюджете на этот год дефицит запланирован в размере 3,8 триллиона рублей. Министр Сербии по вопросам евроинтеграции Немани Старович опроверг слухи о возможном введении виз для граждан России. Ранее он отмечал, что правительство Сербии подготовило план по выполнению всех необходимых условий для вступления страны в Шенгенскую зону. По его словам, работы по реализации данного плана планируется завершить к концу следующего года. Китай выразил готовность принять меры в ответ на американские санкции против России. Так, посольство Китая в Америке заявило, что страна предпримет шаги для защиты своих компаний и граждан, если США примут закон с пошлинами для покупателей российских энергоресурсов. Для устранения дефицита мест в высших учебных заведениях, по мнению экс-главы Минобразования Фурсенко, необходимо усложнить ЕГЭ. По его словам, это позволит избежать ситуации, когда большое число абитуриентов с высокими результатами претендуют на ограниченное количество мест. Российские исследователи создали инновационный спрей для борьбы с хронической заложенностью носа. Средство предназначено для людей, страдающих зависимостью от назальных капель. Препарат не имеет аналогов на мировом рынке. При введении в носовую полость спрей преобразуется в гель, что обеспечивает его длительное действие и высокую эффективность. Уже проведенные испытания подтвердили его безопасность и результативность. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от «Элко» и «Билайн» вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. «Элко». Подключайся к своим.

0: Новости спорта.
1: На чемпионате Европы по водным видам спорта российские пловцы выиграли во вторник 3 медали. У Егора Корнева золото на дистанции 50 метров баттерфляем, Иван Кожакин взял серебро на дистанции 100 метров брасом, а в смешанной комбинированной эстафете 4 по 100 Урсиян третье место. За команду выступали Климент Колесников, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова и Александра Кузнецова. На теннисном турнире в Торонто у Дианы Шнайдер откровенно не получился четвертьфинальный матч с Игой Швёнтек. Польская спортсменка выиграла без особых проблем 6-2, 6-1 и теперь сыграет в полуфинале с украинкой Еленой Свитолиной, которая обыграла еще одну россиянку Екатерину Александрову 3-6, 6-0, 6-3. У вратаря сборной России Матвея Сафонова в ПСЖ новый конкурент. Это голкипер сборной Японии Дзион Цудзуки. Пари Сен-Жермен заплатил итальянской Парме за переход японского стража ворот 35 миллионов евро. Вратарь сборной Японии станет уже третьим кипером за последние два года, с которым Сафонову придется конкурировать в ПСЖ. Донарума ушел в Ман-Сити, напомним, а 40-миллионный Шевалье плотно сел в запас и тоже близок к уходу из клуба. С лета 24 года ПСЖ потратил на вратарей уже 110 миллионов евро. Самым дешевым из них стал как раз Сафонов. Россиянина покупали у Краснодара за 20 миллионов евро. Кстати, в среду вечером состоится матч за Суперкубок УЕФА, в котором примут участие ПСЖ и Астон Вилла. В прошлом сезоне ПСЖ выиграл этот трофей у Тоттенхэма. Что касается российской футбольной сборной, то команда в сентябре или октябре проведет товарищеский матч с командой Ирана. Об этом сообщили Федерации футбола Ирана. Где и какого числа сыграют сборные, пока неизвестно. Один из промоутеров чемпиона Всемирной боксерской ассоциации в супертяжелом весе Мурата Гасиева перечислил наиболее вероятных соперников своего подопечного. Поединок с Джаралом Миллером – это противостояние США и России и масштабная международная сюжетная линия. Поединок с Дереком Чесорой в Великобритании – это драма, история и, возможно, последняя возможность для Дерека стать чемпионом в супертяжелом весе. Кабайл – это объединительный бой в Германии, а боксер из Узбекистана Джалолов – еще один захватывающий международный поединок. Мы тщательно рассматриваем все варианты и задаемся одним вопросом – какой бой будет наиболее коммерчески выгодным для Мурата, для супертяжелого веса и интересным с точки зрения спорта, подчеркнул Ивайло Гоцев. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Качхюр. Село в Курахском районе Дагестана. Административный центр муниципального образования сельсовет Качхюрский. Это самое старое село в Курахском районе. Точная дата его возникновения, к сожалению, неизвестна. Расположен аул в крайне трудодоступном месте. Оно представляет собой как бы естественную крепость. Вокруг пастбища, сенокосы, пашни, речки, родники, а на огромных холмах стоит и сам Качхюр. С восточной стороны от любопытных взглядов село закрывает гора Парзу, а с восточно-западной стороны покой и мир качхюрцев охраняет другая гора – Китинкил. В селе до сих пор действует джума-мечеть, построенная в XI веке, и арочный мост на высоте 20 метров. По словам местных жителей, давно еще планировалось переселение жителей из Качхюра, но сельчане передумали и отказались. Но все же после качхюрцы потихоньку начали переселяться на прикутанные земли. А землетрясение 1966 года заставило жителей в массовом порядке переселиться в село Бугдатепе. Качхюр известен своими ашугами, алимами и мастерами. Самый известный из них – классик лезгинской и дагестанской литературы Саид Качхюрский. В годы Великой Отечественной войны на фронт ушло около 160 качхюрцев. Из них 89 человек вернулись к своим семьям, а остальные погибли.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Говорим по делу. Звучим для души. Радио «Диалог».

0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
1: 12 августа в рамках пусковой кампании 1932-1933 годов был введен в строй Днепрогэс, крупнейшая гидроэлектростанция своего времени. Для экономики это был не просто источник энергии, а драйвер индустриализации. Дешевое электричество запустило энергоемкие производства, металлургию, химию, машиностроение. Вокруг станции вырос промышленный кластер с новыми городами, рабочими местами и логистическими возможностями. Плюс шлюзы улучшили речное судоходство, удешевив тем самым перевозки. Так крупный инфраструктурный проект становится фундаментом для целых отраслей и рынков.
0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся

0: вкус, которому можно доверять. Тикуни и курага. Вкусно, союз.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: Бизнес Дагестана начали готовить к применению механизма автоштрафов за нарушение при продаже товаров с обязательной маркировкой. Совещание по этому вопросу прошло еще 10 августа в Минпромторге Дагестана. Во встрече в формате видеоконференции участвовали представители Роспотребнадзора, муниципалитетов и предпринимательского сообщества. Участники рассказали о сроках вступления новых правил в силу в порядке применения автоматических штрафов. Отдельно обсудили профилактические меры и сервисы уведомлений, которые позволяют предпринимателям заранее выявлять и устранять нарушения. Минпромторг и Роспотребнадзор продолжат разъяснительную работу с бизнесом на местах и будут следить за готовностью предпринимателей к переходу на новый режим контроля. Изменения, напомню, что связаны с федеральным законом от 2 мая 2026 года.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: новости страны и мира. О главном.
1: В Госдуме поддержали инициативу о снижении транспортного налога для автомобилей отечественного производства. Об этом агентству городских новостей Москва сообщил председатель Думского комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг. Он назвал эту инициативу хорошей и охарактеризовал свое отношение к ней как позитивное. При этом депутат отметил, что предложение все еще проходит стадию общественного обсуждения, поэтому рано говорить о конкретной величине возможного понижающего коэффициента. Сейчас на сайте Российской общественной инициативы проводится голосование в поддержку петиции с этой идеей. Ее авторы предлагают при расчете транспортного налога устанавливать дифференцированный понижающий коэффициент для машин отечественного производства. В России необходимо усложнить единый государственный экзамен из-за появления большого количества стобальников. С таким предложением выступил помощник президента Российской Федерации, председатель попечительского совета Российского научного фонда Андрей Фурсенко во время беседы с журналистом «Кремлевского пула» Александром Юнашевым. «Возникает большое количество стобальников. Это означает, что надо менять ЕГЭ», — сказал Фурсенко. Он призвал не бояться того, что изменения могут повлечь уменьшение среднего.

0: Балла. По его словам, главная задача – это определить уровень всех ребят и распределить их по этим уровням. И в завершении выпуска церемония открытия недели российского кино прошла на Кубе. Об этом сообщает ТАСС. Старший советник посольства России в Гаване Сергей Пархоменко представил страну на открытии. Он прочел приветствие специального представителя президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкова. В нем чиновник выразил уверенность, что этот фестиваль станет еще одним значимым шагом в развитии межгосударственного культурного диалога между Россией и Кубой. Фильмом-открытием фестиваля стала картина Григория Козинцева «Дон Кихот». На неделе российского кино также представили «Конька-горбунка» Олега Погодина, «По щучьему велению» Александра Войтинского и фильмы о Чебурашке Дмитрия Диченко. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Диалог FM. Это Этикет.
1: Что делать, если смущает стерильность столовых приборов? Ничего. Возможно, не стоит задерживаться в ресторане, который вызывает сомнения. Ведь кто знает, к чему это может привести.
0: Диалог FM. Это Этикет.

0: интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что корни марены, многолетнего травянистого растения, произрастающего в Дагестане, используют для получения естественного красителя, дающего разные оттенки красного цвета? Еще в 1840-х годах это растение, выращиванием которого здесь стали активно заниматься, стало причиной быстрого экономического подъема города Дербента. А уже в 1864 году здесь же была построена краповская фабрика, вырабатывающая ежегодно свыше 17 тысяч пудов растения. Отрадно отметить тот факт, что открытие и внедрение сложного процесса культивирования марены является заслугой жителя Дербента Кербалай Гусейна. Вот что о нем было написано в журнале «Советский Дагестан» номер 5 1966 года. Были и такие растительные краски, которые славились во всем мире. Среди них одно из первых мест по праву занимал ализерин – замечательная красная краска. Его изготавливали из корней марены. Марены постоянно не хватало, она была диким растением. Не удалось приручить марену и жителям Авиньона, а жителю Дербента удалось вырастить марену. В честь Гусейна Кербалая, человека, сумевшего вырастить новые сорта марены, в французском городе Авиньон воздвигнут памятник. Не был забыт Кербалай Гусейн и на родине, где его именем названа одна из улиц в Дербенте.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8. Дорожные новости.
3: Штраф за езду по обочине хотят увеличить вдвое. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. От 7 до 10% водителей ездят без полиса ОСАГО. Такую оценку дал Российский союз автостраховщиков на основе собственных данных. В последние годы статистика улучшается. Несколько лет назад незарегистрированных водителей было больше 10%. Но проблемы остаются. По-прежнему массово ездят без ОСАГО жители Северного Кавказа. В Ингушетии таких 77%. В Чечне около 60%. Впрочем, в ряде регионов доля незастрахованных уже упала до уровня погрешности. Штраф за езду по обочине хотят увеличить вдвое. Национальный автомобильный союз направил инициативу премьер-министру Михаилу Мишустину. Предлагают повысить взыскание с нынешних 2250 рублей до 5000. Инициативу объясняют ростом количества подобных нарушений. А летом из-за увеличения пробок проблема усугубляется. При этом почти в половине регионов России контроля за обочечниками вообще нет. Пока инициативу рассматривают, сейчас штраф за обочину остается прежним. АЗС обяжут наглядно показывать информацию об экологическом классе топлива. Предположительно, отметки будут ставить на колонках рядом с маркой бензина и рядом с кассой. Сейчас оператор обязан по требованию предоставить паспорт на топливо. Но далеко не все водители могут разобраться в физико-химическом составе бензинов разных классов. А необходимость в этом есть. Напомним, ранее правительство разрешило продавать бензин устаревших классов Евро-2 и Евро-3. На машинах с современными моторами его использовать нежелательно. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Цитаты, высказывания, мысли вслух.
1: Рада Михайловна Грановская, доктор психологических наук.
2: Что такое характер? Характер – смесь того, что мы получаем по наследству, и те нагрузки, которые мы получаем в общении. И очень важно, какой у нас будет характер. Он может быть веселый и жизнерадостный, а может быть мрачный и хмурый. Много есть экспериментов, если хотите, можно привести, что проводили запись состояния в 20 лет, а потом еще через 25-30. Так вот, радостные и веселые живут дольше и меньше болеют. И это очень важно. Что главный наш защитник в организме? Главный наш защитник – симпатическая нервная система. Она включается, когда человек делает что-то для него важное и интересное и поддерживает его такую деятельность. Если ему неинтересно, неважно, он через силу, она не включается. И тогда он быстро устает и говорит, что у меня нет сил, я такую тяжелую работу или такую сложную делать не в силах. Ну а зачем нужны отрицательные эмоции? Они нужны для быстрой мобилизации наших сил в трудной ситуации. Все это связано с тем, что мы живем в социальном обществе. Вот человек пришел в возмущение по какому-то поводу. Он кипит, он шипит, он не знает, куда деться. Наконец, все это прорвалось, и он ругается. Ругается, и ему тут становится немножко легче. Значит, что происходит? Мы живем в социальном обществе. Нам хочется стукнуть, крикнуть, выругаться, но мы не имеем права. И вот это «не имеем права» зажимает нам глотку, и не только глотку. Зажимы распространяются от глотки и на легкие, и в конце концов на желудок. Там есть несколько остановок, которые включаются последовательно. Вот социально мы не имеем права проявить себя так, как мы хотим. И это делает зажимы. Но можно зажать одну мышцу, можно другую, а можно получить так называемый мышечный пояс, зажатый. И тогда человек начинает плохо двигаться, медленно реагировать. В общем, мышечный каркас очень плохо влияет на человека. Но мы стали искать способ снять это безобразие. И нашли. Но тут выяснилось, что есть некая заковыка. Ведь он возникал, потому что нам что-то не нравилось. И мы это в себя спрятали. Не только в мышце, но и в памяти. Запретили вспоминать. А когда мы начинаем снимать этот мышечный каркас, то эти воспоминания снова приходят и снова на нас давят. И поэтому очень важно подготовить человека, чтобы он их встретил и оценил на новом поле. То есть помирился с ними. И тогда снимается эта зажатость, и человек снова чувствует себя спокойным и нормально может себя вести. Поэтому, понимаете, это все довольно серьезные вещи.
1: Рада Михайловна Грановская, доктор психологических наук.
0: Мысли вслух.

0: Личный коуч.
1: Согласитесь, гораздо проще предотвратить пожар, чем тушить разгоревшееся пламя. То же самое касается повседневных задач. Если творческий беспорядок царит внутри и снаружи, вы теряете драгоценное время. Стратегия автора заключается в том, чтобы по возможности использовать превентивные меры и рационально пользоваться нашим самым ценным ресурсом — временем. Уделите несколько минут вечером или по выходным для организации пространства и распорядка дня. Порядок дома — порядок в уме. Уборка сэкономит время. Вы больше не будете ждать, пока вас клюнет жареный петух, и начнете решать проблемы до их появления. Ведь правда, что лучше лечить зубы до того, как они заболят. Когда мы плывем по течению проблем, то начинаем действовать слишком поздно. Теперь уже не так важно урегулировать саму проблему, сколько устранить неприятные последствия. Решение возникших трудностей — это видимый процесс. На человека обрушивается проблема, и он героически ее решает. В глазах окружающих такой человек будет настоящим героем, но того, кто решает проблему до ее появления, героем вряд ли назовут. Проблема еще не существует, а значит, нет и подвига. Иногда люди предпочитают не видеть проблему. Автор называет это намеренной слепотой. Если проблемы нет, то и решать ничего не нужно. Но как можно не заметить проблему, спросите вы? Очень просто. То, что является проблемой для одного, будет нормальной ситуацией для другого. Возьмем в пример этого работодателя. Сколько сотрудников покинули его компанию за последние несколько лет? Почему они уволились? Может, их не устраивала рабочая обстановка или руководство? Конечно, люди уходят с работы по ряду причин. Они могли допустить серьезную ошибку, либо им просто захотелось сменить сферу деятельности, мало ли какие обстоятельства. Но если постоянно говорить, мол, что есть, то есть, то есть риск не заметить реальную причину. Масштаб проблемы не важен. Важно то, что сам факт проблемы ускользает из виду. Иногда проще сказать: «Это не моя проблема, пусть ей займется кто-нибудь другой». Даже если проблема не затрагивает вас лично, вы в состоянии сделать первый шаг на пути изменений. Любой человек может высказать свое мнение. Это намного эффективнее, чем продолжать плыть по течению и справляться с неутешительными последствиями. Другая причина игнорирования проблем — слишком целенаправленное движение вперед. Зацикленность на срочном результате. Нехватка времени или денег вынуждает человека на поиски быстрого решения, игнорируя последствия в будущем. Когда проблемы наступают на пятки, действовать нужно здесь и теперь, и неважно, что будет там и потом. Большинству из нас не свойственно плыть против течения. Мы привыкли решать проблемы по мере их поступления. Разберем 6 примеров того, как найти источник проблемы. Застаньте проблему врасплох. Кто, кроме вас, заинтересован в решении этой проблемы? Привлекайте людей, объединяя их общей целью. Пусть каждый сделает свой вклад. Соберите команду единомышленников. В доме не может быть чисто, если убираетесь в нем только вы, а остальные свинячат. Если говорить о работе, то удовлетворенность покупателя должна быть приоритетной задачей каждого сотрудника. Важна слаженная работа системы для достижения общей цели. Маленькими шагами можно прийти к большим изменениям. Попробуйте взглянуть на тревожащую вас проблему с точки зрения другого человека, как бы он поступил в данной ситуации. Чаще всего тот, кто осмелился вынырнуть из воды, способен видеть проблему более ясно. Очень важно учитывать мнение других людей. Они могут знать то, чего не знаете вы. Допустим, вы хотите разбавить коллектив организации новыми лицами, но боитесь перемен и не хотите менять привычное течение дел. Вы всегда старались привлекать сотрудников, которые разделяли вашу точку зрения и во многом мыслили, как вы. Но коллектив требует разнообразия. Нужен свежий взгляд. Вот несколько идей, которые помогут взглянуть на кандидатов по-новому. Если вы всегда брали на работу молодых и перспективных, попробуйте расширить возрастной диапазон и привлечь сотрудников с многолетним опытом. Во время собеседования старайтесь поменьше говорить о жизни и больше о профессиональных качествах соискателя. Попробуйте убрать из резюме фото, год рождения, семейное положение. Это позволит менее предвзято относиться к кандидату. Вы сможете сконцентрироваться на его профессиональных навыках. Маленькие, с виду незаметные изменения приведут к большим переменам. Зрите в корень проблемы. Чем раньше вы идентифицируете проблему, тем больше у вас будет возможностей для ее решения. Не сомневайтесь в своем решении. Плыть против течения кажется неэффективным занятием. Если нет пострадавших, то нет и видимого результата. Сбор и анализ данных важен не только для разработки стратегии, но и для сравнения результатов. Будьте начеку и не признавайте ложных побед. Экспериментируйте и оценивайте. К некоторым проблемам невозможно подготовиться. К природным катаклизмам, например. Если на город обрушится шторм, то лучшая превентивная мера — это подготовка. И наоборот, даже самые благоразумные меры могут повлечь за собой неприятные последствия. Лучший способ профилактики — пробовать новое и получать обратную связь. Начинайте с малого. К примеру, вы хотите перейти от очного формата совещаний с коллегами к онлайн-формату. Можно начать онлайн-совещание с одним отделом, и если этот формат всех устроит, то внедрите это для всех остальных сотрудников. Не забывайте, что лучший способ узнать о действенности метода или продукта — получить как можно больше обратной связи. Однако не каждый готов дать честный отклик, особенно если речь идет о руководителе компании и его решениях. Поэтому проявите уважение и берите в расчет как положительные, так и отрицательные отзывы. Не оказывайте давления. Подумайте об альтернативной стоимости. Плыть против течения проблем зачастую выгоднее. Серьезно, что лучше, ежедневная физическая нагрузка или болезни сердечно-сосудистой системы? Лучше установить противопожарную сигнализацию или тушить уже разгоревшийся пожар? Вкладывать в обучение нанятых сотрудников и поощрять их, или иметь постоянную текучку кадров. Тем не менее, траты на профилактику непросто подсчитать. Можно узнать, сколько стоит операция на сердце, но сколько стоит здоровый образ жизни, сказать сложно. Однако прежде чем плыть против течения, стоит задуматься над вопросами. Каковы издержки данной проблемы? Кто может воздействовать на проблему эффективнее всего? Как привлечь этих людей в команду? Сегодня общество не ценит пловцов против течения и не считает профилактику чем-то героическим. Никто не говорит о том, сколько аварий удалось предотвратить и сколько подростков осведомили о последствиях алкоголя и наркотиков. Тем не менее, этот метод решения проблем самый правильный. Маленькие изменения ведут к большим переменам.
0: Личный коуч.

0: Дагестане 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Хасавюртовском районе продолжаются работы по очистке русла реки Аксайка. Местные власти реализуют меры по восстановлению водного объекта и предотвращению возможных наводнений. В рамках проекта специалисты занимаются расчисткой и благоустройством русла реки. Действия направлены на улучшение пропускной способности и снижение риска затопления прилегающих территорий. Минстрой России направил свыше 314 миллионов рублей на благоустройство 4 дагестанских населенных пунктов – Касумкента, Левашей, Бабаюрта и села Салта. Проекты стали победителями всероссийского конкурса, в котором было подано 582 заявки. Каждому из первых трех поселений будет выделено по 80 миллионов рублей. Салта получит 72,5 миллиона. Банки с 1 марта смогут блокировать переводы с устройств с устаревшей операционкой, модифицированными и неофициальными прошивками. Как объяснил руководитель отдела информбезопасности Citronics Group Артем Герасимов, это связано с тем, что устаревшие версии операционных систем часто содержат известные неисправленные уязвимости, которые активно используются аферистами. Wildberries продлила поддержку продавцов. Компания объявила, что меры поддержки для предпринимателей, работающих по модели FBS и пострадавших от атак ВСУ на склады, будут действовать до 31 января следующего года включительно. Приложение Яндекс.Пэй исчезло из App Store. Представители компании посоветовали отключить автообновление и функцию «Сгружать приложение», чтобы сохранить доступ к сервису. Отмечается, что приложение все еще доступно для загрузки в магазинах для Android, таких как Google Play и RuStore, а также в других подобных сервисах. Поколение зумеров испытывает трудности с математикой, чтением и грамотностью, выяснили ученые. Их средние показатели по дисциплинам оказались ниже, чем у предыдущих поколений. Среди возможных факторов называют смартфоны, ноутбуки и соцсети, которые могут снижать концентрацию и затруднять усвоение информации. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана, от Элко и Билайн, вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Перед подачей заявки на кредит россиянам стоит погасить небольшие займы и закрыть ненужные кредитные карты. Если показатель долговой нагрузки составляет менее 50%, шансы на одобрение заметно возрастают, рассказал эксперт по финансам и кредитам компании «Космовизаком» Григорий Давыдов. Он подчеркнул, что банки стали тщательнее проверять доходы клиентов и учитывать их действующие обязательства. С 1 июля 2026 года при расчете ПДН заявленный заемщиком доход, неподтвержденный документ, учитывается с дисконтом 10%. Поэтому первое правило для желающих получить кредит – подтвердить заработок официальными сведениями, сказал Давыдов. Банк может получить данные Федеральной налоговой службы и социального фонда через цифровой профиль согласия клиента или использовать другие надежные источники информации, пояснил финансист.
0: Копейка рубль бережет.
1: В России самой доступной рыбой стала путасу. Ее средняя отпускная цена в июле составила 82 рубля за килограмм. Об этом сообщили РИА Новости во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников по результатам исследования торговых предложений. Второе место заняла тихоокеанская сельдь со средней стоимостью в 93 рубля за килограмм. Третье место у каспийской тюльки. Ее средняя цена 95 рублей за кило. Следом идут черноморская килька за 97 рублей и атлантическая сельдь за 110 рублей за килограмм. Как рассказал президент ассоциации Герман Зверев, первый раз организация провела такое исследование 3 года назад, и с тех пор рейтинг серьезно изменился. В топ-5 остались только 3 вида рыб. При этом путасу возглавила рейтинг, а тихоокеанская сельдь стала еще доступнее. Причина – рост объемов вылова и стабильный спрос на внутреннем рынке, заявил эксперт.
0: Деньги дороги, как память.
1: 28% опрошенных россиян считают оформление ипотеки наиболее сложным и эмоционально напряженным финансовым решением. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом Выбер.ру. 41% из них опасаются долгосрочных обязательств, а 27% переживают из-за возможного изменения доходов. 19% беспокоит вероятность роста сопутствующих расходов, а 13% признали, что испытывают дискомфорт из-за большого количества условий и документов. Большинство участников исследования испытывают стресс не только из-за крупных обязательств, но и из-за необходимости выбирать между несколькими вариантами. Так, 33% признались, что большое количество предложений банков и финансовых организаций затрудняет принятие решения. Наиболее высокий уровень финансового стресса зафиксирован среди россиян от 25 лет до 34. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Бакни – село Дахадаевского района Дагестана. Входит в сельское поселение сельсовет Судбукский. Ближайшие населенные пункты – Хуршни и Куркимахи. Аул первоначально располагался к северо-западу от хребта Лес и назывался Ника-Гумекала. Причина переселения на нынешнее место неизвестна. Также неизвестна причина переименования села. Одни утверждают, что на месте прежнего расположения села водилось много змей. Другие называют боязнь нападения внешнего врага. В местности старого аула есть родник, который раньше называли Душмана-Гуниц – родник врага. Бакнинцы вели упорные бои с жителями соседних сел Судбук и Шуркли, отстаивая свои земли. В селе есть кладбище, где покоятся бакнинцы, павшие в этих стычках. Это кладбище Хважала Хябри, и расположено оно в местечке, невидимом из села Шуркли.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Почти 450 миллионов рублей господдержки предусмотрено в Дагестане в 2026 году для фермеров и сельхозкооперативов в рамках проекта «Развитие малого агробизнеса». Об этом сообщил замминистр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шамиль Джамалов. На поддержку фермерских хозяйств заложено более 265 миллионов рублей, 17 грантов на общую сумму почти 160 миллионов рублей. На развитие сельхозкооперации предусмотрено около 111 миллионов рублей, более 60 миллионов рублей в виде 11 субсидии, почти 50 миллионов рублей – грант на развитие кооператива. Кроме того, 7 хозяйств уже получили 65 миллионов рублей на агротуризм. До конца года выделят еще 8 миллионов рублей субсидии. Пакет документов для отбора получателей уже сформирован, что позволит провести процедуру оперативно и прозрачно.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру?
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
6: Натуральный витамин.
5: Папа вкусный сок томатный.
7: Да чего же он приятный?
5: Я при яблочный, сливовый, тыквенный и сок вещественный.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: С 1 сентября 2026 года начнут действовать новые правила заключения дистанционных договоров на оказание платных медицинских услуг. Об этом газете «Известия» сообщила медицинский юрист Ирина Гриценко. По словам эксперта, теперь в первую очередь необходимо будет проверять официальный сайт медицинской организации, где должен быть указан перечень услуг, соответствующий реестру лицензий Росздравнадзора. Юрист подчеркнула, что с сентября договор будет считаться заключенным только после акцепта, такого как внесение оплаты. При этом электронная подпись пациента не потребуется. Подтверждением оплаты служит чек. Сведения о нем поступают в налоговую, а платеж, как правило, проводят картой, объяснила специалист. Работодатель может не отпустить сотрудника на школьную линейку в честь 1 сентября, даже если ребенок идет в первый класс. Об этом в Москве 24 рассказала юрист в области трудового права и охраны труда Рената Шайдулина. Она пояснила, что День знаний не является официальным праздничным днем, поэтому режим труда работников никак не меняется. Отпустить специалиста в этом случае может только лояльный руководитель, который понимает, как родителям важно быть вместе с детьми на значимых для них мероприятиях. Законно отсутствовать в этот день на рабочем месте можно в случае, если заранее написать заявление на отпуск без сохранения заработной платы. И в завершении выпуска. Бархатный сезон медленно приходит на юг России, поскольку сильная жара спадает, а морская вода остается теплой для купания. Об этом сообщила ведущий специалист гидромедцентра Людмила Паршина в разговоре с РИА Новости. На юге России постепенно наступает бархатный сезон, так как на Черноморском побережье дневная температура воздуха держится в диапазоне плюс 28, плюс 33. Однако во второй половине недели ожидается снижение показателя, и столбики термометров опустятся ниже плюс 30. Что скажется на температуре воды в море, сказала она. По словам специалиста, классическим бархатным сезоном для курортов является температурный режим в 23-28 днем и 17-20 ночью, а температура морская.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сильбеси». Яблоко богато кверцетином. Это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт. Знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!
1: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Кесип фии хамам ди мурк куна. Когда бедняк зашел в хамам, и вода замерзла. Кесип фии хамам ди мурк куна. Тур види, гордан зидия, меч твой, шея моя. Тур види, гордан зидия. Чирвал мухман, акул есия, знание гость, ум хозяин. Чирвал мухман, акул есия. И чикапуни гзафван, пустая посуда громче звенит. И чикапуни гзафван. Фиқи не кайхаит анижеда, и тим хунух герек. Каждый может стать мулой, но не каждый мужчиной. Фиқи не кайхаит анижеда, и тим хунух герек.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный?
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в миг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
8: Притчи народов мира.
9: Один легкомысленный ручей запамятовал, что своими водами он обязан дождю. После сильного ливня он так непомерно раздулся, что, утратив скромность, вознамерился стать полноводной рекой. Чтобы расширить русло, разбушевавшийся не на шутку ручей принялся подтачивать берег, размывая землю и обрушивая камни. Но вот ветер разогнал тучи, и снова выглянуло яркое солнце. Сам того не ведая, строптивый ручей оказался пленником сооруженной им запруды. Дабы не превратиться в грязную лужу и не высохнуть на солнцепеке, ему пришлось немало попотеть, плутая среди разбросанных камней, прежде чем он смог спуститься в долину и отдать свои воды их законной хозяйке — реке.
10: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
8: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Крайне важным аспектом бизнес-этикета в Японии является обмен визитками между сторонами. Обмен визитками рассматривается как обязательная часть бизнес-протокола или же как официальное знакомство. Поэтому обратите внимание, что японцы не перейдут к обсуждению дела, пока процедура обмена визитками не будет завершена. Японцы называют визитки словом «мэйши». Для них визитка является лицом человека, поэтому японцы никогда не будут экономить на своих визитках. Визитки в Японии изготавливаются из высококачественных материалов и хранятся в специальных визитницах. Японцы, само собой, ожидают, что их иностранные партнеры будут также приходить на встречи с подготовленными и переведенными визитками. Если уж не на японский, то хотя бы на английский язык. Прийти на переговоры без таких визиток означает совершенно не подготовиться к встрече. Если же встреча будет проходить не в России, а в Японии, то рекомендуется все же подготовить несколько визиток с переводом на японский язык. Японцы обязательно оценят такое внимательное отношение с вашей стороны. Обратите внимание, что перевод информации о вас и вашей компании на визитке обязательно должен быть грамотным и точным, поскольку визитка в данном случае является лицом вашей компании, и японцы уже по ним могут составить свое первое впечатление о вас. А первое впечатление всегда самое сильное. Ваши визитки обязательно должны содержать такую информацию, как название вашей компании, вашу официальную должность, ваше имя, адрес, телефон и электронную почту. Обратите внимание на порядок расположения информации на японских визитках. Японцы в первую очередь делают акцент на компании и уже только потом на должности и имени человека.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Замечали, что когда вы улетаете в другую страну на отдых, то ощущаете себя совсем иным человеком? Кажется, что нет ничего общего между тем, кто вот еще неделю назад жил в городе и ходил на работу, и этим совершенно преобразившимся человеком, загорающим на пляже и посещающим музеи. Так вот, согласно последним теориям личности, между этими людьми действительно мало общего. Все дело в том, что мы словно хамелеон, способный моментально переключаться между разными идентичностями. Нам кажется, что мы всегда один и тот же человек, но в действительности все гораздо сложнее. Например, согласно исследованиям, дома и на работе мы совсем по-разному себя ведем. В рабочей среде мы иначе себя чувствуем, по-другому думаем, и нас даже интересуют разные вещи. Переключение идентичностей случается и в гораздо более тонких моментах. Например, если вы будете говорить с человеком высокого статуса, ваш голос автоматически станет выше обычного. И чем более высокий статус собеседника, тем выше будет ваш голос. Дело в том, что высокий голос звучит сабмиссивно, а низкий – доминантно. И изменяя свой голос, делая его более похожим на голос подчиненного, мы подчеркиваем свое слабое положение. Причем происходит это незаметно для нас. По сути, изменяется наша идентичность. Нам кажется, что мы все тот же самый человек, говорим как обычно, но по факту тот человек, кем мы являемся и кем мы себя ощущаем, постоянно изменяется вслед за изменениями окружающего мира. Наша личность складывается из наших друзей, вида работы, которую мы по какой-то причине делаем, страны, в которой мы живем, и даже того, что мы видим в окружающем мире, например, из архитектуры города и вида квартиры, в которой мы живем. В науке это называется place identity. Это идея о том, что изменяя окружение, мы влияем на нашу внутреннюю сущность. Например, если в школьном кабинете переставить мебель вот таким образом, плохое поведение учеников становится гораздо более редким, а их вовлеченность в предмет вырастает. И судя по всему, дело не в том, что стулья стоят как-то по-особому, влияет сама трансформация окружающего мира. Другими словами, если изменить внешнюю реальность, то наше поведение, а иногда и видение самих себя, тоже начнет меняться. Ровно как изменяется поведение отстающих студентов, которых переводят из одного университета в другой университет такого же уровня. Эти недавно еще слабые ученики вдруг начинают преуспевать в учебе. Дело не в том, что программа стала проще, а в том, что изменение внешнего мира позволило перевернуть мир внутренний. Студент буквально стал другим человеком, а переезд позволил это изменение создать. То есть, среда – это и есть мы. По крайней мере, отчасти. И поэтому, если вы ленитесь и вот уже полгода не можете заставить себя заняться важным делом, попробуйте изменить мир вокруг вас. Например, переставить мебель в квартире. Это, на первый взгляд, незначимое действие во внешнем пространстве может запустить цепную реакцию и стать отправной точкой новой внутренней жизни. В науке это называется эффектом свежего начала. Ученые заметили, что если ставить цели в начале нового года, месяца или недели, то их гораздо легче достигать. Символические даты придают нам дополнительные мотивации. Например, начать систематически ходить на тренировки с понедельника оказывается на 63% легче, чем со вторника. Когда мы приближаемся к юбилею, мы чаще начинаем задумываться о смысле жизни и изменять ее, причем эти изменения гораздо более эффективны. Например, 48% всех, кто пробегает марафон, это люди, которые совсем недавно отпраздновали юбилей. Однако, как выражаются исследователи, эффект свежего начала не ограничивается особыми датами. Он касается вообще любых изменений в жизни. Когда вы переезжаете в другую страну, квартиру или даже просто переустановив Windows, наблюдаете чистый рабочий стол, появляется окошко для более эффективных внутренних изменений. Психологи считают, что это помогает отличить бывшего себя от нового себя, разделить их, приоткрыв себя с чистого листа. Итак, если вы нуждаетесь в таком разделении, если по какой-то причине застряли в пучине лени, протаптывая тропинку от дивана к холодильнику, то есть смысл переставить их местами и, зацепившись за это визуальное изменение в окружающем мире, изменить самого себя. Честь и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Первая кредитная карта появилась не так давно, в середине 20 века. Она изменила привычку людей платить. Раньше деньги нужно было иметь в кармане. Теперь достаточно было маленького куска пластика. Иногда самая большая революция помещается в кошельке.
1: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: В Дагестане 13 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Чародинском, Кайтакском и Дахадаевском районах из-за аварийных отключений электроэнергии без света остались 20 сел, в которых проживают более 5500 человек. Работы по восстановлению электроснабжения проводятся силами трех бригад специалистов. Минпромторг России потребовал от несуществующего Ботлихского радиозавода вернуть субсидии на сумму 65 миллионов рублей. Кроме того, ведомство считает, что предприятие должно дополнительно выплатить 32 миллиона за невыполнение условий, связанных с использованием госфинансирования. Налоговая также обратилась в суд с требованием признать компанию банкротом. Дагестанский застройщик СЗ «Караван» вошел в пятерку крупнейших девелоперов России по объему новых объектов, выведенных на рынок в июле этого года. Компания представила один дом, включающий 1600 квартир общей площадью 75 тысяч квадратных метров. Среди всех субъектов по площади новых объектов, введенных в эксплуатацию в июле, Дагестан занял 14 место. Информация опубликована на едином ресурсе застройщиков. Персональные данные почти всех граждан Казахстана продаются в Даркнете всего за полбиткоина. База включает в себя паспортные данные, номера телефонов, адреса электронной почты, пароли, места работы и даже сканы документов 15 миллионов человек, что составляет 3/4 населения страны. В Китае фермер, следуя рекомендациям чат-бота, обработал поле кунжута химикатами, что привело к потере почти всего урожая на площади в 10 гектаров. Выяснилось, что один из предложенных препаратов был несовместим с кунжутом, и уже на следующий день растения начали массово увядать вместе с сорняками. Позднее ИИ признал, что виной всему мог стать именно этот гербицид. Ученые из Лондонской школы экономики выяснили, что люди с высоким IQ поздно ложатся спать и позже встают по выходным. Выяснилось, что люди со средними показателями засыпают после 12 ночи, а с IQ ниже 75 – в 23:41. Это связано с тем, что обладатели высокого интеллекта легче нарушают традиционные режимы дня. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: В Бирмингеме на чемпионате Европы по легкой атлетике итальянка Надия Батаклетти, как и на предыдущем Евро 2 года назад, вновь выиграла 5000 метров. Это ее 3-я золотая награда на европейских первенствах за карьеру. Она неоднократный призер чемпионатов мира и серебряный призер Олимпийских игр. Президент Международной федерации футбола Джани Инфантино получил поддержку от Федерации футбола Мексики благодаря обещанию перевести организацию из Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна в Южноамериканскую конфедерацию футбола. Один из аргументов в пользу перехода Федерации футбола Мексики в Южноамериканскую конфедерацию – возможное расширение чемпионата мира до 64 команд, поскольку Южная Америка получит дополнительное количество мест в турнире, то сборная Мексики с высокой долей вероятности пройдет отборочный этап. При этом поддержка Инфантино может быть обусловлена еще и желанием Мексики принять клубный чемпионат мира в 2029 году. Когда на поле футболисты клуба «Бодø/Glimt» скучно не бывает, норвежцы в прошлом розыгрыше потрепали нервы многим именитым клубам, добравшись до 1/8 финала Лиги чемпионов, и вот в новом розыгрыше они вышли, правда, не без приключений, в раунд плей-офф, то есть остался всего один шаг, чтобы вновь попасть в основную сетку соревнований. В 3-м квалификационном раунде «Бодø/Glimt» после ничьей на выезде 3-3 принимал бельгийский «Юнион», и вновь была зафиксирована ничья, но уже 2-2, причем норвежцы дважды вели в счете. Только за 3 минуты до окончания дополнительного времени во 2-м экстратайме «Бодø/Glimt» забил и выиграл 3-2. Из других результатов предварительного раунда Лиги чемпионов обращает на себя внимание, что не смогла пробиться в плей-офф Црвена Звезда, которая дома уступила 0-2 Хапоэлю из Беэр-Шевы. Сошел с дистанции и Олимпиакос, который в дополнительное время 1-2 проиграл в Нидерландах клубу Неймеген. Турецкий Фенербахче дважды обыграл австрийский Штурм из Граца, в первой игре дома 2-0 и на выезде 1-0. Французский Лион после проигрыша 1-2 в гостях Пражской Спарте попытался отыграться дома, и у Лиона это получилось. Французы выиграли 3-0 и вышли в следующий раунд. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Анди – село в Ботлихском районе Дагестана. Административный центр Андийского сельсовета. Расположено на левом берегу реки Унсатлин, в 14 километрах к северо-востоку от села Ботлих. Население примерно 6,5 тысяч жителей. Историческая область компактного расселения андийцев Андия – обширный котлован, образованный Андийским хребтом и его отрогами. Белоснежный скальный хребет занимает всю северную границу, ограждая Андию от холодных ветров, смягчая ее климат. Андия считалась трудодоступной. Дороги, соединяющие ее с внешним миром, запирались оборонительными сооружениями на юге – Мунинской башней, а на севере – крепостью Буцурха. Раньше Андия была покрыта лесами, однако хозяйственная деятельность, особенно пастбищное скотоводство, сильно изменили ландшафт Андии. Сейчас здесь расположены многие государственные учреждения, дающие работу местным жителям – больница, школы, полиция. Также ныне многие жители выезжают на заработки.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
3: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
4: Многочисленные исследования в области сомнологии показали, что правильный и качественный сон не просто ежедневная потребность человеческого организма. Он залог физического и психического здоровья. Нарушение сна ведет к таким заболеваниям, как ожирение и диабет, болезням сердечно-сосудистой и нервной системы. Эксперт Юлия Орлова, нутрициолог с медицинским образованием, абсолютно верно подмечает о необходимости здорового сна нормальной продолжительности от 7 до 9 часов нам говорят с детства. Но почему-то сон у нас никогда не в приоритете. В ежедневнике у нас запланировано много дел, но время на сон никогда. И именно сном мы жертвуем, когда надо сделать что-то срочное и важное, например, сдать вовремя проект или подготовить отчет. Режим питания, движение и сон – это базовые вещи нашего хорошего самочувствия. Питание насыщает, движение дает энергию, а сон задает ритм всем обменным процессам. Остается добавить, что сон гораздо важнее для налаженной работы всех процессов в организме человека и нормализации его веса, нежели многочисленные диеты. Без здорового, полноценного сна диета просто перестает работать.
3: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 12 августа 1928 года в Москве открылся парк Горького. Сегодня мы воспринимаем парки как места отдыха, а тогда это был масштабный инфраструктурный проект с сильным экономическим эффектом. Парк создавал рабочие места, развивал торговлю и общепит, запускал новые форматы досуга. Это пример того, как инвестиции в городскую среду формируют целые сегменты экономики, от проката и аттракционов до услуг и впечатлений. И этот принцип работает до сих пор. Комфортная городская среда повышает потребительскую активность и делает город привлекательным для бизнеса. Хороший парк – это не статья расходов бюджета, а инвестиция. Он увеличивает трафик, создает спрос и помогает развиваться малому и среднему бизнесу вокруг себя. По сути, парк Горького стал одним из первых примеров того, как грамотно спроектированное общественное пространство становится драйвером локальной экономики. И этот урок актуален для любого города.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
3: Реклама на Диалог FM.
4: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса. Это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
5: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Россияне получат равные части зарплаты в первую и вторую половину сентября, рассказал газете «РУ» кандидат экономических наук Игорь Балынин. Трудовым кодексом Российской Федерации установлено, что выплата зарплаты производится не реже, чем два раза в месяц, сказал экономист. Причем выплата оклада за каждую из частей месяца осуществляется с учетом приходящегося числа рабочих дней, добавил эксперт. В сентябре 2026 года для работающих по пятидневной рабочей неделе рабочих дней будет 22, в первой половине сентября 11 рабочих дней и во второй половине сентября также 11. Соответственно, с точки зрения распределения величины выплаты оклада в аванс и итоговый расчет за сентябрь в 2026 году при прочих равных перекосов не будет. Треть опрошенных россиян, обращающихся за микрозаймами, делают это не для крупных покупок или непредвиденных расходов, а для того, чтобы внести очередной платеж по уже имеющемуся кредиту. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного юридической компанией. Подобная практика – один из признаков финансовых трудностей, когда собственных доходов уже недостаточно для выполнения кредитных обязательств, человек начинает искать быстрые источники денег. Наиболее доступным вариантом становится микрозайм, которые можно оформить за несколько минут онлайн, отметили специалисты. По их словам, таким образом заемщик не уменьшает свою задолженность, а лишь переносит проблему на более поздний срок, зачастую увеличивая общую сумму переплаты. И в завершении выпуска «Большой летний бал» пройдет 29 августа в Санкт-Петербурге. Об этом газете «РУ» сообщили в пресс-службе мероприятия. Бал состоится в колонном зале президентской библиотеки имени Ельцина на Сенатской площади. Вечер посетят более 400 гостей из России и зарубежья. В Россию приедут дипломаты, представители общественности, деловых и культурных кругов, а также ценители классической музыки и танцев из Германии, Австрии, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Италии и Швейцарии. Организаторы мероприятия планируют воссоздать атмосферу аристократических вечеров 19-го – начала 20 века. Их цель – приобщить российскую молодежь к историческим традициям, а также обучить бальным танцам, протоколу и этикету. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль, окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!

0: Личный коуч.
1: Куда вложить 100 тысяч рублей? Вы начали зарабатывать деньги и откладывать их. Куда бы эти средства вложить? В фондовый рынок, биткоин, золото, недвижимость? Забудьте об этом. И вообще, на начальном этапе обходите все вышеперечисленное стороной. Лучшая инвестиция, которую вы можете сделать сейчас, вложиться в освоение нового навыка. Такое вложение окупится 100 крат. Каждого человека можно сравнить с компанией. У компании есть доходы и расходы, активы и пассивы. Акции растут и падают. Самое ценное вложение – это вы. Зачем гнаться за доходностью в 8%, когда у вас есть акции, потенциальный доход от которых составит 10 000%? Развивайте свои навыки. Как это сделать? Выберите высокооплачиваемый навык, который пользуется спросом и интересен вам. Например, программирование или продажи. Шаг второй. Найдите обучающую литературу или запишитесь на онлайн-курс. Это можно сделать, например, на платформах Яндекс.Практикум или Skillbox. Шаг третий. Посвящайте учебе хотя бы 20 минут в день. Шаг четвертый. Применяйте полученные знания на практике. Найдите работу на фрилансе или пройдите стажировку. Ваша главная инвестиционная цель – финансовая свобода. Раньше я думала, что для того, чтобы стать финансово свободным, сначала нужно разбогатеть. Оказалось, все с точностью да наоборот. Обретение финансовой свободы означает, что у вас больше нет необходимости в трудоустройстве, потому что ваш пассивный доход покрывает ежемесячные расходы. Появившееся свободное время вы можете вложить в новые проекты или бизнес. Достичь финансовой свободы не так сложно. Когда вы обретаете цель, распоряжаться деньгами становится проще. Вы знаете, что от вас требуется. Создать пассивный доход, который покроет все траты. И тогда вам больше не придется работать. Вы обретете свободу.
0: Личный коуч. Реклама на Диалог ФМ.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Энергия – это самый главный ключевой ресурс любого человека. У вас может быть время, у вас может быть цели, планы, но если у вас нет энергии, все это бесполезно. Вы не добьетесь ничего, пока вы не сможете или не научитесь управлять своей энергией. Для того, чтобы эффективно управлять своей энергией, нужно понять, какие существуют виды энергии у человека. У человека существует 4 основных вида энергии. Первый вид энергии – это физическая энергия. Это базовая энергия, которая является основой для всех остальных видов. Второе – это эмоциональная энергия. Третье – это ментальная энергия. Четвертое – это духовная энергия. Вы знаете, для того, чтобы хорошо себя чувствовать, быть воодушевленным, проявлять любопытство, исследовать и чего-то добиваться, очень важное значение имеет ваш уровень эмоциональной и духовной энергии. Проблема в том, что к выгоранию приводит именно отсутствие эмоциональной энергии прежде всего, а потом и духовной энергии. Почему сегодня я не затрагиваю вопросы физической энергии? Потому что это более простая энергия, и как управлять физической энергией практически знает каждый из вас. Хороший сон, правильная еда, умеренная физическая активность – это все восполняет вам физическую энергию. А вот эмоциональная энергия, с ней все гораздо сложнее. Для того, чтобы понять, что такое эмоциональная энергия, давайте рассмотрим такой вопрос. Эмоциональная энергия, за что она отвечает? Она отвечает за все наши чувства и все наши ощущения от этой жизни. Откуда она появляется и что является источником эмоциональной энергии? Источниками эмоциональной энергии являются 5 вещей или 5 источников. Первое – это достаточная физическая энергия, потому что если вы уставший, голодный, холодный, то у вас эмоциональная энергия, позитивная эмоциональная энергия будет на нуле. Вас будет обуревать негативная эмоциональная энергия. Второе – это позитивные эмоциональные ситуации. Каждый раз, когда вы ходите на какой-нибудь стендап, на вечер юмора там, или куда-то, на веселую вечеринку, у вас появляется, увеличивается позитивная эмоциональная энергия. Третий источник – это люди, которые создают положительный настрой. Поэтому очень важно окружать себя людьми, которые на позитиве, которые все время относятся к жизни позитивно и ко всем проблемам относятся позитивно. Четвертое – это положительные чувства и ощущения, которые вы сами испытываете, которые в свою очередь зависят от 5-го источника – это позитивного отношения к миру. Пока вы не смените свои убеждения и не смените свои очки, через которые вы смотрите на мир, на позитивный взгляд, вам будет сложно управлять своей эмоциональной энергией. Для того, чтобы управлять энергией, существует 4 основных способа. Первый, самый главный способ – это сокращение потерь вашей энергии. Дело в том, что каждый день вы теряете очень много энергии за счет фоновых активностей, которые забирают буквально, высасывают из вас энергии. Поэтому сокращение потерь – это вот, знаете, если ваше тело как дуршлаг, из которого там выливается вода, да, но дуршлаг водой вы не наполните. То же самое, если у вас не прекратить утечку энергии, то вы не наполнитесь этой энергией. Второе инструмент – это эффективное использование существующей энергии. У вас уже существующая энергия есть. Так вот, нужно научиться ее эффективно использовать. Третье – это эффективное восполнение энергии. Вам нужно научиться эффективно восполнять энергию, которая у вас потеряна. И четвертое – это расширение вашего энергетического потенциала. Это, вот, грубо говоря, расширение вашего ковшика или дуршлага для того, чтобы больше энергии у вас было. Первый инструмент управления энергией – как вам сокращать потери энергии. Для того, чтобы эффективно сокращать потери энергии, для этого нужно сначала осознать, что у вас есть потери энергии. Потому что мы живем ежедневной жизнью и как-то само собой привыкли к тому, что у нас постоянно есть какие-то забиратели энергии. И мы с этим живем и на это даже не реагируем, не осознаем. Для нас это является привычным образом жизни. Поэтому первое, нужно осознать, что у вас есть потери энергии. Второе, вам нужно определить источники потери этой энергии. И вот сейчас я вам расскажу 6 основных, наиболее частых причин потери вашей эмоциональной энергии. энергии. Когда я буду вам рассказывать, обязательно это экстраполируйте на себя и посмотрите, откликается или нет, происходит с вами такое же или нет. Я уверен, у каждого это происходит, поэтому поделитесь в комментариях, какие из этих причин есть в вашей жизни. Итак, первая большая причина потери вашей эмоциональной энергии – это неправильный образ жизни. Банально, неправильный образ жизни. Это недосып, это недоедание, это минимальные физические нагрузки, там еще что-то. Помните, я говорил, что для того, чтобы у вас эмоциональная энергия была полная, для этого нужно заботиться о том, чтобы физическая энергия была полная. Вторая причина – это страх, негативные мысли, желание казаться, а не быть на самом деле. Это вот эти страшные такие дырки, которые высасывают из вас энергию. Вот страх и беспокойство о будущем особенно, сожаление о прошлом. Вот эти все моменты, они в фоновом режиме высасывают из вас энергии, которую вы даже не замечаете. Просто переживание, хроническое переживание страха, она лишает вас огромного количества эмоциональной энергии. Потому что человек, который переживает страх, стресс, негативные мысли, он не может смеяться, он не может расслабляться, он все время напряжен. Третья причина – это поведение, неправильное поведение, когда, ну, например, когда работа забирает все время, когда вы все время посвящаете только работе, когда у вас отсутствует баланс. Баланс разных сфер жизни – это работа, семья, ваши хобби, ваше личное время должно быть обязательно в течение дня. То есть не надо посвящать все свое время, всю свою энергию только одной части вашей жизни. Особенно в поведенческих причинах я хотел бы отметить такие вещи, как незаконченные дела и незакрытые гештальты. То есть если вы какие-то дела не закончили, то они пожирает очень много энергии. Обязательно закрывайте, заканчивайте дела. Законченные дела высвобождают огромное количество энергии, которое до этого уходило на контроль или на переживание об этом. Многие молодые люди ко мне обращаются и говорят, ну как же так, о каком балансе может идти речь, если в молодые годы нам нужно заработать деньги, нам нужно создать бизнес, чего-то добиться, поэтому мы специально делаем перекосы и работаем там по 14-15 часов в день. На что я ответил бы так, ну обычно отвечаю так, ребята, вопрос в том, что вы пытаетесь компенсировать свою неэффективность за счет большего вовлечения и за счет больше затрат своей энергии. Ведь это же можно было бы компенсировать эффективностью. Если вы занимаетесь работой 14-15 часов в день, то я вам прямо скажу, что вы просто неэффективны. Значит, вы неправильно выстроили свой график работы, и вы занимаетесь неважными делами. Дело в том, чтобы для того, чтобы добиваться любых целей в жизни, вам достаточно 6 или 8 часов рабочего времени. Смотрите, каждый раз, обратите себе внимание на такую вещь, каждый раз, когда вы не укладываетесь в 8 часов рабочего времени, это говорит только об одном, что вы неэффективны. И вам нужно не увеличивать то время, которое вы тратите на работу, а вам нужно увеличивать и направлять внимание на повышение своей эффективности. Внедрите себе кайдзен час каждое утро и анализируйте, где вы неэффективны, что вы можете делегировать, что вы можете, может, вам можно найти помощника, либо не делать какие-то рутинные вещи, какие-то рутинные вещи передать. Если вы каждый день будете заниматься повышением своей эффективности, то вам не потребуется тратить так много времени и энергии на работу. Четвертая причина – это неправильные отношения. Неправильные отношения с другими людьми – это незакрытые обязательства, это неправильно выстроенные ожидания в отношении других людей, это утечка эмоциональной энергии через встречи и занятия, которые не приносят вам энергию, а наоборот высасывают. Вы, наверное, сами замечали очень много раз в жизни, когда после какой-то встречи вы чувствовали себя как выжатый лимон. Или, например, когда вы занимаетесь каким-то делом, это дело вас выматывает. Поэтому хороший лайфхак по пути я вам скажу. Просто сделайте дневник и пишите туда все, чем сегодня в течение дня занимались. И сделайте один столбец которую гласит энергия, эмоциональная энергия. И пишите напротив каждой встречи и напротив каждого дела, которым вы занимались, напишите, это вам принесло энергию или забрало энергию. Таким образом, вы будете воочию видеть, какие встречи и какие задачи забирают у вас энергию. И ваша задача каждый день сокращать количество встреч и задач, которые забирают энергию, и увеличивать количество встреч и задач, которые приносят вам энергию. Пятая причина – это страсти. Это излишнее потребление, это игры, особенно азартные игры, это социальные сети, то есть это любая зависимость, любая форма зависимости. Зависание в том же ТикТоке, в социальных сетях, и из-за этого прокрастинация и нежелание что-то делать. И вообще социальные сети очень часто вызывают эффект FOMO, это с английского языка fear of missing out, или страх потери или упущенной жизни. А вот эти все вещи являются огромной причиной утечки вашей эмоциональной энергии. И шестая причина – это внешние причины. Так как мы не живем в вакууме, мы живем в социуме, то вокруг нас очень много внешних причин, которые прямо влияют на наше эмоциональное состояние. Это могут быть и оскорбления, хамство, зависть окружающих, осуждение других людей, критика. То есть все действия незнакомых вам людей, которые вылились на вас. Это там хамство кассира какого-нибудь, может быть, продавца и так далее. То есть вы этим управлять не можете, их поведением, но вы вполне можете управлять своей реакции на их поведение. Поэтому, когда вы сталкиваетесь с такой реакцией или с таким поведением окружающих, враждебным поведением в отношении вас, не пытайтесь исправить их. Меняйте свое отношение или меняйте свою реакцию к этому поведению. Таким образом, мы рассмотрели 6 основных причин. Конечно же, причин гораздо больше, но это основные причины. И даже если вы будете обращать на эти основные причины, и применять те лайфхаки и инструменты, которые я вам озвучил, это гораздо облегчит вашу жизнь.
0: Мысли вслух.

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Вы только открываете бизнес или уже ведете дело, и кажется, платите слишком много налогов. Возможно, вам не кажется. ОСН, ОСНОП, ПСН. Для неспециалиста эти аббревиатуры звучат как сложный код. При этом правильно подобранная система налогообложения может сэкономить десятки, а то и сотни тысяч рублей в год. Сегодня разберемся, какая система подойдет именно вам. Упрощенка – это самая популярная система среди малого и среднего бизнеса. Ее достаточно просто применять, а налоговую нагрузку можно уменьшить, особенно если выбрать подходящий вариант ОСН. Первый вариант – ОСН – доходы. Налоговая ставка 6% от всех доходов. Ставка может быть снижена до 1% на региональном уровне. Упрощенка подойдет небольшим компаниям с небольшими расходами. Например, если вы оказываете услуги консалтинга, репетиторства, ремонт одежды. Второй вариант – ОСН – доходы минус расходы. Налоговая ставка 15% от разницы между доходами и расходами. Ставка может быть снижена до 5% на региональном уровне. Кстати, при этой системе из налога можно вычесть страховые взносы. Подойдет компаниям или ИП с высокими расходами, которые можно подтвердить. Например, магазин закупает товары у поставщиков, получается значительно снизить налогооблагаемую базу за счет расходов. Важный момент. С 2025 года бизнес, который работает на упрощенке, тоже обязан исчислять и уплачивать НДС. ОСНО – это самое сложное система больше подходит для крупного бизнеса. На этой системе нужно платить НДС, налог на прибыль, НДФЛ и налог на имущество. Чаще всего общую систему налогообложения используют крупные компании. Например, если вы сотрудничаете с большими предприятиями, которые требуют выставления счетов фактур с НДС. Что важно знать? Налоговая автоматически установит общую систему для ИП или ООО сразу при регистрации, если в течение 30 дней не подать заявление на использование специального режима налогообложения. Патентная система налогообложения. Суть патентной системы – вы покупаете патент на определенный вид деятельности на срок от 1 до 12 месяцев. Стоимость патента зависит от потенциального дохода, который устанавливает регион. Эта система налогообложения может применяться только индивидуальными предпринимателями. Патент подойдет ИП, которые занимаются небольшим бизнесом с четко определенным видом деятельности. Например, парикмахерские услуги, ремонт обуви, небольшая розничная торговля или бизнесу с сезонным характером работы. Например, если вы открываете летнее кафе или занимаетесь продажей новогодних товаров. У патента много плюсов. Например, уже не нужен сложный бухучет и налоговые декларации. А вот вести книгу учета доходов все равно придется. Как выбрать систему налогообложения? Оцениваем масштаб бизнеса. Если вы только начинаете или бизнес небольшой, выбирайте упрощенку или патент, если позволяет вид деятельности. Второе. Учитываем доходы. Для услуг с небольшим расходом выгодно ОСН доходы. Для торгов или производства ОСН – доходы минус расходы или общая система. Если вы сомневаетесь, какую систему выбрать, обратитесь к специалистам.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

0: В Дагестане 14 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Рио главы Дагестана Федор Щукин накануне подписал указ о введении режима ЧС в части Гергебельского района. Решение направлено на ликвидацию последствий стихийного бедствия, вызванного комплексом неблагоприятных погодных условий в июле. Начальник Главного управления МЧС России по Дагестану Муслим Деврижбеков распорядился представить к награде чиновника из Унцукульского района Магомеда Омарова за спасение ребенка. В Шамиль-Кале после интенсивных дождей девочку унесло течением реки. Увидев, что ребенок находится в опасности, Омаров без колебаний бросился на помощь. Несмотря на сильное течение и неблагоприятные погодные условия, ему удалось подплыть к девочке и извлечь ее из воды. В сентябре состоится первый выпуск студентов военного учебного центра при Дагестанском гостехническом университете. Центр был открыт 2 года назад. Сейчас в нем обучаются около 200 студентов дневной формы обучения, которые получают основную профессию и параллельно проходят военную подготовку. Для центра создана необходимая инфраструктура. Аудиториям присвоены имена героев России. Вложения россиян в акции российских компаний достигли самого низкого уровня за последние 6 лет, составив всего 3,5%, об этом пишет РБК. Аналитики указывают, что некоторые инвесторы потеряли доверие к фондовому рынку и предпочли перевести свои средства в другие финансовые инструменты или разместить их на депозитах, учитывая привлекательные процентные ставки. Япония ужесточила правила получения визы для россиян. Теперь для успешного прохождения визового процесса необходимо предоставить оригиналы документов, подтверждающих наличие работы и уровень дохода. В России продажи китайских и отечественных автомобилей достигли паритета. По данным Автостата, за первые месяцы года китайские марки реализовали около 300 тысяч машин. Лидером среди китайских авто стал ХВЛ, который разошелся тиражом примерно в 100 тысяч единиц. Среди российских брендов первое место заняла «Лада» с показателем чуть более 180 тысяч проданных автомобилей. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Дорожные новости.
1: Штраф за езду по обочине хотят увеличить вдвое. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. От 7 до 10% водителей ездят без полиса ОСАГО. Такую оценку дал Российский союз автостраховщиков на основе собственных данных. В последние годы статистика улучшается. Несколько лет назад незарегистрированных водителей было больше 10%. Но проблемы остаются. По-прежнему массово ездят без ОСАГО жители Северного Кавказа. В Ингушетии таких 77%. В Чечне около 60%. Впрочем, в ряде регионов доля незастрахованных уже упала до уровня погрешности. Штраф за езду по обочине хотят увеличить вдвое. Национальный автомобильный союз направил инициативу премьер-министру Михаилу Мишустину. Предлагают повысить взыскание с нынешних 2250 рублей до 5000. Инициативу объясняют ростом количества подобных нарушений. А летом из-за увеличения пробок проблема усугубляется. При этом почти в половине регионов России контроля за обочечниками вообще нет. Пока инициативу рассматривают, сейчас штраф за обочину остается прежним. АЗС обяжут наглядно показывать информацию об экологическом классе топлива. Предположительно, отметки будут ставить на колонках рядом с маркой бензина и рядом с кассой. Сейчас оператор обязан по требованию предоставить паспорт на топливо. Но далеко не все водители могут разобраться в физико-химическом составе бензинов разных классов. А необходимость в этом есть. Напомним, ранее правительство разрешило продавать бензин устаревших классов Евро-2 и Евро-3. На машинах с современными моторами его использовать нежелательно. Еще больше новостей на портале колес.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Соборный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Кулар – лезгинское село в Дербентском районе Дагестана. Исторически оно образовано путем переселения в данную местность 30 семей прежних рабов из Дербента. Отсюда и название «Кулар», что в переводе с тюркского означает «рабы». В середине 50-х годов в селе были переселены жители сел Шемихюр и Тетель. Село Кулар расположено в 5 километрах южнее железнодорожной станции Билиджи вдоль дороги Ростов-Баку на границе Дербентского и Магарамкентского районов. Известно, что город Дербент в период раннего феодализма сыграл важную роль в бесконечных войнах между северными и южными завоевателями, а это способствовало впоследствии развитию торговых отношений с Востоком и росту производительных сил в юго-восточной части Дагестана. Иранские завоеватели, отступая от Дербента, стали наносить как можно больше вреда местному населению. Видимо, не обошло это бедствие и село Кулар, которое находилось на пути отступления завоевателей. Переселение куларцев на новое, вероятно, произошло после разрушения старого села персидскими завоевателями. Известно, что население занималось садоводством, огородничеством, скотоводством и торговлей. Плодородные земли вокруг села всегда давали хорошие урожаи. Жители обеспечивали себя хлебом и заготавливали корм для скота. В 1911 году в селе Кулар была построена мечеть на средства Бубы Гаджиева. А до этого, в 1905 году, в селе открылись фельдшерские пункты. Защита Отечества стояла главной задачей для всех народов огромной страны. Из села Кулар, по имеющимся сведениям, на фронт Великой Отечественной войны ушли 19 человек, из которых с полей сражения не вернулись 10.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Сын давно не навещал родителей. Жил он в большом городе, был богатым купцом и владел огромным магазином. Каждый месяц присылал родителям деньги, а по праздникам – подарки. Конечно, мать с отцом скучали по сыну и часто звали его в гости. Но в будни тот был занят в магазине, а в праздники пировал с друзьями, такими же знатными купцами. Все было хорошо, пока воры не подожгли его магазин. Воров поймали и посадили в тюрьму, но купцу от этого легче не стало. Его магазин и склады с товарами сгорели дотла. Пошел купец к банкиру, чтобы занять деньги на строительство нового магазина. А тот говорит: «Я не даю деньги в долг беднякам. Не хочу, чтобы их сажали в тюрьму за неуплату долга». Отказали купцу в помощи и все его друзья. В этот момент он получил письмо от отца. «Сынок, слышали мы о твоем несчастье. Скорее приезжай. Из высокого дерева листья падают к корням». Ничего не понял купец, но все-таки решил съездить навестить родителей, которых не видел уже много лет. Грустный вошел он в родительский дом. Мать захлопотала, не знала, куда усадить сыночка, чем накормить. А отец принес сумку, полную денег, и сказал: «Сынок, здесь деньги, которые ты нам присылал, да еще и мои сбережения. Не беспокойся, мы сами себя можем прокормить. Главное, не забывай, что мы твои корни, и чаще к нам возвращайся».
1: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру?
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8. Новости страны и мира. О главном.
6: Глава Минтранса России Андрей Никитин предложил ввести государственное регулирование стоимости проезда в общественном транспорте на региональном уровне, об этом сообщает РИА Новости. Министр отметил, что финансирование общественного транспорта в регионах исторически осуществляется по остаточному принципу, из-за чего многие маршруты работают без регулируемых тарифов, перевозчики устанавливают цены самостоятельно. Здесь решение переход общественного транспорта на контрактную систему, то есть регулируемые тарифы, сказал Никитин. Он уточнил, что в этом случае заказчик в лице региона или города будет определять параметры движения, регулярность, график работы и классы транспортных средств. Депутаты Госдумы предложили изменить ГОСТ автомобильных номеров. Об этом пишет РИА Новости. Соответствующее обращение направлено председателю правительства Михаилу Мишустину. Депутаты подготовили к рассмотрению в первом чтении новую редакцию законопроекта, по которому владельцам автомобилей разрешат за оплату резервировать через госуслуги индивидуальные ГОСТ-номера на авто. Обновленный стандарт мог бы закрепить форматы индивидуальных регистрационных номеров, а законопроект распространить на них механизм платного выбора через портал госуслуги, говорится в сообщении. И в завершении выпуска, в 2026 году чаще всего начинающих специалистов нанимают компании из сфер продаж, логистики, производства, розничной торговли и транспорта. Об этом газете «Известия» рассказали

Доброго дня, уважаемые слушатели «Радио Диалог». С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологий сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Бизнес Дагестана начали готовить к применению механизма автоштрафов за нарушение при продаже товаров с обязательной маркировкой. Совещание по этому вопросу прошло еще 10 августа в Минпромторге Дагестана. Во встрече в формате видеоконференции участвовали представители Роспотребнадзора, муниципалитетов и предпринимательского сообщества. Участники рассказали о сроках вступления новых правил в силу в порядке применения автоматических штрафов. Отдельно обсудили профилактические меры и сервисы уведомлений, которые позволяют предпринимателям заранее выявлять и устранять нарушения. Минпромторг и Роспотребнадзор продолжат разъяснительную работу с бизнесом на местах и будут следить за готовностью предпринимателей к переходу на новый режим контроля. Изменения, напомню, что связаны с федеральным законом от 2 мая 2026 года.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
8: Главное событие рынка недвижимости Юга России пройдет в Дагестане 8-9 сентября. Махачкала. Первый форум-выставка «Вектор». Деловая программа мероприятия очень насыщенная. Продажи, инвестиции, AI, сервис, партнерство и налоги в строительстве. На форум съезжаются эксперты по продажам, представители отрасли, специалисты по налогам, архитектуре, строительству и регулированию рынка. Масштаб форума выходит далеко за пределы одного региона. 8-9 сентября. Махачкала. Аллея Резорт. По вопросам участия звоните 8-964-007-3700.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
9: Диалог ФМ. Это этикет.
10: Тонкости сервировки, детали расположения бокалов, правила столового этикета для левши ничем не отличаются. Нож в правой руке, а вилка в левой. Но при этом, если нужно, левша может перекладывать приборы из руки в руку. Хоть и это нежелательно.
9: Диалог FM. Это этикет.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Перед подачей заявки на кредит россиянам стоит погасить небольшие займы и закрыть ненужные кредитные карты. Если показатель долговой нагрузки составляет менее 50%, шансы на одобрение заметно возрастают, рассказал эксперт по финансам и кредитам компании «Космовизаком» Григорий Давыдов. Он подчеркнул, что банки стали тщательнее проверять доходы клиентов и учитывать их действующие обязательства. С 1 июля 2026 года при расчете ПДН заявленный заемщиком доход, неподтвержденный документ, учитывается с дисконтом 10%. Поэтому первое правило для желающих получить кредит – подтвердить заработок официальными сведениями, сказал Давыдов. Банк может получить данные Федеральной налоговой службы и социального фонда через цифровой профиль согласия клиента или использовать другие надежные источники информации, пояснил финансист.
0: Копейка рубль бережет.
1: В России самой доступной рыбой стала путасу. Ее средняя отпускная цена в июле составила 82 рубля за килограмм. Об этом сообщили РИА Новости во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников по результатам исследования торговых предложений. Второе место заняла тихоокеанская сельдь со средней стоимостью в 93 рубля за килограмм. Третье место у каспийской тюльки. Ее средняя цена 95 рублей за кило. Следом идут черноморская килька за 97 рублей и атлантическая сельдь за 110 рублей за килограмм. Как рассказал президент ассоциации Герман Зверев, первый раз организация провела такое исследование 3 года назад, и с тех пор рейтинг серьезно изменился. В топ-5 остались только 3 вида рыб. При этом путасу возглавила рейтинг, а тихоокеанская сельдь стала еще доступнее. Причина – рост объемов вылова и стабильный спрос на внутреннем рынке, заявил эксперт.
0: Деньги дороги, как память.
1: 28% опрошенных россиян считают оформление ипотеки наиболее сложным и эмоционально напряженным финансовым решением. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом Выбер.ру. 41% из них опасаются долгосрочных обязательств, а 27% переживают из-за возможного изменения доходов. 19% беспокоит вероятность роста сопутствующих расходов, а 13% признали, что испытывают дискомфорт из-за большого количества условий и документов. Большинство участников исследования испытывают стресс не только из-за крупных обязательств, но и из-за необходимости выбирать между несколькими вариантами. Так, 33% признались, что большое количество предложений банков и финансовых организаций затрудняет принятие решения. Наиболее высокий уровень финансового стресса зафиксирован среди россиян от 25 лет до 34. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Диалог FM. О самом главном, нужном и важном.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья. Меня зовут Глеб, и сегодня мы продолжим разговор об изучении языков. Я, как и большинство людей, познакомился с английским в школе на специальных уроках. И как и для большинства, это знакомство было абсолютно бесполезным. Обычная школьная система почти всегда хуже, чем бесполезна, и скорее учит сдавать тесты, чем учить язык. Но если вы оказались жертвой школьной системы и успели потерять всякую надежду на освоение языка, не переживайте, у вас есть все шансы наверстать упущенное. Однако наверстывать нужно правильно, поэтому давайте взглянем на суть этого процесса. Во-первых, знаете ли вы, что 14% американцев, свободно владеющих английским, не умеют читать и писать? В Индии же количество таких людей превышает четверть населения. Это довольно большие и грустные цифры, но они раскрывают природу языка, а именно, вам не нужны учебники, чтобы владеть языком. Как думаете, смогли бы вы говорить на русском языке, если бы не пришли в школу и не узнали о том, что такое существительное и прилагательное? Ответ очевиден, а все потому, что знание языка не зависит от знания правил, по которым работает этот язык. Поэтому золотое правило изучения языков звучит так: сначала практика, потом теория. В изучении языков практика побеждает теорию. Но почему? Это легко понять, если посмотреть на то, как мы учимся ходить. Вряд ли родители рисовали для вас графики того, как и под каким углом нужно прикладывать силу, чтобы не потерять равновесие. Вряд ли они расписывали формулы и строгие физические законы, прежде чем вы сделали свой первый шаг. Нет, вы просто смотрели, как это делают другие, и пытались повторить. Да, физика — это полезное знание, и оно достойно изучения. Но не тогда, когда ты учишься ходить. Пытаясь ходить, нужно ходить. Язык работает точно так же. Согласно теории Стивена Крашена, ведущего мирового лингвиста, по-настоящему выучить язык можно только если он приобретен бессознательно путем освоения входящего материала. Более того, в своих последних исследованиях он не нашел ни одного полиглота, который бы изучал языки иначе. То есть те, кто знает много языков, постоянно в них погружаются, что является большей частью их практики. Конечно, они не избегают учебников, но и не делают их основой своего обучения. Большая часть процесса – это восприятие языка. Окружи себя им настолько, что твой мозг будет вынужден его выучить. Но как еще можно погружаться в язык? Ну, например, смотреть фильмы с субтитрами на том языке, который вы пытаетесь выучить. Согласно исследованию 2016 года, таким образом мы улучшаем навык владения языком на 17%. Однако если субтитры на родном языке, то улучшения составляют 0%. Поэтому смотреть фильмы с русскими субтитрами – это плохая практика. Итак, большую часть времени, которое вы посвящаете на изучение языка, следует посвятить погружению в натуральную речь. Но, конечно, знать язык – это не просто понимать, о чем вам говорят, нужно еще и самому уметь говорить. Произношение очень важно. Поэтому есть вторая часть практики – пытайся повторять. Я бы назвал эту технику подражанием. В 2015 году вышло исследование, подтверждающее, что техника подражания наиболее эффективна, чтобы улучшить произношение. Особенно у начинающих. И, наконец, третья часть практики. Изучаем теорию и заучиваем новые слова. Это важный шаг, но по значимости он последний. На этом этапе подключаются техники изучения языков, многие из которых могут быть чрезвычайно полезны. Например, отрабатывать грамматические упражнения, учить слова перед сном и использовать технику интервального повторения для увеличения словарного запаса. На этой ноте мы прощаемся. Успешного вам изучения языков, чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В 18 веке тысячи людей бросали дома и ехали искать золото. В Калифорнию отправились фермеры, моряки и авантюристы. Многие не нашли золото, но именно они построили новые города. Иногда погоня за деньгами меняет историю.
1: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
2: Цитаты, высказывания, афоризмы.
3: Желаю счастья всем, кто любит и любим. Ведь жизнь без красок делает безликим и мир, и жизнь, и радость, и любовь. Любите, чтобы вас любили вновь.
4: Омар Хайям, великий персидский философ.
2: Мысли вслух.

0: В Дагестане 15 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Чародинском, Кайтакском и Дахадаевском районах из-за аварийных отключений электроэнергии без света остались 20 сел, в которых проживают более 5500 человек. Работы по восстановлению электроснабжения проводятся силами трех бригад специалистов. Минпромторг России потребовал от несуществующего Ботлихского радиозавода вернуть субсидии на сумму 65 миллионов рублей. Кроме того, ведомство считает, что предприятие должно дополнительно выплатить 32 миллиона за невыполнение условий, связанных с использованием госфинансирования. Налоговая также обратилась в суд с требованием признать компанию банкротом. Дагестанский застройщик СЗ «Караван» вошел в пятерку крупнейших девелоперов России по объему новых объектов, выведенных на рынок в июле этого года. Компания представила один дом, включающий 1600 квартир общей площадью 75 тысяч квадратных метров. Среди всех субъектов по площади новых объектов, введенных в эксплуатацию в июле, Дагестан занял 14 место. Информация опубликована на едином ресурсе застройщиков. Персональные данные почти всех граждан Казахстана продаются в Даркнете всего за полбиткоина. База включает в себя паспортные данные, номера телефонов, адреса электронной почты, пароли, места работы и даже сканы документов 15 миллионов человек, что составляет 3/4 населения страны. В Китае фермер, следуя рекомендациям чат-бота, обработал поле кунжута химикатами, что привело к потере почти всего урожая на площади в 10 гектаров. Выяснилось, что один из предложенных препаратов был несовместим с кунжутом, и уже на следующий день растения начали массово увядать вместе с сорняками. Позднее ИИ признал, что виной всему мог стать именно этот гербицид. Ученые из Лондонской школы экономики выяснили, что люди с высоким IQ поздно ложатся спать и позже встают по выходным. Выяснилось, что люди со средними показателями засыпают после 12 ночи, а с IQ ниже 75 – в 23:41. Это связано с тем, что обладатели высокого интеллекта легче нарушают традиционные режимы дня. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L0TU0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: На чемпионате Европы по водным видам спорта российские пловцы выиграли во вторник 3 медали. У Егора Корнева золото на дистанции 50 метров баттерфляем, Иван Кожакин взял серебро на дистанции 100 метров брасом, а в смешанной комбинированной эстафете 4 по 100 Урсиян третье место. За команду выступали Климент Колесников, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова и Александра Кузнецова. На теннисном турнире в Торонто у Дианы Шнайдер откровенно не получился четвертьфинальный матч с Игой Швёнтек. Польская спортсменка выиграла без особых проблем 6-2, 6-1 и теперь сыграет в полуфинале с украинкой Еленой Свитолиной, которая обыграла еще одну россиянку Екатерину Александрову 3-6, 6-0, 6-3. У вратаря сборной России Матвея Сафонова в ПСЖ новый конкурент. Это голкипер сборной Японии Дзион Цудзуки. Пари Сен-Жермен заплатил итальянской Парме за переход японского стража ворот 35 миллионов евро. Вратарь сборной Японии станет уже третьим кипером за последние два года, с которым Сафонову придется конкурировать в ПСЖ. Донарума ушел в Ман-Сити, напомним, а 40-миллионный Шевалье плотно сел в запас и тоже близок к уходу из клуба. С лета 24 года ПСЖ потратил на вратарей уже 110 миллионов евро. Самым дешевым из них стал как раз Сафонов. Россиянина покупали у Краснодара за 20 миллионов евро. Кстати, в среду вечером состоится матч за Суперкубок УЕФА, в котором примут участие ПСЖ и Астон Вилла. В прошлом сезоне ПСЖ выиграл этот трофей у Тоттенхэма. Что касается российской футбольной сборной, то команда в сентябре или октябре проведет товарищеский матч с командой Ирана. Об этом сообщили Федерации футбола Ирана. Где и какого числа сыграют сборные, пока неизвестно. Один из промоутеров чемпиона Всемирной боксерской ассоциации в супертяжелом весе Мурата Гасиева перечислил наиболее вероятных соперников своего подопечного. Поединок с Джарелом Миллером – это противостояние США и России и масштабная международная сюжетная линия. Поединок с Дереком Чисорой в Великобритании – это драма, история и, возможно, последняя возможность для Дерека стать чемпионом в супертяжелом весе. Кабайл – это объединительный бой в Германии, а боксер из Узбекистана Джалолов – еще один захватывающий международный поединок. Мы тщательно рассматриваем все варианты и задаемся одним вопросом – какой бой будет наиболее коммерчески выгодным для Мурата, для супертяжелого веса и интересным с точки зрения спорта, подчеркнул Ивайло Гоцев. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Почти 450 миллионов рублей господдержки предусмотрено в Дагестане в 2026 году для фермеров и сельхозкооперативов в рамках проекта «Развитие малого агробизнеса». Об этом сообщил замминистр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шамиль Джамалов. На поддержку фермерских хозяйств заложено более 265 миллионов рублей, 17 грантов на общую сумму почти 160 миллионов рублей. На развитие сельхозкооперации предусмотрено около 111 миллионов рублей, более 60 миллионов рублей в виде 11 субсидии, почти 50 миллионов рублей – грант на развитие кооператива. Кроме того, 7 хозяйств уже получили 65 миллионов рублей на агротуризм. До конца года выделят еще 8 миллионов рублей субсидии. Пакет документов для отбора получателей уже сформирован, что позволит провести процедуру оперативно и прозрачно.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 12 августа 1912 года, день рождения отечественной военной авиации. Тогда издали приказ о создании воздухоплавательной части Главного управления Генштаба. С этого момента авиация стала системной задачей, централизованными запусками, подготовкой кадров и развитием инфраструктуры. Военно-воздушные силы быстро превратились в одного из крупнейших заказчиков для промышленности. Под их нужды развивались металлургия, двигателестроение, приборостроение. Требования к прочности и легкости самолетов толкали вперед технологии сплавов, а авиадвигатели позже стали базой и для других отраслей. В советское время авиапром стал опорой экономики. Вокруг заводов вырастали целые промышленные кластеры. Формировались конструкторские школы, строились испытательные базы. Авиация задавала стандарты точности, которые потом распространялись на точное машиностроение и электронику. Сегодня технологии, рожденные для обороны, это композиты, цифровые авианики, беспилотные платформы, а все это дает задел и для гражданской сферы, от пассажирских лайнеров до логистики и спутниковой связи. Так, День военно-воздушных сил – это еще и про экономику компетенций. Тысячи предприятий и конструкторских бюро, чьи разработки работают на всю страну.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8. Новости страны и мира. О главном.
3: В России необходимо усложнить единый государственный экзамен из-за появления большого количества стобальников. С таким предложением выступил помощник президента Российской Федерации, председатель попечительского совета Российского научного фонда Андрей Фурсенко во время беседы с журналистом «Кремлевского пола» Александром Юнашевым. «Возникает большое количество стобальников. Это означает, что надо менять ЕГЭ», — сказал Фурсенко. Он призвал не бояться того, что изменения могут повлечь уменьшение среднего балла. По его словам, главное задание — задача – это определить уровень всех ребят и распределить их по этим уровням. Работодатель может не отпустить сотрудника на школьную линейку в честь 1 сентября, даже если ребенок идет в первый класс. Об этом «Москве-24» рассказала юрист в области трудового права и охраны труда Рената Шайдулина. Она пояснила, что День знаний не является официальным праздничным днем, поэтому режим труда работников никак не меняется. Отпустить специалиста в этом случае может только лояльный руководитель, который понимает, как родителям важно быть вместе с детьми на значимых для них мероприятиях. Законно отсутствовать в этот день на рабочем месте можно в случае, если заранее написать заявление на отпуск без сохранения заработной платы. И в завершении выпуска: большой летний бал пройдет 29 августа в Санкт-Петербурге. Об этом газете «Ру» сообщили в пресс-службе мероприятия. Бал состоится в колонном зале президентской библиотеки имени Ельцина на Сенатской площади. Вечер посетят более 400 гостей из России и зарубежья. В Россию приедут дипломаты, представители общественности, деловых и культурных кругов, а также ценители классической музыки и танцев из Германии, Австрии, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Италии и Швейцарии. Организаторы мероприятия планируют воссоздать атмосферу аристократических вечеров 19-го – начала 20 века. Их цель – приобщить российскую молодежь к историческим традициям, а также обучить бальным танцам, протоколу и этикету. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода Кикуни. И сегодня она посвящена соку манго под брендом Сильбейси. Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат с освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротинам. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например, с горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината – источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа – они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится суперполезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрат тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом. На сегодня все. Будьте здоровы, друзья, и выбирайте вкусную пользу. До новых встреч в эфире.
1: Будете в Хиве. Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Кесип фии хамам ди мурк хуну. Когда бедняк зашел в хамам, и вода замерзла. Кесип фии хамам ди мурк хуну. Тур види, гордан зидия, меч твой, шея моя. Тур види, гордан зидия. Чирвал мухман, акул есия, знание гость, ум хозяин. Чирвал мухман, акул есия. Ичи капуни гзафван. Пустая посуда громче звенит. Ичи капуни гзафван. Фиқи не кайхаит анижеда. И тим хунух герек. Каждый может стать мулой, но не каждый мужчиной. Фиқи не кайхаит анижеда. И тим хунух герек.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
3: В Казахстане там буквально там бизнесы люди создают для родственников, прям открывают отделы. Вот. А ты помогаешь родственникам? Может быть, ты тоже стал вот уже казахом и по полной программе, значит, как ты это делаешь? Поделись, пожалуйста.
4: Одна из главных системных проблем в Казахстане – трайбализм, как раз о котором ты сказал. Это то, что ты должен тянуть своих родственников. Вот представь себе, что ты живешь вот в такой системе координат, вот тебя назначили сейчас там главой какой-то крупной компании. Или ты сам создал какой-то достаточно большой бизнес. У тебя есть братишка какой-то, который другой. Вот он не такой успешный, как ты. Вот он там не стал главой госкорпорации, может, он в чем-то другом прекрасен. Если ты не будешь его тянуть, если ты не назначишь его, не возьмешь его к себе на работу, то твоя мать будет тебя очень сильно осуждать за это. У тебя нету никакого выбора, по большому счету. Ты начинаешь придумывать, как тебе решать этот квест. Как тебе во всю эту партию еще своего братишку куда-нибудь так засунуть, чтобы вреда, по большому счету, не было. И родственники были довольны, и дело это не вредило. И этот квест приходится решать абсолютно всем. В России же по-другому это работает. У нас культурно это просто по-другому работает. У нас традиционно, ну, не знаю, там, члены одного дачного кооператива, однокурсники. Ну, то есть, там, как-то мы формируем свои команды, в том числе как-то из своих друзей, из своих сокурсников, своих, там, не знаю, членов школы дзюдо, как у нас там элита это делает. А в Казахстане это не так. Ну и, конечно, это другой немножко, другой отбор. Но то есть ты все-таки в университете, когда ты один и тот же университет закончил, то это люди все-таки, ну, более-менее одного типажа.
3: Так ты решаешь программу с родственниками, давай.
4: Слушай,
3: тебя же тоже осуждают.
4: Слушай, ну у меня среди моих топ-менеджеров точно никаких родственников нету. Я всегда стараюсь максимально себя отделить от процесса принятия решений. Я всегда стараюсь честно прийти к менеджерам своим и сказать: ребята, как бы понравится специалист, как бы берите на общих основаниях. Не понравится — шлите нахрен. Ну, то есть там не надо делать что-то, потому что он мой брат, или от того, что он там мой дядя, или от того, или еще почему-то. Но я, опять же, родственникам всем своим говорю, что, ребята, на вас все будут смотреть через призму меня. Все потом будут, даже если вы действительно построите потрясающую карьеру и окажетесь суперкрутым специалистом, все будут говорить о том, что он просто братишка и, в общем...
3: Волосатая лапа.
4: Да.
3: Слушай, я, когда родственников беру на работу, я их сразу предупреждаю: вы будете работать в два раза больше, зарплата у вас будет в два раза меньше, и все равно, когда у вас, если что-то получится, все скажут: это он сделал, и волосатая рука. Я говорю: идешь в таких условиях? Многие говорят: не-не, так не подходит.
5: Когда я увидел твой продукт «Ипотека», я сразу подумал: блин, ну вот был нормальный этот самый парень. Да, помогал людям, ну, возможно, сформировать какие-то пассивные инвестиционные там стратегии, там, снизить транзакционные издержки, да, и так далее. Вот. И тут вдруг бах — ипотека.
4: А почему ипотека — это большое добро, с моей точки зрения, в целом?
5: Ух ты!
4: Давай попробуем о добре и зле поговорить.
5: Давай, да.
4: У нас нет в 20 лет, когда мы заводимся семьей, как правило, у нас еще нет возможности. Нам нужно покупать себе машину, нам нужно покупать себе квартиру, у нас появляются дети какие-то. Но далеко не у всех есть возможность жить там в родительском доме, и желание, на самом деле. Всех хочется свою семью и свой дом заполучить. И ты воруешь свои будущие доходы, на самом деле, когда берешь ту же самую ипотеку. Но ценность этих будущих доходов в будущем гораздо ниже. Да, в 50 ты будешь зарабатывать 10 раз больше, но деньги тебе нужны эти сейчас.
5: 13%, которые я вижу там, стоимость, это же очень много. И это очень большая кабала.
4: Почему не надо бояться ставки в 13%? Потому что жилье за последний год в Алма-Ате подорожало больше, чем на 15%. То есть, условно говоря, ты купил актив, ты этот актив через год можешь продать больше, чем ты заплатил, дороже, чем ты заплатил, по сути, за аренду денег. И цены на жилье в тенге, они росли всегда просто по мере обесценения самого тенге. У тебя за эти 15 лет, которые ты будешь выплачивать долг за свой дом, у тебя вырастет зарплата, на самом деле, просто в среднем. Если ты будешь делать все правильно, то твоя зарплата в течение 15 лет, она станет, во-первых, в любом случае больше из-за инфляции. Во-вторых, скорее всего, ты еще какую-то карьеру построишь, и у тебя она в реальном выражении тоже станет больше. И это то, что очень сильно, на самом деле, будет дисциплинировать тебя. У тебя такое обратное потребление, ты сначала купил, а потом на нее копишь. По сути, выплачивая эту самую ипотеку. И да, безусловно, ты переплачиваешь определенную часть процентов за то, что ты уже живешь в этой квартире, и она уже твоя. Но на второй стороне ты выигрываешь рост стоимости этого имущества, которое ты купил. Когда у тебя есть экономический рост, это точно хорошая идея. Когда у тебя нет экономического роста и нет роста цен на активы, то использовать дорогие кредиты для покупки на самом деле любого имущества, товаров, недвижимости – это большое зло. Когда твои доходы растут медленнее, чем ставка по кредиту, которую ты платишь, и ты финансируешь свое потребление этим, это почти всегда зло.
5: Ну да, давай. Если доходы человека будут расти, я как раз, каждое «если», я предупреждаю, это вопрос, конечно, не нулевой вероятности, да, но мы знаем, что работодатели не всегда, так сказать, прислушиваются к словам Тимура по поводу роста зарплаты. Да? Мне кажется, все достаточно давно известно, что финансовая грамотность низкая, и люди, когда берут долг на много-много-много лет и обслуживают его, то никакой квартиры у них нет, потому что тот актив, который якобы у них есть, он не их.
4: Нет, он их.
5: Он их, но он полностью заложен.
4: Да.
5: Поэтому по нормам, так сказать, чей он, я так скажу, он не их. Потому что если они пропускают хотя бы один платеж, и если два, то этот актив выставляется и моментально реализуется.
4: Через год примерно, ну окей.
5: Ну, нюансы такие, знаешь, сокращение, увольнение и так далее, то люди теряют квартиру.
4: Да, они их выгонят из арендованной квартиры точно так же.
5: Да. Поэтому мне гораздо больше нравится первая часть нашего разговора, когда ты помогаешь людям расширять доходы. Я всегда говорю следующее. Ну, у каждого же человека есть такой запрет, ну, некий моральный или стопер, какие виды бизнеса ты никогда бы не купил. Вот я, например, никогда бы не вошел там, не знаю, в алкогольный бизнес, там, не знаю, сигаретный. Ну, там, я не говорю там про какие-то криминальные там истории. У тебя есть такие какие-то вот, ну?
4: Внутренне не хочется инвестировать в то, что ты сам, в общем, мягко говоря, не одобряешь.
5: А вдруг ты одобряешь?
4: Я не одобряю, в общем-то, там ни алкоголь, ни в, ну, ни различные виды наркотиков, к которым алкоголь тоже, безусловно, относится, ни в банковском самом секторе, знаешь, вот хочется избегать, по крайней мере, какой-то максимальной токсики. И в...
5: Ипотека — это уже на грани.
4: Блин, да, ну, нет, за гранью точно совершенно находится, например...
5: Ну что за гранью в банке? Ну, вот,
4: кредиты с очень высокими процентными ставками.
5: Да,
4: ну, то есть вот различные кредиты, микрофинансирования с очень высокими процентными ставками, когда ты, условно говоря, даешь человеку 100 тысяч, пытаешься потом там, через 3 месяца получить у него 200, вот оно где-то уже сильно токсичное.
5: Скрытые комиссии, да?
4: Ну, неважно, каким образом ты этого добиваешься, важно, когда у тебя вот эта вот нагрузка, она... Ты, во-первых, адресуешь это в аудиторию, которая не принимает рациональных решений, с одной стороны, и с другой стороны, ты, условно говоря, такие приносишь им квазикабальные сделки, от которых они отказаться, в общем-то, не могут. И потом
5: вот это начинает... Вот у нас с тобой много общего, потому что ты говоришь квазикабальные, а я просто говорю кабала. Сейчас популярно, знаешь, такое... Синглотизация в мире. Как ты относишься вообще? Вот, за семью топишь?
4: Я, безусловно, топлю за семью. Семья — это все-таки то, что нужно подавляющему большинству людей для того, чтобы у тебя появлялись и вырастали дети. А дети — это то, что нужно любому обществу для того, чтобы оно просто не исчезло. У нас, к сожалению, одна из проблем русских людей, например, заключается в том, что общество умирает. Если у тебя отрицательный прирост населения идет, и у тебя рождается людей меньше, чем умирает, а если эта тенденция не поменяется, то логично предположить, что ну, рано или поздно вот, как бы, текущее положение общества, оно нездоровое, к сожалению. Я правда верю, что семья – это то, что нам нужно для того, чтобы выращивать нормальных, здоровых детей. И, не знаю, для меня там моя жена, это моя там вторая половина, это очень важная часть вообще целостности моей личности, так или иначе. Когда ты идешь на работу и возвращаешься потом с работы, тебе нужно куда-то вернуться. Это очень важно, на самом деле, когда у тебя есть твой дом.
5: Будут ли твои дети наследовать бизнес? Как ты, у тебя императив? И будешь ли ты направлять их карьеру, судьбу?
4: Я не хочу сейчас как-то зарекаться и говорить. Ну, у моей супруги, в конце концов, немножко отличается мнение от того мнения, которое есть у меня.
5: Так, но скажи, вот какое.
4: Моя супруга, наверное, очень хотела бы, чтобы дети реально унаследовали сам бизнес, смогли его как-то продолжать развивать, он был источником их доходов каких-то. Но для того, чтобы управлять этим бизнесом и владеть его, сохранять его и развивать, нужно обладать с огромным количеством. Нельзя начать путь сверху, да, то есть я правда сильно убежден в том, что ничего хорошего из этого не получится. Владеть огромным активом – это тоже очень великое искусство, которое может и личность саму сломать, на самом деле, в какой-то момент времени очень сильно. И, в принципе, лишить всей свободы, которой они могут обладать без этого.
5: Я Маргулану Сисимбай задавал, значит, вопрос. Во всех странах бывшего Советского Союза, несмотря на ресурсы минеральные, там, всякие природные, людские, но существенных экономических результатов достигнуть никому не удалось.
4: Ты под существенными экономическими результатами здесь что понимаешь?
5: Уровень жизни? Давай по ассоциации тебе скажу. Вот, например, там, 30 лет назад арабы нашли нефть. Сейчас, если приезжаешь в Дубай, ты видишь. А в России нефть качают 70 лет. Что мешает?
4: Нефть и сами по себе природные ресурсы еще ни одну нацию богатой не сделали, кроме совсем маленьких наций. Ну, как бы, что такое там, вот это, для того, чтобы сделать нашу нацию очень богатой, у нас слишком мало нефти или слишком много людей. Потому что если ты посмотришь на соотношение между объемом добываемой нефти в Арабских Эмиратах и в России, то поймешь, что в Арабских Эмиратах ее добывается принципиально больше. В России не получится жить за счет других. Нам придется развивать все-таки свою экономику и учиться создавать блага, а не только продавать природные ресурсы. Мы на пути какого-то вот развития рыночной экономики находимся пока еще не так много времени, а нефти нам точно не хватит, чтобы жить очень богато. Нам придется как-то создавать какие-то ресурсы и богатеть.
3: Если бы тебя спросили закономерность, то, что ты стал таким богатым, 2 миллиарда долларов, пишет Forbes, это закономерность все-таки или это все-таки случайность?
4: Я не думаю, что это прям закономерность, честно говоря. Там доля случайности достаточно велика в этом во всем. Мы подняли много парусов, и в них подуло много попутного ветра. Было огромное количество развилок, где что-то могло пойти не так по разным причинам. У нас бы не получилось то, что получилось.
3: И вот теперь, когда это случилось, может быть, у тебя бывает такое желание, что все, зафиксироваться и сказать, жизнь удалась там. Или наоборот, у тебя паруса раздувается, и ты говоришь, это только начало, мы еще не старались.
4: Знаешь, очень прикольно. Вот я в компании единственный человек, который, наверное, не имеет морального права уволить. Ну, то есть я с одной стороны, имею самую большую свободу с точки зрения распоряжения ресурсами компании. Кого уволить, кого нанять. При этом пространство допустимого, в том числе с моей точки зрения, внутри вот этого вот пространства возможного, оно на самом деле очень маленькое. И, конечно, в течение последних 12 лет, что мы это делаем, мне очень часто хотелось уволиться. И сказать о том, что это, ребята, разбирайтесь дальше сами, я уже как-то больше не хочу. Отдайте мне мои, там, не знаю, 10 миллионов, я пойду домой.
3: То есть на вопрос, трудно ли быть богом, ты знаешь ответ?
4: Очень трудно. Очень трудно даже быть просто крупным предпринимателем, уж не говоря о боге. Но я однозначно понимаю, я просто это видел очень много у своих очень близких людей, что это очень дьявольская ловушка. Когда ты в какой-то момент просто берешь деньги и уходишь, это прям очень часто начало конца. Как бы в какой-то момент сказать о том, что я больше не хочу этим заниматься, я не знаю, я хочу там учить детей в маленькой сельской школе на Дальнем Востоке, меня просто больше никто не трогал, и больше вообще не хочу вот ничего вот этого, мне все надоело. Это очень легко, но это реально просто путь в никуда. Я так точно не смогу. Я на своем месте сейчас, я это точно понимаю. И я очень надеюсь, что в ближайшие там, несколько десятков лет я останусь на своем месте, и мои акционеры все-таки захотят меня видеть главой компании. И это, блин, будет очень тяжело, но я буду это делать. Потому что иначе будет еще хуже.
3: Круто.
5: Коротко, экспресс такой. Что бы ты сказал, если сейчас ты предстал перед Богом?
4: Ну, так восхитился бы. Круто.
5: Это же очень неожиданный ответ. А если ты вдруг встретился с Назарбаевым? Может, ты его спросил о чем-то, или сказал бы?
4: Я бы с удовольствием с ним бы пообщался, как с человеком, и насладился бы этой беседой, но скорее вот именно
5: в таком контексте. Ну, то есть вот ты ответил, ты пообщался бы. Хорошо, Путин.
4: Я вот так до конца и не смог понять. Пост размолвки с Украиной, очевидно, был очень высок для всего общества. Я для себя лично не смог найти ответ на вопрос, что перевесило весы, что мы вот так вот поругались.
5: Ну и такой, знаешь, вот Бог был, Назарбаев был, Путин был. Замечаешь, да, я поставил, так сказать. А четвертого ты выбери, с кем бы, может быть, ты сам хотел бы встретиться, вот, и хотел бы оказаться, и знаешь, какой бы вопрос задал? Кого?
4: Ты знаешь, ну, мне, наверное, хотелось бы с своим отцом пообщаться, если бы я мог это сделать. И спросить как-то его о каких-то его решениях. Я, опять же, могу просто послушать его историю. Я не могу сказать, что у меня есть какие-то фундаментальные... Если к Путину у меня даже какой-то вопрос был, то там я не могу сказать, что у меня прям какой-то вопрос фундаментальный есть. Но мне бы хотелось очень послушать его историю и понять, там, почему он принимал те или иные решения, там, ну, которые как-то мою жизнь затронули в свою очередь.
5: Спасибо большое тебе за беседу, потому что, слушай, ты очень молодой человек. Очень неординарный. Ты в 15 лет стал трейдером. Но на самом деле это ты ролевая модель, которую может посмотреть каждый и сделать так же. Спасибо.
4: Спасибо, Дмитрий.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Среди ландшафтных памятников природы Дагестана, пожалуй, одним из самых красивых и часто посещаемых туристами является Карадахская теснина. Она находится в Гунибском районе, в долине реки Квартах, недалеко от селения Карадах. Местное население называет Карадахскую теснину «воротами чудес». Она имеет местами всего 5 метров в ширину, на некоторых участках и того меньше, до 2 метров, и 150 метров в высоту. Общая длина теснины около 400 метров. Стены теснины отполированы временем и гладки. В теснине стоит полумрак. Река Квартах протекает через западную часть хребта Залалу и впадает в реку Аварская Кайсу. Долгие годы ее воды подтачивали известняковую породу хребта и в конце концов образовали в нем узкую щель. В XIX веке на хребте добывали горючие сланцы, из-за чего Карадахскую теснину называли «сланцевым ущельем». В настоящее время Карадахская теснина является широко известной туристической достопримечательностью Дагестана. Сюда приезжают любители пешего и горного туризма, чтобы пройтись по овеянному темнотой руслу реки, окруженному нависшими скалами. Узенькая полоска неба виднеется в самом верху теснины, поэтому создается впечатление, что путник стал пленником колодца.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: 16 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Рио главы Дагестана Федор Щукин накануне подписал указ о введении режима ЧС в части Гергебельского района. Решение направлено на ликвидацию последствий стихийного бедствия, вызванного комплексом неблагоприятных погодных условий в июле. Начальник Главного управления МЧС России по Дагестану Муслим Девришбеков распорядился представить к награде чиновника из Унцукульского района Магомеда Омарова за спасение ребенка. В Шамиль-Кале после интенсивных дождей девочку унесло течением реки. Увидев, что ребенок находится в опасности, Омаров без колебаний бросился на помощь. Несмотря на сильное течение и неблагоприятные погодные условия, ему удалось подплыть к девочке и извлечь ее из воды. В сентябре состоится первый выпуск студентов военного учебного центра при Дагестанском гостехническом университете. Центр был открыт 2 года назад. Сейчас в нем обучаются около 200 студентов дневной формы обучения, которые получают основную профессию и параллельно проходят военную подготовку. Для центра создана необходимая инфраструктура. Аудиториям присвоены имена героев России. Вложения россиян в акции российских компаний достигли самого низкого уровня за последние 6 лет, составив всего 3,5%. Об этом пишет РБК. Аналитики указывают, что некоторые инвесторы потеряли доверие к фондовому рынку и предпочли перевести свои средства в другие финансовые инструменты или разместить их на депозитах, учитывая привлекательные процентные ставки. Япония ужесточила правила получения визы для россиян. Теперь для успешного прохождения визового процесса необходимо предоставить оригиналы документов, подтверждающих наличие работы и уровень дохода. В России продажи китайских и отечественных автомобилей достигли паритета. По данным Автостата, за первые месяцы года китайские марки реализовали около 300 тысяч машин. Лидером среди китайских авто стал ХВЛ, который разошелся тиражом примерно в 100 тысяч единиц. Среди российских брендов первое место заняла «Лада» с показателем чуть более 180 тысяч проданных автомобилей. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Воспалительные реакции в организме запускаются через несколько часов после порции еды с вредными жирами. Это показал эксперимент с грызунами, которых кормили соответствующей едой. Подробности привела эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова в своем телеграм-канале. Она отметила, что свободные жирные кислоты оказывают влияние на клетки врожденного иммунитета, особенно на моноциты и макрофаги. Такое взаимодействие запускает воспалительные сигнальные каскады, уточнила врач, добавив, что все это похоже на реакцию, которая наблюдается при инфекции. В результате повышается воспроизведение противовоспалительных цитокинов. Зухра Павлова объяснила, чем же это грозит. Она отметила, что само по себе воспаление является нормальным защитным механизмом. Но из-за жирной пищи происходит частая активация этого механизма. В итоге развивается атеросклероз. Также это связано с диабетом и преждевременным старением человека. Подчеркивается, что регулярное и чрезмерное употребление жирной пищи приводит иммунитет в режим постоянной тревоги.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ирганай. Село в Унцукульском районе Дагестана. Известно, что аул Ирганай был полностью разрушен землетрясением в 1970 году. А в 2008 году село попало в зону затопления Ирганайского водохранилища, а жители были переселены, образовав село Новый Ирганай. Крайне важно упомянуть имя одного из выдающихся муалимов-мударисов того времени – Хаджи Мухаммада Ирганайского. Хаджи Мухаммад из Ирганая был учителем имама Шамиля. Этот факт констатируется и в произведениях прошлого, и в работах нынешних ученых-историков. Почти всегда Хаджи Мухаммад упоминается лишь как учитель имама Шамиля. Но, к сожалению, не говорится о том, что он был учителем и других имамов. А между тем, в горах об этом говорили. Хаджи Мухаммад учил и Гази Мухаммада, и Гамзат Бека. Кстати, следует отметить, что село Ирганай следует считать одной из столиц имамата, а точнее третьей, так как все признаки государственности, успешно воплощенные Шамилем, были заложены уже при имаме Гази Мухаммаде, мудром и талантливом политическом и общественном деятеле своего времени. И справедливее будет считать имамат не только государством имама Шамиля, но и двух предыдущих. Население Ирганая составляет около 2000 человек, хотя это число может варьироваться. Основное население села – аварцы. Местные жители сохраняют традиционный уклад жизни, включая занятия сельским хозяйством, ремеслами и животноводством.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: С начала этого года в Дагестане проведено 638 процедур ЭКО. Об этом сообщает территориальный ФОМС нашей республики. Общая стоимость выполненных процедур составила 68 миллионов рублей. Эта цифра сопоставима 86% от годового плана, когда в год таких процедур должно быть 1420. За аналогичный период прошлого года была выполнена 661 процедура. Это 82% от плана. Лечение бесплодия с использованием вспомогательных технологий включено в базу программы ОМС с 2013 года. Исключение составляет случай использования донорского материала и суррогатного материнства. Чтобы получить направление на ЭКО, семейным парам с диагнозом бесплодия необходимо обратиться в женскую консультацию по месту жительства. В текущем году в рамках программы госгарантии также проводится диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин до 49 лет. За полгода обследования прошли свыше 176 тысяч человек.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104.8. Новости страны и мира. О главном.
6: В Госдуме поддержали инициативу о снижении транспортного налога для автомобилей отечественного производства. Об этом агентству городских новостей Москва сообщил председатель Думского комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг. Он назвал эту инициативу хорошей и охарактеризовал свое отношение к ней как позитивное. При этом депутат отметил, что предложение все еще проходит стадию общественного обсуждения, поэтому рано говорить о конкретной величине возможного понижающего коэффициента. Сейчас на сайте российской общественной инициативы проводится голосование в поддержку петиции с этой идеей. Ее авторы предлагают при расчете транспортного налога устанавливать дифференцированный понижающий коэффициент для машин отечественного производства. В России необходимо усложнить единый государственный экзамен из-за появления большого количества стобальников. С таким предложением выступил помощник президента Российской Федерации, председатель попечительского совета Российского научного фонда Андрей Фурсенко во время беседы с журналистом «Кремлевского пола» Александром Юнашевым. «Возникает большое количество стобальников. Это означает, что надо менять ЕГЭ», — сказал Фурсенко. Он призвал не бояться того, что изменения могут повлечь уменьшение среднего балла. По его словам, главное — задача – это определить уровень всех ребят и распределить их по этим уровням. И в завершении выпуска церемония открытия недели российского кино прошла на Кубе. Об этом сообщает ТАСС. Старший советник посольства России в Гаване Сергей Пархоменко представил страну на открытии. Он прочел приветствие специального представителя президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкова. В нем чиновник выразил уверенность, что этот фестиваль станет еще одним значимым шагом в развитии межгосударственного культурного диалога между Россией и Кубой. Фильмом открытием фестиваля стала картина Григория Козинцева «Дон Кихот». На неделе российского кино также представили «Конька-горбунка» Олега Погодина, «По щучьему велению» Александра Войтинского и фильмы о Чебурашке Дмитрия Диченко. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку под брендом «Сельбеси». Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом

0: поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!
1: Будете в селе Ахты? Не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

0: Личный коуч.
1: Система вознаграждений становится одним из злейших врагов, когда речь заходит о силе воли и дисциплине. Так мозг пытается вас обмануть. Он продолжает искать удовольствие и вознаграждение, даже если полученный ранее результат не соответствовал ожиданиям. Исследование показало, что среди людей, заедающих стресс, лишь 16% опрошенных действительно отмечали улучшение. Результаты другого исследования показали, что женщины едят больше шоколада, когда переживают тревожный или депрессивный эпизод. Но вместо того, чтобы избавиться от нежелательных ощущений, к ним присоединяется еще одно – чувство вины. Думаете, вас это не касается? Может, ваша система работает по-другому, это не обязательно должна быть еда. Возможно, вы находите утешение в чем-то другом, но когда утоляете желание, не чувствуете ничего, кроме сожаления. Фастфуд, сигареты, сериалы. Еще немножко, еще чуть-чуть, и я буду счастлив. Действительно ли гамбургер такой вкусный? Или вы проглатываете его так быстро, что даже не успеваете ощутить вкус? Чувствуете ли вы себя счастливым, возвращаясь с очередного захода по магазинам, или переживаете о задолженности?

0: по кредитной карте.
1: Когда вы долго откладывали завершение проекта и вместо того, чтобы взяться за работу, решаете вздремнуть, как вы чувствуете себя после пробуждения? Энергичным и отдохнувшим или тревожным и разбитым? Мы вознаграждаем себя не только за уже состоявшееся событие, но и за события в будущем.
0: Сегодня я потрачусь, а потом целый месяц не буду ничего покупать. Я съем вкусняшку, но потом буду голодать несколько дней.
1: Это не что иное, как самообман. Мозг очень хитер, поэтому всегда перепроверяйте ожидаемое вознаграждение. Спросите себя, оно мне надо? Когда вы приучитесь к тому, что обещанная награда и реальность не совпадают, вам будет проще сделать правильный выбор. Личный

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло я яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкуснее и краше.
8: Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
9: Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Дорожные новости.
1: Штраф за езду по обочине хотят увеличить вдвое. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. От 7 до 10% водителей ездят без полиса ОСАГО. Такую оценку дал Российский союз автостраховщиков на основе собственных данных. В последние годы статистика улучшается. Несколько лет назад незарегистрированных водителей было больше 10%. Но проблемы остаются. По-прежнему массово ездят без ОСАГО жители Северного Кавказа. В Ингушетии таких 77%. В Чечне около 60%. Впрочем, в ряде регионов доля незастрахованных уже упала до уровня погрешности. Штраф за езду по обочине хотят увеличить вдвое. Национальный автомобильный союз направил инициативу премьер-министру Михаилу Мишустину. Предлагают повысить взыскание с нынешних 2250 рублей до 5000. Инициативу объясняют ростом количества подобных нарушений. А летом из-за увеличения пробок проблема усугубляется. При этом почти в половине регионов России контроля за обочечниками вообще нет. Пока инициативу рассматривают, сейчас штраф за обочину остается прежним. АЗС обяжут наглядно показывать информацию об экологическом классе топлива. Предположительно, отметки будут ставить на колонках рядом с маркой бензина и рядом с кассой. Сейчас оператор обязан по требованию предоставить паспорт на топливо. Но далеко не все водители могут разобраться в физико-химическом составе бензинов разных классов. А необходимость в этом есть. Напомним, ранее правительство разрешило продавать бензин устаревших классов Евро-2 и Евро-3. На машинах с современными моторами его использовать нежелательно. Еще больше новостей на портале колес.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Мы вместе уже 8 лет. Мы жили в Ирландии в 30 километрах от Дублина на съемочной квартире. Я проводил все время в зале. Я верил, что однажды стану чемпионом. И она верила в это. Несмотря на нехватку денег, Ди готовила мне здоровую еду, помогала соблюдать режим. Она отдавала себя этому. Когда я приходил домой без сил, она всегда говорила: «Конор, все хорошо, ты сможешь сделать это». Здесь нет таланта. Это тяжелая работа, это навязчивая идея. Таланта не существует. Мы все равны, как люди. Вы можете быть кем угодно, если вы уделите время. Вы достигнете вершины и всего остального. Я не талантлив, я одержим. Совершенство – это не мастерство, это отношение. Все в твоей голове. Ты тот, кем себя сам провозглашаешь. Я говорю себе, что я чемпион в двух весовых категориях. Ты должен сначала видеть в своей голове, перед тем, как это увидит твои глаза. Я надеюсь, это вдохновит людей на то, что они действительно хотят. Каждый человек – продукт своего окружения. Поэтому я стараюсь быть с грамотными людьми. Изолироваться, чтобы сконцентрироваться на целях. Изоляция, визуализация, мотивация и самоотверженность. Ничего больше нет в моей жизни. Должно быть так. Никаких посторонних. Вы должны иметь команду и фокус на своем деле. Мне не нужны друзья, не вовлеченные в это, или находящиеся на другом пути. Это просто не имеет значения. Я всегда верил в свою команду, что мы лучшие, и был прав. Некоторые бросают тренеров, переходя в другие залы. Для меня это показатель слабости, слабости духа. Я же имею пуленепробиваемую команду. Команду, которая получает выгоду от меня и дает мне уверенность. Я наслаждаюсь плодами своего тяжелого труда. Никто не работает усерднее меня в клетке и за ее пределами. Я рабочая лошадь. Я собираюсь наслаждаться преимуществами этой жизни. Я куплю большой особняк в Лас-Вегасе. Я накуплю себе кабриолетов. Я привезу всю свою команду. Я буду баловать их. Дам им эту жизнь. Никто не хочет вставать в 4 утра и идти бегать, когда еще совершенно темно. Но это необходимо. Единственная причина, почему я это делаю так рано, это потому, что я верю в то, что никто другой не делает это. И это дает мне маленькое преимущество. Драгоценный камень нельзя отполировать без трения. Так же и человек не может стать успешным без достаточного количества трудных попыток. Существует 3 секрета успешных людей. Уверенность в себе, положительный мыслительный настрой, честная и усердная работа. Многие люди знают эти 3 принципа, но немногие из них могут воплотить их на практике. Никогда не станет успешным тот, кто не готов идти до конца или начинать сначала, кто боится получить травму или что-то потерять. Люди будут слушать и черпать позитив из моих слов, вдохновляться и идти вперед. Другие будут критиковать, распространять негатив. Разница в том, что одни останутся на месте, а люди, вдохновившиеся этим, возвысятся и тоже однажды испытают подобную жизнь. Это человеческая природа.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер.
2: Почему 90% людей никогда не станут успешными, а так и останутся неудачниками по жизни? Почему любознательный, активный ребенок превращается уже к 25 годам к брюзгу, который сидит и жалуется на жизнь, говорит, не мы такие, а жизнь такая? Как это случается? Кто в этом виноват? И как изменить это? Что же влияет на тебя и делает тебя неудачником? Есть всего 5 вещей, зная которые, ты как мишени в тире будешь знать, куда целиться. Семья. Если твои родители пахали на 5 работах и постоянно говорили, что по-другому денег заработать нельзя, и будешь пахать, будешь упаханным, но денег так и не сможешь заработать. Школа. Школа, в которой тебя приучили к послушанию. Школа, в которой преподавал тебе учитель, который ездит на маршрутке в школу, который зарабатывает очень небольшие деньги. Это школа, которая заложила в тебе особенность никогда не заработать значимые для тебя деньги, потому что ты всегда будешь исполнять чьи-то правила и не сможешь выйти за пределы этих правил, чтобы создавать свои правила и достигать что-то выдающееся. Среда. Твой город, который тебе не нравится, но ты в нем продолжаешь оставаться. Драки в клубе, хмурые лица, да? И ты все еще надеешься что-то поменять. Запомни, ты ничего не сможешь здесь поменять, у тебя мышцы еще не накачаны. Среда тебя поменяет, среда перекрасит тебя. Вали. Вали в другое место и качай мышцы в другой среде. Окружение. Помните историю про крабов? Если в ведре лежат более одного краба, например, 2-3 и более, да, то краб, который пытается зацепиться за край ведра и вылезти, никогда не сможет это сделать, потому что другие крабы уцепятся за этого краба, а мощности одной клешни недостаточно у краба, чтобы подтянуться и вылезти из ведра. Все. Поэтому, когда вас душит окружение, когда вы чувствуете удушение, ты обязан быть удобным, точка, понятным, комфортным для них. Да им пофиг на твое внутреннее состояние. Не пропустите момент, когда у вас еще есть силы, чтобы покинуть это окружение и стать участником другого окружения. Если вы пропустите этот момент, все. Учителя. Если ты учишься у людей посредственных, то ты становишься посредственностью. Если ты учишься у людей, которые говорят тебе, что Бог терпел и нам велел, ну, тот, у кого ты учишься, тем ты и становишься. Я назвал 5 причин, по которым ты никогда не станешь удачливым человеком. Но есть факторы, которые зависят от нас. Комбинация этих факторов может скорректировать то, что сейчас тебе не нравится. Ну или ты можешь ничего не корректировать и смириться тем, что жить в заднице или то, как тебе не нравится, это нормально. И искать доказательства, что это нормально, и искать людей, которые поддержат тебя в этой своей уверенности. Перестань растрачивать энергию свою в жалобах, вызывать о помощи, занимать позицию жертвы, страдальца, да, и искать сочувствующих и так далее. Ты тратишь энергию, которую мог бы применить более полезно. Поэтому привычка номер один – не жаловаться на судьбу. Вторая полезная привычка – уясни, что тебе никто и ничего не должен. Твое содержание – то, что ты можешь использовать по-разному. Содержание, которое есть у других – это их содержание, они его могут использовать. Ты можешь сколько угодно просить, требовать государства, прочленные льготы там кого-то, сидеть там, ждать. Ты просто опять прожигаешь свое время, энергию не на то. Есть более полезные направления использования своей энергии. Поэтому уясни на уровне привычки. Тебе никто и ничего не должен. Третье. Если ты хочешь добиться успеха в любой сфере, ты должен идти к людям, у которых уже получается в этой сфере. Иди к ним и учись у них. Перестань читать книги, смотреть фильмы, перестань обсуждать с друзьями эту тему. Просто перестань, просто иди к людям, у которых получается в какой-то сфере. Будь изменчивым. В 18 лет твои приемы и привычки одни. В 28, ну, совершенно другую. В 38, ну, все меняется, будь изменчивым. Если ты постоянно используешь то, что давало тебе выхлоп в 18 лет, а тебе уже 28 или тебе 48, ну, слушай, все, это не актуальные инструменты. Ты и твоя оснастка, да, это есть самый главный инструмент для твоего процветания в жизни. Будь изменчивым на уровне привычки. Привычка хвататься за каждый шанс. Ну вот смотри, тебе подворачивается новый заказ, подряд, предложение какое-то, а ты такой говоришь, ну что-то я не готов, вот там вот. Если ты не схватился, потому что ты, например, не готов или там недообучен по этому направлению, ну окей, этот подряд достался кому? Другому, который тоже не готов и тоже недообучен. А вы отличаетесь только одним, что он смело захватил это, да, а ты в раздумьях, значит, завис и так далее. Туда, куда ты хочешь, хотят очень много людей тоже. Кто первый встал, того и тапки. Поэтому на уровне привычек хватайся за каждый шанс. И запомни, между диваном и твоей задницей доллар не летает.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане к началу учебного года планируется открыть 7 новых школ. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы республики Федор Щукин. В этом году в первый класс пойдут 46 тысяч детей. Кроме этого, до конца года в поселке Ленинкент откроется еще одна школа, а в Тарумовском и Бабаюртовском районах – два детских сада. Роспотребнадзор в Махачкале закрыл ресторан «Калипсо» из-за обнаружения кишечной палочки в салатах. Кроме этого, были выявлены дополнительные нарушения. Супы замораживались для хранения, продукты содержались в ненадлежащих условиях, а у сотрудников отсутствовали медицинские книжки. С 1 сентября все управляющие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы будут обязаны создавать чаты для домов в сервисе «Макс». Участие в них будет добровольным для жильцов. В чатах компании должны размещать свои контактные данные, рабочие графики и уведомления о плановых и аварийных отключениях. Если они не выполнят данное требование, то им грозит штраф до 300 тысяч рублей. Верховный суд по делу певицы Ларисы Долиной не изменил судебную практику по оспариванию сделок с недвижимостью, пишут «Известия». Отмечается, что суды массово оставляют квартиры продавцам, игнорируя требования покупателей. Так, продавцы-мошенники заранее готовят схему возврата квартиры. После сделки появляется юрист, который быстро предпринимает нужные шаги, делая возврат квартиры или денег крайне сложным. В России практически исчезли удаленщики. Их количество сократилось до менее миллиона. Работников массово возвращают в офисы или переводят на гибридный режим работы. Так, за последний год число сотрудников, работающих удаленно, уменьшилось на 21%. По прогнозам экспертов, к концу года их количество сократится до примерно 700 тысяч человек. Исследователи нашли уязвимость в Zoom, позволяющую любому участнику звонка с демонстрацией экрана получить контроль над устройством другого пользователя. Об этом пишет издание Wired. Проблема касалась Windows, macOS, Linux, iOS и Android. Компания ее устранила. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Elko.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Elko и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Elko. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: В Бирмингеме на чемпионате Европы по легкой атлетике итальянка Надия Батаклетти, как и на предыдущем Евро 2 года назад, вновь выиграла 5000 метров. Это ее 3-я золотая награда на европейских первенствах за карьеру. Она неоднократный призер чемпионатов мира и серебряный призер Олимпийских игр. Президент Международной федерации футбола Джани Инфантино получил поддержку от Федерации футбола Мексики благодаря обещанию перевести организацию из Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна в Южноамериканскую конфедерацию футбола. Один из аргументов в пользу перехода Федерации футбола Мексики в Южноамериканскую конфедерацию – возможное расширение чемпионата мира до 64 команд, поскольку Южная Америка получит дополнительное количество мест в турнире, то сборная Мексики с высокой долей вероятности пройдет отборочный этап. При этом поддержка Инфантино может быть обусловлена еще и желанием Мексики принять клубный чемпионат мира в 2029 году. Когда на поле футболисты клуба Бодø/Glimt скучно не бывает, норвежцы в прошлом розыгрыше потрепали нервы многим именитым клубам, добравшись до 1/8 финала Лиги чемпионов. И вот в новом розыгрыше они вышли, правда, не без приключений, в раунд плей-офф. То есть остался всего один шаг, чтобы вновь попасть в основную сетку соревнований. В 3-м квалификационном раунде Бодø/Glimt после ничьей на выезде 3-3 принимал бельгийский Юнион, и вновь была зафиксирована ничья, но уже 2-2, причем норвежцы дважды вели в счете. Только за 3 минуты до окончания дополнительного времени во 2-м экстратайме Бодø/Glimt забил и выиграл 3-2. Из других результатов предварительного раунда Лиги чемпионов обращает на себя внимание, что не смогла пробиться в плей-офф Црвена Звезда, которая дома уступила 0-2 Хапоэлю из Беэр-Шевы. Сошел с дистанции и Олимпиакос, который в дополнительное время 1-2 проиграл в Нидерландах клубу Неймеген. Турецкий Фенербахче дважды обыграл австрийский Штурм из Граца, в первой игре дома 2-0 и на выезде 1-0. Французский Лион после проигрыша 1-2 в гостях в Пражской Спарте попытался отыграться дома, и у Лиона это получилось. Французы выиграли 3-0 и вышли в следующий раунд. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Гдым – лезгинское село, находящееся на самом юге Дагестана. Аул расположен на дне высокогорного и труднодоступного Гдымского ущелья на высоте 2200 метров над уровнем моря. Со всех сторон село окружено скалистыми безлесными горами с остроконечными вершинами. К северо-востоку от села возвышается гора Ярусадаг, с вершины которой открывается завораживающий обзор на горный Юждак и плоскость Ширвана с южными склонами Большого Кавказа. Гдым – поистине село труднодоступное и отдаленное. Самые ближайшие от него села Хнов и Фей расположены достаточно далеко, даже если считать по прямой линии – 7 и 9 километров соответственно. Живут в Гдыме представители одного из автохтонных народов Восточного Кавказа – лезгины. Местный говор относится к ахтынскому диалекту самурского наречия лезгинского языка. Испокон веков население аула делится на родовые патронимы – сихилы. В селе имеется старинная мечеть, основная общеобразовательная школа, колхозно-фермерское хозяйство, клуб, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт. Гдым, хоть селение и маленькое, тут живет около 200 человек, а в 1886 году проживало 610. Тем не менее, село делится на 5 кварталов. Дома здесь выстроены преимущественно из серого горного камня, что придает селу самобытность. Исторически Гдым вместе с селами Хнов, Фи, Маза и Борч входил в состав Союза сельских общин Ахты-Пара-2, а в середине 19 века вошел в состав Российской империи. Село управлялось собранием аксакалов, которых выставлял каждый из тухумов села. Гдымский джамаат имел также и своего чавуша, глашатая судебного исполнителя. 1930 год ознаменовался для гдымцев участием в Хновском восстании, в ходе которого местные горцы подняли вооруженный бунт против советской власти за сохранение шариатской правовой системы. Однако восстание было подавлено. В годы Великой Отечественной войны на фронт ушло 19 гдымцев, из них 8 не вернулись. В наше время высокогорный Гдым, как и многие другие села Дагестана, переживает тяжелые страницы своей истории. Экономический упадок и связанная с ним разруха в хозяйстве негативно сказались на демографии маленького аула. Молодежь выезжает отсюда в города. Как пример для развития селения при финансовой поддержке со стороны властей, в нем вполне можно организовать крупное животноводческое хозяйство. Если болеющий за свое село человек возьмется за хозяйство родной общины, то шансы Гдыма пережить нынешние тяжелые времена непременно увеличатся.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог».
3: Значимо, важно. «Диалог ФМ». Этот день в истории.
4: 12 августа 1851 года Исаак Зингер получил патент на усовершенствованную швейную машину. Но настоящий прорыв был не в механике, а в том, как он построил бизнес. Сегодня в нашей рубрике история о том, как одно изобретение запустило целую рыночную революцию. На первый взгляд, это просто швейная машинка, но если посмотреть на нее глазами экономиста, получится кейс, который до сих пор изучают в бизнес-школах. Зингер не столько изобрел швейную машину, сколько собрал лучшее из уже существовавшего и довел до ума. Горизонтальный челнок, чтобы нить не путалась, платформу для ткани, прижимную лапку и, главное, ножной привод. Благодаря педали руки швеи были свободны, а скорость шитья резко выросла. Машинка делала до 900 стежков в минуту, тогда как опытная швея вручную едва успевала 40. Это уже был серьезный аргумент для фабрик и ателье. Но по-настоящему рынок перевернули не детали механизма, а бизнес-подход. Когда цена в $100 оказалась слишком высокой для обычных семей, партнер Зингера Эдвард Кларк предложил гениальный ход – продажу в рассрочку с первоначальным взносом всего в $5. Для середины XIX века это был настоящий прорыв. Впервые дорогой товар стал доступен широким слоям населения. Дальше еще интереснее. Зингер первым массово использовал агрессивный маркетинг. Устраивал публичные демонстрации, где обычные швеи соревновались с машинкой и, конечно, проигрывали. Они вкладывали в рекламу, как никто до него. Компания тратила более миллиона долларов в год, что по тем временам была колоссальной суммой. А еще он внедрил франчайзинг. Агенты получали право продавать и ремонтировать машинки, формируя сеть по всей стране. Производство тоже поставили на современные рельсы. На заводах Зингера внедрили принцип взаимозаменяемых деталей, тот самый, который раньше использовали оружейники. Это позволило собирать машинки быстрее и дешевле, а ремонтировать проще. В результате к началу Первой мировой войны компания продавала по 3 миллиона машин в год. В России история получилась не менее масштабной. В 1897 году появилось акционерное общество «Мануфактурная компания Зингер». А в 1902 году открылся завод в Подольске. К 1914 году там выпустили более 600 тысяч машинок. Продажи шли через огромную сеть, тысячи агентов, каталоги, почтовые заказы. Машинка «Зингер» стала настолько узнаваемой, что в быту слово «Зингер» почти стало синонимом швейной машинки, как ксерокс для копировальных аппаратов. И самое важное, это был не просто товар, а драйвер целой экономики. Массовое распространение швейных машинок позволило удешевить производство одежды, дало работу сотням тысяч женщин и запустило рынок домашнего шитья. А для бизнеса это был урок на века. Успех решает не только технология, но и то, насколько удобно и выгодно ты делаешь его доступной для людей.
3: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8. Новости страны и мира. О главном.
3: С 1 сентября 2026 года начнут действовать новые правила заключения дистанционных договоров на оказание платных медицинских услуг. Об этом газете «Известия» сообщила медицинский юрист Ирина Гриценко. По словам эксперта, теперь в первую очередь необходимо будет проверять официальный сайт медицинской организации, где должен быть указан перечень услуг, соответствующий реестру лицензий Росздравнадзора. Юрист подчеркнула, что с сентября договор будет считаться заключенным только после акцепта, такого как внесение оплаты. При этом электронная подпись пациента не потребуется. Подтверждением оплаты служит чек. Сведения о нем поступают в налоговую, а платеж, как правило, проводят картой, объяснила специалист. Работодатель может не отпустить сотрудника на школьную линейку в честь 1 сентября, даже если ребенок идет в первый класс. Об этом в «Москве-24» рассказала юрист в области трудового права и охраны труда Рената Шайдулина. Она пояснила, что День знаний не является официальным праздничным днем, поэтому режим труда работников никак не меняется. Отпустить специалиста в этом случае может только лояльный руководитель, который понимает, как родителям важно быть вместе с детьми на значимых для них мероприятиях. Законно отсутствовать в этот день на рабочем месте можно в случае, если заранее написать заявление на отпуск без сохранения заработной платы. И в завершении выпуска. Бархатный сезон медленно приходит на юг России, поскольку сильная жара спадает, а морская вода остается теплой для купания. Об этом сообщила ведущий специалист гидромедцентра Людмила Паршина в разговоре с РИА Новости. На юге России постепенно наступает бархатный сезон, так как на Черноморском побережье дневная температура воздуха держится в диапазоне +28 + +33. Однако во второй половине недели ожидается снижение показателей, и столбики термометров опустятся ниже +30. Что скажется на температуре воды в море, сказала она. По словам специалиста, классическим бархатным сезоном для курортов является температурный режим в 23-28 днем и 17-20 ночью, а температура морской воды должна составлять от 22 до 25 градусов. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы!
1: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Абдал адамнис дарман агара, дурному человеку нет лекарств. Абдал адамнис дарман агара.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании «Amo CRM».
2: Как вы понимаете, когда продукт готов? И его можно продавать? Где эта грань косяков и готовности? Ответ очень простой. Его можно продавать сейчас. Его могут не купить. Но продавать можно и нужно сейчас. И как только какой-то дурак его купит, вот тут-то мы и нашли наше MVP. Продавать надо как можно раньше. А поскольку мы не знаем когда, тупо всегда. Это, кстати, нормальный путь, когда мы говорим про софт, а у нас, я понимаю, во многом... То есть вряд ли нас спрашивают про парикмахерскую. Потому что вряд ли кто-то будет продавать парикмахерскую, когда не сделан ремонт. Знаешь, такое типа помещение, там все в бетоне, и только салон красоты. Туда звонишь, они говорят, да.
3: Да, мы можем вас записать через 3 месяца на 12.00, вам подойдет?
2: Ужас в том, что так и надо. Самый прикол, что так и надо. Почему? Потому что как только ты повесишь рекламу «Салон красоты» и не получишь ни одного звонка, ты закроешься с минимальными потерями, не сделав этот идиотский ремонт. Понимаешь? Потому что намного страшнее сделать ремонт и узнать, что твой салон красоты никому не нужен. А так, повесь, даже вывески не надо. На Яндекс.Картах написал, типа, салон. А там такие, аренда такая, витрина, написано, аренда. И все. А, звонят. А, записываются. А, ну ладно, давай, то ремонт делать. А на что записываются-то? На ногти? Ну ладно, давай ногти сделай сначала. Дичь? А на самом деле не такая дичь, как кажется. Поэтому ответ на этот вопрос очень простой. Продавать надо вчера. Сегодня. Сейчас. Все, что есть. И, кстати, самый прикол, если вернуться к салону красоты. А что, если мы будем продавать дорогие услуги, но с большой скидкой, но из будущего? Например, окрашивание. Сделаем красивый сайт. Нальем в уши, что у нас лучшее окрашивание в районе. И скажем, ну вот, оно дешевле в 2 раза. Но через 4 месяца. А мы, может, денег соберем на ремонт? Не надо будет кредитов брать, не надо будет инвестиции искать. Мы просто продадим услуги из будущего. Даже, может быть, у нас будет уже мастер заранее выбранный, который потом через 3 месяца их будет там стричь, грубо говоря. И уже не такая бредовая идея. Мы уже можем как фанрайзить, как бы. И в этом вся суть предпринимательства. На самом-то деле. Не в том, чтобы сделать ремонт. Почему-то многие думают, что бизнес заключается в том, чтобы ремонты делать в помещениях коммерческих в аренду. Это худшее, что мы можем делать. Худшее. Бизнес – это найти нишу, позиционирование, продавать, маркетинг и так далее, и так далее, и так далее.
0: Мысли вслух.

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Все уже наслышаны про черных риэлторов. Но, как и в любой профессии, есть также и черные юристы и адвокаты. Цель у них та же – мошенничество. Вытащить из вас как можно больше денег. Ничего при этом не делая. Все мы очень часто обращаемся по тем или иным вопросам за юридической консультацией. Продвинутые люди ищут бесплатные интернет-каналы, на которых какие-то непонятные юристы дают умные советы. Или спрашивают помощь зала, спрашивают в этих же чатах тех людей, которые бывали в таких ситуациях, что нужно делать. А есть те, которые обращаются за бесплатной консультацией. Ведь об этом пестрит весь интернет. Первая консультация бесплатная, бесплатная юридическая консультация, бесплатная юридическая помощь. Это все сетевой маркетинг. Вы должны четко понимать, что бесплатный сыр только в мышеловке. Действительно, существует закон о бесплатной юридической помощи от 2011 года. Но он распространяется далеко не на все вопросы и не на всех граждан. Так, право на бесплатную юридическую помощь обладают малоимущие граждане, при этом статус должен быть присвоен официально, а не по ощущениям, инвалиды первой и второй групп, ветераны Великой Отечественной войны, герои Российской Федерации, герои Советского Союза, герои соцтруда и герои труда Российской Федерации, дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, их законные представители и еще некоторый круг социально уязвимых групп населения. Не каждый гражданин, еще раз повторяю, а зачастую в рекламе написано, что на основании закона от 2011 года вы имеете право на бесплатную консультацию. Это неправда. Зачастую, когда вы обращаетесь к таким горе-юристам, которые вам обещают на основании этого закона бесплатную консультацию, она будет сводиться к тому, что вам процитируют какую-то статью Уголовного или Административного кодекса, внимательно вас выслушав. Далее вас попросят для более серьезного изучения вашего вопроса уже заплатить. И заплатить прилично. Вы же уже пришли к ним в офис. Вы уже потратили свое время. Да, многие скажут, обманщики встанут и уйдут. Но 5-й, 10-й, 15-й останется и заплатит деньги. Проконсультируют его примерно так же. Дело в том, что все общение происходит с адвокатом-продажником, так называемым, с юристом первичного приема. Зачастую эти люди не имеют даже юридического образования. Их задача – заставить вас пройти на платную консультацию, преувеличивая ваши страхи и играя на том, чего вы не знаете. Ой, у вас такой сложный вопрос, у вас так много документов нужно, давайте пройдете к адвокату теперь. Сами понимаете, адвокату надо платить деньги за консультацию, и он поможет вам 100% выиграть в вашем судебном споре. Не надо этому верить. Все бесплатно, еще раз повторюсь, зачастую это мошеннические схемы. Если у вас серьезный вопрос, найдите хорошего адвоката из реально существующей адвокатской компании и придите к ним на платный прием. Следующим признаком того, что вы нарвались на черных юристов, является то, что вам сразу сходу называют какие-то цены, даже не поняв, какой объем работы им предстоит. Говоря о том, что у нас фиксированный прайс, такого не бывает. Либо это предварительная цена, и она будет потом изменена. Готовьтесь к этому. Правда, об этом вам никто пока не сообщит. Пройдет некоторое время, вы заплатите деньги за что-то, и вам с прискорбным видом сообщат, что ваш вопрос оказался более сложный, более уникальный, нужно привлекать еще специалистов, поэтому надо доплатить. На что стоит обращать внимание, если вы пришли на какую-то консультацию, вам объявили какой-то сумасшедший абсолютно ценник за услуги, вы сказали, что это очень дорого, и вдруг юрист убежал согласовывать скидки и возвращается с очень приятной новостью о том, что только сегодня, сегодня и только для вас скидка 80%. Его задача, чтобы вы хоть что-то заплатили. Это тоже мошенническая схема. Никто не будет потом заниматься вашим делом. Главное, чтобы вы здесь сейчас оставили хоть 1000 рублей. Не стоит этому верить. Также стоит очень критически относиться к тому, что только выслушав вас, юрист с умным видом говорит, что ваше дело на 100% выигрышное. У них таких ворох начинает пестреть какими-то папками, показывать, сколько они выиграли, какие-то фамилии называть, нести какую-то коалицию, уверяя в том, что если вы с ними заключите договор, то точно выиграете. Никто и никогда из профессионалов не делает заключение о том, какие шансы на положительное решение вашего вопроса есть только из разговоров с вами. Всегда просят время на то, чтобы собрать документы, или попросят вас привести дополнительные документы. Без фактуры нормальный адвокат и грамотный юрист вообще не возьмется оценить перспективы вашего дела. Имейте это в виду. Если с ваших слов вам уже что-то гарантируют, это мошенники. Следующее, на что стоит обратить внимание, это на предмет договора, если вы все-таки решили с этим юристом или адвокатом, а в случае с адвокатом это соглашение, что там будет написано. Обещали одно на словах, а в договоре или в соглашении прописали что-то более общее или совсем-совсем мало. Настаивайте на том, чтобы все, что вам пообещали, было изложено в договоре или соглашении. Досконально, до запятой. В противном случае велик риск того, что это мошенники. Они просто заберут у вас деньги и сделают что-то в соответствии с тем, что было написано в общих фразах. И вы даже не сможете взыскать в суде с них деньги, потому что подписали такой договор. Обращайте на это внимание. Также, прежде чем заключить с адвокатом какое-либо соглашение, нужно проверить его. В каждом субъекте Российской Федерации есть реестр адвокатов. Он есть в свободном доступе в сети интернет. Стоит поинтересоваться фамилиями, отчеством адвоката и номером в реестре. Этот номер указан в его удостоверении. И это удостоверение он должен вам предъявить. Не надо верить на слово. После этого в сети интернет вводите реестр адвокатов вашего региона, номер в реестре, фамилию и смотрите, есть ли такой, во-первых, а во-вторых, какой статус. У адвокатов бывает статус приостановленный или прекращенный. Вам нужен только действующий. В этом случае можете спокойно заключать соглашение, если статус адвоката действующий. А как могут черные адвокаты или черные юристы вытягивать из вас деньги? Специально, намеренно затягивать расследование уголовного дела своими непутевыми абсолютно действиями, иногда даже сознательно не являясь на следственные действия. Потому что у них тариф за каждый выезд, за каждый допрос, за каждое следственное действие. Иногда это оправдано, если это согласовано с доверителем. Во всех остальных случаях это не совсем корректно, назовем это так аккуратно. И здесь надо разбираться, почему адвокат или юрист затягивает разбирательство по вашему вопросу, не ставя вас в известность. Кроме того, самое распространенное – это решить вопрос. И иногда адвокаты или юристы прямо вам в лоб предлагают: ситуация сложная, давайте решим. Я знаю тех, этих, я договорюсь. В 90% случаев ни о чем он договариваться не будет, а просто присвоит себе все деньги. И полученный результат выдаст за свои старания именно как решалы. А если результат будет противоположный, скажет вам, что ваши оппоненты перекупили, дав в полтора раза больше. Следователю, судью, прокурора нужно подчеркнуть, что называется. Почему это происходит? Дело в том, что адвокат или юрист, который участвует в передаче взятки, проходит по уголовному делу пособником. И все, что ему грозит, это 2 года условно. Поэтому они такие смелые. Ну а тот, кто дает взятку, может присесть на 10 лет с конфискацией имущества в зависимости от суммы той самой взятки. Стоит ли так рисковать? Решать вам. На что я рекомендую обязательно обращать внимание? На то, с каким адвокатом вы заключаете соглашение. Обязательно с ним встречаться лично, чтобы понять, а чисто по-человечески вы сможете вместе работать или нет. Требовать от адвоката, чтобы он согласовывал с вами все свои действия и ходатайства. все документы, которые он подает следователю, и все контакты со следователем, особенно если это касается уголовного дела. Если адвокат начинает своевольничать или говорит, что вы должны слушать меня, я знаю, как лучше, просто расслабьтесь, я все сделаю, скорее всего, это мошенник. Адвокат должен вместе с вами разработать стратегию защиты, согласовать ее и жестко придерживаться, а обо всех извинениях незамедлительно ставить вас в известность и вместе с вами решать, как на это реагировать. То же самое касается и вас. Если вы выбрали адвоката, то вы должны быть с ним в одной лодке и все делать только после совместного обсуждения. Позиция «я тебе заплатил, поэтому делай, как я сказал» неприемлема. Скорее всего, вы просто сядете в тюрьму. Вот и все, чем это закончится. Поэтому к выбору адвоката и юриста нужно подходить очень и очень взвешенно, особенно если это чувствительные вопросы, как то недвижимость, наследство или, не дай бог, ваша свобода. Обращайтесь только к тем адвокатам, в которых вы уверены и у которых есть соответствующая репутация.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

0: В Дагестане 18 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Джамбулат Гаджиев стал исполняющим обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Дагестана. Соответствующий указ подписал в РИО главы региона Федор Щукин. До этого назначения Гаджиев более 2 десятилетий служил в российских правоохранительных органах. Прокуратура Дагестана приняла меры для обеспечения бесперебойного электроснабжения в селе Гагатли Ботлихского района. Ранее выяснилось, что жители села сталкиваются с регулярными отключениями электричества. В связи с этим руководству Дагэнерго было направлено предписание об устранении выявленных нарушений законодательства. В Дагестане сотрудник маркетплейса получил компенсацию за неправомерное ограничение доступа к рабочему месту. С декабря 24 по апрель текущего года компания блокировала его пропуск и приложение, лишив возможности работать 110 смен и потеряв около 1,3 миллиона рублей. Суд обязал компанию выплатить данную сумму плюс 20 тысяч рублей за моральный вред. Вмешательство прокуратуры Махачкалы привело к выделению 20 миллионов рублей на переселение граждан из аварийных домов. Надзорный орган установил, что выполнение программы тормозилось из-за нехватки средств на оплату услуг оценщиков и установление выкупной стоимости квартиры. После реакции прокуратуры была предоставлена требуемая сумма. Базовый набор для школы можно приобрести в интернете, начиная от 2,5 тысяч рублей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Ассоциацию компаний интернет-торговли. Стоимость комплекта, включающего обувь, аксессуары и рюкзак, составляет около 5 тысяч рублей. А если добавить канцелярские принадлежности, то цена вырастет до 6 тысяч. Для приобретения квартиры в Москве при зарплате в 50 тысяч рублей потребуется 84 года. Такой вывод сделали в соцсетях, подсчитав, сколько времени потребуется для накопления на жилье в столичной новостройке. Расчеты основаны на предположении, что стоимость будущей квартиры составит 50 миллионов рублей. Это средняя цена квартир и апартаментов на рынке новостроек Москвы по итогам первой половины года. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
5: Территория сделки. Передача, где недвижимость перестает быть загадкой. Вместе с Муслимом Багаровым разбираем все. Как проверить документы и не попасть в ловушку. На что смотреть при продаже квартиры, чтобы не потерять деньги. И как вывести на чистую воду недобросовестного застройщика. Не верьте на слово. Проверяйте факты. Территория сделки. На Диалог ФМ.
6: Ассаламу алейкум, друзья. Добрый день. В эфире «Территория сделки». Программа о недвижимости и о том, что вокруг нее. Люди, истории, решения, которые меняют жизнь. С вами Муслим Багаров и Фарух Абдурахманов. И наши гости, которые знают рынок изнутри. Предприниматели, инвесторы, риэлторы и юристы. Сегодня обсудим важный вопрос для рынка недвижимости. За что сегодня клиент готов платить риэлтору? У нас в гостях Гаджимирзоева Сурия Ахмедовна, эксперт по недвижимости с 20-летним опытом и основатель риэлторской компании «Хом». За ее плечами, Фарух, внимание, тысячи успешно проведенных сделок, глубокое понимание рынка и многолетний практический опыт в сфере недвижимости Дагестана.
7: Да, друзья, всем салам алейкум, всем добрый вечер. Сурья, здравствуй. Сурья, мы знакомы уже очень давно. Были у нас и совместные сделки. Будет интересно сегодня послушать тебя как эксперта, как человека, скажем так, мы, возможно, уже немного и приелись нашим слушателям, послушают тебя, ты расскажешь свой опыт, свой путь и поведаешь вообще о мире недвижимости.
6: Немного познакомим с тобой наших слушателей поближе. Ну и расскажи, пожалуйста, как ты пришла в недвижимость, почему именно недвижимость?
8: Ну, во-первых, я всех приветствую. Это мой первый опыт на радиостанции. И пришла я в недвижимость, я до сих пор не понимаю, это я пришла в недвижимость или недвижимость нашла так, меня. Да. Но мой путь в недвижимость начался совершенно случайно. И точно не в смысле, что когда-нибудь это станет делом моей жизни. Я училась на третьем курсе математического факультета Дагестанского государственного университета. В тот период у нас дома была сложная финансовая ситуация, я решила, что мне обязательно нужно найти подборку. Ну, долго не думая, пошла в ларек, купила газету, села на последнюю парту лекционного зала и просто начала обводить в кружочек те объявления, которые мне так или иначе были интересны. И сделала несколько звонков, и так пошла на собеседование в Дагестанскую газету бесплатных объявлений. Может быть, кто-то и помнит. Это был ДГБО. ДГБО. Вот, была газета, да, и, значит, в ходе работы взяли меня заниматься версткой газет. То есть моей задачей было 5-6 телефонов, стояло на моем столе, мне нужно было отвечать на звонки. Когда я приходила с университета, в 2 часа начинался мой рабочий день, я перезванивала, заносила все эти объекты, ну, верстала газету. Но в нашем офисе еще, при офисе было агентство недвижимости, где было 2 сотрудника, я не имела к ним никакого отношения, они работали сами по себе, и в целом недвижимость меня не интересовала, я в принципе не знала, что это такое, и об этой деятельности в принципе не имела никакого представления. Но однажды, я помню, что газета выходила в четверг на прилавке, и, ну, условно, во вторник поступил звонок о продаже квартиры. Помню, как сейчас, двухкомнатная квартира, редукторный поселок, $55 000. Вы, кто помнит, в 2006 году, в те времена, квартиры продавались за доллары.
7: Да, и редукторный не предлагать.
8: Ну, это был, да, особо непривлекательный район в тот период времени, но, тем не менее, квартира была с видом на озеро. И уже в среду я получила звонок от покупателя, которому плюс-минус подходила эта квартира по характеристикам. Ну, тут, наверное, сыграла уже мой математический склад ума. Я прибавила 2 плюс 2 и передала нашим специалистам по недвижимости эту информацию. Газета еще не вышла, они выехали показать квартиру и сделали сделку. Ну, собственно говоря...
7: Ты что-то с этого получила? Давай так.
6: Да, да, самое интересное.
8: Да, мне дали 1000 рублей. Спасибо за это.
6: Это было, наверное, нормально.
8: Я им за это очень благодарна, но давайте будем оптимистами. Могли бы, в принципе, вообще ничего не дать.
6: Ну, да.
8: Ну, вы знаете, это сподвигло меня дальше больше интересоваться объявлениями о недвижимости. Ко мне также постоянно приходили риэлторы, которые размещали свои объекты. Я с ними разговаривала, знакомилась уже и наблюдала за этим процессом. И, вы знаете, хочу отметить, не могу не отметить, потому что я прошла свою школу, начала свою школу с этим человеком. Это был мой работодатель в сфере недвижимости, который к нам регулярно приходил. Это был Рабадан Ахмедович, пожилой мужчина, он, к сожалению, уже покойный, который все время мне говорил: идем ко мне работать, идем ко мне работать.
6: Видел задатки, наверное.
8: Да,
7: вот, ну, у меня вопрос еще, пока мы далеко не ушли. Много ли из всех риэлторов того времени сейчас на рынке осталось?
8: Вы знаете, есть, я, конечно, могу перечислить, но мало что сейчас это даст. И,
7: да, мы с ними есть. Нормальное количество или их так уже не так много все-таки?
8: Вы знаете, именно те агенты, которые работали тогда, ну, с десяток я бы перечислила, ну, в районе 10 человек.
7: Ну, я парочку тоже знаю, вот, интересно было вообще,
8: ну,
7: насколько много
8: осталось. Наверное, они уже перешли в формат инвесторов больше, нежели чем остались риэлторами, но по привычке, может быть, где-то еще и продают.
6: Бывших риэлторов не бывает, короче.
8: В общем, я в какой-то момент я решилась и... что-то щелкнуло, я перешла к Рабадану Ахмедовичу, я, конечно, об этом не пожалела, после ориентировочно где-то 4 месяцев работы в газете. И, знаете, самое удивительное, что не прошло и месяца, как я продала свою первую квартиру, это правда, это действительно так. Моя первая комиссия, я помню, как сейчас, составила 17 тысяч рублей. Эти эмоции я помню до сих пор, это было искреннее счастье, это были такие эмоции, они были такими настоящими. Я все деньги отдала своей маме на тот момент. А сегодня, конечно, цифры в недвижимости совсем другие. Но ни одна последующая комиссия не вызвала у меня таких эмоций. Наверное, все риэлторы, у всех риэлторов есть такая история с первой сделкой. Да. Для меня это было такое исключительное счастье. Ну, в этот момент недвижимость меня уже, конечно, затянула окончательно. Правда, мама еще долго не могла смириться с моей профессией. Она говорила, что это вообще за работа, ходишь, разговариваешь, языком мелешь.
7: Это, по-моему, все прошли через это.
8: Для нее я училась на математическом факультете и вдруг решила стать риэлтором. Но когда в 23 года мне было, я купила свою первую квартиру, точнее, я инвестировала в строящийся объект, сначала однокомнатную квартиру, потом еще однокомнатную, и условно к 25 годам у меня уже был пакет инвестиционный из 2 квартир. Поэтому в целом мама начала с этим мириться, и все это меня затянуло.
6: Мама тоже умеет считать, просто поэтому.
8: Ну вот, что сказать, ребят, с тех пор прошло много лет, все изменилось, рынок, цены, технологии, социальные сети появились, новые способы продажи появились, но мы ученики той школы, той закалки, где ничего этого не было, и я пришла в эту профессию. Именно тогда вот начинала с нуля, не было ни обучения, ничего, мы сами себя делали. То есть мы те люди, которые сами себя лепили.
6: Да, да, очень занимательно. Спасибо, Сурья, за то, что рассказала нашим слушателям о себе немного. Теперь перейдем в профессиональное русло. По твоему личному, опять же, профессиональному мнению, ситуация на рынке недвижимости Дагестана, хотелось бы послушать твое мнение, и что с большей вероятностью нужно ожидать?
8: Ну, я не буду уходить сейчас в какие-то политические темы, потому что мы все-таки, у нас не политический канал, поэтому я базово скажу, мы все смотрим новости, мы все их слушаем и плюс-минус для себя как бы, да, понимаем, что сейчас происходит на рынке. Если глобально, мы должны осознать, что рынок просел. Да, он просел. Еще в 2008 году, то есть я... Мой путь, он начинался с 2006 года, и в 2008 году был кризис, и в 2015, помню, был кризис, да, когда у нас да, рубль как бы упал, это были такие колоссальные продажи, я помню, тогда мы прям чуть ли не по 2 сделки в день делали, в день, ребята.
7: Ну вот, в 24-м та же история была.
8: Потом у нас началась в 2020 году пандемия, когда тоже люди были очень растеряны. И мы сейчас мы тоже видим, что резко у нас в 2024 году ключевая ставка выросла, и это тоже сбило с толку, да, людей. Но сейчас, мне кажется, немножко не такая ситуация, которую очень сложно спрогнозировать на самом деле, потому что мы живем, ну, в очень нелегкое время для нас всех. Но если говорить конкретно о Махачкале, у нас очень интересный рынок о Дагестане. С одной стороны, вот взять Махачкалу, она показывает серьезный рост стоимости новостроек. Мы знаем, что мы видим сегодня, что строительство становится более цивилизованным, все больше объектов идут по 2014 ФЗ через проектное финансирование. Если я не ошибаюсь, сегодня по Дагестану у нас цифры доходят, то есть переваливают за 1 000 000 квадратных метров, квадратных метров, которые работают по эскроу-счетам. И, ну, я, как бы, конечно, хочу сказать, что это очень хорошая тенденция, я этому очень рада, но что, к чему это все может привести? То есть дефицита, мы понимаем, в строительстве у нас нет. Покупательская способность, что ни говори, она у нас все сложнее и сложнее. Сегодня сложно предпринимателям, сегодня сложно бизнесменам, нам сегодня всем сложно. Поэтому я, наверное, если коротко, то мне кажется, что какая-то вот стагнация такая затяжная у нас будет. Я, ну, мне так кажется, что несмотря на то, что говорят о том, что ребят, сейчас самое время покупать, берите именно сейчас, сейчас время, рынок покупателя. Ну, да, и это имеет место быть. Да, сегодня рынок покупателя, да, сегодня тем, кто хочет продать недвижимость, они проявляют гибкость, они больше уступают, они... Сегодня клиент торгуется, да, клиент торгуется, потому что он понимает, что рынок в целом не растет, что цены стали более гибкими, он больше думает, и вот эта вот точка старта до точки финиша, она стала длиннее, поэтому клиент стал больше думать.
7: Вопрос такой, Сурья, насколько вообще оправдано этот рост цен, насколько он оправдан, и... Как, ну, людям, допустим, вот мы тоже в прошлый раз с Муслимом как раз обсуждали эту тему, что застройщики, что продавцы, они стали более гибкие. Что касается застройщиков, они дают какие-то индивидуальные условия, чтобы продать, чтобы люди купили. Но вот рост цен, как ты заметила, он есть, он растет, но насколько это оправдано? И опять же, мой излюбленный, наверное, вопрос все-таки, насколько уровень домов, которые они сдают, продают, сегменты, они соответствуют тем, что они заявляют.
8: Ну, ты знаешь, Фарук, вот мы работаем с клиентами, и, конечно, уже волей-неволей ты понимаешь психологию клиента, да, мы часто слышим о том, что рынок, у нас очень завышенные цены. В целом я не могу с этим не согласиться, но мы видим глазами, а если мы немножко окунемся в такую, скажем, внутреннюю сторону, а как быть застройщиком? Сегодня у застройщиков очень нелегкое время, им очень сложно, потому что у них очень много барьеров перед ними стоит, у них огромные риски, но они идут на эти риски, они закладывают свои риски, закладывают это все в стоимость квадратного метра. Если говорить о том, дорого, да, дорого. Если говорить о том, а можно ли дешевле, да, можно, но тогда можно уйти в историю про то, что будет недострой, что застройщик просто не вытянет этот объект и уйдет в банкротство. Если же мы хотим сегодня получить квартиру и не просто, скажем, бетон, а сегодня мы уходим в историю не квартира, а образ жизни, ну, извините, это совершенно другой подход подход к строительству, это другие вложения, это больше, это территория больше, это инфраструктура внутри этой территории, да, которая требует того, чтобы заложить не маленький бюджет на не тот, который будет тратиться сегодня, а тот, который надо будет потратить там в конце строительства, да, то есть поэтому сегодня это такая история, кто хочет получить качественное, хорошее жилье, где они будут не просто приходить в свою квартиру, там зайдут, скажем так, в подъезд, нажмут кнопку лифта и поднимутся в свою квартиру. Если они хотят получить классный продукт, где... Так, мне продолжать говорить?
6: Да, извиняюсь.
8: Ничего. Ага. Хотят получить классный продукт и быть спокойными за своих детей, где будут защищенные дворовые территории, безопасные, будут игровые площадки для разных возрастов и прочая инфраструктура, которая поддержит образ жизни человека, да, таким, как он хочет его видеть, то эта история уже не про дешевые квадратные метры.
7: Я согласен с этим. Мы как раз обсуждали тоже с одним из застройщиков, сколько в среднем уходит за квадратный метр его поднять. Вот. С этим я согласен. Я почему задал этот вопрос? Чтобы люди слышали не только от нас с Муслимом, да, за что они там платят, почему сейчас цена за квадратный метр именно такая, но и со стороны людей, которые занимаются тоже этим делом уже не первый день и напрямую контактят с застройщиками, понимают вообще бизнес изнутри тоже.
6: Да, ты вообще вот, Сурья, насколько ты считаешь, у нас соответствует, Фарух это вопрос задал, классификация домов, которая заявляется застройщиком, мы с тобой вскользь вчера эту тему обсуждали, то есть соответствует ли бизнес-класс, действительно бизнес-классу, вообще что вот по твоему мнению есть бизнес-класс? Есть ли он у нас здесь вообще?
8: Ну, смотрите, я бы, наверное, знаете, не стала вот так вот уходить прям конкретно в формулировку бизнес-класс. Давайте будем объективны. Мы все это время жили, вот недвижимость же эволюционирует, да, вот взять там Сталинки, были хрущевки, потом Сталинки, там потом мы перешли там к улучшенным планировкам. И сейчас мы тоже на стадии такой эволюции на рынке недвижимости. Сегодня, во-первых, я вам скажу так, даже переходя вот в такой сегмент более высокий, застройщики стараются, почему я сегодня в этом эфире топлю за застройщиков, потому что, наверное, я как никто, ну, никто, в плане, я имею в виду вот специалисты, мы, которые работаем непосредственно в партнерстве с застройщиками, мы понимаем, как им сегодня нелегко, и... конечно, они могут сделать еще лучше. То, что мы сегодня называем бизнес-классом, ну, согласитесь, Муслим, Фарук, согласитесь, что в любом случае этот сегмент на уровень выше того, что мы строили раньше. И когда риэлторы говорят, это не бизнес-класс, бизнес-класс должен быть в центре города, да, мы понимаем, но это такие типовые базовые формулировки, которые они читают там, где прописан регламент про бизнес-класс, но мы говорим сегодня не о том, где он должен находиться, а о том, какой он должен какой быть. Должен, да. Если говорить об этом, то это качество материалов, это условно территория, это подземные парковки, это входные группы цивильные, это качество лифтов, и тогда, да, у нас сегодня начинают строить именно так.
7: Но я не согласен, честно говоря, с этим мнением, объективно.
8: Аргументируй.
7: Аргументирую сейчас. Давай возьмем в пример одного из застройщиков, не буду называть имена и так далее, который строит прекрасный ЖК, но он позиционирует себя как комфорт-класса. Качество стройки...
6: И это соответствует.
7: Это соответствует, да. Качество стройки, качество материалов шикарное, все нормы соблюдены, все требования к данной территории учтены. Площадь огромная, наполняемость этой площади огромная, но он себя не позиционирует абсолютно никак, как бизнес-класс. Хотя при большом желании мог, он, наверное, себя туда как-то
6: вытянуть. Слушайте, тут знаете, в чем история? история. Не получается ли так, что застройщик, ну, немного как будто бы вводит в заблуждение покупателя, говоря, что это бизнес-класс?
8: Ребят, зачастую это так, но сейчас мы уходим в конкретные случаи. То есть я хочу сказать, молодец этот застройщик, который проявляет скромность, и если ты говоришь, что его объект в целом дальше соответствует какой-то категории комфорт плюс и ближе к бизнесу, а он все равно себя позиционирует как комфорт. Ну, здесь история же и про маркетинг тоже, ну, да? Но сейчас мы переходим плавно к тому, для чего нужен риэлтор, и почему платят риэлтору, и за что ему платят.
7: Вот, есть
8: риэлторы, которые будут говорить в своих классных роликах с прекрасными там озвучками, музыками, там, с видами там, на рассвет и закат. Они будут говорить какой-то крутой бизнес-класс. И либо сурья, которой нет соцсетей, но которая также владеет рынком, которые могут прийти. То есть я не хочу сейчас рекламировать себя, это может быть абсолютно другой мой коллега, которая условно скажет, ребят, то есть мы не будем здесь акцентировать внимание, это бизнес, комфорт, это премиум и так далее, мы будем акцентировать внимание на, прежде всего, локация, прежде всего, это инфраструктура внутри двора, это территория двора, это количество машиномест, то есть здесь, если говорить о цифрах, мы не будем говорить, что здесь 500 квадратных метров занимает паркинг, мы будем говорить о том, что 500 квадратных метров, это условно там 150 машиномест. Но при этом мы скажем, что в этом доме в районе 300 квартир, то есть обеспечение на 50%. Это тоже, ну скажите, цифра 500 квадратных метров на машиноместа звучит солидно, да? Но человек не понимает, что это всего лишь 50% обеспечения машиномест. Вот мы, я про это, я про то, чтобы сказать, я достучусь, я докопаюсь до застройщика, какой фасад он планирует делать, какие у них будут окна, на каком заводе вообще планируют, а какие будут стекла на этих окнах, то есть замки, мы доходим до деталей, и я про то, чтобы не акцентировать сегодня, да, у нас размытая история с сегментацией домов.
7: Почему я затрагиваю почти с каждым гостем вот этот вопрос, для того, чтобы и мы понимали, и люди понимали, что если говорят в соцсетях

0: просто за то, что он открыл ключом эту дверь и показал эту квартиру, либо просто потому, что он выложил объявление, да, в агрегаторы, и условно мы понимаем, что сегодня написать красивый текст, ну, стоит просто обратиться в ИИ, там он даже не за 3 секунды, а за 1 секунду очень замечательный текст сформирует. То есть сегодня мы ушли из этой истории, когда рынок, и в том числе наши коллеги, работали на объекты. Мы ушли с этой истории. И когда мы пришли к тому, что сегодня мы должны работать на клиента, здесь совершенно все меняется. Здесь ценности должны быть другие. Не, если у риэлтора ценность продать в моменте, это почувствует клиент, и вряд ли он захочет у него купить. Поэтому я вот просто как человек, который реально отдал, наверное, всю сознательную свою жизнь работе, этой работе, я люблю свою работу, и я искренне огорчаюсь, когда такой негативный отзыв слышу об этом, и мне нечего бывает сказать, когда я слышу, почему так говорят, и поэтому я вот просто, если наши коллеги нас слушают, я вот прям всех призываю, ребята, обучайтесь.
1: Хотя бы базовым навыкам.
0: Да, обучайтесь, читайте книги, которые, по нашей работе, да, мы можем...
2: Профильную литературу,
0: да, кстати,
2: бизнес-литературу.
0: Я не знаю, почему я немножко, редко бываю там в соцсетях, у меня не такая большая насмотренность, но когда я захожу в какие-то там соцсети, смотрю ролики, я вижу только сами объекты. Я не вижу, что кто-то говорит о том, ребят, вот это классная книга про продажи, про риэлторов, прочитайте ее. Вот если сегодня посадить там условно, сколько у нас агентств недвижимости в Махачкале, вот сколько у нас?
2: Порядка 400, по-моему, есть точно.
0: Наверное. Там уже позакрывались, наверное, половина, но у нас очень много, которые сами на себя работают. И очень много грамотных риэлторов, которые сами на себя работают. Молодцы. Я вот сейчас замечаю то, что у нас стали вкладывать больше в себя, но нужно еще больше. То есть нужно формировать этот рынок правильно, создавать. Вот я знаю, что агентство Каспийская СН пытается топить за то, чтобы какое-то создать сообщество. Красавчики, молодцы, ребята. Но главное, чтобы вы пришли в эту, чтобы эта идея, она принесла вот правильную ценность для риэлторов.
2: Спасибо. Я хотел бы напомнить нашим радиослушателям, что у них есть возможность прекрасная позвонить к нам на прямой эфир по номеру телефона 66 10 48 и задать вопрос нашему гостю. В продолжение. Сурья, ты достаточно много говоришь про клиентов. А скажи, пожалуйста, какие бывают клиенты? Может быть, среди них есть какой-то тип клиентов, который тебе больше всех нравится, или наоборот, с которых ты стараешься избегать?
0: Вы знаете, за 20 лет я поняла, что объект недвижимости огромное количество, а типов клиентов значительно меньше. Есть тип клиента, но я все знаю. Он приходит, говорит: «Сурья, мне просто оформить». Но вот это «просто оформить», я, конечно, молчу, но он не понимает, что просто оформить – это проверить объект, продавца, землю, документы, историю перехода вправо, еще желательно половину там его родственников и так далее. Но это нормальный клиент. Надо просто сделать свою работу молча, и все. Есть клиент, я подумаю. То есть это клиент, он, наверное, самый сложный. Мы его называем тип клиента безопасности, который просмотрит квартир там минимум 30 и потом скажет: ну давайте вернемся к первой квартире, а там первая уже продана. Но мы уже научились работать с такими клиентами, и, наверное, ценность опытного риэлтора, она в том, чтобы находить те точки, которые вот эту его палочку внутри его головы, вот эти сомнения, она сломает. И это навыки переговоров, это которые просто необходимы.
2: У нас есть звонок.
0: Так,
2: у нас есть звонок. Алло, да, слушаем вас.
3: Добрый вечер.
2: Добрый вечер.

0: А у меня был вопрос к вашему гостю.
1: Ага.
0: Зовут меня Магомед.
1: Очень приятно, Магомед.
0: Какая рекомендация от гостя о том, чтобы читать профильную литературу? Что бы она посоветовала?
1: Еще раз, я очень сильно извиняюсь, Магомед, повторите, пожалуйста, свой вопрос, плохо слышно вас.
0: Ваш гость советовал почитать профильную литературу.
1: Ага.
0: Для ориентиров, для повышения своей квалификации.
1: Так.
0: Какую литературу она сама посоветовала?
1: Все.
2: Отличный вопрос.
1: Спасибо большое. Спрашивают, что ты сказала про...
2: Профильную
1: рекомендуешь литературу. Да, читать литературу профильную. Какую бы ты лично посоветовала бы?
3: Какую бы я лично посоветовала сейчас? Ну, смотря для кого. Вот нам кто позвонил? Риэлтор позвонил? Или...
1: К сожалению, не удалось уточнить. Ну, будем думать, что риэлтор, да. Если говорить о профильной литературе.
3: Ну, если профильная литература, очень много, ребят. Если я, вот у меня хорошая библиотека в офисе, и мои сотрудники, они просто вот каждые три, ну, я не говорю каждый месяц, но в квартал одну книгу просто должны прочитать.
2: Топ-3
3: это
2: от Сури.
3: «Холодные звонки», которые мы сегодня не так активно используем, но у любого менеджера по продажам должны быть навыки холодных звонков.
1: Автора
3: это
1: не вспомним?
3: Навыки продаж.
1: Автора не вспомним?
3: Я вспомню. Стивенс... Стивенс, не, вот честно, я,
1: честно не скажу.
3: Холодный
1: не
3: вы знаете...
1: Все, что касается холодных звонков. Это...
3: Эту книгу мне подарила автор этой книги с подписью, и я вот к своему стыду забыла. Но она была по навыкам одного очень крутого риэлтора, была написана, который в Америке живет, Стивенс, вот не помню его. И навыки продаж обязательно, любую книгу по навыкам продаж.
2: А есть именно то, что тебе нравится?
1: Да.
2: Именно то, что лично бы ты посоветовала.
1: Да ну, ладно, давай. Посоветовала, лично ты подарила бы.
3: Знаете, последняя книга, которую я читаю, это моя настольная книга Букина. Это «Как развивать свою память по навыкам спецслужб».
1: Ты к чему-то готовишься?
2: Ну, я бы, наверное, посоветовал почитать «Спин-продаж». Есть такая книга. Она очень будет полезна, думаю, всем.
3: Да нет, ребят, их очень много. Я могла бы сейчас назвать Игоря Мана, я могла бы сейчас назвать других авторов. Но я думаю, что просто надо начать. Сейчас есть ИИ, которому можно задать этот вопрос, он выберет топ-10, топ-5 книг, которые... Ну, просто начните, и все.
2: Ну и можно еще правильно расписать задачу. Я думаю, ИИ, как ты сказала, подберет именно под каждого определенную книгу. Отлично. Сурья, вот за твой 20-летний опыт, как я понял, вот у меня был такой вопрос, но ты на него уже ответила. Самая запоминающаяся сделка, мы с тобой поняли, это была первая.
1: Она же, наверное, и самая крупная.
3: Да-да, именно она.
2: Я немного перефразирую, наверное, свой вопрос. Самая дорогая продажа именно за квадратный метр. То есть квадратный метр, сумма за квадратный метр, которую ты продавала. Вот у меня был просто...
3: Самая дорогая продажа у меня произошла, это была межрегиональная сделка с нашим партнером из Москвы. Мы продали квартиру стоимостью 780 тысяч за квадратный метр. Ну, я могла бы назвать, конечно, другие цифры, но я говорю реальный случай, который у нас был.
2: На территории Дагестана, если...
3: Это был 24-й год.
2: А если мы говорим про территорию Дагестана условно?
3: Самая крупная по стоимости квадратного метра. Ну, может быть, я скажу по цифрам или по стоимости квадрата. Если мы говорим о квартирах, то ну, в районе 200 тысяч за квадратный метр, но это центральный. Ну, таких объектов у нас много было, поэтому если там плюс-минус 20 тысяч сверху, я сейчас не могу озвучить, ну, в рамках 200 тысяч за квадрат.
2: Ну, вот у меня была просто...
3: Это о каркасах речь идет. Если мы говорим о квартирах, то самая дорогая – это 47 миллионов.
2: Угу. Я просто почему спросил. У меня была продажа в 23-м, по-моему, году. Я продавал, правда, это не квартира, это апарт. И 500 тысяч рублей за квадратный метр.
1: Это здесь?
3: Вы знаете, в историю с апартами, это случайно не апарт-резорт?
2: Да.
3: Да, давно продавали. Не, классно, просто классный комплекс. Я, кстати, кто нас слушает, я всем рекомендую. Я там недавно была, я смотрела этот комплекс, он прям в центре Дербента находится, где городской пляж. Пока я просто изучаю Дербент, он мне немножко непонятен, исходя из
2: заместителя. Я могу рассказать про него отдельно. Да, это был как раз этот апарт. Когда они только начинали строить, просто самая история, что это было 23-й. Я просто почему интересуюсь? Mm-hmm. Просто интересно, потому что на тот момент для меня был вообще, когда я заходил в этот проект, mm-hmm. история с этой цифрой, казалось, вообще что-то там в районе космического куда-то улетели.
1: И вот... Он ищет просто человека, который его личный рекорд перебил. Пока не может найти.
3: Я не понимаю твой рекорд, так что ты number one.
2: Нет, ну ты здесь продала больше уже в любом случае. Так, вопрос такой, как бы тебе правильно его задать. Подскажи, пожалуйста, вот как действовать сегодня покупателю? Стоит ли покупать или лучше подождать? Да, это вопрос интересный. Я думаю...
1: Тут вообще, наверное, надо понимать.
3: Ну, здесь я, знаете, как вам скажу, ну, покупать, но не любой ценой. Я вообще против идеи, надо обязательно иметь свою квартиру. Если ради нее человек берет неподъемный кредит на 25-30 лет, залазит в долги, иногда разумнее какое-то время, наверное, снимать и формировать капитал. Ну, вот так.
2: Но история показывает, что люди собирают, а в итоге...
1: Не догоняют цены.
3: Ну, аренда покупает нам время, а собственность при правильной покупке создает капитал, поэтому здесь все индивидуально, ребят. Нужно, опять-таки, вот если это хороший эксперт и хороший риэлтор, он... задаст столько вопросов, чтобы сформировать правильную стратегию для такого человека, который не знает, как правильно. Ну, ни в коем случае риэлтор, он всегда чувствует, загонит это в кабалу, потому что зачастую, что кажется очевидным для восприятия риэлтора, специалиста по недвижимости, зачастую очень как бы по-другому думают клиенты и загоняют себя в такую вот нехорошую историю.
2: Но у нас есть тенденция, наверное, да, такая, что у всех на уме, что вот каждый должен иметь свой уголок, обязаны купить. Вот раз ты заговорила про кредиты, вопрос, ладно, мы стандартную ипотеку убираем, что касается семейной ипотеки, что ты думаешь? Знаю, что есть уже разговор о том, что будут меняться условия, что ты вообще по этой ситуации думаешь? И
1: что посоветуешь, наверное, в конечном итоге?
3: Что я думаю? Я думаю, что семейная ипотека сегодня остается одним из важнейших двигателей на первичном рынке. Что сказать по ее условиям? Я считаю так, если есть семейная ипотека, надо ее брать. Я так считаю. Если, конечно, нет иных убеждений у человека, которые ему не позволяют это сделать. Ломать себя в этом случае, конечно, не нужно, потому что я очень часто сталкиваюсь с такими историями, когда жены хотят, мужья не разрешают. Но в этой истории я всегда отхожу в сторону и никогда никому ничего не советую.
2: Ну, это логично.
3: Взяла ли я себе семейную ипотеку? Да, взяла. Пожалела ли я об этом? Нет, не пожалела. Я понимаю, что я даже не собираюсь оплачивать эту ипотеку раньше времени, потому что я лучше вложу эти деньги в какую-нибудь другую историю, другие инвестиции. И да, кто рассматривает, я считаю, что это очень классная история, которая помогает, потому что дети очень быстро растут, и мы сегодня молодые родители, это мы... понимаем, и поэтому всем советую, берите, ребята, не сомневайтесь. Если у вас нет иных убеждений, сомневаться, ждать каких-то новых условий ни в коем случае не нужно.
2: Ну вот, что касается семейной ипотеки, внесли уже коррективы, но еще в силу не вступили, ее оттягивают. Дальше будет немного сложнее. И, конечно, по цифрам тоже будут меняться.
3: Коррективы уже определенные внесли, которые усложнили нам этот процесс. Да, мы сегодня понимаем, сейчас не будем, да, это все есть на сайте. Кто захочет, просто посмотрит, либо позвонит Фаруху, как риэлтору number one, и с просит.
1: К судье надо звонить.
3: Ну, подытожить про семейную ипотеку, я скажу, что надо сначала понять семью, ее доходы, первоначальный взнос и нагрузку, чтобы понять перспективы данной покупки и входа в семейную ипотеку.
2: Отлично, Сурья, еще вопрос. Ты как раз затронула историю про то, что ребята создают сообщество. Мы пересекались с тобой на собрании, когда был разговор о гильдии риэлторов.
1: Очередная попытка формирования.
3: Когда мне позвонил Муслим и сказал, я не понял, почему ты не оставила свою заявку, чтобы стать, возглавить гильдию риэлторов.
2: К чему подвожу? Вот мы с Муслимом обсуждали, как контролировать риэлторов, правильно ли это будет и как это все можно формировать, поможет ли это.
3: Вы знаете, я так скажу, если не будет такого вот помощника в виде правительства, который поддержит и поможет создать такое сообщество, только при поддержке правительства мы сможем сформировать правильное
1: сообщество.
3: Вот самостоятельно, я думаю, что нет смысла даже пытаться, потому что не готовы у нас риэлторы к тому, чтобы вот услышать друг друга, сформировать правильное сообщество. У каждого, к сожалению, это вот мой опыт, я с этим столкнулась, потому что даже если не было общего понимания, как создать это, вот не могла собрать всех этих пазлов, где-то, может быть, 10 лет назад, 5 лет назад у меня были такие порывы, амбиции, я хотела, чтобы мы этот рынок формировали, чтобы у нас было единое мнение, этика профессиональная, где мы могли какие-то спорные вопросы сесть, обсудить, поддержать друг друга. Там, где строительные компании, где есть свой офис продаж, который призывает продавать в их компаниях, и при этом очень некорректно и негуманно себя ведут с риэлторами.
2: Абсолютно,
3: когда, чтобы мы могли в один голос заявить, что мы не будем работать с такими строительными компаниями, с их офисами продаж, и тогда между нами было бы единство. Но, к сожалению, пока я вижу то, что, чтобы ты не говорил, если завтра будет покупатель, который реально хочет там, он пойдет и продаст. То есть, да, если будет поддержка правительства, вот наш Сергей Меликов, вот он тогда в свое время он подал такую идею, и Минстрой взялись это все, но, к сожалению, пока это все пока отложили.
1: Сурья, скажи, пожалуйста, больше, наверное, для слушателей, мы вот сейчас вот про гильдию обсудили, но больше про риэлторов. Чем она будет полезна для обычного человека? Для участника рынка, который покупает или продает. И отсюда у вас сразу, наверное, вопрос логичным будет. Возможно, в чем ценность сегодня риэлтора для покупателя или продавца? И за что он должен платить риэлтору?
3: Муслим, сегодня, как я уже ранее говорила, сегодня клиент платит риэлтору не за квадратные метры, он платит за компетентность, он платит за время, за безопасность, переговоры и свое спокойствие. Если риэлтор может все это дать своему клиенту, то эта ценность, она дороже комиссии, на мой взгляд. Если клиент это понимает, то он заплатит своему риэлтору эту комиссию. Если мы говорим немножко, вернемся к первой части твоего вопроса, что даст гильдия клиенту, а не риэлтору. Сам риэлтор становится более его начинают обучать, он становится экспертом, там есть определенный регламент, который обязует риэлтора учить законы, законодательство, и проводятся определенные аттестация тоже, но я сейчас не об этом, я больше о мероприятиях, которые
1: повышают квалификацию
3: обязательно, и спасибо, что ты мне помогаешь.
1: Всегда рад.
3: И, конечно же, вот сейчас мы, соответственно, приходим к тому, что клиенту будет хорошо от того, что он будет общаться с более компетентным риэлтором.
2: Но, опять же, не все будут состоять в гильдии условно, и как покупателю определить такого специалиста, где-то можно найти будет, условно, да, ну давайте так порассуждаем. Да, я знаю, что у вас есть ответы, я хочу, чтобы люди тоже слышали.
3: Скромность не моя сильная сторона, вот я пришла к вам, меня зовут Гаджимирзоева Сурия Ахмедовна, моя риэлторская компания находится на Каркмасова 43, да простит меня Фарух, риэлтор number one, вы можете обратиться к нам, у нас классная команда.
2: Я подтверждаю 100%, честно говоря, мне очень нравятся ребята в твоей команде, с кем я работаю,
1: работал. И подход к работе.
2: Да,
1: отлично. Твой вопрос очень интересный. Я думаю, это все-таки, наверное, какая-то единая площадка, вроде какого-то сайта, на который любой покупатель или продавец может зайти и увидеть, условно, там, кто такой Муслим? Человек, который состоит в гильдии, а значит, он так или иначе аттестуется, имеет какие-то знания. То есть какой-то лимит доверия уже.
3: Определенно,
1: и,
3: да.
1: Я думаю, это так должно было бы, наверное, выглядеть в идеале. Если человека нету в списках, то, соответственно, нужно задуматься, с тем ли вы специалистом, и специалисты это вообще.
3: Ну, и, конечно, нельзя не говорить о том, что у риэлтора тоже должна быть ответственность. Он должен чувствовать ответственность за то, что он делает. Потому что у каждого бизнеса есть определенные риски. Если риэлтор не понимает, какие риски он несет за проведенную сделку, если он, в принципе, не считает, что он их несет, тогда лучше к такому риэлтору не обращаться.
1: Ты знаешь, мне кажется, вот это не лишним будет и самим риэлторам тоже напоминать об ответственности какой-то. Потому что риэлтор может в моменте думать о том, что я сейчас заберу свою комиссию и как бы в закат уйду, и все, меня это больше никогда не коснется. Но чаще всего бывает, что его тоже привлекают к ответственности, особенно у нас ситуация с печально известной строительной компанией, где, насколько я знаю, и привлекают также к ответственности и риэлторов тоже.
2: Ну, даже больше, наверное, не риэлторов, а тех, кто
1: считают себя риэлторами.
2: Ну, дело не в этом, там история совсем другая. Я сейчас не хочу соврать, но, по-моему, это были не риэлторы.
1: Это вообще какие-то сторонние люди, походу, да?
2: Кто просто продавал,
3: на самом деле,
2: там очень
3: много. Изучаю судебную практику, очень много, если говорить в целом по России, риэлторов уже сидит за решеткой, к сожалению, и я даже думаю, что по большей части они просто не осознавали того, что они делают, то есть не осознавали, это истории с маткапами, это истории с различными сертификатами, и поэтому, еще раз говорю, самое главное, если вы продаете не картошку, вы продаете там не вещи какие-то, которые если не понравились, можно повесить в шкаф и купить другое, вы продаете недвижимость, и нужно очень четко оценивать эти риски, потому что недвижимость это не про то, что можно обжечься, если не понравилось, там забыть про эту историю, нет. Поэтому нужно относиться к этому не просто ответственно, нужно изучать
1: специфику.
3: И законы.
1: И законы, обязательно.
2: Обязательно порядки. Вот я как раз всегда говорю, что главная боль, что риэлтора мало знают именно со стороны юридические аспекты, законы. И это очень... Мне идея с гильдией, честно, нравится. Почему? Потому что, как ты подметила, что будут хотя бы какие-то получать знания касаемо даже юриспруденции.
1: Да я бы их вообще, наверное, поставил бы в первую этот... И каждые 3 месяца, на самом деле, если агентство, также наши коллеги, если слышат, если бы взяли бы в практику хотя бы ежеквартально аттестовать своих специалистов, это, я думаю, гораздо повысило бы качество сервиса, качество обслуживания наших клиентов за счет того, что наши коллеги, они более грамотными становятся. Цель-то нашей программы, как я и говорил, да, это попытка оккультурить наших людей в плане того, как вообще выбирать недвижимость, на что обращать внимание, где искать подводные камни при выборе там той же новостройки. Вот. Ну и ровным счетом также нужно и о тех, кто предоставляет эту услугу, тоже думать. их тоже надо подгонять под то, чтобы они соответствовали тому, что называется. Потому что согласитесь, что покупка недвижимости для людей это зачастую бывает один раз в жизни вообще. То есть полжизни они собирают деньги, и полжизни, и оставшийся остаток жизни они должны будут прожить в этом, в этом доме или квартире. И тут должен человек довериться муслиму, который пришел и говорит, заявляет уверенно, вот сюда вложись, ты как бы не прогадаешь.
3: Я в дополнение к твоим словам, Муслим, тоже хочу добавить, что когда риэлтор перестает волноваться за результат клиента, начинает видеть только свою комиссию, ему пора менять профессию.
2: Обязательно в порядке.
3: Да, потому что в итоге он это все приведет к чему-то не очень хорошему.
1: Фарух, если у тебя нет вопросов, я бы хотел бы блиц-опрос небольшой провести для нашего гостя.
2: Давай, давай.
1: Итак, Сурия, блиц-опрос. Снимать или покупать?
3: Я, по-моему, Фарух мне уже задавал этот вопрос. Я считаю, что нужно покупать, но не так, чтобы вот всеми путями, правдами и неправдами. Все-таки нужно оценивать риски.
1: Новостройка или вторичка?
3: Ну, тут для, если говорить об инвестициях, сегодня чаще, ну, я буду говорить, что нужно выбирать новостройку. Для жизни уже буду смотреть задачу под клиента.
1: Какой район Махачкалы недооценен прямо сейчас?
3: Интересный вопрос.
2: Они все переоценены.
3: Ну, наверное, я бы не называла один район категорично, потому что экспертнее показать логику. Условно, сегодня я смотрю, наверное, не сколько на название района, сколько на направление развития города. И вот в Махачкале уже практически нет такого понятия. Вот это центр, а все остальное неинтересно. Сегодня ищут территорию, куда одновременно приходит новое строительство, дороги, коммерции, школы, соцобъекты. И ну, такой район, если уже выделять, я бы, наверное, присмотрелась к району Ленинскому. Да? Это в сторону Редукторного, от Редукторного в сторону Каспийска, потому что он хорошо очень развивается. Там зашли несколько крупных проектов и будут заходить. Я знаю о планах этой территории. То есть, в принципе, уже в социальных сетях говорят о дублирующей дороге. Я хочу сказать уверенно, что еще не утвердили данный проект, но он рассматривается и его будут рассматривать. И новое правительство, новые люди, которые пришли к нам во власть, этот проект будут рассматривать. И мне кажется, что, скорее всего, его примут, потому что очень много серьезных проектов будут реализовываться на этой территории.
1: Что важнее, локация или метраж?
3: Ой, ребят, ну, конечно, локация. Тут без раздумий просто. Метры внутри квартиры – это все. Главная локация.
1: Недвижимость – это актив или эмоция?
3: Ну, для кого-то это актив, для кого-то это эмоция. Для инвесторов это актив, для семей с детьми, которые покупают дом, это эмоция.
1: Где бы ты купила недвижимость, если не в Дагестане?
3: Не хочу показаться банальной, но, наверное, первое, что приходит в голову, это Москва.
1: Это самый популярный ответ, который мы задаем.
3: От риэлтора или вообще?
1: Нет, от гостей, которые были.
2: А если мы не рассматриваем территорию России условно?
1: Да, тоже интересно.
3: Но опять-таки я буду, скорее всего, максимально банальной. Вы часто слышали этот вопрос. Да, скорее всего, это Дубай.
1: Ну, Дубай хорошо развивается. Почему бы нет?
3: Ну, я бы, все равно я не сторонник покупки квартир за рубежом, потому что у них другие законы, и они могут всегда измениться. Поэтому мне бы хотелось все-таки то, что мы знаем, то, что ближе.
1: Фраза, которая лучше всего описывает рынок прямо сейчас, рынок Дагестана. Рынок недвижимости Дагестана.
3: Так, надо подумать. Я бы здесь, ну, наверное, деньги дорогие, ошибка еще дороже.
1: Спасибо большое, друзья. У нас в гостях сегодня была основательница риэлторской компании Home Гаджимирзоева Сурия Ахмедовна. С вами были Фарух Абдурахманов, Муслим Багаров и «Территория сделки».
4: Территория сделки. Передача, где недвижимость перестает быть загадкой. Вместе с Муслимом Багаровым разбираем все. Как проверить документы и не попасть в ловушку. На что смотреть при продаже квартиры, чтобы не потерять деньги. И как вывести на чистую воду недобросовестного застройщика. Не верьте на слово, проверяйте факты. Территория сделки. На Диалог FM.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Если бы кто-то знал, когда сдаваться, а когда рубиться, мы бы жили в совершенно другом мире, где достичь успеха было бы намного легче. Никто не знает. И все ошибаются. При этом в истории бывают совершенно безумные кейсы. Например, вот два интернет-магазина. Озон и Утконос. Озон запустился в 1998 году. Компания, по-моему, называлась RedSoft. И 20 лет был убыточный. 20 лет сплошные убытки, вообще чемодан без ручки, постоянные перепродажи одним другим. Черт ногу сломит. И вдруг, через 20 лет, поперло. 20 лет эта штука генерировала не только убытки, постоянно меняла владельцев. Постоянно ее думали, как бы ее кому продать, втюхать, чтобы хотя бы часть вернуть. Но через 20 лет оно полетело. Или Утконос. Эти несчастные продавали продукты, доставку на дом. Ждали, все мучились, мучились. Потом приходит пандемия. Казалось бы, вот в этот момент-то дождались, и они все просирают. Нет ни Утконоса, ни доставки продуктов, ничего. Вроде и ждали, вроде и дождались. А как время пришло, все потеряли. И вот кто был прав? Как надо было? Надо было бросать. А сколько людей бросило по пути эти интернет-магазины? И вот они, два примера.
0: Мысли вслух.
3: В Дагестане 19 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
4: Объем товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в Дагестане составил более 60 миллиардов рублей, что на 13 миллиардов превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Наибольшую часть отгрузки обеспечили обрабатывающие производства, на которые пришлось более 36 миллиардов рублей. Левашинский районный суд удовлетворил иск ОСФР о взыскании незаконно полученного материнского капитала. Ответчик предоставил подложные документы для погашения займа, что было выявлено и признано судом неправомерным. Решение суда пока не вступило в силу. С 13 по 15 августа в Избербашском горводоканале будет проведено профилактическое гиперхлорирование воды. В данный период жителям рекомендуется кипятить воду, использовать фильтры или отстаивать ее в открытой посуде не менее 2 часов. Об этом сообщили в едином операторе. Мера направлена на профилактику и обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности системы водоснабжения. В Махачкале проводится замена старых мусорных контейнеров на новые современные. Работы выполняются на проспекте Насрудинова, улицах Кадырова, Титова, Даниялова, Пушкина и Толстого. Новые контейнеры обладают улучшенной конструкцией и более удобны в использовании. Они призваны упростить процесс сбора мусора и сократить затраты на его транспортировку. На портале госуслуги открылся раздел, где военные и члены их семей могут получить психологическую помощь. Проект реализован Минобороны в сотрудничестве с Минцифры, сообщили в военном ведомстве. Пользователи смогут записаться на онлайн-консультации или обратиться на горячую линию психологической поддержки. Российская экономика демонстрирует признаки восстановления во втором квартале после длительного периода спада, об этом сообщает Bloomberg. Эксперты агентства прогнозируют, что валовый внутренний продукт страны увеличился на 0,9% с апреля по июнь, а потребление домашних хозяйств выросло более чем на 7%. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
3: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
5: Спонсор новостей – компания «Элко».
6: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 12 августа 1851 года Исаак Зингер получил патент на усовершенствованную швейную машину. Но настоящий прорыв был не в механике, а в том, как он построил бизнес. Сегодня в нашей рубрике история о том, как одно изобретение запустило целую рыночную революцию. На первый взгляд, это просто швейная машинка, но если посмотреть на нее глазами экономиста, получится кейс, который до сих пор изучают в бизнес-школах. Зингер не столько изобрел швейную машину, сколько собрал лучшее из уже существовавшего и довел до ума. Горизонтальный челнок, чтобы нить не путалась, платформу для ткани, прижимную лапку и, главное, ножной привод. Благодаря педали руки швеи были свободны, а скорость шитья резко выросла. Машинка делала до 900 стежков в минуту, тогда как опытная швея вручную едва успевала 40. Это уже был серьезный аргумент для фабрик и ателье. Но по-настоящему рынок перевернули не детали механизма, а бизнес-подход. Когда цена в $100 оказалась слишком высокой для обычных семей, партнер Зингера Эдвард Кларк предложил гениальный ход – продажу в рассрочку с первоначальным взносом всего в $5. Для середины 19 века это был настоящий прорыв. Впервые дорогой товар стал доступен широким слоям населения. Дальше еще интереснее. Зингер первым массово использовал агрессивный маркетинг. Устраивал публичные демонстрации, где обычные швеи соревновались с машинкой и, конечно, проигрывали. Они вкладывали в рекламу, как никто до него. Компания тратила более $1 миллиона в год, что по тем временам была колоссальной суммой. А еще он внедрил франчайзинг. Агенты получали право продавать и ремонтировать машинки, формируя сеть по всей стране. Производство тоже поставили на современные рельсы. На заводах Зингера внедрили принцип взаимозаменяемых деталей, тот самый, который раньше использовали оружейники. Это позволило собирать машинки быстрее и дешевле, а ремонтировать проще. В результате к началу Первой мировой войны компания продавала по 3 миллиона машин в год. В России история получилась не менее масштабной. В 1897 году появилось акционерное общество «Мануфактурная компания Зингер». А в 1902 году открылся завод в Подольске. К 1914 году там выпустили более 600 тысяч машинок. Продажи шли через огромную сеть, тысячи агентов, каталоги, почтовые заказы. Машинка «Зингер» стала настолько узнаваемой, что в быту слово «Зингер» почти стало синонимом швейной машинки, как ксерокс для копировальных аппаратов. И самое важное, это был не просто товар, а драйвер целой экономики. Массовое распространение швейных машинок позволило удешевить производство одежды, дало работу сотням тысяч женщин и запустило рынок домашнего шитья. А для бизнеса это был урок на века. Успех решает не только технология, но и то, насколько удобно и выгодно ты делаешь его доступной для людей.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как море глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: В одном городе жил сапожник. Он каждый день трудился в своей мастерской и еле-еле сводил концы с концами. Но вот однажды в мастерскую к сапожнику зашел никому неизвестный человек. Он поговорил с сапожником, купил у него пару обуви и ушел. И произошло чудо. Знаменитые люди приезжали в маленький городок, где жил этот сапожник, и заказывали у него обувь. Даже пошел слух, что однажды этому сапожнику заказал обувь сам король. Зашел к нему как-то богатый купец. Он тоже купил себе обувь и, уходя, спросил: «Как это тебе удалось сделать своими клиентами столь уважаемых людей нашей страны? В чем твой секрет?» Улыбнулся сапожник и сказал: «Однажды пришел ко мне один человек и за пару обуви, которую я продавал за одну серебряную монету, он дал мне золотую, сказав, что я не ценю свой труд, поэтому и другие не ценят его. Тогда я стал ценить свой труд. Я стал продавать его за такие деньги, получив которые, я чувствовал достойное вознаграждение за свой труд и за свое время».
1: Притчи народов мира.
3: Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: С начала этого года в Дагестане проведено 638 процедур ЭКО. Об этом сообщает территориальный ФОМС нашей республики. Общая стоимость выполненных процедур составила 68 миллионов рублей. Эта цифра сопоставима 86% от годового плана, когда в год таких процедур должно быть 1420. За аналогичный период прошлого года была выполнена 661 процедура. Это 82% от плана. Лечение бесплодия с использованием вспомогательных технологий включено в базу программы ОМС с 2013 года. Исключение составляет случай использования донорского материала и суррогатного материнства. Чтобы получить направление на ЭКО, семейным парам с диагнозом бесплодия необходимо обратиться в женскую консультацию по месту жительства. В текущем году в рамках программы госгарантии также проводится диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин до 49 лет. За полгода обследования прошли свыше 176 тысяч человек.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8. Новости страны и мира. О главном.
3: Россияне получат равные части зарплаты в первую и вторую половину сентября, рассказал газете «РУ» кандидат экономических наук Игорь Балынин. Трудовым кодексом Российской Федерации установлено, что выплата зарплаты производится не реже, чем два раза в месяц, сказал экономист. Причем выплата оклада за каждую из частей месяца осуществляется с учетом приходящегося числа рабочих дней, добавил эксперт. В сентябре 2026 года для работающих по пятидневной рабочей неделе рабочих дней будет 22, в первую половине сентября 11 рабочих дней и во второй половине сентября также 11. Соответственно, с точки зрения распределения величины выплаты оклада в аванс и итоговый расчет за сентябрь в 2026 году при прочих равных перекосов не будет. Треть опрошенных россиян, обращающихся за микрозаймами, делают это не для крупных покупок или непредвиденных расходов, а для того, чтобы внести очередной платеж по уже имеющемуся кредиту. Об этом свидетельствует результаты опроса, проведенного юридической компанией. Подобная практика – один из признаков финансовых трудностей, когда собственных доходов уже недостаточно для выполнения кредитных обязательств, человек начинает искать быстрые источники денег. Наиболее доступным вариантом становятся микрозаймы, которые можно оформить за несколько минут онлайн, отметили специалисты. По их словам, таким образом заемщик не уменьшает свою задолженность, а лишь переносит проблему на более поздний срок, зачастую увеличивая общую сумму переплаты. И в завершении выпуска: большой летний бал пройдет 29 августа в Санкт-Петербурге. Об этом газете «РУ» сообщили в пресс-службе мероприятия. Бал состоится в колонном зале президентской библиотеки имени Ельцина на Сенатской площади. Вечер посетят более 400 гостей из России и зарубежья. В Россию приедут дипломаты, представители общественности, деловых и культурных кругов, а также ценители классической музыки и танцев из Германии, Австрии, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Италии и Швейцарии. Организаторы мероприятия планируют воссоздать атмосферу аристократических вечеров 19-го начала 20 века. Их цель – приобщить российскую молодежь к историческим традициям, а также обучить бальным танцам, протоколу и этикету. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: В эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке
1: под брендом «Сильбейси».
0: Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Хозяевам важно, чтобы гости пришли вовремя, но это не значит, что ровно в 20 часов вы должны стучаться в дверь. Лишние 5-10 минут дадут хозяину глоток воздуха после долгого приготовления к приему. Если это ужин, то советуется опоздать на 10-15 минут. Но если это чашка чая или встреча у друга, то стоит прийти через 5 минут после согласованного времени.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.
3: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
4: Перед подачей заявки на кредит россиянам стоит погасить небольшие займы и закрыть ненужные кредитные карты. Если показатель долговой нагрузки составляет менее 50%, шансы на одобрение заметно возрастают, рассказал эксперт по финансам и кредитам компании «Космовизаком» Григорий Давыдов. Он подчеркнул, что банки стали тщательнее проверять доходы клиентов и учитывать их действующие обязательства. С 1 июля 2026 года при расчете ПДН заявленный заемщиком доход, неподтвержденный документ, учитывается с дисконтом 10%. Поэтому первое правило для желающих получить кредит – подтвердить заработок официальными сведениями, сказал Давыдов. Банк может получить данные Федеральной налоговой службы и социального фонда через цифровой профиль согласия клиента или использовать другие надежные источники информации, пояснил финансист.
3: Копейка рубль бережет.
4: В России самой доступной рыбой стала путасу. Ее средняя отпускная цена в июле составила 82 рубля за килограмм. Об этом сообщили РИА Новости во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников по результатам исследования торговых предложений. Второе место заняла тихоокеанская сельдь со средней стоимостью в 93 рубля за килограмм. Третье место у каспийской тюльки. Ее средняя цена 95 рублей за кило. Следом идут черноморская килька за 97 рублей и атлантическая сельдь за 110 рублей за килограмм. Как рассказал президент ассоциации Герман Зверев, первый раз организация провела такое исследование 3 года назад, и с тех пор рейтинг серьезно изменился. В топ-5 остались только 3 вида рыб. При этом путасу возглавила рейтинг, а тихоокеанская сельдь стала еще доступнее. Причина – рост объемов вылова и стабильный спрос на внутреннем рынке, заявил эксперт.
3: Деньги дороги, как память.
4: 28% опрошенных россиян считают оформление ипотеки наиболее сложным и эмоционально напряженным финансовым решением. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом Выбер.ру. 41% из них опасаются долгосрочных обязательств, а 27% переживают из-за возможного изменения доходов. 19% беспокоит вероятность роста сопутствующих расходов, а 13% признали, что испытывают дискомфорт из-за большого количество условий и документов. Большинство участников исследования испытывают стресс не только из-за крупных обязательств, но и из-за необходимости выбирать между несколькими вариантами. Так, 33% признались, что большое количество предложений банков и финансовых организаций затрудняет принятие решения. Наиболее высокий уровень финансового стресса зафиксирован среди россиян от 25 лет до 34. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
3: Кошелек.
0: Радио Диалог FM. Послушал, подумал, принял решение.

0: Мысли вслух.
1: Ты просыпаешься и едва успеваешь открыть глаза, как мир уже начинает требовать от тебя реакций. Сообщения, новости, чужие мнения, взгляды прохожих, раздражающие фразы близких, непредвиденные проблемы – все это словно тянет за невидимые ниточки твоего настроения. День только начался, а ты уже в напряжении. Твоя энергия уходит не на созидание, а на защиту. И вот ты снова реагируешь. Критикуешь в ответ. Возмущаешься. Обижаешься. А потом удивляешься, почему внутри нет покоя. Мы живем в эпоху постоянной перегрузки. Каждый хочет высказаться, каждый требует внимания. Но мало кто задумывается, что реагируя на все без разбора, мы теряем главное – контроль над собственной жизнью. Нас разбрасывает, как лодку без весел, среди волн эмоций и мнений других людей. Мы становимся предсказуемыми, уязвимыми, зависимыми. Но можно иначе. Можно вернуть себе эту власть, научиться не реагировать. Не потому, что все равно, а потому, что ты выбираешь, на что тратить свою душу. Философия стоицизма, проверенная веками, учит нас этой внутренней тишине. Стоики знали, быть спокойным – значит быть сильным. Не в том смысле, чтобы подавлять чувства, а в том, чтобы направлять их. Своей стойкостью они вдохновляли императоров, полководцев, мудрецов. И сегодня их учение становится спасением для тех, кто устал от хаоса. Но с чего начать? Как научиться не терять себя в буре раздражителей? Ответ прост, и его знал еще Эпиктет. Все начинается с различия между тем, что ты контролируешь, и тем, что нет. Именно с этого фундаментального различия начинается путь к спокойствию. Когда ты перестаешь бороться с тем, что вне твоей власти, и направляешь все внимание внутрь, к тому, что действительно зависит от тебя, происходит первый перелом. Перелом в сторону свободы. Стоицизм начинается с простого, но радикального понимания. Ты не властен над миром, ты властен лишь над собой. Это знание не сразу дает облегчение, оно может даже раздражать, ведь современный человек привык к иллюзии тотального контроля. Нам внушают, что все зависит от нас – успех, любовь, здоровье, настроение окружающих. Но стоик говорит иначе – не все подвластно тебе, и в этом освобождение. Ты не управляешь тем, что говорит незнакомец в интернете, ты не контролируешь настроение близких, не можешь остановить дождь, не можешь изменить прошлое. Но у тебя есть нечто большее, выбор, как к этому относиться. Эпиктет сказал, главная задача человека – различать, что в его власти, а что нет. Пока ты не сделаешь этого различия, ты будешь жить в напряжении, ведь твоя психика будет пытаться взять под контроль то, что контролю не поддается. Это все равно, что сжимать песок в кулаке, чем сильнее держишь, тем меньше остается. Но когда ты отпускаешь, удивительно, у тебя появляется сила. Сила выбирать реакцию. Сила наблюдать. Сила не втягиваться. Реакция – это привычка, а выбор – это мастерство. И этому можно учиться. Первый шаг – осознание. Осознание того, что событие само по себе не вызывает боли. Боль вызывает наша интерпретация. Один и тот же взгляд прохожего может быть воспринят как угроза или как случайность. Все зависит от того, кто ты внутри. И здесь рождается главный поворот. Внешние вещи не имеют власти над тобой, пока ты сам не отдашь им эту власть. Это не магия, это психология силы. Когда ты принимаешь, что не обязан реагировать, что можешь просто наблюдать, ты обретаешь свободу. Ты становишься хозяином внутреннего пространства, и в нем воцаряется тишина. В этой тишине рождается следующий вопрос. Если мир не подвластен мне, но я могу управлять собой, как мне укрепить это внутреннее ядро? Как развить в себе такую силу, чтобы никакой шторм не сбивал меня с пути? Ответ лежит в практике разума. И именно об этом следующий шаг. Когда ты перестаешь бросаться на каждый внешний раздражитель, перед тобой открывается возможность заново выстроить свой внутренний мир. Стоики называли это процессом возделывания души, ежедневной работы над разумом, словно над садом, где нужно пропалывать сорняки хаоса и культивировать семена мудрости. Ведь спокойствие не возникает само по себе. Это не врожденное качество, а плод упорной внутренней дисциплины. Реакции быстры, примитивны, они возникают из импульса. А размышления – это зрелость, это глубина, это воля. Марк Аврелий писал, сколь многое можно было бы избежать, если бы человек мог замедлиться и подумать. В современном мире редкость – остановиться. Все живут в спешке, как будто каждое мгновение требует моментального ответа. Но стоик делает паузу. Он наблюдает. Он размышляет. И в этой паузе он становится свободным. Потому что, когда ты размышляешь, ты уже не реагируешь. Ты выбираешь. А когда ты выбираешь, ты управляешь собой. Внутренняя крепость – это результат регулярных размышлений. Утром – настрой. Вечером – анализ. Днем – осознанность. Именно так жили стоики. Они не просто писали философские трактаты, они вели дневники. Синека перед сном анализировал каждый прожитый день, где был гнев, где эгоизм, где пустая суета. Он не осуждал себя, он учился. Он превращал каждый прожитый день в кирпичик внутренней крепости. Сегодня ты можешь делать то же. Заведи привычку задавать себе вопросы, почему я раздражен? Это действительно важно? Могу ли я отпустить это? Эти простые вопросы обнажают суть. Часто мы злимся не потому, что что-то важно, а потому, что мы забыли, кто мы. Размышления – это якорь в мире хаоса. Это способ услышать себя в шуме внешнего. Это как вернуться домой после долгого пути. И чем чаще ты возвращаешься к себе, тем меньше хочется реагировать на то, что не имеет значения. Возникает ощущение спокойной силы, как у мудреца, который сидит у края бурного океана, но не бросается в него. И вот здесь возникает следующий шаг. Чтобы по-настоящему использовать силу размышлений, необходимо научиться делать паузу между раздражителем и реакцией. Потому что именно в этой паузе ты решаешь, будешь ли ты жертвой или хозяином момента. Между тем, что с тобой происходит, и тем, как ты на это реагируешь, всегда существует небольшое пространство. Именно в этом пространстве твоя свобода. Но большинство людей никогда туда не заглядывают. Они действуют на автомате, словно кто-то нажал кнопку, и программа запустилась, кто-то повысил голос, ты обиделся, кто-то не ответил на сообщение, ты уже злишься, кто-то не одобрил твое мнение, ты чувствуешь тревогу или агрессию. Это и есть жизнь в цепи реакций, где ты не субъект, а марионетка обстоятельств. Стоицизм разрывает эту цепь. Виктор Франкл, психиатр и узник концлагеря, однажды сказал, «Между стимулом и реакцией есть пространство. В этом пространстве наша сила выбрать ответ. И в нашем ответе наша свобода и наш рост». Эти слова звучат, как эхо стоиков. Потому что Сенека еще раньше писал, «Ты не обязан сразу отвечать на раздражение. Если ты терпишь, ты уже побеждаешь». Это не призыв к слабости. Это призыв к внутреннему контролю. Чтобы внедрить паузу в повседневную жизнь, нужно начать с малого. Например, перед тем, как что-то сказать, сделай вдох. Перед тем, как ответить на грубость, посмотри на человека и задай себе вопрос, а стоит ли он моей энергии? Перед тем, как вовлечься в спор, спроси себя, к чему приведет моя реакция? Эта пауза, это мгновение осознанности, может полностью изменить исход ситуации. Ты не подавляешь свои чувства, ты их переплавляешь. Ты учишься направлять энергию туда, где она приносит пользу, а не в эмоциональные дыры. Ты не обязан объяснять, оправдываться, защищаться или бороться каждый раз, когда кто-то вторгается в твое пространство. Чем больше ты умеешь удерживать паузу, тем сильнее ты становишься. Пауза – это не молчание. Это активное усилие внутренней силы. Это выбор остаться на своем уровне, а не опускаться до уровня провокации. Это спокойствие, которое ошеломляет больше, чем крик. Именно здесь рождается мудрость. ты перестаешь быть реакцией, ты становишься намерением. И когда ты научился вставать между стимулом и своей первой эмоциональной вспышкой, следующим шагом становится фильтрация. Научиться не впускать в себя все подряд. Потому что даже то, на что ты не реагируешь, может незаметно проникать внутрь. Поэтому следующий шаг – охрана внимания. Ты не обязан реагировать на все, что видишь, слышишь или чувствуешь. Внимание – это твоя валюта, твоя энергия, и то, на что ты ее тратишь, формирует твое внутреннее состояние. Стойки знали, не все достойно ответа, не все требует реакции, не все заслуживает даже мысли. Но даже с сильной избирательностью всегда существует соблазн снова втянуться, снова отреагировать, снова позволить эмоциям взять верх. Чтобы не допустить этого, нужно сделать еще один шаг – добровольно ограничить восприятие и отказаться от избыточного. Именно этому посвящен следующий принцип. Чтобы сохранить внутреннее спокойствие, недостаточно просто фильтровать события, нужно сознательно сокращать количество раздражителей. Стоики практиковали добровольную аскезу не ради страдания, а ради очищения ума. Они понимали, избыток впечатлений, эмоций и информации ослабляет дух, делает человека тревожным, импульсивным и зависимым. Поэтому они учили, то, что ты позволяешь себе видеть и слышать, формирует твое мышление. А твое мышление формирует твою жизнь. Аскеза восприятия – это не отказ от мира, а выбор в пользу глубины. Это значит не слушать лишнего, не смотреть все подряд, не впитывать чужой шум. Это как перестать есть пищу, которая тебя отравляет. Ведь каждый день ты кормишь свой разум новостями, разговорами, видео, комментариями. Но если эта пища полна тревоги, гнева и сплетен, не удивляйся, что внутри нет покоя. Невозможно быть спокойным, когда ты изо дня в день наполняешь себя тревожным. Аскеза начинается с простого. Один день без новостей. Один день без обсуждений, которые выводят из равновесия. Один день без прокрутки ленты чужих жизней. И ты сразу почувствуешь, что-то внутри прояснилось. Освободилось место. Внимание вернулось к себе. Ты снова стал центром своей жизни. Стоики называли это очищением восприятия. Это как смыть пыль с окна, чтобы видеть ясно. Сенека писал, чем меньше тебе нужно, тем труднее тебя потрясти. И это касается не только вещей, но и впечатлений. Чем меньше ты зависишь от постоянного потока информации, тем более устойчив ты становишься. Ты уже не бежишь за новыми стимулами, потому что внутри тебя появилась глубина.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 20 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане к началу учебного года планируется открыть 7 новых школ. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы республики Федор Щукин. В этом году в первый класс пойдут 46 тысяч детей. Кроме этого, до конца года в поселке Ленинкент откроется еще одна школа, а в Тарумовском и Бабаюртовском районах – два детских сада. Роспотребнадзор в Махачкале закрыл ресторан «Калипсо» из-за обнаружения кишечной палочки в салатах. Кроме этого, были выявлены дополнительные нарушения. Супы замораживались для хранения, продукты содержались в ненадлежащих условиях, а у сотрудников отсутствовали медицинские книжки. С 1 сентября все управляющие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы будут обязаны создавать чаты для домов в сервисе «Макс». Участие в них будет добровольным для жильцов. В чатах компании должны размещать свои контактные данные, рабочие графики и уведомления о плановых и аварийных отключениях. Если они не выполнят данное требование, то им грозит штраф до 300 тысяч рублей. Верховный суд по делу певицы Ларисы Долиной не изменил судебную практику по оспариванию сделок с недвижимостью, пишут «Известия». Отмечается, что суды массово оставляют квартиры продавцам, игнорируя требования покупателей. Так, продавцы-мошенники заранее готовят схему возврата квартиры. После сделки появляется юрист, который быстро предпринимает нужные шаги, делая возврат квартиры или денег крайне сложным. В России практически исчезли удаленщики. Их количество сократилось до менее миллиона. Работников массово возвращают в офисы или переводят на гибридный режим работы. Так, за последний год число сотрудников, работающих удаленно, уменьшилось на 21%. По прогнозам экспертов, к концу года их количество сократится до примерно 700 тысяч человек. Исследователи нашли уязвимость в Zoom, позволяющую любому участнику звонка с демонстрацией экрана получить контроль над устройством другого пользователя. Об этом пишет издание Wired. Проблема касалась Windows, macOS, Linux, iOS и Android. Компания ее устранила. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана, от Элко и Билайн, вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В России расписание имеет большое значение в деловых коммуникациях. При составлении расписания необходимо учитывать все деловые встречи и мероприятия, чтобы не нарушить планируемый график. При построении деловых коммуникаций необходимо уметь правильно формулировать вопросы. Не стоит задавать вопросы слишком прямо или критиковать партнеров. Важно проявлять уважение к партнерам и их мнению. Приглашение на встречу должно быть оформлено в письменной форме. В письме необходимо указать время и место встречи, а также повод и цель встречи. В России существует принцип «время-деньги». При построении деловых коммуникаций необходимо учитывать сроки и соблюдать договоренности. Если возникают задержки или проблемы, необходимо предупреждать партнеров заранее. При построении деловых коммуникаций с иностранными партнерами может возникнуть необходимость в переводе. В этом случае можно использовать устных и синхронных профессиональных переводчиков.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Цатаних – аварское село Унцукульского района Дагестана, расположенного на реке Енжирух, в 25 километрах к юго-западу от районного центра села Унцукуль. Село Цатаних было основано посланцами из соседнего аула Тануси. По преданию, 10 дворов из него было переселено в Цатаних для удержания местности. Это было приблизительно в V веке. Свидетельством столь древнего существования аула являются многочисленные трассы для земледелия по горным склонам. Это дело рук не одного десятка поколений земледельцев. До настоящего времени сохранились развалины башен, на которых зажигались сигнальные огни во время опасности или приближения врагов. Во времена Кавказской войны на территории аула были расположены русские войска. Они построили крепость и стратегическую дорогу в село. Его до сих пор называют Гурус-Нух – русской дорогой. На окраине села есть обрыв, который тоже называют русским. По рассказам старцев, зима в этих горах всегда была очень суровая. Говорят, во время очередных военных действий русское войско отступало и, не увидев из-за сугроба обрыва, провалились в него. Так он и получил свое название. В книге «История Унцукульского района Ибрагимова Гаджи» упоминается, что на Великую Отечественную войну из этого маленького аула ушли 52 человека. Вернулись домой лишь 25.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Старая женщина с трудом шла по раскисшей дороге. За плечами у нее был большой мешок, полный риса. Недалеко от города ей повстречалась кибитка. Молодой возница остановился и подождал, пока старуха отойдет на обочину и освободит ему дорогу. Задыхаясь, она попросила юношу: «Довези меня, милый, до дома, а я отдам тебе половину риса. Добрые люди дали мне целый мешок, но он слишком тяжел. Боюсь, не донесу».
3: «Извини, мать, не могу. 2 дня я работал без отдыха, возил людей. Сам устал, и конь мой устал», — отказался возчик. Кибитка уехала, а старуха, с трудом подняв мешок на плечи, побрела дальше. Вдруг она услышала за собой цокот копыт и голос молодого возницы. «Садись, мать, я все же решил довести тебя». Юноша помог старушке сесть в кибитку и уложил ее мешок. Дорога заняла около 2 часов. Чтобы не уснуть от усталости, юноша рассказывал старушке о своей жизни. «Я приехал сюда вместе с лошадью и повозкой из горного селения на заработки. Один я сын у матери и должен помочь ей вернуть долг богатому соседу. Мой сынок тоже уехал на чужбину за заработком. Давно нет от него вестей», — вздохнула старушка. Подъехав к дому, старушка предложила юноше отсыпать половину риса из мешка. «Я не возьму рис», — отказался юноша. «Я вспомнил свою мать. Может, кто-нибудь также подвезет ее, когда ее старым ногам будет тяжело подниматься в гору. Мать — родник у подножия горы».
1: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Знание, ум, образованность, гениальность. Люди постоянно говорят: «Господи, хотел бы я быть таким умным». Как таким стать? Компетентность. Вот что мне нужно. На прошлой неделе я встречался с тремя лучшими рекрутерскими агентствами страны. Из Нью-Йорка, Чикаго и Мэна. Корн Ферри. Лучший из лучших. Рассел Рейнольдс, которые неизменно занимают не ниже второй строчки рейтинга. И еще одна из Мэна. Они искали нового исполнительного директора для крупной компании, и одна из их сотрудниц, Корн Ферри, задавала мне столько вопросов. Отличных вопросов. Доводилось ли вам в прошлом нанимать того, кто в итоге не справился? Да. К чему это привело? Что бы вы сделали иначе? И прочие вопросы. И в итоге она сказала: «Знаете, Патрик, вот что мы говорим в Корн Ферри. Людей нанимают за то, что они знают, и увольняют за то, кем они являются». Повторю. Людей нанимают за то, что они знают, но увольняют за то, кем они являются. Подумайте об этом. Сейчас я в Палм-Спрингс. В доме на 25 тысяч квадратов. Завтра здесь будет 140 человек. Мы будем развлекать их, и в то же время на протяжении 4 дней мы будем говорить, как разрешать проблемы в команде, как командно принимать решения. Однозначно мы отлично проведем время. У нас будут свои повара, три огромных бассейна, плазменные панели и прочее. Но главное, что мы будем делать, это работать над пониманием механизма принятия решений. И что еще важнее, будем работать над пониманием людей того, кем они могут стать. Потому что момент, когда эта женщина сказала мне:

0: часа ночи. Но знаете, почему я в таком восторге от нашей ежегодной встречи? Потому что всякий раз моя цель — найти способ принимать еще лучшие решения и в то же время помочь вам стать лучшими лидерами, чтобы, вернувшись к управлению людьми, вы могли получать лучшие результаты.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: В России необходимо усложнить единый государственный экзамен из-за появления большого количества стобальников. С таким предложением выступил помощник президента Российской Федерации, председатель попечительского совета Российского научного фонда Андрей Фурсенко во время беседы с журналистом «Кремлевского пула» Александром Юнашевым. «Возникает большое количество стобальников. Это означает, что надо менять ЕГЭ», — сказал Фурсенко. Он призвал не бояться того, что изменения могут повлечь уменьшение среднего балла. По его словам, главное задание — задача – это определить уровень всех ребят и распределить их по этим уровням. Работодатель может не отпустить сотрудника на школьную линейку в честь 1 сентября, даже если ребенок идет в первый класс. Об этом «Москве-24» рассказала юрист в области трудового права и охраны труда Рената Шайдулина. Она пояснила, что День знаний не является официальным праздничным днем, поэтому режим труда работников никак не меняется. Отпустить специалиста в этом случае может только лояльный руководитель, который понимает, как родителям важно быть вместе с детьми на значимых для них мероприятиях. Законно отсутствовать в этот день на рабочем месте можно в случае, если заранее написать заявление на отпуск без сохранения заработной платы. И в завершении выпуска: большой летний бал пройдет 29 августа в Санкт-Петербурге. Об этом газете «Ру» сообщили в пресс-службе мероприятия. Бал состоится в колонном зале президентской библиотеки имени Ельцина на Сенатской площади. Вечер посетят более 400 гостей из России и зарубежья. В Россию приедут дипломаты, представители общественности, деловых и культурных кругов, а также ценители.

любителей классической музыки и танцев из Германии, Австрии, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Италии и Швейцарии. Организаторы мероприятия планируют воссоздать атмосферу аристократических вечеров 19-го начала 20 века. Их цель – приобщить российскую молодежь к историческим традициям, а также обучить бальным танцам, протоколу и этикету. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Диалог FM. Это «Этикет».
1: Вечеринка – это не театр одного актера. Общаясь с людьми, нужно стараться говорить о себе не больше, чем слушать других, избегая длительных монологов.
0: Диалог FM. Это «Этикет».
2: Реклама на Диалог FM.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
4: Я правильно понимаю, что вы были первой компанией на российском рынке, которая запустила онлайн-продажи?
5: Да. Было такое дело.
4: В каком это было году?
5: 16-й год, 24 ноября.
4: Давай мы разберем твою бизнес-модель на примере одного автосалона. Какая там доходная и расходная часть?
5: Ну что ж, расходов у нас хоть отбавляй.
4: Какие основные статьи?
5: Ну, давайте расскажу, как должен быть устроен классический дилерский бизнес. Фонд оплаты труда по всем механикам, производственный, непроизводственный персонал, все те, кто участвует в цепочке добавленной стоимости и так далее, это расходы, которые стоят на первом месте. Второе место – это налоги. Третье место – это маркетинг. Четвертое место, ну, в тех случаях, когда есть аренда, или внутренняя, или не внешняя, ну, давайте я поясню просто ситуацию. В автобизнесе принято как? Недвижимость выводится на определенные, она, как правило, принадлежит самой компании, выводится на какие-то юридические лица, и после этого сдается в аренду.
4: То есть такое понятие «вменяемая аренда».
5: Абсолютно, да. То есть аренда, и после этого идут так называемые разного рода иные затраты. Вот, ну, под иными затратами имущественные комплексы в Москве – это очень дорого. Кадастровая стоимость, как вы знаете, 1.5% налог на недвижимость, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть, если вы оперируете первыми четырьмя параметрами, это фонд оплаты труда, маркетинг, арендные платежи и банковские проценты на сегодняшний день, то есть, раньше мы как-то их не особо считали, сейчас это стало отдельной темой, которая нуждается, ну, в учете, соответственно, да, это...
4: Можно прям с точки зрения ритейла, вот это же автомобильный ритейл, по сути,
5: да.
4: Вот есть... твой оборот,
5: есть.
4: Сколько из этого оборота у тебя маржинальная прибыль и в процентном отношении основные статьи расходов.
5: Я могу четко сказать то, что прописано в контракте с производителями.
4: Давай.
5: Значит, маржинальная...
4: Как open book, да, у вас контракт?
5: Абсолютно, да. Еще раз, мы все-таки пытаемся работать как олигополия. Поэтому наценка на основном товаре 5%, наценка на запасных частях от 30 до 45%, наценка дополнительная, ну как, это не наценка, это возвратные бонусы от производителя, которые выплачиваются, ну как-то, у каждого по-разному, порядка 3%, вариативная маржа. И дополнительно может быть ситуация, связанная с компенсацией затрат на маркетинг. Это не у всех, но тем не менее, как правило, раньше это было 50%.
4: А какая доля продажи автомобилей и запчастей?
5: Это очень хороший вопрос. Как правило, зависит от объема продаж дилерского центра и конкретной марки. Я вам более интересную штуку скажу. Коэффициент покрытия всех издержек сервисом в классике должен быть 75%.
4: Это как?
5: У тебя есть автобизнес. 75% твоих затрат должен покрывать автосервис. Берешь директора, трясешь и говоришь, а у тебя как? И он тебе начинает что-то объяснять. Ну, ты-то парень опытный, ты берешь и начинаешь говорить, значит, смотри, на каждый машинозаезд у тебя должно быть столько-то, столько-то нормы часов. Ну, например, не менее 3,5. Почему? Ну, потому что регламентные работы это. Он говорит, так, хорошо. Содержание запасных частей в заказ снаряда должно быть такое-то. Содержание ГСМ должно быть такое-то. Содержание нефтехимии такое-то. Дополнительных товаров такое-то и так далее.
4: Слушай, извини, пожалуйста, я от тебя не отстану. Я все-таки вот на своем таком хочу...
5: Задел я тебя за живое, я смотрю.
4: Да. Я прям хочу для себя понять, мне важно в это погрузиться. Вот смотри, у автосалона есть выручка 100 рублей. Как она делится между продажами автомобилей, продажами запчастей и продажей услуг?
5: ты это не поймешь. Объясню почему. Потому что есть разные модели ведения дилерского бизнеса. Например, у тебя машина стоит 100 рублей. Предположим, к тебе пришли какие-то люди и сказали, все, что вы делаете, это полная чушь. Ты говоришь, как чушь? Так делали последние 100 лет. Они говорят, это вообще не нужно. Значит, 100 рублей, уже не 100 рублей, а 300 рублей финпродуктов. Сервис – это уже тоже не 30 тысяч рублей на заказ в наряде, а из них 15 рублей – это 15 тысяч финпродукты. И вот дальше ты должен посчитать. Классически, если смотреть на выручку автобизнеса, ну, опять же, ну, например, ты продал 2000 машин Яндексу за один месяц. Какая у тебя будет доля автосервиса в выручке твоей компании?
4: Ноль.
5: Да никакая, значит. Но если ты этого не делаешь, то считается, что дилерский бизнес должен продавать не менее 100 машин в месяц. Тогда он рентабельно купаем. Если это так, то примерно 25-30% это сервис. Тебе должен давать выручки. Внутри сервиса у тебя должно продаваться не менее 45-50% запасных частей. Внутри запасных частей у тебя должно продаваться определенное количество масел. Но масла тоже разделяются на категории А, Б, С. Когда ты делаешь факторный анализ, АБЦ-анализ, ты делаешь логистические запасы. Логистические запасы – это мы их дальше трансформируем в страховые запасы. Когда мы заказываем страховые запасы, мы исходим из того, что... Не очень еще сложно рассказываю.
4: Сложно.
5: Понятно. Значит, короче говоря, если вы решили заниматься автобизнесом, бросьте это гиблое дело, потому что это очень технологичная штука. Реально требует колоссального труда, низкой маржинальности, огромных капиталов и впахивания с утра до вечера в дилерских центрах. И если вы не привыкли разговаривать с механиком, который, надо это понимать, умеет разговаривать на чистейшем русском языке с вами и понимает что-то нормально, который обнимет ваш костюм Бриони, сказав, братан, как я тебя давно не видел. И это тоже нормально, кстати. Абсолютно. То есть, если вы ко всему этому не готовы, то вам не надо заниматься автобизнесом.
4: Ребята, в нашем интервью еще будет много очень полезных инсайтов от Владимира Попова, владельца компании «Фаворит Моторс». Подумайте, прежде чем заниматься автобизнесом. Все-таки, смотри, вот давай еще раз. Ты сказал, что сервисы должны покрывать 75% расходной части.
5: Да. В идеале.
4: Значит, у меня обратным счетом появилась, ну, простая мысль, которую я хочу подвести. Значит, у тебя доходная часть формируется из двух вещей. Маржи на
5: машинах
4: и...
5: Новых. Да. Отдельно пробег.
4: Да. Ну, давай так упростим. То есть, доходная часть формируется из маржи на машинах.
5: Продаж, да.
4: Маржи на подержанных автомобилях.
5: Да.
4: Маржи на запчастях.
5: На нормочасах вначале.
4: И на сервисе, то есть на нормочасах.
5: Да.
4: И плюс еще большой источник доходов – это финансовые продукты, где тоже вы, безусловно, зарабатываете, правильно?
5: Ну, конечно.
4: То есть, выдавая, скажем так, являясь таким каналом для выдачи кредитов, для продажи кредитов, по сути,
5: да.
4: Вы тоже в этой цепочке, вам на этом удается зарабатывать, потому что вы, контролируя вот этот канал продаж кредитов, соответственно, да. Вы сотрудничаете с банками и выстраиваете так модель, чтобы и потребитель получал хорошие кредиты, и вы могли в этой цепочке заработать, правильно?
5: Ну, нам банки дают какое-то комиссионное вознаграждение, безусловно.
4: Как бы можешь сопоставить доход от финансовых продуктов по отношению к воловой марже, которую вы генерите с продаж?
5: Понимаешь, это самый сложный вопрос, потому что это очень сильно зависит от бизнес-модели, которую делает тот или иной дилер. Есть классическая модель, где долей финансовых продуктов можно, ну, не то что пренебречь, но ты должен продавать в классике. Это именно страховые продукты. Каска, реальная каска. Ну, мы его продаем порядка 75%. Угу. Вот это всегда просто, да? Это тяжелая каска и легкая каска какое-то. Значит, второе – это кредиты и так называемые финпродукты. Вот в чем здесь основная проблема? Когда мы говорим «маржа на машине», то ты предполагаешь, это именно маржа. Купил за 10, продал за 11. Но та модель, вот, которую мы сейчас с тобой рассматриваем, это купил за 10, продал за 9, и только за 11 ты продаешь вместе с финпродуктами и дополнительным оборудованием.
4: Понятно. То есть то, о чем я как раз говорил, что у вас может быть отрицательная маржа на продаже автомобилей.
5: Она сейчас всегда.
4: Да. Но при этом вы зарабатываете на сервисе, вы зарабатываете на продаже страховок, вы зарабатываете на продаже финуслуг.
5: Но бывает, что и ничего не зарабатываем на продаже автомобилей. Такое тоже бывает. Зарабатываем только на финуслугах и только на продаже, допустим, автомобилей с пробегом.
4: Такое, ну да, тоже не, так и говорит, что может быть отрицательная маржа на продаже просто новых автомобилей. Это мы разобрали доходную часть.
5: Ты хочешь сказать, а на кой черт вы продаете автомобили в минус?
4: Не, мне очень понятно, потому что продавая автомобили в минус, вы можете с этой сделки зарабатывать на том, что вы к этому автомобилю продаете страховку, вы продаете кредит, и вы там, не знаю, впоследствии в своей модели понимаете, что клиент в ваш салон приедет за обслуживанием этого автомобиля, вы заработаете еще в будущем на сервисе.
5: Ну, когда-то зарабатываем, когда-то нет, потому что в этой модели очень важно на сегодняшний день в больших числах, да, магия больших чисел, это сколько тебе стоят непосредственно деньги. Если раньше деньги тебе стоили меньше 1% в месяц, меньше 1%, то сейчас они тебе стоят 2+% в месяц. Соответственно, когда некоторые производители ставят тебе наценку маржу на автомобилях 3%, то вот здесь-то как раз это тонкий лед. Потому что ты должен в своей бизнес-модели совершенно четко посчитать, как это, потянешь ли ты новые расходы. Далеко не факт, что это вот обрадует в качестве результата. Я в этом не уверен. У нас в бизнесе пришло сейчас очень много романтиков. И я вот с ними говорю, понимаю, что мы в следующем году узнаем много нового о этих дарованиях, потому что с математикой там как раз было плохо.
4: Мне нравится твой сарказм все время.
5: Нет, почему?
4: Я думаю, аудитория тоже будет это как-то уже почувствовать, будет понимать. Ты знаешь, еще хотел такие вот быстро сейчас позадавать вопросы. Вот ты сказал, что сколько там салонов? Больше 3000, правильно? Дилеров.
5: Ну да, по России в целом.
4: А салонов?
5: Ну, примерно столько же.
4: Нет, ну есть же дилеры, у которых несколько салонов.
5: Есть. Десятки. Не-не-не, секундочку. Это салоны и дилеры вот всего где-то примерно. А ты знаешь, ты классный вопрос задал. Мы в ассоциации даже таких данных не имеем, не зная. Вот знаем до 4000 дилеров и понимаем, что такой объем у нас было примерно 3640 до начала событий на объем продаж 2250. А сейчас у нас больше на объем продаж 1 600 000. Ну, то есть, по идее, Бобик должен сдохнуть. Но это очевидно. Вот посмотрим, как это будет происходить.
4: Понятно. Ну, то есть, в среднем, давай так, условно, продажи на один автосалон в штуках, они упали.
5: Конечно.
4: Да, но тем не менее, Бобик еще жив, как ты говоришь.
5: Ну, как сказать?
4: Вот, да. Вот в этой ситуации, когда в среднем продажи падают на одну точку, да, становится очень важным какая-то дифференциация одних автосалонов от других. Вот с точки зрения клиентского опыта, что вы делаете такого, что вас отличает от других автосалонов?
5: Ух ты, смотри, как на сокровенное потянуло. Ну да ладно, расскажу. Значит, корни берем с 94 года. И тогда уже было понятно, ты либо отличайся, либо умри, потому что был совершенно рынок со свободной конкуренцией, такой жесткий, это рынок «Лада». Другого
4: я тоже читал эту книжку Траута.
5: Я написал свою «Автобизнес новой реальности».
4: Отлично. Да. Значит, мы сделаем вставочку прямо.
5: Сейчас называется Траут, книжка? Он классный просто. «Отличайся или умри», да, она, по-моему, называется?
4: «Дифференцируй или умри».
5: Ну, да.
4: А «Differentiate to die» по-английски.
5: А, да.
4: А твоя книжка как называется?
5: «Автобизнес новой реальности». Значит, была «Лада». Для тех, кто ездил на «Ладе», все понимают, но машина не то чтобы марка устремления. И у меня тогда, я увлекался дифференциацией бизнеса, тогда это было можно. Я мог дифференцировать, наверное, получить самый шикарный вид дифференцирования – это по основному продукту, по машине. Что я сделал? Я действительно создал цех по доработке автомобилей. Я сделал свой бренд «Лада специальная серия». Я в Китае произвел сигнализацию Deutsche Panzer, причем она выдавалась клиенту с бейсбольной битой. В 90-е это было очень, кстати, так, ну, заходило людям. И тогда «Лада специальная серия» продавалась на 1500 в среднем дороже, чем любая другая «Лада» на российском рынке. То есть, если спросить, а как вы заработали деньги? Вот ровно так, дифференцировавшись по основному продукту.
4: Это был тюнинг от Владимира Попова.
5: Да.
4: Образца 94-го года.
5: Да. Lada Favorit, специальная серия. Special Series. Так они до сих пор ездят. Вот, вот иногда встречаю. Она уже прогнила вся, но ездит, красавица. Вспоминаю все время один разговор с одним клиентом. Он говорит, слушайте, я все никак не мог понять, а чем вы отличаетесь от других? Я говорю, ну чем, не смогу, интересно. Я не знаю, все дилеры одинаковы. Он... Вниманием к мелочам. Вот в Фаворите действительно внимание к мелочам. Вот простые мелочи.
4: Можешь просто вот 2-3 простых примера, простых мелочей.
5: Да, элементарно. А вот девушка приехала к нам на сервис. Ей нужно перебортировать резину. Ей перебортировали резину, но обязательно подняли капот и специальным средством отдраили пластиковые детали двигателя. Я могу сказать, ей наплевать, если честно, на то, как вы ей перебортировали резину, она не ожидает ничего другого. Но когда ей показали капот, сказали, вы знаете, вот в следующий раз приедете, вам кое-что нужно будет сделать. Она говорит, а что вы мне сделали с машиной? Мы говорим, ничего, но она же стала совсем другой. Ну, просто мы не знаем, как иначе.
4: Какие основные советы ты бы дал начинающим предпринимателям?
5: Ну, я, наверное, у меня... самый такой начинающий предприниматель, это младший сын. И когда он меня о чем-то спрашивает, у него масса идей, как всегда, но он еще молодой. Могу ли я вот это вот начать делать? Я говорю, Рома, вначале, пожалуйста, ответь на вопрос, чтобы что. И вот как только он начинает отвечать на вопрос, чтобы что, он на меня смотрит и говорит, пап, наверное, это не надо начинать. Я говорю, ну вот видишь, иногда носишься с идеей, это вообще свойственно, ну вот я вижу, ты тоже по душе, по складу предприниматель, да, и вот мы горим этим, смотрим, думаем, блин, ну надо пилить, надо просто делать, но лучше перед тем, как делать, начать отвечать себе на вопрос, чтобы что, а потом посмотреть на ресурсную базу, а потом ответить себе уже на конкретные вопросы, связанные там с планированием, опять же, организацией, мотивацией собственной. Как ты будешь осуществлять контроль в том или ином регионе, да? Ну и после этого только инвестировать деньги. Потому что, как правило, все потери в бизнесе, они идут от именно вот, духа предпринимательства в нас, который сидит.
4: Нам авантюризма. Очень...
5: Да. Авантюризма здорового. Но я скажу так, если бы мы не знали в 90-е, что так нельзя, более того, если бы мы не знали, что так вообще невозможно... мы бы не построили того, пускай даже небольшого бизнеса, который у нас есть, никогда. То есть мы занимались бы какими-то другими вещами. Но здоровый дух предпринимательства, что, цените его, любите это качество в себе. Я вот все-таки скажу еще одну штуку. Недавно Сбер приглашал, и собирались такие ребята, большие генеральные директора, и... спрашивали, а что вам вообще нравится в последнее время в бизнесе? Я сегодня у себя в корпоративке увидел подведение итогов конкурса молодых механиков. И я с ними общаюсь. И мы работаем с колледжами, с техниками. И я смотрю на лица молодых людей. Классные лица. Глаза, внешность. Слушай, мне настолько приятно это поколение. Оно настолько крутое, что... мы даже не представляем в России, каким невероятнейшим потенциалом мы обладаем. То есть вот мы просто не ценим ту самую молодежь, 18-летнюю, 17 где-то, 16-летнюю, которая подрастает. Они другие, они крутые, они классные. Поэтому вот, чтобы вы, если будете заниматься бизнесом, вы, во-первых, цените сами себя, во-вторых, никогда не сдавайтесь, это полная конченная фигня. Всегда помните о том, что вообще не важно, кто против вас, важно, кто рядом. И очень важно, чтобы вы вначале отвечали себе, зачем вы это делаете. То есть зачем это сильно важнее, чем как я буду делать. Вот зачем.
4: Супер.
5: По-моему, ответил.
4: Супер, супер. Володь, спасибо огромное за твое время.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 21 час. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Джамбулат Гаджиев стал исполняющим обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Дагестана. Соответствующий указ подписал в РИО главы региона Федор Щукин. До этого назначения Гаджиев более 2 десятилетий служил в российских правоохранительных органах. Прокуратура Дагестана приняла меры для обеспечения бесперебойного электроснабжения в селе Гагатли Ботлихского района. Ранее выяснилось, что жители села сталкиваются с регулярными отключениями электричества. В связи с этим руководству Дагэнерго было направлено предписание об устранении выявленных нарушений законодательства. В Дагестане сотрудник маркетплейса получил компенсацию за неправомерное ограничение доступа к рабочему месту. С декабря 24 по апрель текущего года компания блокировала его пропуск и приложение, лишив возможности работать 110 смен и потеряв около 1,3 миллиона рублей. Суд обязал компанию выплатить данную сумму плюс 20 тысяч рублей за моральный вред. Вмешательство прокуратуры Махачкалы привело к выделению 20 миллионов рублей на переселение граждан из аварийных домов. Надзорный орган установил, что выполнение программы тормозилось из-за нехватки средств на оплату услуг оценщиков и установление выкупной стоимости квартиры. После реакции прокуратуры была предоставлена требуемая сумма. Базовый набор для школы можно приобрести в интернете, начиная от 2 500 рублей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Ассоциацию компаний интернет-торговли. Стоимость комплекта, включающего обувь, аксессуары и рюкзак, составляет около 5000 рублей. А если добавить канцелярские принадлежности, то цена вырастет до 6000. Для приобретения квартиры в Москве при зарплате в 50 тысяч рублей потребуется 84 года. Такой вывод сделали в соцсетях, подсчитав, сколько времени потребуется для накопления на жилье в столичной новостройке. Расчеты основаны на предположении, что стоимость будущей квартиры составит 50 миллионов рублей. Это средняя цена квартир и апартаментов на рынке новостроек Москвы по итогам первой половины года. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-05-00-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: В Бирмингеме на чемпионате Европы по легкой атлетике итальянка Надия Батаклетти, как и на предыдущем Евро 2 года назад, вновь выиграла 5000 метров. Это ее 3-я золотая награда на европейских первенствах за карьеру. Она неоднократный призер чемпионатов мира и серебряный призер Олимпийских игр. Президент Международной федерации футбола Джани Инфантино получил поддержку от Федерации футбола Мексики благодаря обещанию перевести организацию из Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна в Южноамериканскую конфедерацию футбола. Один из аргументов в пользу перехода Федерации футбола Мексики в Южноамериканскую конфедерацию – возможное расширение чемпионата мира до 64 команд, поскольку Южная Америка получит дополнительное количество мест в турнире, то сборная Мексики с высокой долей вероятности пройдет отборочный этап. При этом поддержка Инфантино может быть обусловлена еще и желанием Мексики принять клубный чемпионат мира в 2029 году. Когда на поле футболисты клуба «Бодø/Glimt» скучно не бывает, норвежцы в прошлом розыгрыше потрепали нервы многим именитым клубам, добравшись до 1/8 финала Лиги чемпионов. И вот в новом розыгрыше они вышли, правда, не без приключений, в раунд плей-офф. То есть остался всего один шаг, чтобы вновь попасть в основную сетку соревнований. В 3-м квалификационном раунде «Бодø/Glimt» после ничьей на выезде 3-3 принимал бельгийский «Юнион», и вновь была зафиксирована ничья, но уже 2-2, причем норвежцы дважды вели в счете. Только за 3 минуты до окончания дополнительного времени во 2-м экстратайме «Бодø/Glimt» забил и выиграл 3-2. Из других результатов предварительного раунда Лиги чемпионов обращает на себя внимание, что не смогла пробиться в плей-офф Цервена «Звезда», которая дома уступила 0-2 Хапоэлю из Беэр-Шевы. Сошел с дистанции и Олимпиакос, который в дополнительное время 1-2 проиграл в Нидерландах клубу Неймеген. Турецкий Фенербахче дважды обыграл австрийский «Штурм» из Граца, в первой игре дома 2-0 и на выезде 1-0. Французский «Лион» после проигрыша 1-2 в гостях в Пражской «Спарте» попытался отыграться дома, и у «Лиона» это получилось. Французы выиграли 3-0 и вышли в следующий раунд. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Прежде чем прийти на встречу с китайцами, вам необходимо выучить три главные фразы на китайском языке. «Здравствуй», «Спасибо» и «Пей до дна». По мнению китайцев, эти фразы должен знать каждый. Если вы будете использовать их во время бизнес-встречи, дополнительные баллы вам обеспечены. Обязательно встаньте при встрече и поздоровайтесь с каждым за руку, даже с женщинами. Здесь не забываем сказать на китайском «Здравствуй» и сделать легкий поклон каждому китайцу. Начало переговоров начинается с обычного описания компании, сферы ее деятельности, сроков работы и так далее. Всегда начинает тот, по чьей инициативе состоялась встреча. Ни в коем случае не перебивайте. Если появился какой-то вопрос, записывайте и задавайте после того, как оратор закончит. Обязательно вручаем и получаем в ответ визитку обеими руками. В идеале сделайте двухстороннюю визитку на китайском и русском языках. Ни в коем случае не мните и не сворачивайте визитку. Это признак дурного тона.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Большинство людей заканчивают жизни, так и не сделав того, о чем мечтали. Это происходит часто, потому что они откладывают все на завтра. Когда у них будет больше денег, когда у них повзрослеют дети, когда они найдут хорошую работу и так далее. Вся правда в том, что это завтра со временем превращается в года, а затем и во всю жизнь. На самом деле, всегда есть способ, чтобы заниматься и зарабатывать на том, что вам нравится делать. Никто не говорит, что это будет легко. Будут и ошибки, и поражения, но только от вас зависит, будете ли вы в конечном итоге успешны или нет. Не откладывайте ничего в долгий ящик. Примите решение перестать жаловаться на свою жизнь и возьмите все в свои руки. Либо до конца своей жизни делайте то, что вам не нравится.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Одного сына мама звала Рыжиком за огненные кудри, а другого — Вороном за черные волосы. Братья с детства соперничали друг с другом. Каждый из них утверждал, что станет самым известным в стране. «Я залез на верхушку вон той горы», — похвастался однажды Рыжик. Ворон промолчал, но было видно, что он что-то задумал. Так и получилось. Он залез на ту же гору и, к тому же, написал на вершине большими буквами свое имя. Мальчики выросли и уехали учиться в город. Один на художника, а другой на строителя. Прошло время, и братья вернулись. «Я стал умелым строителем», — заявил Рыжик. «А я не стал художником, но много путешествую», — сказал Ворон. «Я могу залезть на самую высокую гору и написать там свое имя. Посмотри, я обновил свое имя на скале». В этот момент к братьям подъехала повозка. Из нее вылез господин и обратился к Рыжику. «Уважаемый мастер, я хочу заказать у вас дом. Знаю, у вас много заказов, но я буду ждать, пока вы освободитесь. Посмотрите, вон там написано мое имя», — представился Ворон, показывая на скалу. Господин взглянул и заметил: «Если хочешь быть известным, не обязательно высекать свое имя на камне».
1: Притчи народов мира.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Почти 450 миллионов рублей господдержки предусмотрено в Дагестане в 2026 году для фермеров и сельхозкооперативов в рамках проекта «Развитие малого агробизнеса». Об этом сообщил замминистр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шамиль Джамалов. На поддержку фермерских хозяйств заложено более 265 миллионов рублей, 17 грантов на общую сумму почти 160 миллионов рублей. На развитие сельхозкооперации предусмотрено около 111 миллионов рублей, более 60 миллионов рублей в виде 11 субсидии, почти 50 миллионов рублей – грант на развитие кооператива. Кроме того, 7 хозяйств уже получили 65 миллионов рублей на агротуризм. До конца года выделят еще 8 миллионов рублей субсидии. Пакет документов для отбора получателей уже сформирован, что позволит провести процедуру оперативно и прозрачно.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Салиха Васиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы!

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Вот анцун харевчи хабач агуукуна. Кто родину защищая погиб, тот и в могиле жив. Вот анцун харевчи хабач агуукуна.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: «Диалог ФМ». Все время по делу.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что впервые праздник белых журавлей отметили в Гунибе в 1986 году? Тогда он был приурочен к открытию первого монумента с изображением журавлей, посвященного Великой Отечественной войне. Эти благородные птицы не случайно стали символом важного для многих стран и народов мира памятного дня. Например, в Древней Руси журавль был символом терпения и послушания. В японской культуре ассоциировался с благополучием и долголетием. В 2009 году ЮНЕСКО официально зарегистрировало праздник белых журавлей в международном календаре памятных дат и назначило число празднования 22 октября. С рождением праздника в разных городах начали устанавливать журавлиные памятники. В настоящее время насчитывается более двух десятков подобных мемориалов в России и за ее пределами. Праздник белых журавлей призван укреплять дружеские отношения между народами многонациональной России. Ежегодно 22 октября огромное количество людей несут цветы к мемориалам и могилам погибших воинов и благодарят за мирное небо над головой.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Мысли вслух.
1: Вас когда-либо заставали врасплох моменты, когда кто-то проявлял к вам неуважение, особенно в присутствии других? Это могло быть завуалировано пренебрежительной шуткой, резким перебиванием или язвительным комментарием, заставившим вас почувствовать себя униженным или невидимым. И, возможно, вы задумывались, почему одни люди будто бы излучают уважение, едва появившись в комнате, в то время как другим приходится постоянно доказывать свою значимость, чтобы их начали воспринимать всерьез. Истина заключается в том, что уважение невозможно потребовать словами. Его нельзя навязать приказом или титулом. Настоящее уважение рождается из внутренней устойчивости, проявляется в том, как вы держитесь, как вы действуете в моменты давления и как вы остаетесь верны себе, несмотря ни на что. Первое впечатление. Установите авторитет за считанные секунды. Ваше уважение начинается еще до того, как вы откроете рот. Исследования психологов из Принстона показали, люди формируют стойкое мнение о характере и уровне компетентности человека менее чем за одну секунду. Причем решающим фактором становится вовсе не речь, а невербальные сигналы. Поза, мимика, походка, взгляд. Это значит, что такие детали, как осанка, уверенный зрительный контакт и способ, которым вы занимаете пространство вокруг себя, вовсе не мелочи. Это основа первого впечатления, которое будет работать на вас или против вас. Когда вас кому-то представляют, не позволяйте себе приветствия из сидячего положения, если есть возможность встать. Поднимитесь. Выпрямите спину, установите четкий, спокойный зрительный контакт. Не опускайте глаза на руку во время рукопожатия. Даже этот, казалось бы, незначительный жест может подсознательно восприниматься как признак неуверенности или подчиненности. Держите голову прямо. Плечи расслаблены, но расправлены. Ваши движения должны быть плавными и осознанными. Речь идет не о демонстрации силы или доминирования, а о том, чтобы транслировать внутреннюю устойчивость, спокойствие и самоуважение. Когда ваше тело передает сигналы уверенности и уравновешенности, люди улавливают это интуитивно. Они чувствуют, что рядом с вами безопасно, и потому подсознательно начинают воспринимать вас с большим уважением. Еще до того, как вы сказали хоть слово. Второе. Как справляться с перебиваниями? Возвращайте себе пространство с достоинством. Когда вас перебивают, это редко бывает случайным актом. Особенно в групповой дискуссии или в напряженной обстановке. Перебивание часто является тонкой формой доминирования. Это попытка перехватить внимание, сбить с ритма, взять контроль над ситуацией. Как реагирует большинство людей? Кто-то замолкает, позволяя собеседнику забрать слово. Кто-то, наоборот, начинает говорить громче, пытаясь продавить свою мысль. Но оба эти сценария, как правило, только усугубляют ситуацию. В первом случае вы теряете авторитет, во втором рискуете выглядеть агрессивно или неуравновешенно. Поэтому самый сильный и самый зрелый ответ на перебивание звучит тишиной. Пауза – это мощный инструмент. Остановитесь. Повернитесь к человеку, который вас перебил. Установите с ним спокойный, уверенный, зрительный контакт. Не с вызовом, не с раздражением, просто спокойно. Позвольте этой тишине повиснуть в воздухе на долю секунды. Затем мягко, но твердо скажите: «Позвольте, я завершу мысль». Или «Разрешите, я договорю, а потом с удовольствием выслушаю вашу точку зрения». Этот метод известен как спокойное перенаправление. Его используют на тренингах по уверенности, переговорам и даже в дипломатии. Почему это работает? Потому что вы демонстрируете сразу два качества. Эмоциональное самообладание и внутреннюю силу отстаивать свои границы без лишнего напряжения. Вы не входите в конфронтацию, не начинаете спор, вы просто не сдаете свою позицию. И это вызывает глубокое уважение не только у человека, который вас перебил, но и у всех, кто наблюдает за ситуацией. Такая реакция транслирует: «Я не позволю себя затмить, но и не буду опускаться до борьбы за внимание». А именно к таким людям тянутся, им доверяют, их начинают слушать. И раз уж мы затронули тему давления, давайте рассмотрим следующую ситуацию. Что делать, если кто-то пытается унизить вас с помощью шутки перед другими? Третье. Как справляться с унижением под видом шутки? Обезвредьте насмешку стратегическим отстранением. Одна из самых древних и тонких форм социального давления – это шутка за чужой счет. Особенно, если она произнесена публично. Под маской юмора нередко скрывается намерение сместить социальный фокус, принизить другого человека, утвердиться за его счет в глазах окружающих. Если вы становитесь мишенью такой насмешки, важно помнить – ваша задача – не защищаться, не оправдываться и не притворяться, будто это вас не задело. Наиболее зрелый и эффективный способ ответа – не вступать в игру. Остановитесь. Посмотрите на говорящего спокойно, без тени раздражения или сарказма, и произнесите: «Извините, вы не могли бы повторить это?» В этой фразе удивительная сила. Вот что она делает. Во-первых, она демонстрирует, что вы остались эмоционально невозмутимы. Вы не в роли жертвы. Во-вторых, она заставляет человека пересказать свою шутку вслух. Уже во второй раз, когда напряжение в комнате повысилось, а аудитория начала внимательно следить за каждым словом. И в-третьих, она обнажает агрессию, скрытую под оболочкой юмора. Повторенная шутка, особенно грубая, звучит уже не смешно, а неуместно и часто вызывает неловкость даже у самого шутника. Таким образом, вы не атакуете и не подстраиваетесь, а перехватываете управление ситуацией. Вы возвращаете себе контроль спокойно, с достоинством, без конфликта. Вы не даете провокатору желаемой реакции и при этом посылаете четкий сигнал: «Я вижу, что вы делаете, и я выбираю не играть по этим правилам». И именно это, умение сохранять ясность и достоинство там, где большинство людей либо замолкают, либо вспыхивают, вызывает искреннее уважение. Такая внутренняя сила не требует крика, она действует тише, но гораздо глубже. Готовы перейти к следующей стратегии? Она посвящена тому, как вести себя, когда кто-то активно демонстрирует свое превосходство или пытается поставить вас на место. Четвертое. Обезвреживание провокаций. Разрушайте манипуляцию с помощью психологического перенаправления. Иногда цель человека вовсе не вызвать смех или показать остроумие, а дестабилизировать вас эмоционально. Такие провокации часто подаются под видом сарказма, пассивно-агрессивных комментариев или едких реплик. Но суть у них одна – вывести вас из равновесия, спровоцировать всплеск эмоций, который можно будет интерпретировать в свою пользу. В подобной ситуации большинство людей инстинктивно выбирают один из двух путей. Либо отвечают в том же тоне, вступая в открытую конфронтацию, либо отступают, предпочитая промолчать или сменить тему в попытке избежать эскалации. Но есть и третий, куда более эффективный путь – разорвать привычный сценарий. Примените прием, известный в психологии как прерывание шаблона. Когда вы чувствуете, что собеседник сознательно вас провоцирует, не реагируйте в рамках их логики. Вместо этого спокойно и нейтрально скажите что-то совершенно не связанное с темой разговора. Например: «Кстати, не подскажете, где здесь поблизости хорошее кафе? Интересно, сегодня обещали дождь. Кажется, я надел не ту куртку. Утро было слишком торопливым. На первый взгляд это может показаться странным, но именно в этом и заключается сила метода. Вы отказываетесь участвовать в эмоциональной игре, которую вам навязывают. Вы не отвечаете атакой, но и не отступаете. Вы переписываете сценарий общения. Такой ход сбивает провокатора с толку. Он рассчитывал на одну реакцию и не получил ее. Он теряет контроль. Пятое. Уход, когда уважение отсутствует. Сохраняйте достоинство там, где вас не ценят. Иногда, как бы вы ни старались сохранить конструктив, ни одна из техник не меняет динамику. Человек либо намеренно игнорирует ваши границы, либо изначально не готов воспринимать вас с уважением. В такие моменты самым зрелым и сильным решением будет уйти. Не в гневе, не в обиде, не в желании доказать свою правоту, а с внутренней ясностью и глубинным уважением к самому себе. Границы – это не способ контролировать других, это способ защищать свою энергию. Выбор выйти из взаимодействия, в котором отсутствует базовое уважение, не проявление слабости, а, напротив, высшая форма личной силы. Это свидетельство того, что вы понимаете, ваше внимание, ваша энергия, ваше присутствие – нечто ценное. Когда вы отказываетесь находиться в пространстве, где вас систематически принижают или игнорируют, вы посылаете предельно четкий месседж. Мое присутствие – это привилегия, а не обязанность. Если вы не цените его, я просто уйду без объяснений, без борьбы, без шума. И что удивительно, очень часто именно ваше отсутствие начинает говорить громче любых слов. Люди могут игнорировать вас, пока вы рядом. Могут не воспринимать всерьез вашу доброжелательность, вашу зрелость, ваше спокойствие. Но в тот момент, когда вы исчезаете с радаров, когда вы перестаете быть доступным, удобным, объясняющимся, ваше молчание начинает звучать как мощный акт уважения к себе. И этот шаг, сделанный без драмы, но с достоинством, становится завершающей точкой, за которой начинается настоящее уважение, даже если не от других, то от самого себя. А это самая прочная его форма. Уважение – это не то, что вы требуете, это то, чему вы учите других каждый раз, когда появляетесь. Через вашу осанку, через вашу собранность, через ваше внутреннее присутствие, через границы, которые вы устанавливаете и защищаете. Эти пять принципов – не просто социальные приемы, это повседневные привычки самоуважения. Они формируют то, как к вам относятся окружающие, потому что люди учатся у вас на примере того, как вы относитесь к себе. Когда вы входите в пространство с внутренней ясностью, удерживаете свою позицию с спокойной уверенностью и отказываетесь играть в игры, недостойные вашего уровня, вы становитесь тем человеком, которому испытывают уважение не из страха, а интуитивно. Без принуждения, без демонстрации силы, просто потому что вы излучаете достоинство.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 22 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Объем товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в Дагестане составил более 60 миллиардов рублей, что на 13 миллиардов превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Наибольшую часть отгрузки обеспечили обрабатывающие производства, на которые пришлось более 36 миллиардов рублей. Левашинский районный суд удовлетворил иск ОСФР о взыскании незаконно полученного материнского капитала. Ответчик предоставил подложные документы для погашения займа, что было выявлено и признано судом неправомерным. Решение суда пока не вступило в силу. С 13 по 15 августа в Избербашском горводоканале будет проведено профилактическое гиперхлорирование воды. В данный период жителям рекомендуется кипятить воду, использовать фильтры или отстаивать ее в открытой посуде не менее 2 часов. Об этом сообщили в едином операторе. Мера направлена на профилактику и обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности системы водоснабжения. В Махачкале проводится замена старых мусорных контейнеров на новые современные. Работы выполняются на проспекте Насрудинова, улицах Кадырова, Титова, Даниялова, Пушкина и Толстого. Новые контейнеры обладают улучшенной конструкцией и более удобны в использовании. Они призваны упростить процесс сбора мусора и сократить затраты на его транспортировку. На портале госуслуги открылся раздел, где военные и члены их семей могут получить психологическую помощь. Проект реализован Минобороны в сотрудничестве с Минцифры, сообщили в военном ведомстве. Пользователи смогут записаться на онлайн-консультации или обратиться на горячую линию психологической поддержки. Российская экономика демонстрирует признаки восстановления во втором квартале после длительного периода спада, об этом сообщает Bloomberg. Эксперты агентства прогнозируют, что валовый внутренний продукт страны увеличился на 0,9% с апреля по июнь, а потребление домашних хозяйств выросло более чем на 7%. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Жаркая погода и солнечная активность заставляют быть осторожными. Даже в помещении можно получить тепловой удар, если тело перегреется. Как избежать солнечных и тепловых ударов, рассказала глава клиники предиктивной и интегративной медицины, клиники коррекции веса и сна, Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины Минздрава России Елена Зятенкова. Пейте 1,5-2 литра воды в день, а в жару больше. Ее нужно пить даже если не хочется. Носите легкую одежду из хлопка или льна. Избегайте активности с 11 до 16.00. Публикует ее рекомендации пресс-служба Минздрава в своем телеграм-канале. Также врач рекомендует не оставлять в авто детей и животных, загорать строго до 10 утра и после 16 часов, применять солнцезащитный крем с SPF не ниже 30 и обновлять его через каждые 2 часа, а также после того, как вы искупались или обтерлись полотенцем. Не нужно также игнорировать шляпу и очки. Хороша для жары и легкая одежда с длинным рукавом. Особенно уязвима кожа пожилых людей и детей. Младенцев до 6 месяцев не стоит подвергать прямым солнечным лучам. Используйте зонтики, накидки или легкие пеленки для создания тени. Для детей применяйте кремы с SPF 50+, говорит Зятенкова. Про кофе, алкоголь и сладкую газировку в жару лучше забыть. Если вы все-таки перегрелись, у вас начались головокружение, тошнота, слабость, поднялась высокая температура, нужно сразу переместиться в тень, попить воды, приложить что-то холодное к шее и лбу. При тяжелом состоянии нужно вызвать скорую.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Тогда давайте теперь вернемся как бы к тому, с чего мы начали. Смотрите, то есть, значит, у меня было несколько больших предпринимателей в гостях. Вот, например, Владимир Седов, это основатель компании Ascona. И вот, соответственно, они там крупнейший производитель матрасов, например, в России, да, и вот сейчас они делают, собственно, свое производство как бы в Африке. И он рассказывал очень интересные вещи.
2: Что ресурсы-то там?
1: Да, он говорит, другие вещи, он говорит, то, что, смотри, интересный феномен, например, который обнаружили, когда приехали, значит, начали ездить по странам, проводить исследования и так далее. Вот он говорит, я там точно цифры не скажу, он говорит, ну вот в России, например, там люди меняют матрас раз в 5 лет, а в Африке люди там меняют матрас раз в 1.5 года. И он говорит, мы начинаем задумываться, почему вообще. Оказывается, то, что климат такой, да, что матрас изнутри начинает там цвести, гнить и так далее, и поэтому, собственно, да, они покупают, безусловно, более дешевые модели, но ротация как бы очень высокая. Он говорит, вот такие
2: и
1: вот...
2: Демография.
1: И, да,
2: и
1: при этом растущая бесконечная демография,
2: да,
1: как бы,
2: конечно,
1: да. И в итоге ты получаешь такие экономические феномены.
2: Конечно, у вас рынок формально 1.5 миллиарда человек.
1: Да.
2: У вас в России рынок немножко меньше.
1: В 10 раз.
2: Если даже вы в каждую семью по 10 матрасов раздадите бесплатно, у вас все равно ничего не получится. У вас все равно африканский рынок оказывается в разы, просто колоссально, на порядок больше. Конечно, удобно. А учитывая сырье, из которого, собственно, да, идет производство, да, да, любых принадлежностей, да, там и фурнитуры и так далее, а где лучше делать производство, где будут ниже затраты, да, где будут ниже зарплаты рабочим, например, да, где будут ниже налоги и так далее. Конечно, в Африке. Или тащить из Африки каучук в Россию, да, через целый список, да, ограничений там, да, и проблем, либо же наладить производство на месте. То же самое могу привести пример там с Анголой. Угу. Да, то есть в Анголе там кисломолочная промышленность, да, значит, там йогуртовые заводы условно, да, и так далее. А, конечно, они могли завозить там сырье из Франции, и долгое время так оно и происходило. В какой-то момент они поняли, так, а зачем мы это делаем? Соответственно, любые другие компании, которые заходили туда, японские компании, китайские там, да, и так далее, они поняли, что есть сырье все на месте, сельское хозяйство есть, отлично, животноводство есть, отлично, давайте просто организуем вот этот бизнес на месте, да, и будет минимум затрат и максимум, соответственно, дивидендов. А распределение по торговым сетям может идти и внутри региона, и очень хорошо любую продукцию купит и Южная Африка, да, которая, значит, монополист в этом регионе и так далее. То есть на самом деле такого много. То же самое с Западной Африкой, там, с Русалом, да, то же самое с Восточной Африкой, там, ну, там более серьезные вещи, там, добыча урана, да, значит, там, тягрязные производства и прочее. Колоссальные выгоды. Проще прийти к компании, потратиться на вход в континент, да, соответственно, на какой-то регион заложить, там, какой-то проблемный бюджет, грубо говоря, да, но потом на протяжении долгого времени иметь, ну, довольно хороший стабильный доход, который будет хорошо работать и на внутреннем рынке, потому что рынок огромный, просто, ну, 1.5 миллиарда, да, это страшная цифра, да, на самом деле. И хорошо будет работать и на Азию, потому что это очень удобная стратегическая транспортная доступность, да, если мы берем весь африканский континент, весь Магриб, это, по сути дела, один большой порт Южного Средиземноморья, это влияние на Европу в том числе, да, то есть это дальше транзиты и поставки в европейские государства, это, то есть получается тут как бы одно за собой тянет другое.
1: Смотрите, хочется как бы такое, знаете, попытаться провести линию. Вот смотрите, например, если мы возьмем Китай, еще пару-тройку десятков лет назад, за счет чего, собственно, Китай очень быстро развивался. Огромная как бы популяция, за счет того, что как бы люди появляются и появляются, дешевая рабочая сила, соответственно, ты получаешь огромное конкурентное преимущество. Ты можешь дешево производить в большом количестве разного рода товары. Соответственно, но тут важный нюанс из того, что я сейчас слышу. В Китае все-таки было образованное население, хоть оно и в большом количестве.
2: Ну, не везде.
1: Ну, не везде,
2: не
1: безусловно.
2: Везде. Вот тут очень надо делать большую оговорку, когда там было образованное население. Вот тут надо очень аккуратно вот по времени развести. Сейчас, да, рост университетов, массовый вывоз, да, там, политической, экономической элиты в европейские, американские вузы для обучения, да, там часть уезжает в Россию, учится, в частности, у нас в университете, да, возвращается обратно, да, они не могут осесть, да, у них там условия контракта такие. Это сейчас, это 21 век.
1: Да.
2: Если же мы берем до этого, Китай 90-х, Китай 80-х, 70-х, он не заточен на внешнее образование, на, соответственно, вот эту вот ту экономическую силу, которую мы видим у себя, это очень разных 2, 3, 4 Китая. Тут надо мне просто такой референс делать исторический. Это сейчас так, вот последние там 10-15 лет. До этого И это было совсем по-другому.
1: Тут услышал. Тем не менее, значит, смотрите, можем ли мы провести такую линию, что Африка сейчас не вся, понятное дело, а вот точечно те страны, которые мы обсуждаем, это в целом имеет потенциал развития такой же, как Китай несколько десятилетий назад.
2: Вы знаете, я бы сказала, что у них потенциал развития гораздо больше на самом деле, потому что у Китая сейчас есть момент рецессии.
1: Это безусловно, да.
2: В отличие от Индии. Да, и как раз сейчас место Китая может занять Индия в Африке вполне себе хорошо. Я бы сказала так, что у Африки есть некий свой путь, где они не соревнуются с Китаем, они другие, у них другая психология, менталитет, там все другое. Да, и они не соревнуются там с Индией, Россией, Турцией, кем угодно еще. Да. Они продвигают как бы свою идею, какую-то свою историю, да, Африка для африканцев, да, там и так далее. И они могут стать просто крупным центром влияния, но не сразу. Но не сразу. Да, через различные организации, там, да, объединения там, межгосударственные и так далее. Им для этого нужны внешние партнеры, да, для того, чтобы себя как бы, ну, переформатировать свое место в этом в мире. Тогда, да, действительно, Африка может стать. Более того, есть прогнозы до 2050 года, что в Африке будет жить более трети всего мирового населения. И это население должно пить, есть, работать, платить налоги, перемещаться и так далее. И это будет колоссальная нагрузка. Она уже колоссальная нагрузка есть. Да? То есть если мы сравним Нигерию и, например, Бангладеш, да, там самое густонаселенное государство, а вот тут они начнут уже тягаться, кто из них более густонаселенный и у кого более развитый, хотя бы столица, да, в Бангладеш или в Нигерии. Да, то есть какие транспортные возможности у Нигерии там, с там, этой самой Сахарской магистралью, и какие возможности у Бангладеш, кто будет лучше развиваться, да, из них. Вот просто берем два государства, одно из Южной Азии, значит, да, и одно из Африки. Шансы выше у Нигерии при всех проблемах, да, и бедности, долгах, там, да, всех этих вещах. Большой экспорт, большой пул внешнеэкономических партнеров, лучшая стратегическая логистика, близость ко всем крупным игрокам. А вот у Южной Азии больше проблем в этом плане. Поэтому я бы сказала, что Африка скорее не будет вымещать Китай или вымещать там Индию или еще кого-то. Она будет просто расти сама по себе, если, ну, не случится каких-то катаклизмов у них.
1: Смотрите, а когда мы говорим, то треть населения — это какие-то феноменальные цифры. Но, да, опять абсолютно. Же, учитывая то, какую динамику популяции мы видим сейчас, собственно, это вполне себе имеет место быть.
2: Но ожидают 2,5 миллиарда к 50-му году население Африки целиком всей. А вот у Индии, Китая и всех остальных будет спад.
1: Ну, тоже по понятным причинам.
2: У нас вот сейчас 8 миллиардов, и представьте себе, что из этих 8 полтора — это африканцы. Это уже тяжело. Когда нас будет 10 миллиардов, из них у вас там 2,5, а то и 3 миллиарда африканцы, это колоссальная сила, просто колоссальная сила, с которой нужно будет как-то взаимодействовать. И лучше бы придумать, как это делать сейчас.
1: А насколько вы вообще видите такую картину потенциальную, я не знаю, там, к 50-му году или, может быть, дальше, что Африка в действительности сможет выйти на тот уровень, что там... Действительно, бедность такая, как вот она сейчас, это будет скорее редкость, нежели основная масса.
2: Ну, это такая идеалистичная картина, конечно. Я думаю,
1: больше про то, что вообще есть ли такая хотя бы потенциальная возможность.
2: Потенциальная она есть, и более того, ну, например, посмотрим, как поднялся Мозамбик, например, да, Эфиопия, да, вот я уже о ней говорила, самая там нищая страна вообще в мире, не в Африке, просто вообще в мире. Да, то есть там антирекорд с Афганистаном, так сказать, да, и всеми остальными. А даже они смогли за счет реформ, 15 лет они реформировались, но они смогли за это выйти на плюс, да, то есть попытаться устранить проблему там, нищеты, голода и так далее. Гана, Кения, все остальные. То есть у них есть сейчас топ-шестерка, которая как бы локомотив этот, да, африканский тянет, но все остальные тоже к ним подключаются. Понятное дело, что, ну, скорее всего, будет больше развития у стран прибрежных, да, то есть имеющих выход к морю. Понятно, что с ЦАР и ЧАД, ну, скорее всего, прогресс будет не очень большой. Это такая большая африканская печальная история. Но все остальные имеют очень хороший потенциал. Да, при хорошем руководстве, да, при грамотном стратегическом управлении, там, экономическом, политическом, да, без каких-то страшных природных катаклизмов, там, как там, засуху 2002 года в Африке, например, да, там класс страшный, да, там все эти кадры были везде по всей прессе и так далее. Вот если удастся это пройти, то это абсолютно фантастический экономический партнер, да, и политический, и культурном отношении тоже очень интересно и так далее. Посмотрим, как это будет развиваться.
1: Смотрите, еще одна, то есть я почему спросил про потенциал, я пытаюсь размышлять как инвестор, опять же, да, безусловно, я смотрю на какие-то там локальные вещи, я понимаю, могу там заработать, окей, но при этом, насколько я понимаю, там есть еще достаточно большая проблема со всякой вооруженной преступностью, пиратами и так далее. Я вот смотрел не так давно какой-то документальный фильм про Сомали, и, честно говоря, я просто в ужас был повергнут, что там люди буквально, в смысле, на танках ездят, там, и вообще в целом держат всю страну, и там эти группировки две, они там друг с другом воюют.
2: Ну, их там пятеро, да, ну, Сомали пять штук.
1: Ну, там показывали вот какие-то две группировки, ну, которые две между основные, собой, да, между собой основные воюют. И там как раз были кейсы, рассказывали прецеденты про то, как они захватывают корабли, про то, насколько там в действительности невозможно даже рядом как-то вести бизнес и так далее. И я, с точки зрения инвесторов, например, я, это огромные риски, да, то есть ты вкладываешь деньги...
2: Конкретно в Сомали, да, то есть если мы возьмем вот эти рисковые зоны, то есть это все пять Сомали, да, там, ага, там несколько версий есть, да, там Сомалиленд, Пунтленд, или Сомали целиком, или там Махерленд, Джубаленд, там разные есть версии, так сказать, разные сценарии. Одна история, да, то есть Сомали тяжело, тяжело и больно, пока сейчас, наверное, ответ нет. Чад, ЦАР, тоже пока сейчас ответ нет. А вот все остальные... Есть возможность инвестировать и на самом деле с прибылью. Если возьмете Гану, Габон, потрясающе, соответственно, богатое государство, довольно-таки стабильное на самом деле, mm-hmm. ну, если брать, да, там, соседние варианты, да, там, с Буркина-Фасо, Мали и прочим. Да, Марокко, да, давайте возьмем Северную Африку, Алжир очень хорошо привлекает инвестиции. Топ-5 стран по привлечению инвестиций в Африке включают в себя Марокко, Алжир, Египет, ЮАР, на самом деле. И Габон туда тоже входит. Да, Нигерия там вот делит там 5-6 место, но тем не менее, да, получается, что африканцы уже умеют привлекать инвестиции, причем инвестиции арабские, то туда идут, очень хорошо идут арабские деньги, и конкурировать с арабскими деньгами сложно.
1: Это факт.
2: Естественно. Это деньги Катара, это деньги Бахрейна, Эмиратов, это деньги саудовцев, и они за собой, естественно, берут и ведут и идеологическую компоненту, и ее разорвать сложно. Да, вот мы все время говорили там в учебниках там, да, про, значит, там, зону франкофонного воздействия, да, значит, там зона франко-экономическая, французского языка и прочее, но есть же зона арабского языка, да, диалектов, да, вот это смешение, да, и в итоге получается, что сейчас волна арабизации на самом деле, да, это арабизация африканского бизнеса и так далее. Китаизации бизнеса пока нет, потому что у них вот как бы у Китая такое больше периметральное воздействие. А хиндузации, ну, тоже пока не видим, да, то есть они воздействуют, у них пока вот такая очень, ну, аккуратная стратегия по Африке, да, а могла бы быть американизация бизнеса, но ее не случилось, потому что они отвлеклись на другие регионы, что они там на Афганистан, на там Среднюю Азию и так далее, да, то есть взаимодействие с Китаем, там торговые войны, то есть они же ушли вот в азиатскую компоненту. А в итоге получается, что сейчас в Африке колоссальное количество стран, практически большинство стран, чем и север, и запад, юг, восток, кроме центра, да, там до исключения некоторых, там буквально там 4-5 стран, где, вот, что называется, и сразу нет. Да? Во всех остальных есть рост. Ну, понимаете, невозможно получить совокупный рост континента там, в 4,5%,
1: да,
2: если бы у вас там вот настолько все было плохо, да, но этого бы просто бы не было. А сейчас есть. Соответственно, очень многие страны, например, вот мы говорим там Кения, Гана, Габон, Алжир, там, Египет, ЮАР, у них очень хорошие инвестиционные рейтинги. Даже можно сказать, что выше, чем у многих стран Центральной и Восточной Европы.
1: Угу.
2: Просто по показателям, по стратегическим возможностям, по ресурсности, по возможности отклика местного бизнеса на самом деле.
1: А если мы возьмем, например, вот Сомали, Чад и так далее, что эти страны отличают от, собственно, стран, которые все-таки находятся в фазе развития
2: активного? Их отличает более печальная история. Соответственно, их отличает меньше ресурсность. Если берем про Сомали, в основном, соответственно, там экспортируют там либо там стройматериалы, живых животных и так далее, да, то есть там песок, там бетонные смеси и прочее, да. Угу. То есть это изначально государство, которое, ну, не построило хорошую, сильную промышленность, да, то есть они могли бы воспользоваться, например, строительством портов, да, там, тот же порт Берберы, там известный, да, и так далее, для того, чтобы, ну, наработать на транзите. Да, собственно, сейчас там Сомалиленд и Пунтленд, которые, значит, там то хотят независимости, то, значит, говорят, что мы подождем, и так 25 лет происходит, регулярно заявляют в прессе, что мы хотим быть африканским Сингапуром.
1: Угу.
2: Просто потому, что это Баб-эль-Мандебский пролив, это Аденский залив, это дальше выход на Суэц, это транзит товаров и в Европу, в Азию, и там в Россию, значит, там, через Турцию и так далее. Пока нет. Почему? Потому что превалирует вот эта этническая компонента, да, то есть там клан Дарот дерется с кланом Иса и так далее, значит, все остальные тоже пытаются как-то найти свое место.
1: В общем, борьба эго пока что идет.
2: И это проблема, то есть нету, опять же, единой централизованной работающей системы управления, mm-hmm. и пока вот эта клановость есть, то же самое в ЦАР, то же самое в ЧАДа, да, то есть страна разделена на несколько группировок, но в ЦАР и ЧАД еще больше проблема, да, мы вот там много лет назад, ну, как 14-15 год, там 10-11 лет назад, говорили о том, что вот массовое влияние радикалистских группировок террористических, да, естественно, ну, там, говорили про запрещенные там и Боко Харам, иначе, да, и там то, что там ОФЦАР, огромное количество организаций этих местных, да, запрещенно присоединяется к всемирному джихаду Аль-Каиду, вот эти все страшные вещи, да, они, мало того, что они там присоединялись, да, значит, они захватывали шахты. Они начинали работать с подлогом лицензионных документов на добычу и переправку алмазов. То есть это быстрые деньги. Угу. Естественно, за этим пошел наркотрафик, за этим пошел черный рынок вооружений, и вот тут, как говорится, закрутилось. Выйти из черного рынка, серого рынка, который очень хорошо работает, невозможно.
1: Да.
2: Конечно. Поэтому закон, да, черного рынка, рынок запрещен, и поэтому он существует. То есть если вы запретили, это точно будет работать. Абсолютно точно. Вот, к сожалению, это печальная логика Сомали, печальная логика Йемена, если немножко, да, вот чуть-чуть через дорогу, да, что сейчас мы последние 2 года наблюдали в новостях не только сомалийских пиратов, сколько их соседей йеменских, которые тот же самый Йемен, этот самый регион южного Йемена, северного Сомалиленда, этот вот кусочек перешейка Баб-эль-Мандебского пролива, они точно там же орудовали, где орудовали сомалийские пираты. Тут, ну, просто они по очереди это делают. Да, поэтому получается, что черный рынок вооружений африканский, он безумно выгоден. И не столько африканцам, сколько поставщикам, топ-пятерки поставщиков.
1: Угу.
2: К сожалению, поэтому эта проблема будет возвращаться и возвращаться и возвращаться. То же самое с несчастной Ливией.
1: Понял. Давайте вот о чем поговорим. Значит, смотрите, так, Африка сейчас, как бы, да, в нее привносят свои системы, там, бизнесы, технологии и так далее, разные страны. Но есть ли что-то в Африке, что, наоборот, мы можем подчерпнуть и чему-то научиться?
2: Скорее всего, да. Я бы сказала две вещи, но одна такая в виде менталитета, другая, собственно, экономическая. Начнем с экономической. Чем больше у вас пул партнеров, тем легче вам переносить какие-то экономические кризисы или политические кризисы. То есть меньше на вас воздействует внешняя среда. Вам не страшны сильно риски глобализации или там очередного миграционного кризиса и так далее, если у вас плюс 50 гарантированно, ну, в хорошем смысле, зависимых от вас партнеров, которые платежеспособны, которые вам могут что-то подпоставлять и так далее, которые, в общем-то, не выдвигают там каких-то политических там требований, претензий и так далее. Ну, иногда даже готовы за вас в ООН проголосовать, если получится. Это как бы интересно, такая как бы политико-экономическая компонента, вот так сильно на пальцах. А вот интересная философская компонента, ну, психологическая, у африканцев, вот во многих африканских языках, например, ну, могу сказать по амхарскому языку, нету понятия «будущее время». Вот я буду делать, у них будет звучать, как я делаю. И то, что это то есть просто в грамматике не заложено наличие каких-то конструкций, там, да, там, будущего времени. Почему? У многих так, ну, не беру арабскую часть, у них, да, свой сюжет. Почему? Вот это характерно для многих, значит, африканских стран. У них акцент, если говорить языком бизнеса, ориентация на процесс. То есть постоянно находиться вот в этом потоке взаимодействия. То есть у вас всегда время настоящее. Вы не думаете, что а вот через 50 лет будет, и вот, значит, к этому сроку вот тогда и заживем. А вот у них сейчас. У них горизонт планирования сейчас. То есть от сегодня и до заката дня. Это очень интересная особенность. И иногда это работает, да, что-то жить сегодняшним днем, жить вот этим процессом. Да, это во многом работает. Да, могут накладываться там религиозные особенности, значит, там местные верования, значит, там христианство или там мусульманство и так далее, могут. Но вот это вот во многих языках, вот когда переводите, просто нету будущего времени, нету, есть сейчас, мы сейчас торгуем, мы сейчас взаимодействуем. Да, и вот это интересная особенность, то есть договориться на сейчас. А сейчас у вас может очень долго. И каждый раз вы будете это пересогласовывать. Это менталитет. Ну, есть, конечно, минусы, да, что африканцы могут время так трактовать очень сильно растяжимо, на самом деле, да,
1: манера, то есть вот
2: встречи, да, поскольку нету будущего времени, да, то и назначать встречу на вторник на 2 часа, в общем-то, бесполезно. Да, потому что они придут, когда захотят. Время-то все время настоящее, мы помним, да. То есть вот этот менталитет, он немножко, вот он сложный для восприятия, но если к этому привыкнуть, немножко, так сказать, это выучить, то да, возможно, интересное взаимодействие.
1: Смешно. А про культурные университеты, смотрите, и правильно ли я понимаю, что там такая история, что, по сути, как бы разные страны создают свои вот эти культурные университеты для того, чтобы насаждать свою культуру в определенных регионах, да? То есть, ну, пускают корни.
2: О внешних, да, игроках,
1: да,
2: говорю.
1: Да, внешних,
2: да, это, ну, конечно, классический пример здесь, это система институтов Конфуция, да, то есть африканцев учат китайскому языку,
1: ага.
2: Да, и это, опять же, вот это вот воздействие

0: Кстати, по поводу так, таких тоже особенностей, мы с вами затронули это в начале, но это же как бы очень смешная история про то, что на мировой карте Африка, она достаточно маленькая, да?
1: Ну, ты смотри, какая карта. На самом деле, тут надо очень аккуратно с атласом.
0: Если классический атлас, к которому мы все привыкли...
1: Ну, там так полстраницы-то будет, там больше займет.
0: Но примерно, если мы наложим, она будет выглядеть как Европа, а на самом деле она...
1: Это если глобус там с... Да, искажение взять, да, действительно будет немножко сложнее. Как Европа, она выглядеть не будет точно. Это у вас
0: хорошо,
1: неправильная карта, выкиньте ее,
0: хорошо,
1: пожалуйста.
0: Она будет выглядеть даже не как Россия, она будет как пол России выглядеть. Но суть в том,
1: ну, странные карты, ну да ладно.
0: Не-не-не, да, вот классический, самый классический атлас, если мы просто...
1: Ну там огромная такая картинка обычно нарисована.
0: Ну не знаю, на всех, это же прям вот типа такой феномен, про то, что по сути, как бы мы воспринимаем ее визуально воспринимаем Африку, как достаточно маленькая. На самом деле она...
1: Ну по-разному на самом деле, да.
0: Такого нету?
1: Нет.
0: А, нет, это на самом деле...
1: Сразу со школы было видно, да, что вот там это Австралия, значит, там, да, это там Индия, Китай, вот это Африка, огромный этот кусок, да. То есть на самом деле у меня наоборот воспринимал, что Латинская Америка меньше, картину, как картиночка, да, вот там в школьном там учебнике, чем, собственно, континент. И, собственно, Европу надо было приближать, искать, да, вообще, где вот граница между там Бельгией, Голландией, да, и так далее. А здесь было все очень крупно. На самом деле, да. Но опять же, зависит от...
0: Ну, возможно, это
1: там,
0: на самом деле такой большой тренд в интернете сейчас прям даже на эту тему.
1: Понятно,
0: вот эти короткие видео про то, что вот, посмотрите, какая Африка, какая она на самом деле, вот ее
1: площадь.
0: Ну,
1: это, видимо, какие-то пиаровские такие вещи, которые, конечно,
0: Африка продвигается.
1: К учебникам географии не имеют отношения.
0: Хочется, знаете, смотрите, вот какая задача. Нас ребят смотрят, которые так или иначе смотрят куда-то в будущее, в какую-то перспективу, и они сейчас хотят как бы вот всю информацию, которую мы сегодня обсудили, подвести какой-то итог для себя, какой-то вывод сделать. Вот давайте попытаемся сформулировать, какой вывод мы, как там деятельные люди, должны сделать вообще про Африку и про африканскую экономику. Я не знаю, 1, 2, 3 ключевых тезиса.
1: Ну, я бы сказала, что вывод номер один. Африканская экономика сейчас развивается быстрее, чем общемировая. Это абсолютно колоссальная вещь. Второй вывод, что африканцев через очень небольшой промежуток времени для истории будет больше всех. Их может быть даже больше, чем китайцев через какой-то момент. Поэтому, соответственно, это та сила, с которой нужно считаться. В экономическом плане, в политическом плане и в социальном плане тоже. Но, то есть Африка — это не только там комок каких-то проблем, это еще и огромный ассортимент возможностей. То есть я бы ориентировалась именно на то, что это очень интересные возможности для инвестиций и для любого абсолютно бизнеса, любого уровня.
0: Супер. Спасибо вам большое. Открыли для меня целый пласт новой информации. Мне кажется, на самом деле, если копать дальше, можно еще 2 часа разговаривать,
1: да?
0: И там есть еще много интересных областей, но мне кажется, сегодняшнюю задачу мы выполнили, потому что в целом, вот я говорю, очень много, даже заходишь просто там, не знаю, на YouTube, очень много контента про Китай, бесконечное количество, да, который, вот я недавно записывал, кстати, выпуск про Китай, мы понимаем то, что он претерпевает большой кризис, да.
1: Очень большой.
0: И это только начало.
1: Да.
0: И есть, наоборот, Африка, которая растет быстрее, чем вся мировая экономика, да, как бы, и в целом там есть большой потенциал, и кажется, что сейчас то самое время, чтобы обратить внимание на все происходящее. Так что спасибо.
1: Конечно.
0: Вам большое.
1: Вам спасибо.
0: Все, всем пока.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Нижний Батлух. Село в Шамильском районе Дагестана. Данный аул расположен на севере Шамильского района. Это село – одно из древнейших селений высокогорного Дагестана, наряду с таким, как Тануси. Также Батлух в переводе с аварского языка означает «у солнца на солнечной стороне». Батлух – село метких охотников, талантливых каменщиков и находчивых воинов. Когда воины ушли на помощь Хунзаху, враги захватили территорию вокруг села. Узнав о том, что воинов в селении нет, они начали парировать, предвкушая близкую победу. Один старик, который не мог сам ходить, попросил, чтобы его вынесли к воротам и дали ему лук со стрелой. Через наблюдательное отверстие он поразил вражеского зурнача через отверстие в зурне. Пир смолк, зурнач упал бездыханным. Враги собрались и ушли во свояси. В селе находится мечеть, построенная, вероятно, впервые в 1565 году и отреставрированная в 1838 году. Она знаменита своим минаретом, достроенным еще 10 лет спустя. Сейчас селение Батлух – это большой и благоустроенный аул с современными домами, дорогами и водопроводом. В нем проживает более 400 хозяйств. В 2005 году в селе был открыт Исламский институт, имеющий государственную лицензию на преподавание исламских наук.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете вы спике, не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Цитаты, высказывания, мысли вслух.
1: Дмитрий Гусев, доктор философских наук, профессор МПГУ, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и Московского университета имени Витте. Закон тождества.
2: Один из главных законов логики – это закон тождества. Тождество, как вы помните, это равенство. Закон тождества в очень простом виде звучит так. Любая мысль должна быть тождественной самой себе. Ну или равной самой себе. А что значит быть тождественной самой себе? Это значит, она должна быть ясной, определенной, однозначной и недвусмысленной. В рассуждении нельзя подменять и путать понятия, уклоняться от темы, использовать одни и те же термины в разных смыслах или наоборот. Можно сказать проще. Согласно закону тождества, равное должно быть равным, а неравное должно быть неравным. Хочется сказать, какая банальность. Понятно, что равное должно быть равным, а неравное – неравным. Так вот, многие проблемы в жизни человека происходят как раз из-за того, что закон тождества нарушается. Мы непроизвольно часто поступаем так, что неравное представляем как равное, а равное представляем как неравное, а потом удивляемся, почему у нас что-то не получается или не складывается, или нас кто-то не понимает. Приведем простой пример. Ученики прослушали учителя. Всего три слова. Элементарное высказывание. Ученики прослушали учителя. Однако, если ничего не добавить к этому высказыванию, ни один человек на свете не сможет понять, о чем идет речь в этой фразе. Ученики прослушали учителя. Потому что фраза была одна, а как минимум возможных смыслов у нее два. Как минимум два. Один не равно двум. Вот это не равно как раз и нарушение тождества или закона тождества. Дальше существуют такие явления в логике, как софизмы. Софизмы – преднамеренные логические ошибки. А зачем логические ошибки совершать преднамеренно? Чтобы ввести собеседника в заблуждение, чтобы доказать ему ложную мысль, чтобы выиграть в споре, чтобы разыграть его, подшутить над ним, навешать, как иногда говорят, ему лапшу на уши. Любой софизм строится следующим образом. Берутся две ситуации, нетождественные, разные, нетождественные, и незаметно отождествляются. Возникает видимость правильного доказательства ложной мысли. Например, сколько лет твоему отцу? Моему отцу столько же лет, сколько и мне. Как такое возможно? Ну, очень просто. Мой отец стал моим отцом только тогда, когда я родился. До моего рождения он не был моим отцом. Значит, сколько ему лет, столько же, сколько и мне. Вроде бы логично. Что произошло? Вот здесь возраст человека, а здесь стаж отцовства. Возраст человека и стаж отцовства – это ситуации нетождественные. В рассуждении мы их незаметно отождествили, и в результате у нас получилась видимость правильного доказательства ложной мысли. Разновидностью софизмов являются софистические задачи. То есть это такие задачи, которые внешне выглядят как задачи, но их не надо решать, потому что в условии заложен некий софизм. Нужно не решать такую задачу, а всего лишь разоблачить софизм, который заложен в условии. То есть показать, что чему было не тождественно и что с чем незаметно отождествлено. Например, этим заканчивается и день, и ночь. Что это такое? Начинаешь ломать голову и думать, а чем действительно заканчивается и каждый день, и каждая ночь? Кажется, нет ответа на этот вопрос, какого-то однозначного, вразумительного, исчерпывающего. А оказывается, ответ такой. Это мягкий знак. И день, и ночь заканчиваются мягким знаком. И действительно, и день, и ночь им заканчиваются. И ответ вроде бы такой, что и не придерешься. Закон тождества нарушается следующим образом. Берется время суток и берется некое слово. Слово – это не время суток. И наоборот. И вот эти две нетождественные ситуации или два нетождественных объекта незаметно отождествляются, и возникает видимость какой-то хитроумной, головоломной задачи. Наконец, многие комические эффекты тоже построены на нарушении закона тождества. Ты знаешь, я тут сломал руку в двух местах. Ой, как жалко. Больше смотри, не ходи в эти места. Почему человек открывает йогурт прямо в магазине? Потому что на упаковке написано «открывать здесь». Но вот он здесь, как написано, так и открывает не тут, не там, а именно здесь. Шампунь против перхоти. Но я, в принципе, тоже против. Шампунь против перхоти, и я против перхоти. Человек выпил таблетку и пищит. Ты что пищишь? А смотри, на упаковке написано «после приема пищи». Ну вот я и пищу, как сказано, так и делаю. Итак, закон тождества приводит к появлению неясных тезисов, непонятных рассуждений, софизмов, софистических задач и комических ситуаций. Но нарушение закона тождества может быть показано и на уровне даже повседневной, обычной, бытовой нашей жизни. Допустим, вы с товарищем договорились встретиться в 3 часа, а он пришел в 3:45. Так почему опоздал на 3:30, говорите вы ему? А он говорит, а что такого? Так получилось. Обратите внимание, так получилось. Не задержали, не подвернул ногу. А просто почему-то так получилось. Тебе что, жалко было подождать, говорит он. А вы ему можете сказать, мы договорились в 3? В 3. Значит, прийти нужно было в 3. Почему? Потому что 3 – это 3. Ты пришел 3:45. 3:45 не 3. 3 не 3:45. Опоздание на 3:30 – это уже нарушение закона тождества. Потому что первое время не тождественно второму времени. А когда ты говоришь «а что такого?», подумаешь, 3:30 ты меня подождал, так, по сути дела, ты отождествил 3:45 и 3. Неправомерно отождествил нетождественный, нарушил закон тождества. Таким образом, какой-то логический закон тождества, вроде бы далекий от нас, теоретический, научный, на самом деле вовсе недалек, а является напрямую связанным с нашей жизнью, с ее повседневными заботами, интересами, тревогами и проблемами. Как мы только что увидели, его соблюдение в различных эпизодах интеллектуально-речевой практики и повседневной жизни может избавить нас от многих проблем, которые мы сами создаем себе в нашей жизни именно в результате незнания этого закона, незнакомства с ним и несоблюдения его.
1: Дмитрий Гусев, доктор философских наук, профессор МПГУ, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и Московского университета имени Витте.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Советы начинающим предпринимателям. Первое. Планируйте свои действия. Чтобы создать успешный стартап, необходимо иметь четкую цель. Второе. Рекламируйте свой бизнес. Никто не узнает о вашей продукции или услугах, если вы не расскажете о своих преимуществах. Сегодня лучшей площадкой для саморекламы являются соцсети. Там о вас обязательно узнает большое количество потенциальных клиентов. Третье. Учитывайте интересы клиентов. Первостепенной задачей любого стартапа является удовлетворение клиентских потребностей. Хорошие взаимоотношения с клиентами – это ключ к успешному бизнесу. Четвертое. Не бойтесь идти на риск, иначе вы не сможете выйти за привычные рамки. Вначале вам предстоит сделать много рискованных шагов. Перед вами может возникнуть сложный выбор. Не сдавайтесь и продолжайте двигаться вперед. Пятое. Не теряйте силу духа. Кто-то будет сомневаться в вашем успехе, кто-то осудит вас, кто-то даже попытается вас остановить. Не обращайте внимания на нездоровую критику. Если вы решились на что-то, двигайтесь к своей цели.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Притчі народів міра.
1: Жил однажды человек, у которого был замечательный осел. Хозяин очень любил своего осла, хотя тот совершенно его не слушался. Тогда человек отвел животное к знаменитому дрессировщику и спросил, можно ли сделать скотину послушнее. «Конечно», — ответил дрессировщик. «Оставьте его на несколько дней у меня, а когда вернетесь, то просто не узнаете своего осла». Уходя, хозяин обернулся, чтобы попрощаться с дрессировщиком, и увидел, что тот бьет не сильно животное по голове. «Эй, я же просил тебя обучить осла, а не убить», — сердито сказал хозяин. На что дрессировщик ответил: «Иногда просто нет другого способа привлечь их внимание».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: В Дагестане 23 часа. Время Диалог ФМ.
1: Спонсор новостей. Компания Элко.
2: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Новости спорта.
1: На чемпионате Европы по водным видам спорта российские пловцы выиграли во вторник 3 медали. У Егора Корнева золото на дистанции 50 метров баттерфляем, Иван Кожакин взял серебро на дистанции 100 метров брасом, а в смешанной комбинированной эстафете 4 по 100 Урсиян третье место. За команду выступали Климент Колесников, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова и Александра Кузнецова. На теннисном турнире в Торонто у Дианы Шнайдер откровенно не получился четвертьфинальный матч с Игой Швёнтек. Польская спортсменка выиграла без особых проблем 6-2, 6-1 и теперь сыграет в полуфинале с украинкой Еленой Свитолиной, которая обыграла еще одну россиянку Екатерину Александрову 3-6, 6-0, 6-3. У вратаря сборной России Матвея Сафонова в ПСЖ новый конкурент. Это голкипер сборной Японии Дзион Цудзуки. Пари Сен-Жермен заплатил итальянской Парме за переход японского стража ворот 35 миллионов евро. Вратарь сборной Японии станет уже третьим кипером за последние два года, с которым Сафонову придется конкурировать в ПСЖ. Донарума ушел в Ман-Сити, напомним, а 40-миллионный Шевалье плотно сел в запас и тоже близок к уходу из клуба. С лета 24 года ПСЖ потратил на вратарей уже 110 миллионов евро. Самым дешевым из них стал как раз Сафонов. Россиянина покупали у Краснодара за 20 миллионов евро. Кстати, в среду вечером состоится матч за Суперкубок УЕФА, в котором примут участие ПСЖ и Астон Вилла. В прошлом сезоне ПСЖ выиграл этот трофей у Тоттенхэма. Что касается российской футбольной сборной, то команда в сентябре или октябре проведет товарищеский матч с командой Ирана. Об этом сообщили Федерации футбола Ирана. Где и какого числа сыграют сборные, пока неизвестно. Один из промоутеров чемпиона Всемирной боксерской ассоциации в супертяжелом весе Мурата Гасиева перечислил наиболее вероятных соперников своего подопечного. Поединок с Джарелом Миллером – это противостояние США и России и масштабная международная сюжетная линия. Поединок с Дереком Чисорой в Великобритании – это драма, история и, возможно, последняя возможность для Дерека стать чемпионом в супертяжелом весе. Кабайл – это объединительный бой в Германии, а боксер из Узбекистана Джалолов – еще один захватывающий международный поединок. Мы тщательно рассматриваем все варианты и задаемся одним вопросом – какой бой будет наиболее коммерчески выгодным для Мурата, для супертяжелого веса и интересным с точки зрения спорта, подчеркнул Ивайло Гоцев. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Открытость и доверие к людям – не только черты характера белорусов, но и основа успешного бизнеса. Они привыкли соблюдать договоренности и беречь свою репутацию. Зарубежные сайты говорят, что гостеприимство в этой стране может показаться иностранцу over-friendly, то есть чрезмерно дружелюбным. Они предупреждают, что так же, как в России, в Беларуси стремятся показать положительную сторону своей культуры и прилагают все усилия, чтобы их гости чувствовали себя желанными, счастливыми и впечатленными. Белорусы часто говорят на русском языке, либо используют своеобразный интернациональный сленг – смесь двух языков. Например, начать беседу они могут на белорусском, а продолжить на русском, либо наоборот. Даже зарубежные источники рекомендуют делать визитки на русском и английском языках. Будьте готовы! Из-за их привычки скрупулезно подходить к принятию решений, любой пункт договора будет согласовываться с вышестоящим руководством. Dress smartly или одевайтесь элегантно, рекомендуют иностранцы. Что бы это ни значило, помните, встреча с государственными служащими будет носить более официальный характер, чем встреча с представителями бизнеса. Будет не лишним поддерживать визуальный контакт во время приветствия, жестами проявлять интерес к темам встречи, не перебивать участников. Успехов в переговорах!
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Вот еще интересная тема. Мой друг проходил свидание с судьбой. Это был довольно большой тренинг Тони Робинса. Он 5 дней или неделю. Первый день длился 18 часов. Так что он довольно интенсивный. Стоит кучу денег, и при этом на него уходит много времени. В общем, он вернулся и рассказал, что он просто перевернул свою жизнь. Полностью. И меня самого накрыли воспоминания, как я вернулся с последнего семинара и тоже говорил. У меня вся жизнь изменилась. Я помню, и у тебя такие реакции бывали. Но я заметил, что в целом у всех нас бывают моменты нахлынувшей мотивации и вдохновения. Ты в один момент смотришь в зеркало и думаешь: «Ну все, завтра сажусь на диету». Или смотришь мотивирующее видео и думаешь: «Все, завтра начну работать над своим бизнесом». Но потом все испаряется. Спустя 2 недели после свидания с судьбой друг применил очень мало. Спустя месяц после моего семинара моя жизнь в целом осталась на месте. Как захватывать и сохранять такие моменты мотивации и вдохновения? И как превращать их в то, что действительно может изменить жизнь? Чтобы они не просто оставались мимолетным ощущением, которое со временем забывается.
2: У меня есть мысли на этот счет. Или ты сам хочешь что-то сказать?
1: Не, я надеялся, что если я буду задавать вопрос долго, то ты сможешь подумать над ответом.
2: На моем примере, я не знаю, актуально ли это для любой ситуации. Но если вспомнить о таких моментах в моей жизни, один из самых масштабных был тогда, когда я понял, что я хочу делать видео на YouTube. Я подумал: я просто это сделаю. А сохранилось это потому, что извне у меня были люди, перед которыми я отчитывался за то, чтобы выполнять эти обязательства. Как сказал тот же Тони Робинс: «Никогда не оставляй вдохновения без обязательств». Я тогда читал одну книгу, и в голове пролетела мысль: «Мне нужно записать видео». И в тот же момент я написал себе: «Я обещаю выпустить видео в понедельник. Если этого не сделаю, то буду должен тебе $100. В понедельник до полуночи. Я должен был сделать это видео». И на следующее утро я подумал: нафига я это сделал? Зачем я себя на это подписал? И, конечно, я откладывал это дело до вечера воскресенья. И так происходило первые несколько недель. Я ничего не делал всю неделю, но знал, что это будет стоить мне денег. Потом я дал обязательство выпускать по видео в неделю в течение года.
1: Да, я помню.
2: И я был обречен. Мне пришлось это делать. И не зря мы так много говорим о том, что нужно сохранять высокий уровень честности и искренности. Потому что это отличный рычаг в борьбе со своими демонами, который заставляет тебя откладывать все на потом. Если ты честен и выполняешь свои обещания, то мотивация сохраняется.
1: Да, отличный способ – это назначить себе штраф. Потому что есть у меня друг, который мне написал, мол: «Дружище, буду перед тобой отчитываться о моей программе тренировок раз в неделю, которую обязуюсь выполнить». Шикарная идея. Первую неделю он прислал, во вторую – тишина. Но штраф он никакой не назначил, поэтому я подумал: ну окей, не буду же я тебя носом в это тыкать. Поэтому я просто написал: «Ну что, вышлешь программу на неделю?» Он ответил: «Да, скоро будет готово». Ну и все, об этом он больше не говорил. Но если бы он сказал: «Я тебе буду платить $1000 каждый раз, когда не вышлю программу тренировок», по прошествии недели я бы сказал: «Ну привет, дружище, ты же знаешь номер моего счета». Поэтому финансовое наказание очень хорошо действует.
2: Да, это мощно. Мощно. Пытаюсь подумать над другими трюками. Некоторые большие изменения проектируются негативным опытом. Я помню то время, когда я решил, что важно поддерживать свою форму. Скорее всего, потому что я не понравился одной девушке. И это поддерживало мотивацию. Вот не было такой инструкции в голове, а она взяла и застряла там. Я уверен, что у тебя был похожий опыт. Потому что лет 18-19 тренажерный зал стал вдруг твоим вторым домом.
1: Да, это забавно. У меня было 2 друга, которых я очень ценил в колледже. Они нравились всем, особенно девушкам. Качки. А я был худощавым. Поэтому я решил, что хорошая форма решает. Забавно то, что я проигнорировал факт, что они оба были уверенными в себе, и у них было много черт, которые действительно привлекали людей. Более того, был еще один накачанный парень, у которого было не так все хорошо с общением. Но в голове как-то сложилось. Так что у них есть, чего нет у меня? Конечно же, мышцы. Я набрал мышечную массу, но все равно не был популярен среди девушек. И я такой: ну как так? И только потом начал работать над харизмой.
2: Ты назвал еще 2 вещи, о которых говорил Тони Робинс. Во-первых, сильная причина. Для тебя в тот момент жизни общение с девушками стояло на первом месте.
1: Ну это да.
2: И второе – видеть перед собой успешный пример. Тебя окружали люди, которые были живым воплощением того, что ты хотел. Это еще одна вещь. Люди приходят на подобные семинары, думают: Вот этот парень начал свой бизнес. То они вообще, вон, выступают на сцене, он заработал полмиллиарда долларов. Они видят, что все это возможно, а потом они возвращаются в свой город, и все их тети, дяди, братья, сестры, никто не воплощает то же самое. И, конечно, это уже кажется невозможным.
1: Да, и похожая вещь также относится ко внешнему окружению. Добавок к финансовым обязательствам, иметь рядом того, кто проходит через это вместе с тобой, очень мощно. Это помогло нам с тобой в харизме. И даже сегодня я часто вижу пример этого серфингом. Когда я пишу кому-нибудь, встретимся на берегу в час, я буду там. Когда же я спрашиваю, может посерфим завтра, а мне отвечают, я не могу, и я думаю, что пойду один. В половине случаев я не иду. Поэтому иметь рядом с собой того, кто будет идти в том же направлении, это отличный способ сохранить мотивацию. Так что если ты поймал момент, когда думаешь, я приведу себя в форму, я смогу это сделать, то ты можешь найти как человека, перед которым будешь нести финансовые обязательства, так и человека, которому скажешь, давай завтра пойдем в зал в 3 часа. Это определенно заставит тебя выполнить свое обещание. Я вот говорю себе, завтра я встану в 8 утра и пойду серфить. Но на завтра я не могу заставить себя подняться, так что без обязательств никуда.
2: Да. Мы как раз обсуждали, что стоит включить эту информацию в университет харизмы. И это определенно стоит обдумать. Потому что простое получение информации не всегда гарантирует изменения в любой сфере жизни. Но все эти вещи, обязательства, поддерживающее окружение, финансовое наказание, это очень помогает.
1: У меня есть еще один пункт. Принять мгновенные меры, чтобы контролировать свое окружение. К примеру, опять же, если ты хочешь привести себя в форму и ловишь момент вдохновения, выбрось сразу же всю вредную пищу или собери ее и отдай бездомному. Мгновенно. Как только словил мотивацию. Да, на следующее утро ты проснешься с мыслью «Погоди, что?» Ты же так и поступил. В детстве, когда ты играл в StarCraft по 12 часов, и к концу этого марафона ненавидел себя. Ты словил момент и сломал диск.
2: Да, это был худший день в моей жизни.
1: Нет, худшим был следующий день, когда ты проснулся и подумал, что ж я наделал? У меня нет 50 баксов на новую игру. Так что ты сам можешь контролировать окружение в тот момент, когда вдохновился. Это дает очень многое.
2: Но с подобными семинарами это сложно, потому что ты не дома и не можешь сразу внести изменения в окружение.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить?
1: Притчи народов мира.
2: Как-то раз боги, собравшись, решили поразвлечься. Один из них сказал: «Давайте что-нибудь отберем у людей». После долгих раздумий другой воскликнул: «Я знаю. Давайте отберем у них счастье. Проблема только в том, куда его спрятать, чтобы они не нашли». Первый сказал: «Давайте запрячем его на вершине самой высокой в мире горы». «Нет, помни, что у них много сил. Кто-то сможет забраться и найти. И если найдет один, все остальные сразу узнают, где счастье», — ответил другой. Тогда кто-то выдвинул новое предложение: «Давайте спрячем его на дне моря». Ему ответили: «Нет, не забывай, что они любопытны. Кто-нибудь сможет сконструировать аппарат для подводного плавания, и тогда они обязательно найдут счастье». «Спрячем его на другой планете, подальше от Земли», — предложил кто-то еще. «Нет», — отклонили его предложение. «Помни, что мы дали им достаточно ума. Когда-нибудь они придумают корабль, чтобы путешествовать по мирам, и откроют эту планету. И тогда все обретут счастье». Самый пожилой бог, который на протяжении всего разговора хранил молчание и только внимательно слушал выступавших, сказал: «Я думаю, что знаю, где нужно запрятать счастье, чтобы они его никогда не нашли». Все повернулись к нему, заинтригованные, и спросили: «Где?» «Спрячем внутри них самих. Они будут так заняты его поисками снаружи, что им и в голову не придет искать его внутри себя». Все боги согласились. И с тех пор люди тратят всю свою жизнь в поисках счастья, не зная, что оно спрятано в них самих.
0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Большое содержание витамина С, калия и клетчатки в киви делает продукт особенно полезным как для сердечно-сосудистой системы, так и для кишечника. Как пишет в своем телеграм-канале врач Лиза Афинская, всего 2 киви в день улучшают работу кишечника и покрывают дневную норму витамина С. В 2 киви содержится 128 мг витамина С. Продукт также обладает антиоксидантными свойствами и помогает при синдроме раздраженного кишечника, уточнила специалист. Она подтвердила, что есть научные данные о том, что употребление киви помогает немного снизить давление, если оно повышено. Это показала работа, где добровольцы съедали по 3 киви в день в течение 2 месяцев. Врач отметила, что киви можно есть даже с кожурой. В ней содержится клетчатка. Еще в кожуре присутствует ряд полезных веществ, такие как токоферолы и флавоноиды. Попробуйте добавлять 2-3 киви к овсяной каше, посоветовала Лиза Афинская. Кроме того, есть данные, что киви улучшают качество и длительность сна. Продукт также обладает антибактериальной активностью и мощными антиоксидантными свойствами, ранее выяснили ученые.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Кумыкская пословица.
1: Ильму терек бииктир, башына чыккан игиттир. Дерево науки высокое, кто достигнет его вершины, тот герой. Ильму терек бииктир, башына чыккан игиттир. Яңызны оту ярык янмас, у одинокого и огонь горит тускло. Яңызны оту ярык янмас. Хоншуңну сага сөккен, хоншуңа сени де сөгер. Человек, который жалуется тебе на соседа, будет жаловаться соседу на тебя. Хоншуңну сага сөккен, хоншуңа сени де сөгер. Хоншуны хоразы газдай, датыны гыздай. Петух соседа кажется гусем, а жена девушкой. Хоншуны хоразы газдай, датыны гыздай. Хакыл яшта болмай, хакыл башта бола. Ум от возраста не зависит. Хакыл яшта болмай, хакыл башта бола.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Добрый день, дорогие радиослушатели! Меня зовут Салихова Асият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода Кикуни в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковно-абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.
1: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно. Личный коуч.
2: Вот такая формула. Мы всегда во время кризиса использовали новую технологию плюс какой-то маркетинговый ход. Ну, давай начнем с 98 года. Тогда курс доллара подскочил сразу в 6 раз, то есть цены увеличились, а мы даже красавцы, мы взяли кредит в июле месяце, 100 тысяч долларов на покупку оборудования. У меня плюс к этому еще в день объявления кризиса украли сумку со всеми документами, включая там ключи, паспорта от клиники, от дома. Полное дно. Но в этот момент ты отталкиваешься от одной и мобилизуешься. Так как у нас было куплено новое оборудование под металлокерамику, мы стали делать металлокерамику на золоте. Как мы всегда говорим, у богатых в кризис деньги есть. Мы стали продавать самую дорогую продукцию. И я сделал рекламную акцию «Сделай клад в зубной клад». И это реально полетело, потому что другие просто отказались и не стали этого делать. Мы одни лили там килограммами это золото. Люди вкладывали деньги в здоровье и в то же время подсознательно тогда понимали, что если что-то случится, у них золото есть. Они могут его снять и сдать. И этот ход сработал. То есть мы ввели новую технологию, крутую на тот момент, и сделали классный офер на рынок, шумный, который полетел. Но мы продавали премиальный продукт с хорошей наценкой. То есть выгоднее не все в кризис продавать премиальный продукт с высокой маржинальностью. 2008 год тоже было ровное время, все жили спокойно, опять скачок курса доллара, и что происходит в этот момент, да, то есть первое желание подсушиться, и все начинают сокращать персонал, сокращать рабочее время, сокращать расходы на рекламу. В первую очередь мы пошли на антитренде, мы стали увеличивать рабочее время, наоборот, нанимать персонал, потому что он стал дешевле. Мы даже делали плакаты о том, что теперь мы работаем на 2 часа дольше. И я своим рассказывал, ну смотрите, когда рыбы становится в море меньше, рыбак не начинает закидывать невод реже. Он, наоборот, делает его помельче и закидывает чаще. То есть мы стали работать удобнее на клиента. Но рекламный ход был в другом. Все начали сокращать расходы на рекламу. Ну, нет денег. А нам надо увеличить, все сделать наоборот. Но денег-то тоже нет. И я послал своих гонцов во все рекламные агентства, в журналы, в газеты. Говорю, ребят, давайте мы вам дадите нам рекламу по взаимозачету. Ну, естественно, мои возвращаются, говорят, ну, нет. Они говорят, вы что, дурачки, что ли? Я говорю, ну, давайте подождем вот пару месяцев и посмотрим, что будет. И начались обратные звонки. Но мы-то обошлись первые. Они говорят, вы же предлагали нам по взаимозачету. У нас вот баннеры на улицах простаивают. И, соответственно, мы стали заключать контракт. И мы завесили город баннерами. В первую очередь мы написали вот этот свой слоган, что все сокращают рабочее время, мы увеличиваем, все поднимают цены, мы фиксируем, то есть как бы обратную часть. Но потом пришла другая идея, потому что именно в этот момент мы опять сделали инвестицию в новую технологию. Мы купили первый КТ-аппарат, который сканирует тебя, ты видишь свой череп полностью и можешь посчитать точно все диагнозы. И исследование длилось всего 14 секунд. И мы повесили прям огромные баннеры, где написали «Узнай, что у тебя в голове всего за 14 секунд». И вышли с этим технологическим предложением. Но так как это была новинка, это стало как бы вирусной рекламой, мы опять привлекли к себе людей. Но на этом вся история не закончилась. В этой истории было продолжение. Мы столько сделали рекламы, что у рекламщиков закончились зубы. Через там 2 года, которые они к нам могут прийти полечить. Они говорят, ну, у нас столько сертификатов осталось за эти плакаты. Что нам с ними делать? Не хотите ли вы их купить обратно хотя бы там за 50%? Байбэк деньгами отдать. Я думаю, да, в принципе, я не хочу. А потом приходит идея. К нам приходят клиенты, которые просят скидок. Мы говорим, ну, хорошо, мы сами не можем дать скидки. Но вы можете сходить вот в эти рекламные агентства и выкупить у них их сертификаты с дисконтом 30-50%. То есть я в итоге привлек еще клиентов за скидки, которые дало рекламное агентство. То есть я получил рекламу дешевле в тот момент, когда у меня не было денег на рекламу, я привлек клиентов. И потом еще раз привлек клиентов на уникальное предложение с большими скидками. То есть вот такая многоходовка получилась, и она мне сильно запомнилась, вот как хороший кейс. Но жизнь нам не давала расслабляться. Пришел 14-й год, опять скачок, опять все происходит неожиданно. Но здесь мне больше запомнился другой кризис в 14-м году, не столько валютный, сколько то, что вышел в 14-м году закон о запрете медицинской рекламы. То есть просто ее запретили, сказали, что медицинская реклама теперь возможна только в специализированных медицинских изданиях. И это все длилось с января 14-го года по июнь. Потом все это дело отменили. Просто заставили снять всю рекламу, убрать из журналов, из газет. То есть можно было публиковать только имиджевую рекламу, это название компании и адрес. Ну и чем вы занимаетесь? То есть не цены, а мы на тот момент придумали рекламный ход как раз под кризис. Это дать единую цену на имплантацию. То есть все за готовый зуб. То есть что больше всего человека интересует в кризис, да? Это деньги, да? Но именно вот этот момент не потратить лишнего. Я приду, а мне навяжут каких-то услуг. Мы говорим, мы гарантируем честную цену, все включено. И даже если возникали доп. Услуги, мы все равно за них с клиента не брали. И вот за эту честность это был хороший рекламный ход. А нам это все дело обрезают. Что в этот момент делать, когда ничего нельзя делать? Опять же, у рекламщиков опустили плакаты и другие ресурсы. То есть мы могли выкупить эту рекламу дешевле. Мы развесили опять по всему городу плакаты. Я сделал изображение там, детей по детской стоматологии, женщин, ну просто вот как бы жители города, которые на темно-синем фоне держали палец вот так около рта, и была такая надпись. Мы занимаемся тем, о чем сейчас нельзя говорить. Стоматологическая практика. Ну, а там в то время еще Гарри Поттер был в тренде, и Аршавин был в тренде со своим пальцем. То есть как бы вот связка еще такая была. Соответственно, это вызвало такую вирусную рекламу. Плюс мы разместили еще некоторые плакаты. Мы не занимаемся торговли оружием, мы не занимаемся торговлей наркотиками, мы не занимаемся там еще чем-то, мы занимаемся тем, о чем сейчас просто нельзя говорить. Все конкуренты возмущались, говорят, а что, так можно было? Говорят, ну а почему нельзя? Имиджевая реклама, только название это здесь, и мы ничего не говорим о ценах, о привлечении на стоматологические услуги. И псэш лаг, да, то есть у тебя есть полгода, когда висит только твоя реклама. И вот здесь нам скачок вот этот вот дал очень приличный, как раз в 2014 году. Технология плюс какой-то рекламно-маркетинговый ход, и когда вот есть пустота или ограничения, это сделать еще легче. Ну, кстати говоря, кейс первый, второй есть у нас сейчас в Юргу при обучении маркетологов в университете, приводится как один из интересных маркетинговых ходов. Ну и сейчас нас с тобой не отпускает вот эти вот все запреты, которые сейчас идут. Действительно, самое страшное, что есть, это разрывы коммуникации с клиентами. Мы ищем новые ходы как раз на антитренде. Вот, допустим, для университета мы использовали сейчас бумажные письма. Ну, понятно, там чек был высокий, мы собирали мероприятие «Деньги любят тишину». Там входной билет стоил 120 тысяч, но мы с собственником отправляли бумажные письма, на которых было написано, а люди уже отвыкли их получать. И еще вздрагивают, а откуда это такое, из проверяющих органов. То есть оно 100% открывалось, там было приглашение, и, соответственно, мы лучше выстраивали обратную связь. Мы сейчас рассуждали, а как вот сейчас продвигаться. И у меня была идея, что мы сейчас идем в искусственный интеллект, у нас большое количество людей работает в колл-центре, что мы будем заменять на искусственный интеллект, как бы сокращать этих людей. Но сегодня посмотрели, что отклик от них лучше. Я говорю, тогда меняем скрипт сейчас наоборот. Я Алина из стоматологической практики, я не робот, я не искусственный интеллект. И прям увеличилось количество записей именно со звонков. У людей разорвались мессенджеры, другие сообщения, и люди стали брать трубку. Почему мы хотели сокращать людей? Люди перестали брать с номеров, да, то есть говорят, напишите мне, а тут информации нет. И мы опять приняли решение, наоборот, развивать колл-центр. То есть сейчас будем откапывать вот эти старые решения, которые работали. Нам генеральный директор сказал, что в типографиях выросло количество заказов на бумажные носители, на визитки, на что-то там еще. Он говорит, просто, говорит, удивительно. Будет все равно какое-то решение на этот кризис. И опять же, там, где ограничивают, там качество аудитории становится лучше. Поэтому нас же интересует не только количество подписчиков, просмотров, лайков, вот этих, а какую конверсию мы можем дать к себе на продукты. И если у вас годный контент и хороший продукт, то эта связка будет работать все равно. У меня выработался вот этот вот ген любви к кризису. Первое правило, не надо их культивировать, как бы нагонять на себя, дайте мне какой-нибудь кризис. Но воспринимать их нужно с благодарностью, потому что на ровной дороге хороших денег не заработаешь. У нас каждый кризис – это прирост в 2-3 раза по доходам, потому что мы его отыгрываем. И в моей компании все знают, что мое самое любимое выражение – это кризис – лучшее время для роста. Как получить рекомендации? Я говорю, что самые лучшие рекомендатели рождаются из недовольных клиентов. Когда ты жалобу воспринимаешь как подарок, никак от нее откреститься, а вернуть человеку доверие, вернуть его в своих клиентов, он потом приводит гораздо больше людей. То есть не надо культивировать недовольных клиентов, но каждого такого клиента нужно воспринимать с благодарностью. Случаются любые другие случаи. Была такая история, когда у меня в одной из клиник врачи остались вечером, устроили день рождения кого-то и затопили нижний этаж магазин с джинсами. То есть сразу включается мозг. Факап случился. Ну как я могу на этом заработать? Все ожидали, что я приду и соберу со всех денег, чтобы компенсировать потери. Я говорю, потери компенсирую сам, а вот вы смогли остаться с 7 до 10 вечера и здесь отмечать день рождения. А теперь клиника будет работать с 7 до 10 вечера, и я получаю плюс 3 часа каждый день, и так они работают до сих пор. Если бы я просто на ровной поляне сказал людям, что мы теперь увеличиваем рабочее время на 2 часа, это бы не сработало. В итоге-то все равно все выиграли. Мы там по-другому перераспределили время. Выиграли клиенты, врачи сами в итоге выиграли. Любую критическую ситуацию, когда ты начинаешь, то есть первая мысль, что-то случается, как на этом заработать? Мозг начинает привыкать к этой конструкции, когда приходит большой кризис, тем более, когда не первый, у тебя уже готова антикризисная программа, которую ты просто запускаешь. Личный

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в 2016 году американский журнал Time в рамках проекта «100 фото» представил самые значимые фотографии всех времен? В числе прочих вошла фотография, сделанная советским военным корреспондентом Евгением Халдеем, знамя Победы над Рейхстагом. В иных источниках – красное знамя над Рейхстагом. Красноармеец Евгений Халдей прибыл в Берлин, вооружившись только камерой «Лейка» и дальномером, а также массивным советским флагом, который создал его дядя из трех красных скатертей. Героев знаменитого снимка киевлянина Алексея Ковалева, минчанина Леонида Горячева и дагестанца Абдулхакима Исмаилова он нашел случайно. Но Халдею пришлось отснять две кассеты, прежде чем кадр получился таким, каким он вошел в историю. Поверженный Рейхстаг у ног бойцов Красной Армии. Чтобы фотография удалась, одному из солдат пришлось поддерживать знаменосца, иначе тот мог бы сорваться. По словам Халдея, он находился в эйфории, наблюдая, как три его товарища лезут на крышу Рейхстага на закате, воздвигая тот самый символ победы.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».
2: В Дагестане полночь.
3: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
4: Бизнес Дагестана начали готовить к применению механизма автоштрафов за нарушение при продаже товаров с обязательной маркировкой. Совещание по этому вопросу прошло еще 10 августа в Минпромторге Дагестана. Во встрече в формате видеоконференции участвовали представители Роспотребнадзора, муниципалитетов и предпринимательского сообщества. Участники рассказали о сроках вступления новых правил в силу в порядке применения автоматических штрафов. Отдельно обсудили профилактические меры и сервисы уведомлений, которые позволяют предпринимателям заранее выявлять и устранять нарушения. Минпромторг и Роспотребнадзор продолжат разъяснительную работу с бизнесом на местах и будут следить за готовностью предпринимателей к переходу на новый режим контроля. Изменения, я напомню, что связаны с федеральным законом от 2 мая 2026 года.
3: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Есть одна очень важная мысль, которую многие не понимают. Есть единоразовые деньги, а есть денежный поток. Если вчера ты продал квартиру, у тебя на счету 20 миллионов, это одно. А если тебе каждый месяц приходит миллион, это совершенно другое. И вот если тебе внезапно прилетает 20 миллионов, я бы на том месте твое потребление вообще не менял. А вот если у тебя растет ежемесячный доход, и он растет стабильно, уверенно, по нарастающей, то и твои расходы будут расти органично, спокойно. Жизнь-то при этом вообще не поменялась, самое забавное. Вот ты смотришь, думаешь, да ну как-то не так-то все сильно и поменялось, но было 500, стало 1,5.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Муги – село в Акушинском районе Дагестана. Оно расположено в 7 километрах к северо-востоку от села Акуша. Касательно основания аула существуют две версии одного распространенного предания. После какого-то военного бедствия уцелевшие жители местного плато стекались у возвышенности Элла-Дубура, где было основано Бекши. По какой-то причине жители покинули его. Выходцы основали Губден и еще 9 горных джаматов. Оставленные земли были признаны общими для 10 образовавшихся сел. Их было решено не дробить, а использовать поочередно. Согласно другой версии, исконное селение находилось на горе Шамхал в урочище Шибарк. Но после войны уцелело лишь 12 мужчин с семьями. Село было разрушено. Тогда они решили расселиться. Трое основали Губден, а остальные – другие 9 крупных горных сел. Согласно эпиграфическим данным, примерно в 1380 году в этом ауле была построена боевая башня. Село было разорено во время похода Тимура в Дагестан в 1395 году. Во время земляных работ на территории сражения находят останки умерших в этой битве мугинцев. После разгрома завоеватели ворвались в селение и разрушили его. Попавшие в руки завоевателей старики, женщины и дети были растоптаны вражеской конницей.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Роберт Киосаки известен своей довольно прямолинейной позицией по поводу многих вещей. Это касается и бедности, богатства, золота и мышления. И вот в чем точно миллионер прямолинеен, так это в том, что он никогда не перестает работать. «Я всегда работаю», — говорит Киосаки. Его работа заключается в том, чтобы сделать сложные финансовые системы достаточно простыми для понимания, чтобы средний статистический человек мог понять их, ведь на самом деле они крайне сложны, потому что большинству людей промывают мозги, когда дело доходит до денег, — говорит Роберт. «Ходи в школу, получи работу, работай усердно, оплачивай налоги, собирай деньги, избавься от долгов, купи дом и инвестируй в фондовый рынок. Всем тем, кто следует данной программе, были промыты мозги». Деньги – это долг, и когда вам говорят избавиться от долгов, они имеют в виду избавиться от денег, утверждает миллионер. Он считает, что фондовые рынки для лузеров. Роберт задается вопросом, почему люди инвестируют свои деньги в фондовый рынок, когда им можно манипулировать? «Свободный выбор человека – это то, как он хочет изменять свою жизнь», – говорит Киосаки. «Если ты хочешь быть работником, ты выбираешь им быть. Если ты хочешь быть предпринимателем, то ты тоже выбираешь им быть, но нужно учиться», – подмечает миллионер. «И это нужно делать по-другому, ведь это два разных типа людей – умственно, эмоционально и духовно. Предприниматель абсолютно отличается от работника, и это разное образование. И проблема в том, что школьная система учит нас быть работниками». Роберт говорит, что необходимо подвергнуть сомнению давно принятые нормы – «ходи в школу и устройся на работу». Почему люди продолжают копить деньги, в то время как банки печатают их? Вот как объясняет это Киосаки. Это никак не связано с коммунизмом и капитализмом. Все дело в том, что банки правят миром. Богатые правят миром. Им все равно, коммунист вы или капиталист. Поэтому давайте, например, скажем, вы сбережете 1 доллар, 1 евро или 1 йен. А банковская система может одалживать 10. Поэтому вся система называется системой частичного резерва. Система частичного резерва также печатает деньги. И поэтому они говорят вам сберегать деньги, потому что они одалживают ваши деньги 10 раз. Так ваш доллар обесценивается в 10 раз. Раньше они платили 10% за ваши деньги, сейчас в лучшем случае это 1%. Но они по-прежнему одалживают его 10 раз. Вот почему вам не стоит сберегать ваши деньги, поскольку они обесцениваются и обесцениваются. А банки становятся все богаче и богаче. А затем они также облагают налогами те проценты, которые вам выплачивают. В Японии, например, такая выплата равна нулю. Но японцы очень глупые, они продолжают копить деньги. Роберт считает, что людей загипнотизировали на эти понятия – «иди в школу», «устройся на работу», «купи машину» и так далее. Люди загипнотизированы быть работниками, которые будут трудно трудиться, платить налоги, копить деньги и инвестировать в фондовый рынок. Пока вы не усомнитесь в этих словах, вы будете бедным человеком. Когда банки одалживают деньги, это не облагается налогами. Роберт объясняет, почему так происходит. Потому что так создаются деньги. Поэтому они любят это. Они любят, когда люди занимают много денег. Поэтому вот как я стал богатым. Я занимал деньги. И я покупал активы. Бедный человек занимает деньги и покупает пассивы, такие как кошельки, дома и автомобили. И они становятся все беднее и беднее и беднее. После краха я занял 300 миллионов долларов, чтобы купить недвижимость. Это сделало меня богатым. И процентные ставки продолжали снижаться, так что моя стоимость денег продолжала снижаться. А все остальные всегда говорят, что нужно избавиться от долгов. И все потому, что они не подвергают сомнению эту фразу. Они загипнотизированы. Вы были загипнотизированы на то, чтобы трудно работать за деньги, чтобы копить их, а система частичного резерва печатает их. А вы платите налоги после налогов, а я просто взял долг и стал богатым. Вопрос в том, как научиться использовать долг, чтобы стать богатым. Все они говорят избавляться от долгов. Поэтому я говорю, что если человек не сомневается в том, чему его учили, он позволяет себе быть бедным. Вся эта система, все эти налоги, упорный труд, работа на кого-то, накопление денег и инвестирование в пенсии была задумана для одного, говорит Роберт, чтобы держать вас в бедности.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, у нас в студии очень интересный гость, владелец сети Леонардо Борис Кац. Борь, привет. Спасибо большое, что к нам пришел.
2: Добрый день.
1: Ты в таком очень интересном бизнесе, хобби-гипермаркеты. Вообще, вот расскажи вот так вот в двух словах, хобби-гипермаркеты – это о чем? В каком ты бизнесе?
2: Это продажа очень большого ассортимента товаров для детского творчества и товаров для взрослого творчества, но немножко всяких сопутствующих товаров. То есть товары для шитья, для рукоделия, для разных видов творчества взрослых и детей, товары для художников. В общем, огромный ассортимент. То есть это от пряжи и товаров для вышивания до каких-нибудь специализированных вещей и так далее, и так далее, и так далее.
1: Давай немножко о цифрах. Вот так вот, Леонардо в цифрах. Как выглядит твой бизнес?
2: Это примерно 140 магазинов от Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Сочи, до 100 тысяч SKU в матрице, из которых в разных магазинах представлен немножко разный ассортимент. Что еще? Ну, оборот где-то в год больше 10 миллиардов рублей.
1: 10 миллиардов рублей на хобби.
2: Надо говорить не так. Лучше будет звучать 10 миллиардов рублей на пуговках и карандашиках.
1: Как устроен твой бизнес с точки зрения экономики?
2: Платите аренду. Это очень существенная часть затрат. Мы стараемся, чтобы эта доля была меньше 10%, но честно скажу, что это не получается. Если доля аренды превышает где-то там 15-16%, то уже надо задумываться о закрытии такого магазина. На первом месте всегда, естественно, товар. Примерно 50 копеек с каждого рубля уйдет поставщикам за товар.
1: То есть у вас маржа 50%, правильно?
2: Примерно,
1: оценка 100,
2: да.
1: Маржа 50%.
2: Примерно так.
1: Да. Угу. Так. И какие основные статьи расходов?
2: И основные статьи расходов, это, безусловно, на первом месте, это оплата труда. Это самая большая статья расходов. Растут зарплаты, растет эта статья. Плюс-минус около 20% от выручки.
1: То есть 20% расходов на персонал, 10%, ты говорил, расходы на аренду, логистика, маркетинг.
2: Минус логистика, минус маркетинг, и главное, чтобы что-нибудь осталось там.
1: С какими вызовами

0: дискуссия идет, и я знаю твою позицию в этом вопросе, поэтому не могу не спросить. Все-таки вот marketplace — это платформы или такие же ритейлеры?
1: На самом деле это такие же ритейлеры, которые притворяются платформой для того, чтобы их селлеры могли не платить налоги, и чтобы они сами могли не платить налоги. И чтобы они могли ни за что не отвечать. То есть вот прямо важное слово, что маркетплейсы ни за что не отвечают.
0: Можешь как-то это чуть более подробно рассказать? В каких вопросах ты считаешь у маркетплейсов вот это конкурентное преимущество связано с какими-то, не знаю, несовершенствами в законодательстве, например?
1: Ну, надо признать, что маркетплейсы очень быстро выросли, а законодательство, естественно, всегда во всех странах опаздывает в регулировании таких вот быстро растущих индустрий. И что получилось у нас? Возникли маркетплейсы, и никто не обязал, не разобрался в том, как устроен на самом деле их бизнес. И нет той ситуации, чтобы маркетплейсы реально отвечали и за своих поставщиков, и за качество товара, за наличие всех документов. То есть маркетплейсы говорят так: мы деньги принимаем, но все вопросы не к нам, а к нашим поставщикам, вот с ними разбирайтесь. Розничная сеть же устроена совершенно по другому принципу. Розничная сеть отвечает за любой товар, который находится у нее на полке. И не просто отвечает. Она отвечает за то, что этот товар легальный. Она отвечает за то, что этот товар имеет все документы, сертификаты и все остальное. И отвечает за уплату налогов всеми поставщиками. Есть такое правило у налоговой службы: знай своего поставщика, знай своего контрагента.
0: И ну, если у тебя кто-то из твоих поставщиков НДС не заплатил, то за этим НДСом в конечном счете придут к тебе.
1: У маркетплейсов позиция совершенно другая. Ничего не знаем, мы продать продали, а все вопросы не к нам, а к селлеру.
0: Ну, то есть, в принципе, по такой логике ты завтра можешь сказать так: вот у меня есть там 200 поставщиков, я там, не знаю, создавайте ИП, работайте со мной через ИП, я типа Леонардо теперь маркетплейс, продавайте просто на 20% дешевле, потому что в цепочке нету теперь НДС.
1: Да, именно так. Разница в себестоимости около 20% именно из-за того, что поставщики маркетплейсов могут не платить НДС. В чем здесь проблема? Проблема в том, что НДС платится на таможне при импорте товаров. И дальше вот эта вся цепочка, что импортировано с НДС и дальше продается каждый раз с НДС, позволяет сделать так, чтобы все участники этой цепочки от начала до конца, они заплатили НДС. Если этого контроля нету, то можно иметь ввоз товара по очень низкой цене, формально какой-то НДС заплатить, а дальше раскидать этот товар веером, да, на кучу ИП или ООО, в том числе зарегистрированных на граждан не России, а на граждан ближнего зарубежья, а это разрешено. И после этого эти товары выходят, выливаются все на маркетплейсы уже совершенно другой себестоимостью. Понятно, что продаются за счет этого дешевле. Государство теряет огромные деньги.
0: То есть, если я тебя правильно понял, фактически картинка выглядит так, что маркетплейсы на сегодня превратились в мега-ритейлеров, которые при этом со значительной части своего оборота не платят НДС.
1: Тут есть две части. Значит, это мега-ритейлеры, которые транслируют товар до конечного потребителя, с которого не уплачены часто ни таможенные пошлины, ни НДС, привозя в страну. И одновременно сами маркетплейсы, вроде как они огромные ритейлеры, но при этом они сами за счет разных ухищрений и совершенно гениальных изобретений их юристов и аудиторов не платят сами тоже налоги.
0: Какие налоги, с твоей точки зрения, не платят маркетплейсы, которые, я так понимаю, платили бы обычные ритейлеры?
1: Да, значит, первое. Обычный ритейлер всегда, если его поставщик не заплатил НДС, ну, такое бывает, что даже какой-то товар, ну, нету поставщиков с НДС, делает его какое-нибудь маленькое предприятие, не платящее НДС. Значит, его сеть покупает, а в конце квартала, так как входящего НДС нету, а при продаже НДС есть, значит, со всей этой суммы покупки, по сути, платит НДС в бюджет. Маркетплейс не платит. Первое. Второе. Маркетплейсы в своей выручке имеют очень большую долю

0: штрафов. Они штрафуют селлеров за ошибки в объеме, за ошибки при поставке, за ошибки при оформлении документов. Они точно так же штрафуют пункты выдачи заказов. Не так выдали, не то приняли, перепутали, взяли не тот возврат. Это все штрафы. А штрафы в соответствии с налоговым кодексом не облагаются налогом на добавленную стоимость. Таким образом, очень существенная часть выручки маркетплейсов приходит к ним без НДС. За счет этого маркетплейсы практически НДС не платят. То есть у них выясняется, что выручка у них без НДС, а платежи наружу, наоборот, с НДС, там, за аренду складов, за перевозки, еще за что-то. И должны были бы они по логике платить намного больше НДС, но не платят. И это еще не все. Дальше. Маркетплейсы, в отличие от большинства других компаний, имеют огромный процент самозанятых в своем штате. Иногда это напрямую в штате, иногда это какие-то компании, которые оказывают им какие-то услуги. Но в сумме, в основном, прямо это, ну как в штате, это люди, которые пользуются приложениями для сотрудников маркетплейса, например, работают на складах. То есть человек заходит в приложение и типа выбирает, какую работу он будет в приложении маркетплейса делать. Таким образом, это уже не сотрудник, а самозанятый. Что такое слово «самозанятый работает на складе»? У меня вот эта вот логическая конструкция
1: в голове. То есть он работает постоянно на складе, но как бы выбирает...
0: Ну, как бы выбирает,
1: выбирается, да. Он сегодня будет или грузчиком, или будет набирать там,
0: да,
1: что-то.
0: Или наборщиком, да, комплектовщиком. У нас есть в Гражданском кодексе, в Трудовом кодексе понятие «сдельно-премиальная оплата труда», которая как раз предполагает возможность там оплаты за пик, оплаты за выполненный объем. То, что они выработали, начисляется не зарплата, а именно сдельная оплата труда. Но с этой сдельной оплаты труда все равно платятся НДФЛ, платятся соцналоги, начисляются пенсионные, то есть, и есть отпуск на основе того, сколько выработал, столько, такая сумма и будет отпускных. А у самозанятого ничего этого нету. Те, кто наняли самозанятых, это все экономят. У них там смешной налог на доходы, на профессиональный доход, и никаких соцналогов, никаких отпускных. И я еще скажу, первые 3 дня больничного любой работодатель оплачивает. Начиная с 4-го уже оплачивают социальные фонды. Если вы нанимаете самозанятого, значит, вы в этом месте экономите. А что такое экономите? Это значит, что за вас кто-то это заплатил. То есть те, кто наняли сотрудников, заплатили за медицинское обслуживание самозанятых. Ну, давайте называть вещи своими именами. Мне кажется, что государство, ну, рано или поздно, конечно, как-то изменит ситуацию с самозанятыми. Уверен, что когда создавали эту систему с самозанятыми, никто не ожидал, что самозанятых будет настолько много, и никто не рассчитывал. То есть, по-моему, в планах, где-то я видел эту справку, что планировалось, что к 30-му году будет 2 миллиона самозанятых. А их уже кажется, скорее всего, там, скоро будет 20 миллионов. Мы говорили про способы неуплаты налогов маркетплейсами, и мы их перечислили еще совсем не все. Совершенно удивительно выстроена розничная сеть маркетплейсов, которая у них называется не розничный магазин, а
1: ПВЗ,
0: пункт выдачи заказов. В принципе, по сути, глобально, ПВЗ от магазина не отличается ничем. Что такое ПВЗ? ПВЗ – это место, куда привозят товары. В магазин тоже привозят товары. ПВЗ – это место, где эти товары привозят по некоторому алгоритму. Какой алгоритм у маркетплейсов? У маркетплейсов алгоритм какой? Собрали предварительные заказы клиентов. Это же не окончательные заказы. Это заказ, который клиент может получить, и в ПВЗ уже решить, брать или не брать. В магазинах тоже заказ привозится, товар привозится по некоторому алгоритму. Там он чуть-чуть другой. Там привозится на основе статистики, аналитики, какие товары нужны в конкретной торговой точке. В одну точку один товар, в другую точку другой товар. Все на основе аналитики. Но это не очень существенная разница. Те же самые процессы есть в магазине и в пункте выдачи заказов. Это возврат какой-то товаров. Браковка товара, если товар пришел бракованный. Ничем принципиально не отличается. В магазинах одежды есть примерочные, в ПВЗ есть примерочные. Ну, по сути, ПВЗ – это магазин без торгового зала. Стол заказов. Но это все равно всегда относилось, любой стол заказов, это всегда относился к розничной торговле. И не было никакой отдельной сущности, что это какой-то вот неведомый маркетплейс, платформа, еще что-то. Ну, стол заказов. А и что? Важно. Как устроен бизнес розничной сети? Все магазины принадлежат там, одному или там, нескольким юридическим лицам, со всего платятся налоги, это полноценная часть бизнеса компании. ПВЗ тоже очевидно совершенно полноценная часть бизнеса компании. ПВЗ не может существовать без материнской компании, основной компании маркетплейса. Но при этом почему-то у нас ПВЗ оформлены на отдельные юридические лица, которые открыты отдельными предпринимателями. И это позволяет с ПВЗ не платить налоги. То есть эта компания оказывается на упрощенной системе налогообложения. И в принципе, если взять гражданский кодекс и разъяснение высшего арбитражного суда, то такое разделение бизнеса между материнской компанией и дочерними ПВЗ строго, буква в букву, копейка в копейку попадает под определение дробления бизнеса.
1: Ну а чем тогда это отличается от франчайзинга? Ведь может быть тоже компания, которая дает единый бренд, дает технологии, и при этом имеет, не знаю, там тысячи франчайзи-партнеров.
0: Очень сильно отличается. Это совершенно франчайзи может, если он вдруг поругался с своим, своей головной компанией, сменить вывеску, повесить другую вывеску, изменить какие-то буквы в меню и изменить какие-то рецептуры и продолжить бизнес. ПВЗ без маркетплейса
1: понятно,
0: бизнес продолжить
1: уходом,
0: не
1: вот
0: может.
1: Макдональдс, например, кто-то
0: стал вкусной
1: точкой. Стал вкусной точкой, да. А кто-то даже вкусной точкой не стал вешать, стал там бифбургером.
0: Да. То есть это независимый бизнес, который использует чужие технологии, но он ее использует не полностью. То есть у него все равно есть какая-то там своя закупка, своя технология. Он может существовать отдельно от материнского юрлица. ПВЗ не может. ПВЗ работает на чужом программном обеспечении. Все программное обеспечение контролируется из центра. Ничего они сами в нем сделать не могут. Товар не их, деньги не их, поставки не их. И даже, казалось бы, если это франчайзинг, то есть цена для клиента и заработок у этой точки франчайзинга. У ПВЗ же все не так. У ПВЗ, у каждого ПВЗ, по сути, разная комиссия за выдачу товаров. То есть если ПВЗ зарабатывает слишком много, то, то материнская компания, Marketplace, может уменьшить комиссию в индивидуальном порядке. Это будет обосновано какими-то соображениями, коэффициентами, цифрами, но так как это такие групповые операции, то, по сути, ПВЗ – это группа сотрудников на самоокупаемости, которая работает на материнскую компанию и, ну, как мне кажется, с целью уменьшения налоговой нагрузки оформлена как отдельное юридическое лицо на упрощенной системе налогообложения.
1: В чем ты считаешь все-таки отличие ПВЗ от магазина, если оно есть?
0: Я считаю, что никакого отличия между пунктом выдачи заказов и магазином нет и не существует. Я считаю, что это юридическая казуистика делать разницу между магазином и ПВЗ. Я считаю, что маркетплейс – это обычная розничная сеть за счет юридических приемов, делающая вид, что это какой-то особый вид торговли.
1: То есть сейчас у Озона и у Wildberries у каждого примерно по 50 тысяч ПВЗ, насколько я понимаю.
0: Да, правильно? Я считаю, что у них по 50 тысяч магазинов. Это очень крупные розничные сети, которые федеральной антимонопольной службой признаны, занимающие доминирующее положение.
1: У Пятерочки, кстати, по-моему, 22 тысячи магазинов. То есть, наверное, по количеству магазинов больше будет, не знаю, только Почта России среди вообще любых точек.
0: Почта России на сегодняшний момент имеет меньше отделений, чем любой из двух крупнейших маркетплейсов. Они реальные монополисты.
1: Давай поймем вообще, как устроен рынок нон-фуд торговли в России. Насколько я понимаю, оборот всего рынка ритейла сейчас порядка 50 триллионов. Нон-фуд занимает примерно половину, грубо говоря, 25 триллионов.
0: Да.
1: И в этом году, если мы посчитаем суммарный объем маркетплейсов, посчитаем туда 4 вот, да, генералиста без специализированных маркетплейсов, куда войдет, безусловно, Wildberries, Озон, Яндекс.Маркет и Мегамаркет.
0: Я так понимаю, что в этом году маркетплейсы уже займут там 30-35% от всего рынка нонфуда.
1: Соответственно, если ты говоришь, что маркетплейсы могут выйти на 30-35%, где-то 8 триллионов суммарный оборот 4 маркетплейсов, которыми я вот называю генералистов так называемых, Wildberries, Озон, Яндекс.Маркет и Мегамаркет, правильно?
0: Именно так. На странице Озона для инвесторов, Озон же у нас публичная компания, есть их прогноз развития рынка. В их прогнозе рынок интернет-торговли будет занимать, если я ничего не путаю, 35 триллионов из 60 триллионов, 65 триллионов общего объема розничной выручки. Вот если проанализировать их отчетность, то получится, что не меньше половины рынка нон-фуда будет в электронной торговле и примерно четверть продуктов.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: Личный коуч.
1: Допустим, вы нашли его, того самого сотрудника, бриллианта. Он блестяще прошел собеседование, его глаза горели, его опыт идеально подходил под ваши задачи. Вы ударили по рукам, и внутри появилось то самое приятное чувство. Вот он, человек, который усилит команду. Он выходит на работу, проходит неделя, вторая, месяц, и он исчезает. Тихо уходит, не отвечая на звонки. Или, что еще хуже, приходит к вам с уставшими глазами и говорит: «Это не мое». И вы снова остаетесь один на один с оглушающей пустотой. Что пошло не так? Почему огонь в его глазах так быстро потух? Чаще всего причина не в человеке и не в том, что вы ошиблись в выборе. Причина в том, что происходит после рукопожатия. В том, что мы называем адаптацией, а на деле это часто прыжок в хаос. Мы бросаем талантливого человека в незнакомую среду без карты, без поддержки и без четкого понимания цели и ожидаем, что он сам как-нибудь выплывет. Поговорим о том, как превратить первые недели нового сотрудника из испытания на прочность в самый мощный инструмент его удержания и мотивации. Это не про инструкции и бюрократию, это про создание системы, в которой талант не просто выживает, а расцветает. Первый контакт – это неделя, которая решает абсолютно все. Первые 5 дней работы определяют 80% успеха дальнейших отношений сотрудника с компанией. Это аксиома. В этот момент он максимально открыт, но и максимально уязвим. Он пытается понять негласные правила, почувствовать атмосферу, найти свое место. И если в этот момент он чувствует себя потерянным, брошенным или ненужным, этот негативный отпечаток останется с ним навсегда. Что ему нужно в эту неделю? Несложные задачи и проверка на прочность. Ему нужна ясность и забота. Он должен четко понимать, кому и с каким вопросом можно подойти, как устроены процессы, кто за что отвечает, какова общая цель и самое главное, что конкретно от него ожидают в эти первые дни. Проводник в хаосе, сила наставничества. Почти все люди боятся задавать вопросы, боятся показаться глупыми, отвлечь коллег, показаться некомпетентными. И новичок, оставленный один на один с потоком новой информации, скорее будет молча делать ошибки, чем попросит о помощи. Он будет сидеть и часами просто изобретать велосипед, вместо того, чтобы за 2 минуты получить ответ. Именно поэтому у каждого нового сотрудника должен быть официальный проводник-наставник. Это не просто опытный коллега, к которому можно обратиться. Это человек, который сам частично отвечает за успех новичка, который проводит с ним ежедневные 15-минутные встречи в первые 2 недели. Как прошел день, что было понятно, где застрял, давай помогу чем-нибудь. Это создает безопасное пространство для вопросов, ускоряет обучение в разы. И это дает новичку чувство, что он не один, что о нем заботятся, что в его успехе заинтересованы. Теперь давайте поговорим о самой главной потребности любого человека в новой среде. Потребность в ясности. Представьте, вы говорите сотруднику: «Ну ты работай, вливайся, а там посмотрим». Что он слышит на самом деле? Он слышит так: «Я сам не знаю, что от тебя хочу. У меня нет для тебя четкого какого-то плана. Твой успех – твоя проблема». Это реально ведь пугает. Человек без четкой цели похож на лодку без пункта назначения. Он может активно работать, махать веслами, но он плывет просто в никуда. И очень скоро у него кончится мотивация, потому что он не понимает, услышан он или нет. Он не может измерить свой прогресс. Посмотрите на это с двух сторон. С вашей стороны, как лидера, ставить четкие измеримые цели на старте – это работа. Нужно подумать, декомпозировать задачи, гораздо проще сказать «разбирайся». Но со стороны сотрудника получить в первый месяц конкретный KPI – это как получить карту и компас. Например, за первую неделю освоить CRM-систему и сделать 10 тестовых звонков. За первый месяц выйти на 5 продаж с таким-то средним чеком. Все, туман рассеялся. Он видит точку Б, он понимает, по каким критериям его будут оценивать, он может сам контролировать свой путь и чувствует себя хозяином ситуации, а не потерянным ребенком. Ясность цели на старте – это не элемент контроля, это элемент уважения. Следующее правило – это зеркало для роста. Культура обратной связи. Что чувствует человек, который делает новую для себя работу, но не получает никакой реакции? Чаще всего он чувствует тревогу. «Я все правильно делаю? А может, я уже где-то накосячил?» Шеф молчит. Наверное, он может быть чем-то недоволен. Эта неопределенность высасывает энергию сильнее, чем любая сложная задача. Отсутствие обратной связи – это нейтральная позиция. Это молчаливое сообщение. «Мне все равно, как ты там справляешься». Многие руководители боятся давать обратную обратную связь, боятся обидеть, демотивировать или просто не умеют этого делать. Они копят недовольство, а потом взрываются, когда уже слишком поздно. Но конструктивная обратная связь – это не критика, это самый ценный подарок, который вы можете дать сотруднику для его роста. Это как зеркало, в которое он может посмотреться и увидеть, что нужно поправить. Сказать, например: «Смотри, вот здесь ты сделал отлично, это твоя сильная сторона, а вот здесь результат не тот, который мы ожидали. Давай подумаем, почему так вышло и как в следующий раз сделать лучше». Это позиция не судьи, а тренера. Регулярные встречи раз в неделю – это не трата времени, это инвестиция. Вы даете человеку фонарик, чтобы он мог уверенно идти в темном коридоре по новой должности. И он будет благодарен вам за этот свет. И, наконец, пятый решающий элемент системы – точка сверки. Честный разговор через 30 дней. Через месяц после начала работы у вас должна состояться большая честная встреча. Это не формальность, это точка сверки с реальностью. Месяц – это достаточный срок, чтобы понять главное. Есть ли у человека потенциал, соответствует ли он культуре, выполняет ли он хотя бы минимальные договоренности. Не надо ждать 2-3 месяца до конца там испытательного срока. Не надо надеяться на чудо. Не бойтесь принимать решения. Честный разговор через 30 дней – это уважение и ко времени сотрудника, и к вашему собственному. Если вы понимаете, что это ошибка, лучше признать ее рано, чем платить за нее месяцами. Так что же такое адаптация на самом деле? Это не набор инструкций, это спроектированная вами среда, в которой новому человеку безопасно, понятно и интересно, где он чувствует поддержку, видит цель и получает честную обратную связь. Создавая такую систему, вы не просто решаете проблему текучки, вы закладываете фундамент для сильной, лояльной и самостоятельной команды. Вы начинаете притягивать лучших, потому что слухи о хороших компаниях распространяются очень быстро. И это ваш главный актив. И помни, главное зарабатывать, а не работать.
0: Личный

0: В Дагестане час ночи.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: Почти 450 миллионов рублей господдержки предусмотрено в Дагестане в 2026 году для фермеров и сельхозкооперативов в рамках проекта «Развитие малого агробизнеса». Об этом сообщил замминистр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шамиль Джамалов. На поддержку фермерских хозяйств заложено более 265 миллионов рублей, 17 грантов на общую сумму почти 160 миллионов рублей. На развитие сельхозкооперации предусмотрено около 111 миллионов рублей, более 60 миллионов рублей в виде 11 субсидии, почти 50 миллионов рублей – грант на развитие кооператива. Кроме того, 7 хозяйств уже получили 65 миллионов рублей на агротуризм. До конца года выделят еще 8 миллионов рублей субсидии. Пакет документов для отбора получателей уже сформирован, что позволит провести процедуру оперативно и прозрачно.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер.
2: Понятно, что существующая финансовая грамотность людей сегодня такова, что большинство людей, которые берут кредит, не могут видеть, что они окажутся в кредитной кабале. Банк это видит. Поэтому я бы так сказал, навязчивая, активная реклама потребительских кредитов от банков, от корпораций, там, от продавцов, там, возьми товар в рассрочку с небольшим там, превышением по цене и так далее. Это ловушки. Давай посмотрим, как это отражается на структуре расходов. Вот, мы написали в структуре, сколько денег человек может себе позволить на те или иные товары, которые попадают в товары, ну, так называемого бытового уровня. Достаточно несложно узнать сегодня сумму за изделие, которое ты хочешь приобрести, ну, с переплатой. Сколько ты за это изделие в результате заплатишь? Таким образом, если мы знаем, что этот телевизор или это квартира или что-то там, машина с переплатой стоит столько, надо внести его в эту структуру твоих расходов и увидеть, как быстро будет израсходован твой вот этот вот бюджет. Дело в том, что при этом нельзя посягать на другие коробочки с расходами. Нельзя, можно руководствоваться только этим. В результате люди этого не знают, банки или компании активно рекламируют кредиты. И что делают люди? Берут товары с переплатой, лишая себя на многие годы вперед возможности инвестировать в свое развитие и возможности создавать резервные фонды. Что это? Кредитная кабала. Хотели, так сказать, банковское рабство? Нет, не хотели. Не волнует, уплочено. И невзирая на то, что сейчас правительство России ввело возможность там, убыстренного там, списания долгов от 50 тысяч до 500 тысяч, ну, так называемая внесудебная процедура банкротства. Ну, эта процедура коснется не очень большого количества людей, поэтому на это тоже не стоит уповать. Просто не брать кредит и точка. Не лишать себя будущего. И не только себя, а еще и своих детей. Банки и корпорации не заинтересованы в высокой финансовой грамотности населения. Поэтому вопрос не в том, чтобы призывать население быть более финансово грамотным. Вопрос в том, допускаем мы как общество такой подход, когда мы финансово не очень грамотных людей садим на кредитный кукан. Это вопрос регулятора. И до той поры, пока этический вопрос нагружать долгами людей, которые ну, не могут этому противостоять, и регуляторный вопрос разрешать банкам выдавать кредит тем, кто не может оплатить этот кредит, люди будут страдать от этого в огромном количестве.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель.
0: Мысли вслух.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребят, добрый день. У нас сегодня в студии абсолютно уникальный гость. Илья Якубсон. Илья, привет.
2: Приветствую, Михаил.
1: Чем Илья уникален? Ну, во-первых, мы это в процессе интервью выясним. Илья внес огромный вклад в развитие российского ритейла, и мы тоже с тобой поговорим. Но сейчас ты нам очень интересен как предприниматель и генеральный директор компании «Чижик», которая фактически строит, ну, я бы сказал, такой уникальный в России кейс. То есть, с одной стороны, это компания-стартап, а с другой стороны, это надо вот отдельно про это сказать. Я приехал к тебе, это было, когда, наверное, у «Чижика» было несколько магазинов, и у тебя висела такая табличка «Наша цель – триллион». И я запомнил это на всю жизнь. Вот компания-стартап, которая сразу говорит «Наша цель – триллион, триллион рублей». Поэтому ты здесь. Ты один из самых замечательных менеджеров, предпринимателей и собеседников, с которыми я встречался. Расскажи немного, пожалуйста, вообще, что такое «Чижик» сейчас?
2: Ой, спасибо, Миша, за такие хорошие, добрые слова. «Чижик» на сегодняшний день – это розничная сеть, которая покрывает 43 субъекта Федерации на всей территории, фактически большую часть территории России. Это компания, имеющая в своем составе 1520 магазинов, может быть, даже уже больше, мы их открываем практически каждый день. Это более 11 тысяч сотрудников, это уже на сегодняшний день 11 распределительных центров, и фактически нам 3 года.
1: И оборот прошлого года?
2: Порядка 118
1: миллиардов. 118
2: рублей.
1: Миллиардов. Ну, то есть уже точно это не стартап, это уже, если 3 года назад, да, буквально было несколько магазинов, то есть всего за 3 года ты с нуля, ты, твоя команда и вообще вся группа, да, вот X5, которую «Чижик» принадлежит, построили уже бизнес, который более 100 миллиардов.
2: Это уже, с одной стороны, вполне серьезный по своему размеру бизнес, с другой стороны, это в какой-то мере все равно до сих пор стартап, потому что построение бизнес-модели шло 3 года и продолжается до сих пор.
1: Я, честно говоря, не знаю ни одной компании, которая бы росла такими темпами. И, наверное, у тебя очень интересный кейс масштабирования. Вот можно тебя поспрашивать, как правильно вообще масштабировать бизнес? Какие основные ты видишь, ну, задачи, наверное, масштабирования? И как не допустить каких-то ключевых ошибок при масштабировании?
2: И, во-первых, надо, чтобы было что масштабировать. То есть у тебя должна быть идея, у тебя должен быть концепт, у тебя должна быть стратегия. По большому счету, мы-то как начинали? Вот мы нашли цвет, вот мы нашли название, вот мы сделали, так скажем, шаблон магазина. Мы сказали, что все магазины будут на 100% одинаковые с точки зрения набора оборудования. Все, у нас нет разницы между магазинами.
1: Вот это очень важно, потому что так выше эффективность, правильно? То есть, когда ты делаешь магазины, там, не знаю, там часть 300 метров, часть 500 метров, часть 700, у тебя операционная эффективность, она хуже. Когда ты делаешь все 300, это, с одной стороны, операционная эффективность, но, с другой стороны, с точки зрения развития, я так понимаю, немножечко тяжелее.
2: Тяжелее.
1: Вот, все по 300 магазинов искать.
2: Да. Ну и вот, значит, сначала ты делаешь шаблон магазина. Параллельно ты создаешь бизнес-процессы. Потому чтобы быстро расти, у тебя должно быть что-то, что ты можешь быстро научить. И если оно правильно, то есть бизнес-процесс правильный, то фактически его можно реплицировать. Поэтому сначала надо создать прообраз того, что будешь реплицировать.
1: Сколько нужно вот открыть магазинов для того, чтобы, во-первых, почувствовать вот этот вот формат, во-вторых, для того, чтобы отшлифовать процессы. Вот, вот такая, так сказать, первая точка, после которой принимается дальнейшее решение о масштабировании. Я пытаюсь просто на некоторые этапы масштабирования разделить.
2: Вот мне очень тяжело говорить, потому что я оказался в такой вот ситуации, в которой мало кто из предпринимателей оказывается. С одной стороны, мы пришли командой, мы все очень опытные, с огромным, так скажем, опытом и бэкграундом. С другой стороны, мы попали в компанию с колоссальными ресурсами, и с великолепной, я бы сказал, корпоративной культурой, когда тебе все помогают, поддерживают. При этом у тебя есть наблюдательный совет, у тебя есть инвесторы, которые ставят тебе очень четкую задачу и готовы этой задаче следовать. Нам была поставлена задача, мы должны создать бизнес, который будет непререкаемым лидером в этом сегменте. Причем сегмента еще нет, а лидером мы в нем уже должны стать. По сути, мы должны этот сегмент создать. или выступить, так скажем, кем-то, кто его вот толкает на всех остальных игроков на создание этого сегмента.
1: Понятно, что с самого начала была большая амбиция. С самого начала это очень важно. Я помню, когда я к тебе приезжал в офис, вот этот видел, наша цель триллион. Да, это круто. То есть с самого начала вы еще тогда стартап с одним-двумя там магазинами, но уже у вас как бы вот такая большая цель триллион. Но, я так понимаю, у вас все равно было в голове, что к этой цели, к этому триллиону вы идете какими-то такими milestones, через какие-то вот определенные реперные точки. Вот что было первой реперной точкой?
2: У нас как бы мы запустили сначала 4 магазина, mm-hmm. которые продавали бренды. Mm-hmm. Мы их запустили не для того, чтобы, так скажем, продавать бренды. Мы их запустили для того, чтобы отработать технологию розницы. Параллельно мы создавали, мы прямо с первых дней, как собрали команду, мы запустили мощный коммерческий блок, ребята начали разрабатывать собственные бренды. И за первый год мы фактически до начала открытия магазинов у нас уже их было там порядка 26-27 полностью готовых пакетов, так скажем, бренд-буков с названием, внешнее оформление и прочее, для того, чтобы начать собственные торговые бренды запускать.
1: Ну, то есть первая была фаза, когда вы открыли магазины без собственных торговых марок, да. Правильно? Просто вот на таком условном ассортименте, которым торгуют все. Да. Вот вы что увидели, что вы протестировали на этом?
2: То есть, мы тестировали, как, да, вот я же говорил уже в начале своего вот рассказа, что для нас, так скажем, первая часть нашей стратегии, она звучит прям в стратегии, называется «Лидер по издержкам, лидер по цене». Относительно магазина, лидер по издержкам – это технология, которая тебе позволяет mm-hmm. иметь самый высокий в отрасли уровень производительности труда. Переводя на простой язык, что такое уровень производительности труда? У тебя продажи должны быть высокие, а количество людей в магазине должно быть небольшим. И при этом у тебя должны быть хорошие условия труда для того, чтобы быстро расти.
1: Если то есть это будет... можно померить выручкой на сотрудника, выручкой, да, с метра квадратного, да, правильно? Два твоих ключевые фактически показателя, да, эффективности. И вот на этих 4 магазинах что-то увидел, что они как бы попали в твою вот бизнес-модель.
2: Ну да, мы вначале вообще, мы себе поставили задачу работать на 8 FTE, да, 8 сотрудников в магазине, там, ну, на определенный заданный уровень выручки. В конечном итоге мы после этого уже перешли на 7, и вот сейчас перешли на 6. И, в принципе, мы вот научились это делать на 6. То есть меньше людей, а уровень, так скажем, удовлетворенности и заряженности у персонала у нас один из самых высоких на сегодняшний день в отрасли. То есть это именно потому, что ты выстраиваешь процессы таким образом, что вот объемы продаются, а выполнять это легче, чем в других форматах. Угу. Соответственно, вот мы сделали этот момент. Параллельно мы создавали бренды. То есть на это там ушло там год-полтора, чтобы их просто разработать, чтобы не произвести конкретный товар, а чтобы вот подготовительную работу сделать. Дальше, соответственно, перед нами стояла задача подготовиться к экспансии. То есть мы к ней готовили. Что такое экспансия в нашем примере? Для нас бизнес развивается по достаточно децентрализованной схеме. Соответственно, нам нужны отдельные команды для каждого из регионов, куда мы хотим пойти. Соответственно, вот такие команды мы начали набирать. Соответственно, мы набрали первые регионы, ребят начали переучивать, начали запускать, исправлять ошибки, каким-то образом создавать систему управления отдельно взятым регионом. Не скажу, что мы ее до конца создали, но этот процесс такой ongoing, что называется, безостановочный. Но базово появились материалы, как обучать новых людей. Uh-huh. Поэтому мы теперь берем человека, у нас человек 3 месяца проходит обучение. У нас директор региона, например, обязан отработать несколько недель на магазине продавцом, потом директором, потом на распределительном центре, потому что у нас любой регион – это распределительный центр и магазины. Uh-huh. То есть, ну, это вот создание такой серьезной базы для того, чтобы двинуться вперед. Вот у нас первый год получается 4 магазина, второй мы завершили, там, мне кажется, 72 магазина или 74, могу уже путать. Третий год мы завершили 517, и вот прошлый год мы завершили 1500.
1: 1500. Вот все-таки я пытаюсь понять основные такие этапы масштабирования. Вот первый, мне кажется, ну, вот мы с тобой это выяснили, очень такой понятный, яркий этап, когда 4 магазина, были какие-то гипотезы, продажи с метра, продажи на сотрудника. Я так понимаю, они полностью реализовались, да? Ну, что дало там, как бы, не то, чтобы это был там прям переход ко второму этапу, но как бы какие-то есть... Такие точки, в которых ты сверяешь, да, свои гипотезы. Вот первая точка сверили, совпало. Следующая какая была точка? Это когда уже у вас было порядка 100 магазинов, и ты мог посмотреть, насколько бизнес-процессы работают на большем количестве магазинов. Или там, когда уже СТМы первые появились.
2: Когда пошли СТМы, и когда их продажи нас не разочаровали. Угу. Вот. Но надо сказать, что это тоже было связано во многом с тем, что львиная доля товара были бренды. В магазин уже поверил покупатель. Дальше один бренд уходит, на его место становится наш собственный бренд.
1: Это вот было в районе с какого количества магазинов?
2: Ну, по-хорошему, это было вот... первые стоимы заходить начали уже, когда у нас было 4 магазина в конце вот этого периода, а дальше до 72.
1: Ну, где-то вот окей. То есть где-то вот до 70 магазинов, где-то когда было 70, вы уже поняли, что вот это вот, собственно говоря, основа бизнеса СТМ, она работает, удачно воспринимается покупателем, люди понимают, что это качество, а не просто там низкая цена, правильно? То есть в этот момент вот уже стало понятно, вот что модель работает. Вот какая-то третья была реперная точка или все, вот, вот после 70 магазинов вы уже стали безоглядно там масштабировать до 1500? Или какая-то была еще следующая точка?
2: Не, мы все прекрасно понимали, что условно на тот момент у нас там 10% товара собственной торговой марки, а все остальное у тебя самые крутые бренды представлены на полках мейджеров российского ритейла и по супер низкой цене. Понятно, что все это продается. Мы понимали, что большой риск будет тогда, когда у нас 50-60-70% будут собственной торговой марки. И вот мы в прошлый год завершили на 77% в нашем ассортименте собственных торговых марок. И мы видим, так скажем, определенное торможение. Когда у тебя бренд номер один, известный россиянам 30 лет, иногда вообще с советских времен уходит с полки, на его место становится наш собственный бренд. Особенно касается это новых регионов, куда мы только зашли и нас не знали до этого. Понятное дело, что у тебя уровень продаж приседает.
1: Это вот очень важный момент, давай поговорим об этом. То есть я так понимаю, модель вот первоначально, да, предполагалось, ну и предполагается, что есть какие-то А-бренды, ну или, скажем так, по-другому, бренды, которые представлены во всех сетях, через более низкие цены на эти узнаваемые бренды, которые представлены везде, ты можешь, собственно говоря, добиться того, что люди могут сравнивать цены и понять, что у тебя действительно цены дешевле. И плюс у тебя какой-то объем бизнеса занимают уже свои собственные торговые марки, где ты можешь лучше контролировать качество, где ты можешь, ну, скажем так, по отношению к аналогам все-таки держать там цену чуть лучше, чем ты вынужден давать скидки на бренды, правильно?
2: Да, но дело в том, что ситуация очень сильно поменялась, особенно в прошлом году. Продавать вот бренды, да, стало невозможно по причине того, что...
1: Брендов стало меньше.
2: Даже не поэтому. Просто бренды сами... Что такое дискаунтер продает бренд? Фактически дискаунтер ломает всю ситуацию на рынке. Он продает ее по супер низкой цене. Это явно не вызывает восхищения всех остальных игроков рынка. Это ломает ценовое позиционирование для, так скажем, держателя бренда. И зачастую тебя просто отказывают в отгрузках. Поэтому мы пришли к выводу, что для того, чтобы быть успешными, в конечном итоге мы должны сделать так, чтобы наши собственные бренды стали локомотивом, стали таким серьезным паровозом. Да мы и раньше этого хотели, просто сейчас мы поняли, что надо делать быстрее, так скажем, увеличивать долю собственных брендов, превращать их в бренды, ради которых люди идут тебе в магазин. То есть, если мы раньше считали, что это дифференциатор, который нас дифференцирует от всех, то мы понимаем, что это еще до сегодняшнего дня должно стать и драйвером. Вот я хочу гринолу. Где гринолу я на прошлой неделе покупал? Гринолу это там, не знаю, зеленый горошек у нас или кукуруза. Я покупал где? В Чижике. Uh-huh. Я пойду в Чижик, потому что гринола есть только там. А почему ему гринола нравится? Потому что, с одной стороны, это бренд, который имеет великолепную визуализацию, а с другой стороны, он еще суперкрутой по своему составу. И цена у него еще значительно ниже аналога.
1: А ты знаешь, вот то, что сейчас ты говоришь, мне пришла такая аналогия, не знаю, сколько она правильна, да я подискутирую, но получается, то есть ты уже начинаешь больше мыслить не как ритейлер, который работает в модели там купи-продай, а как производитель, который создает бренды, который эти бренды продвигает. И фактически, ну, ты как бы, ну, давай так скажем, такой... мультибрендовый вкусвилл, так можно сказать?
2: Не в бровь, а в глаз.
1: Как не говорится. В бровь, а в глаз.
2: Да. Я когда выступал, вот сейчас у нас конференция была большая с производителями, вот мы же официальные, мы же, по большому счету, наш главный конкурент это не другие дискаунтеры, это не магазины у дома. Наш главный конкурент это производители брендов.
1: Производители брендов. Да. То есть, как бы, получается, ключевая твоя компетенция это развитие и создание брендов, ну а Чижик это уже, как сказать, такой некий канал продаж.
2: Вторая часть, вот первая часть нашей стратегии, она звучит, у нас любой работник магазина, можно спросить, ее расскажет, звучит как лидер по издержкам, лидер по цене. А вторая часть нашей стратегии называется наши бренды, лидеры рынка. Вот мы мечтаем, я уверен, что мы доживем до этой мечты, чтобы там, я не знаю, через 5 лет панели Нильсона, строчка номер 1, номер 2, номер 3 была по каждой потребности или по каждой категории у бренда Чижик.
1: Не у бренда Чижик, а у тех брендов, которые...
2: Которые в этой категории Чижик
1: есть. Собственные, да, торговые марки, да. Чижик. А какая самая сейчас вот твоя вот самая любовь? Чижик, я так понял, это первая любовь. Вот. А какая будет вторая? Какой бренд из собственных торговых марок твой самый любимый? Ой. Чем ты гордишься?
2: Да много чем горжусь. Мне очень...
1: Один нет... назови, один. Первое, нет, что в голову.
2: Нет, вот самое космическое, то, что у нас есть на сегодняшний день, Цветаева.
1: Цветаева.
2: Это просто космос.
1: Цветаева.
2: Это космос.
1: Может, такой провокационный вопрос.
2: Вы знаете, сколько мы продали мороженого Цветаева в прошлом году? 143 миллиона штук.
1: 143 миллиона штук.
2: Да, мы один из самых крупных продавцов мороженого в стране.
1: 143 миллиона штук.
2: Это сеть, которая доросла до 1500 магазинов только там, в ноябре и декабре.
1: А в чем, кстати, успех? Вот как сделать продукт, который, ну, понятно, с гораздо, скажем так, более ограниченной дистрибуцией, чем какие-то конкуренты, тем не менее смог показать такой результат? Вот что такого в мороженом Цветаева?
2: Очень просто. Мы делаем качество доступным. Мы взяли качество мороженого, так скажем, являющий стандартом мороженого в стране, который там, продается там, за 60, 70, 80 рублей за штуку, и это же качество в упаковке, которая во многом превосходит упаковку, так скажем, лидеров рынка, начали продавать по 20, там, не знаю, 24 до 39 рублей.
1: Это вместо?
2: Ну, вместо, получается, 60-109 рублей.
1: Ну, то есть снизили цену от 2 до 3 раз.
2: Да, мы смогли создать такую цепочку создания стоимости, когда вот такое фактически премиальное качество по такой пролетарской цене.
1: Ребят, все пробуем мороженое Цветаева и пишем комментарии, насколько удалось Чижику вот свое обещание сделать, сохранить, так сказать, улучшить качество и при этом еще снизить цену в 2-3 раза.
2: Да. Мы приезжали в ряд регионов, где вот там, на третий день открытия магазина мне покупатели говорили, куда вы приехали к нам в Башкирию со своим мороженым, так сказать, из Центральной России. Я приехал туда через полгода, блин, в Викре, на всех помойках мы лидеры по количеству фантиков, которые валяются.
1: Ну, то есть, мне, в принципе, твоя стратегия понятна. Ты хочешь, чтобы просто таких кейсов было гораздо больше.
2: Да.
1: Вот. И за счет этого, собственно говоря, Чижик будет завоевывать сердца покупателей. Не только как бы сегмента тех, кто ищет цену подешевле, но и тех, кто доверяет качеству. А как вот конкуренция происходит? Так вот, вот не знаю, я вижу часто вот много продуктовых магазинов, вот прям, не знаю, вот раз, два. Вот, например, есть какой-то, не знаю, вот Светофор ты называл. Открывается Чижик. Что происходит с Светофором?
2: Мы очень любим работать через стенку со Светофором. Во-первых, Светофор реально бренд, который на первом этапе, когда ты открываешься и тебя никто не знает, покупатели едут туда. Вот. Второй момент, мы очень хорошо друг друга дополняем. Мы работаем в абсолютно разных сегментах качества. И поэтому человек, который приехал в Светофор, много чего может купить там, много чего может купить и у нас. У нас великолепные результаты через стенку от Светофора. Я считаю, что мы даже любим, мы называем это место силы. Маяк. Это, так скажем, большего размера Светофор. Это их же, так скажем, бренд в их конюшне. Маяк, Светофор, Чижик. Если еще кто-то из дискаунтеров становится рядом, то вообще получается хорошо, потому что место начинает таким магнитом реально выступать по привлечению клиентов.
1: Да, обычно так происходит, что когда открываются рядом два как бы конкурента, но с немножко там комплементарной аудиторией, может так получиться, что когда вы открылись рядом с Светофором, например, выручка у них даже вырастает.
2: Вырастает.
1: Но, да, то есть это вот не падает, да, получается?
2: Нет. У нас был случай первый, значит, мы открывали первый наш магазин в Ликино-Дулево, как сейчас помню, года два уже, наверное, назад это было, через стенку, даже не через стенку, вот напротив, прям наш вход и их вход. А рядом еще большая пятерка и 300 метров до Большой Победы. Вот. И за день до открытия мы приезжаем на магазин, посмотрите, как там что. Вот, заходим к нам, заходим в Светофор, начинаем сравнивать цены. И реально становится страшно, потому что цены, которые можно найти в Светофоре, зачастую это вот, может быть в 2 раза ниже там, по цене, чем у других игроков рынка, может быть даже еще больше. Вот. И мы переживали, как вот покупать, как он поймет, что вот у нас горошек, который по качеству там, плюс-минус равен Бондуэлю, а здесь вообще другой горошек. И мы были поражены, когда магазин открылся. Это, наверное, один из самых таких лучших примеров скорости развития нашего магазина. Он там просто за 2 месяца вышел на высочайшие параметры продаж. И приезжаешь, ты видишь, из светофора ребята выходят с тележками, и из Чижика выезжают с тележками. Ну, просто разный ассортимент.
1: Мне кажется, это отличный лайфхак – открыться дверь в дверь с конкурентом.
2: Да. Не, ну это должен быть конкурент, с которым ты имеешь разные CVP, и должен быть конкурент, который, в принципе, лучше тебя драйвит трафик.
1: Давай про масштабирование все-таки. Вот каких ошибок можно при масштабировании избежать?
2: Да, ошибок-то много на самом деле может быть. Самые такие вот ошибки, которые хотелось бы избегать, это ошибки с людьми, с выбором людей. И в этом плане, конечно, у нас такая эволюция профайла, по которому мы отбираем людей в

0: версии, подразумевая, что мы все тестируем и постоянно вносим новые итерации изменений.
1: А как вот эту скорость управлять масштабирование? Потому что, ну, например, вот ты рассказываешь, что мы там открыли 100 магазинов, потом ты говоришь, там вот 1500. А вот как этот баланс? А может быть, надо там открыть было 500, еще что-то?
0: У нас уникальная ситуация, Михаил. У нас 1000 магазинов в прошлом году, мы около 1000 магазинов открыли не потому, что, так скажем, вот мы как команда сказали, давайте 1000 откроем. У нас было очень серьезное целеполагание. И когда у тебя есть целеполагание, и по большому счету твоя задача просто понять вот при существующем целеполагании, какие тебе нужны ресурсы, и какие тебе нужны дополнительные какие-то еще вещи для того, чтобы это выполнить. Поэтому у нас, я говорю, мы очень нехарактерный кейс. Мы, с одной стороны, с точки зрения того, что мы делаем, скорости, драйва, интересности, мы реально стартап. Но, с другой стороны, с точки зрения ресурсов и вообще людей, организаций, которые за нами стоят, мы огромная корпорация такого мирового уровня под названием X5.
1: Вот это очень интересный момент, на самом деле очень важный, потому что многие компании пытаются внутри такую построить культуру внутреннего стартапа. Но не всем это удается. Я знаю, ну, много примеров, когда наоборот, какие-то предприниматели или там менеджеры, ну, такого предпринимательского склада, как ты, у них не получается. Они говорят, не, ну там все была какая-то бюрократия, все было сложно, нам ничего не давали делать. И, в общем, в итоге люди уходят и пытаются стартапы уже делать не на базе какой-то корпорации с устоявшейся, да, там, структурой, а как-то отдельно искать инвесторов, что-то делать. Вот в чем залог успеха, почему вот в рамках X5 удается делать такие, ну, по сути, внутренние предпринимательские проекты?
0: Ой, в моем понимании это корпоративная культура X5. То есть мы изначально, когда пришли, все, так скажем, с кем мы разговаривали, понимали, что чтобы мы что-то подняли, мы должны иметь такие же, так скажем, возможности, как любой стартап на рынке. Поэтому мы договорились изначально, что все хорошее, что мы считаем хорошим и нужным для проекта, из группы мы берем. А все, что мы хотим делать вообще по-другому, мы будем делать по-другому. И причем, как интересно, вот по ходу вот этих первых 2-3 лет жизнедеятельности часто кто-то приходил из ребят из X5 и говорит, а как вы это делаете? Мы, а вот так, и так нельзя. А вот это как вы делаете? Вот так. Говорит, вообще нельзя. Говорю, а нам можно. Именно благодаря тому, что нам дали такие полномочия, нам дали такие возможности, мы смогли это так быстро реализовать.
1: Что ты взял хорошего тогда? Вот как использовать ресурсы большой такой вот мамы?
0: Ой, да мы очень много взяли хорошего. Во-первых, мы много взяли хороших людей. Причем я вот был в каком-то удивлении в таком. Я когда пришел, ну, думаю, вот любые вопросы буду ходить к CEO решать, просить еще что-то. На следующий день мы сидим в кабинете, первый день вот мы вышли, второй день мы сидим, два человека вышли, вот сидим, думаем, как нам еще дальше что делать. И вообще, вот, еще хоть начать-то, да? Не каждый день же создаешь там вот такие крупные компании. Вот сидим, обсуждаем, открывается дверь, заходят два человека, там, руководитель развития Пятерочки и его заместитель. Он говорит, парни, привет, меня зовут так-то, так-то, я про тебя знаю, мы знаем, что будет дискаунтер делать, он нам нужен, у нас дискаунтер на территориях по стране нас достали уже, чем вам помочь? Вот эти ребята открывали нам первые магазины. То есть все, что касается развития, вот мы взяли у них, мы не набирали никого на развитие. И потом методологию и вообще постановку всей работы мы делали с их помощью. Хотя понятно, что сейчас у нас абсолютно отдельный бизнес от Пятерочки. Там, в этот же день к нам пришел парень, кто возглавлял логистику Перекрестка. И мы договорились, что первые магазины будем открывать на, не только на их софте. Вообще не делая никаких изменений, не тратя денег. Вот свои бизнес-процессы под них каким-то образом, так скажем, приспособим. Будем возить с их склада. И так продолжалось первый, наверное, год или полтора. Мы с них возили.
1: И это дало скорость,
0: безусловно. Очень много, да. У нас, допустим, у нас маркетинг возглавила девушка, которая до этого возглавляла маркетинг в Пятерочке. Вот, соответственно, когда вот такие люди первые начали появляться, то вообще все вопросы решались горизонтально. То есть тебе не нужно идти с PR решать какие-то вопросы, что-то запрашивать. Я был в шоке, насколько это вот... Реально вот X5 такая. У нас же вот одна из ценностей в X5 – это партнерство. И вот в случае с Чижиком я могу сказать, что это сработало и работает очень хорошо.
1: Супер. А что не взял? Что вот сразу сказал, не, вот это мы сами будем делать?
0: Мы львиную долю процессов внутри X5, так скажем, даже не стали рассматривать, понимая, что это, так скажем, процессы огромной системы, которая, так скажем, вообще другая с точки зрения философии. Ну, грубо говоря, берем Пятерочку и логистику Пятерочки. Да? Она великолепная с точки зрения результатов. Одна из лучших на рынке, однозначно одна из лучших, если не лучшая на рынке. То она рассчитана под логистику там, 6-8 тысяч SKU.

0: товара на складе. У нас на сегодняшний день там 670 SKU. Ну, вместе с товарами на авто, там, пусть будет 750-800. Соответственно, у нас вообще другая логистика, у нас другие процессы. Мы не обрабатываем такие сложные товары. Нам надо сделать, чтобы это было в разы дешевле. Поэтому, допустим, логистика у нас вообще полностью самостоятельна. Или, допустим, процесс управления магазином. Они у нас на порядок проще. Соответственно, это тоже было создано с нуля. Ну, я думаю, что мы нашли свой баланс.
1: Супер. Мне кажется, это ключевое слово – баланс. Вы нашли свой баланс.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о натуральном и вкусном продукте консервного завода Кикуни – виноградном соке. Виноградный сок – это настоящий эликсир молодости и здоровья. Главным его достоинством является наличие в составе полифенолов и флавоноидов, таких как рутин, кверцетин, ресвератрол и многих других. Их полезные свойства сложно переоценить. Это и антиоксидантная активность, защита клеток от свободных радикалов, из-за атак которых ускоряются процессы старения и развиваются дегенеративные заболевания, такие как Альцгеймера, Паркинсона. А антиоксиданты замедляют эти процессы и восстанавливают поврежденные клетки. Они защищают органы сердечно-сосудистой системы, обладают антитромбоцитарным действием, то есть предотвращают развитие тромбов, противовоспалительным, противораковым, гепатопротекторным, то есть защита печени, иммунотропным, повышение иммунитета, желчегонным, противовирусным, антимикробным и антимикозным, то есть противогрибковым действиями. Употребление виноградного сока положительно влияет на когнитивные функции, улучшается память, внимание и настроение. Виноградный сок снижает уровень так называемого плохого холестерина, липопротеиды низкой плотности, и повышает уровень хорошего, липопротеиды высокой плотности, благодаря чему улучшается липидный профиль. При регулярном употреблении способствует снижению артериального давления. Поддерживает здоровье микробиоты кишечника. Кроме того, полифенолы – это защита от ультрафиолетового излучения. Соответственно, виноградный сок снижает риск развития рака кожи. Также в нем содержатся калий, магний, железо, марганец, цинк, медь, хром, витамины группы В, витамин С и витамин ПП или же ниацин. Таким образом, виноградный сок – это не только вкусный напиток, но и настоящий анти-эйдж-продукт с доказанной эффективностью. Противопоказаниями к применению виноградного сока являются сахарный диабет, аллергические реакции и заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. До следующей встречи в эфире.
1: Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что Гунип является одним из самых солнечных мест в Дагестане? Солнце светит тут более 300 дней в году. Впервые на особенности местного климата обратил внимание основоположник военно-полевой хирургии Николай Пирогов. Он служил на Кавказе и рекомендовал Александру II лечить его больного сына князя Павла Романова. Именно в Гунибе, поскольку местный воздух благотворно влияет на легкие. Советский и российский врач-гигиенист профессор Николай Коростелев ценил Гунип больше Теберды. По его мнению, это место не уступает Давосу, Швейцарии, и превосходит Абастумани, Грузия. А вот что писал про Гунип известный русский ботаник Николай Кузнецов, побывавший в Дагестане с экспедициями в 1880-х годах. Здесь был грандиозный национальный парк, интересный для нас как памятник природы и еще более как исторический памятник. Он красивее и интереснее многих мест Швейцарии, которую ежегодно посещают тысячи туристов. И его мечта сбылась. Сегодня тысячи туристов приезжают в это известное всем место.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Как быть, если ты родился в бедной семье? Если у тебя нет хороших стартовых условий? Как выбраться из этого? Я хочу порассуждать на эту тему и немного рассказать о себе, о своей истории. Конечно, у всех у нас разные стартовые условия. И что я сам родился в довольно небогатой семье, в простой рабочей семье, в местности, где население 3000 человек. Там было мало возможностей, на то время интернет был слабо развит. Можно сказать, что я был в маленьком аквариуме, в котором сложно вырасти большой рыбой. Фигурально говоря. Была простая жизнь, простое детство. Но в какой-то момент я встал на путь развития. Я не разрушал свою жизнь, а старался, и сейчас стараюсь, создавать ее, выходить на более качественный уровень жизни. Дело в том, что человек может выбрать один из двух путей. Первый путь – это говорить, что тебе не повезло, что ты родился в бедной семье, у тебя нет хороших стартовых условий. А второй путь – это когда ты берешь ответственность на себя. Ты говоришь себе: «Да, у меня нет богатой семьи, но я хочу чего-то большего. Я хочу изменить это. Я понимаю, что это не моя ответственность, что я родился в этой семье, в этой местности. Но моя ответственность лежит за мое будущее. Кем я могу стать? Что я могу изменить? Что я могу изучить, чтобы выйти на новый уровень?» Я просто убежден, что если человек хочет чего-то большего, то он может делать все возможное для этого. Повышать свою грамотность, развиваться всесторонне. Многие просто губят себя. Им не были даны хорошие условия. Перед глазами, возможно, был плохой пример, и они этому примеру поддались. Начали спиваться, либо еще что-то. Главное не губить себя и делать все возможное для своего развития. Стараться. Жить по совести и праведно. На канале «Сила слов» есть видео про мозг, в котором я говорил на тему ограничений. В какой-то момент я сам для себя понял, что у меня было много ограничений. Принял это и стал меняться. Выстраивать собственные убеждения и стремиться к чему-то. Главный посыл, который я хочу донести в этом видео, такой. Нужно верить, что ты способен вырваться на новый уровень. Делать все возможное для этого. Не искать виноватых. Не искать оправданий. Брать ответственность за свою жизнь на себя. Кому не даны хорошие стартовые условия, тому трудиться, конечно, нужно больше. Но без труда – никуда. Только развивая себя, можно выйти на более качественный уровень жизни. Этого я вам и желаю.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: в Дагестане 2 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: С начала этого года в Дагестане проведено 638 процедур ЭКО. Об этом сообщает территориальный ФОМС нашей республики. Общая стоимость выполненных процедур составила 68 миллионов рублей. Эта цифра сопоставима 86% от годового плана, когда в год таких процедур должно быть 1420. За аналогичный период прошлого года была выполнена 661 процедура. Это 82% от плана. Лечение бесплодия с использованием вспомогательных технологий включено в базу программы ОМС с 2013 года. Исключение составляет случай использования донорского материала и суррогатного материнства. Чтобы получить направление на ЭКО, семейным парам с диагнозом бесплодия необходимо обратиться в женскую консультацию по месту жительства. В текущем году в рамках программы госгарантии также проводится диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин до 49 лет. За полгода обследования прошли свыше 176 тысяч человек.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: В одной местности жил некий плотник. Он делал деревянные изделия и продавал их, тем самым зарабатывал себе на жизнь. У него не было ни семьи, ни детей. Однажды пришел к нему сельчанин и сказал: «Ты каждый день работаешь и зарабатываешь немало денег, но я не слышал, чтобы ты помогал бедным в селе. Вот посмотри на нашего мясника и пекаря. Несмотря на малость, которую они получают, каждый день раздают людям хлеб и мясо. Люди всего села уважают их, зовут на разные собрания и приводят как пример для подражания». Плотник не промолвил ни слова, спокойно посмотрел на любопытствующего и продолжил свою работу. Скоро в селе распространился слух о жадности богатого плотника. Так шли дни. Спустя некоторое время плотник заболел, но никто не навестил и не помог ему. Вскоре он умер. В его завещании было сказано, чтобы его дом и все имущество разделили между бедняками и сиротами села. А через некоторое время сельчане с удивлением заметили, что мясник и пекарь перестали раздавать мясо и хлеб. Когда у них спросили о причине этого, они ответили, что раньше плотник давал деньги и велел раздавать беднякам мясо и хлеб, не сообщая, от кого милостыни. Люди были обескуражены услышанным. Они раскаялись в том, что зря обвиняли милосердного человека.
1: Притчи народов мира.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: У всех продуктов есть разные фазы развития. Любой продукт начинается сначала с чистой технологии. И тогда это абсолютный продукт, и ничего, кроме продукта, не имеет значения. И вот по мере развития продукта, роль продукта начинает потихонечку снижаться. И на первый план выходит маркетинг. Я помню, как произошло это с машинами в свое время. Вот в 80-х все было очень просто. Новая машина лучше старой. В ней лучшие функции, она более надежная, она более эффективная. Потихонечку маркетинг начинает вытеснять продукт. Это происходит тогда, когда продукт достигает достаточного качества. И в какой-то момент продукт вообще полностью уходит, оставив место маркетингу. И все превращается в шампунь. Все банки одинаковые. Они отличаются только маркетингом. Жижа там одна. Любой продукт проходит путь от инновации, когда маркетинга нет, только продукт, до шампуня. Когда продукта нет, одна баночка с рекламой. Вот я застал эволюцию машин из продукта в баночку. Да, собственно, современная машина – это есть баночка, одна платформа, на ней 15 кузовов. Компьютеры на моих глазах превратились из продукта в маркетинг. А телефоны, смартфоны на наших глазах из продукта, когда каждая новая модель лучше предыдущей, превратились очевидно в маркетинг. И там все меньше, меньше, меньше продуктов. В принципе, уже без разницы, какой телефон же. И поэтому вопрос правильно определить, на какой фазе рынка ты находишься. И если ты продаешь шампуни, производство последнее, что должно тебя интересовать. Но если ты производишь лазер, можешь забыть про маркетинг. Хотя вот Илон Маск, его гений в том, что он умудряется делать уникальные технологические вещи за счет такого же уникального маркетинга.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Балахани – старинное село Дагестана. Оно расположено на территории Кайсабулинского вольного общества, основанного горцами еще до нашей эры. Название села – не что иное, как точное его топографическое месторасположение. В переводе с аварского языка слово «балахани» означает «село в защищенном месте за гребнем горы». История Балахани тесно связана с землями Грузии и Азербайджана на границе с Дагестаном. Во взаимоотношениях с этими странами балаханицы на протяжении веков занимали одно из ведущих мест. Есть предание о том, как балаханицы помогли унцукульцам противостоять хунзахским ханам. В одно время каждое хозяйство унцукульцев должно было платить хану по 4 меры зерна и винограда. Помимо этого, хан стал требовать ореховую золу, применяемую для стирки. Притязания его все росли. В конце концов, он стал требовать от унцукульцев полного подчинения. Унцукульцы договорились с балаханинцами пригласить хана напоить и уничтожить его вместе с нукерами. Хан послал своих нукеров, а сам не явился. Убедившись, что гости пьяны, унцукульцы и балаханинцы всех их перебили. Потеряв многих преданных нукеров, хан оставил унцукуль в покое. Так или иначе, правителям Аварии тогда удалось наладить приемлемые взаимоотношения с известными кайсубулинскими предводителями и владельцами сопредельных территорий.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Цена золота продолжает свой рост, и многие инвесторы впервые за много лет безумно взволнованы насчет этого. Роберт Киосаки называет золото деньгами бога. Вполне возможно, что это оправданное название, и именно Роберт находится в бычьем настроении по отношению к золоту на протяжении многого времени. Роберт считает, что золотом двигают события, которые сейчас происходят в мире. Это и когда в Оманском заливе атаковали два нефтяных танкера, и когда Трамп начал звенеть свои сабли в отношении Китая, и все остальные неопределенности в мире. «Это пугает людей», — говорит писатель. К тому же, доходность облигаций упала, а фондовый рынок собирается рухнуть, потому что он в пузыре. По этим причинам многие люди ищут альтернативные ответы. Как говорит сам миллионер, он был на золотом стандарте с 1972 года и прошел через рай и ад с золотом и серебром, и сейчас, судя по всему, выглядит как гений. Сегодня Киосаки ничему не удивляется. Он не понимает, почему люди обращают внимание на Федеральную резервную систему США. Он считает, что ФРС – это проблема. Они разорвали всю финансовую систему. Насколько известно самому Роберту, это криминальная организация. Поэтому миллионер считает, что не стоит обращать внимание на ФРС. Нужно делать как он – наблюдать за происходящим в мире и выносить свои суждения об этом. Вот что говорит инвестор. ФРС уничтожили денежную систему мира вместе с ее центральными банками. Они манипулируют рынками. По моему мнению, они пошли на преступление. Когда-то они просто работали на Уолл-стрит. Поэтому, когда я смотрю на Уолл-стрит, смотрю на цены акций, и я смотрю, что делает ФРС, меня просто тошнит. И я просто покупаю золото. Обо всем этом Киосаки пишет в своей новой книге «Фейк» и напоминает, что золото – это деньги бога. Деньги государства – это фиатные валюты – доллар, иен, евро. А теперь у нас есть деньги людей – криптовалюты, говорит миллионер. Так что ФРС находится под большим давлением, потому что они – настоящие фейки. А теперь Федеральная резервная система США, выполняющая функции Центрального банка страны, впервые со времен глобального финансового кризиса снизила базовую процентную ставку. И это также влияет на цену золота. Сейчас всем известная компания Facebook также выходит на рынок криптовалют, который Киосаки называет деньгами людей. Миллионер считает, что если бы это был бы только Facebook, это было бы нормально. Почему в книге «Фейк» он назвал кибервалюту деньгами людей? Потому что через некоторое время все мы сможем печатать свои собственные деньги. Поэтому у нас и есть первичное предложение монет. Вся система денежного рынка разваливается, и это потому, что ФРС является преступной организацией, говорит Киосаки. Они умные люди, но они экономисты. А что экономисты знают о деньгах? Задается вопросом миллионер. По его мнению, Федеральная резервная система – это просто инструмент Уолл-стрит. Вот что говорит Киосаки о необходимости существования ФРС. «Я не знаю об этом. Я не люблю говорить о вещах, которые не могу контролировать. Что я могу контролировать, так это количество золота и серебра, которое я покупаю. А также я могу контролировать то, где я храню его, а это не в банках». Предприниматель полностью вне банковской системы, за исключением того, что он идет в банковскую систему, чтобы занять деньги. Но Роберт не копит их внутри системы. Его рекомендация заключается в том, что каждому из нас лучше иметь возможность работать вне банковской системы. Потому что может случиться все что угодно, и люди сверху просто закроют банки. Так они поступают время от времени. Ведь если произойдет какая-то кибератака на банк, то вы или ваш бизнес не сможет работать. Вот где Киосаки пессимистичен. Но он продолжает оставаться оптимистом и готов абсолютно ко всему, что произойдет. И это была его позиция с того момента, когда миллионер написал всеми известную книгу «Богатый папа, бедный папа» 23 года назад. Отвечая на вопрос, будет ли Киосаки накапливать сейчас больше золота, миллионер ответил, что пока делать этого не будет, ведь у него и так его достаточно. Но он точно будет покупать каждый раз в том случае, когда цена будет идти вниз. Таким образом, миллионер и является тем, кем он есть сейчас.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: сообщество, про, ну, вот, та миссия рыбаков фонда, про бизнес-сообщество Экиум, которое сейчас, кстати, ведущее бизнес-сообщество на пространстве вот, Великого Севера. Уже более тысячи предпринимателей. И
1: тысячи, не только, порядка тысячи, да, у вас и не участников. Только,
0: да, и не только в России, уже в 7 странах. И он очень стремительно расширяется на другие страны, особенно сейчас, когда вот русскоговорящие люди везде. Дальше. Сообщество про женщин. 75 тысяч женщин в России и по всему миру. 75! И это сообщество растет. Дальше. X10 движение. 15 тысяч. Это сообщество грант-учителей. Ну, учителей, грант-учителей, которые говорят, ну, слушайте, мы становимся учителями друг другу и взаимное обучение и поддержку. То есть несколько сообществ. Университет детства, родительское педагогическое сообщество. В общем, я стал об этом рассказывать. Канал рос. Ну, в принципе, все. То есть, я стал, кроме того, что медийным, я стал встречаться с другими людьми. И вдруг я понял, что для моей самоактуализации это было самое сильное, что могло, ну, наверное, произойти. То есть, по сути, вот эти вот встречи, интервью, беседы, вот как сейчас мы с тобой, они имеют многонаправленную природу. Смотри, с одной стороны, мы создаем вдохновляющее воздействие или просвещающее, или побуждающее ту самую потенциальную мотивацию для людей. С другой стороны, мы взаимообогащаемся, мы обмениваемся нашими практиками. Я стал встречаться с людьми, с которыми я бы никогда по бизнесу не встретился. И это стало для меня университетом.
1: Мне нравится твоя история, да, тем, что, знаешь, есть история про одного тоже долларового миллиардера, который приехал играть в гольф, его в клуб не пустили. Yeah. Он разозлился и сказал, я построю свой гольф-клуб. Построил прямо вот над тем гольф-клубом в лучшем месте, вот, более лучший, популярный. И вот ты создал свою медиа для того, чтобы иметь возможность апеллировать самому к, да, аудитории, да, коммуницировать с ней, не зависеть от, да, кого-то.
0: Да, кстати, и эта история, вот ты ее четко классифицировал, значит, она мне открыла еще другой ход. Я вычитал историю, как родился Стэнфорд. Старик Стэнфорд.
1: Который хотел построить кампус в Гарварде.
0: Кампус, да, в Гарварде. Он пришел, ему сказали, вы что-то не очень хорошо одеты, и у вас вообще бабки есть? Тот такой сказал, а сколько вот это стоит все? Ему сказали, что вот этот кампус,
1: 5 миллионов,
0: да, 5 миллионов, да, там что-то, фунтов. Он развернулся, уехал, ничего не сказал. А потом история записывает, что он вернулся в Калифорнию и сказал, слушай, если все то, что я видел, стоит 5 миллионов, а 5 миллионов я в год фунтов, условно говоря, зарабатываю, да, то все дети Калифорнии и не только
1: будут моими детьми.
0: Будут моими детьми. Да. И он заложил кампус во имя своих, ну, семьи. Все так.
1: Да, у него рано умер сын, сын, да, и он, да, хотел в честь него.
0: В честь
1: как
0: него,
1: раз,
0: да. Ну, он и называется там, да, имени, да, вот сына, но в простонародье он вот Стэнфордский, да, университет. По сути, смотри, энергия отказа раз, а второе, ну, когда человек, ну, вдруг видит, что, ну, он тоже может сделать, и вот история с медиа, которая случилась, и она меня, ну, собственно, подсветила мне такую штуку, что я очень хочу, я уже делаю, Global University by Рыбаков сделать. Я уже начал это делать. И очень многие вещи в моей жизни, как открывашки, произошли из-за вот той истории, которую ты подметил.
1: Давай поговорим про физтех, про нашу альма-матер с тобой. Ты сказал, что у физтехов самое большое представительство в российском списке Forbes.
0: Это... Абсолютно, да. Более 12...
1: Давай попробуем перечислить быстренько.
0: Кривенко.
1: Вкусвилл. Кривенко, Вкусвилл. Так.
0: Я не знаю, ты входишь? Наверное, да.
1: Нет.
0: Ну, я тебя уже зачисляю.
1: Рыбаков-Колесников.
0: Рыбаков-Колесников. Дальше, слушай, те, кто еще не вошел, но скоро войдут, это Кузнецов.
1: Все инструменты.
0: Да, но они, да, их еще не посчитали, ну, надо, чтобы уже... Дальше, Давид Ян есть там?
1: По-моему, был.
0: В списке,
1: да. Да. Эбби, да?
0: Да, так. Дальше, Абрамов.
1: Оба, скорее всего. И Мерлеон, и...
0: Абрамов, да. То есть,
1: да,
0: и Евраз. Евраз, да, и Мерлеон, да.
1: Я про физтех знаю первую одну важную метрику, что выпускники физтеха больше всего зарабатывают среди выпускников других вузов.
0: Да, абсолютно.
1: Вот. И вот вторая метрика, которой нету, но на самом деле ее делает MIT. Вот я когда был в MIT, там

0: меня причем было, я два раза в жизни был в MIT. Первый раз я стажировался после второго курса института. Это очень интересно. Мне был 92-й год, я тогда жил в Бостоне.
1: Нормально.
0: Вот, и, да, и мне не понравилось. Я решил все-таки остаться в России, да. А уже второй раз я там был в Sloan Management School. Уже так все серьезно, там на какой-то двухнедельной программе. И первое, с чего они начинают, вообще рассказ о MIT, они говорят так, что если сложить все бизнесы, основанные выпускниками MIT, то это будет шестая экономика в мире. То есть здесь, мне кажется, еще физтеху есть куда стремиться.
1: Есть.
0: И ты как раз делаешь много для того, чтобы появлялось...
1: Мы, подожди. Да. Я не отделяю себя от братства физтехов, ну и вообще от братства всех, кто к нам подключится. Uh-huh, да? Uh-huh. Ну, потому что один человек точно ничего не делает. Даже вот все, что типа я делаю, но на самом деле я ли это? Или это... конфигурация людей.
0: Окей, давай. То самое великое братство физтеха, да. О котором
1: 40 тысяч, мы кстати, знаем. Выпускников по всему миру.
0: Вот. 40 тысяч. Не так много, кстати.
1: Не так много, да. Ну, он небольшой вуз, и вот именно пропорция, смотри, он очень небольшой, но его влияние относительно других значимое. Но нам действительно есть как еще сильнее проявить это. Есть.
0: Расскажи про то, что я уже выучил, аббревиатуру ШИР, школы Игоря Рыбакова на физтехе. Что это и вообще какие изменения в современном образовании ты считаешь наиболее важными?
1: Да, известная всем аббревиатура STEM. Scientific, Technology, Engineering, Mathematics. Это техническая ориентация в образовании. И физтех это один из топовых мировых лидеров по STEM. Вот. Теперь, последние 30 лет стало уже очевидным, что когда STEM снабжен arts, то есть креативом и способностью к таким управляемым девиациям, да, mm-hmm. то получается, что называется STEAM, сейчас называется там A добавляется, и получается STEM, такой типа STEAM аббревиатура. Так вот, на физтехе сейчас, в эпоху изменений грандиозных, которые в мире, должно, чтобы появилась такая компонента. Физтех подзасушен сегодня именно STEM своей такой ориентации. Тем не менее, да, сколько творческих людей рождает физтех, потому что каждый, кто предприниматель, реально это творчество. Предпринимательство это уже давно признано, что это творчество. Так вот, общий вызов такой нам — добавить для обогащения субкультуры физтеха, для вот этой феноменальной субкультуры физтеха, добавить школу, которая бы добавляла предпринимательских искусств и наук. Угу. У предпринимательства тоже есть свои...
0: На ту фундаментальную базу, которую дает физтех.
1: Конечно. А где частные школы по тому самому пассионарному лидерству, о котором Гумилев говорил, Высоцкий говорил, настоящих буйных мало и так далее? Где они? Вот теперь есть. Потому что наша устремленность есть. На физтехе будет такая школа, интернат. С 12 лет по 18 мы будем набирать одаренных людей со всей России. Слушай, и на грантах оплачивать их обучение. Причем кто будет оплачивать? Наши же физтехи. Земляков будут поддерживать и так далее. Да? В результате мы на физтехе будем иметь интернат, школу, тысячи ребят. Будет заниматься по программе лидерство, побуждение пассионарного, национально ориентированного лидерства, которые в будущем станут основателями тем самых удивительных компаний. И наш частный с тобой случай, компания Технониколь, ХОВ, Кусвилл, все инструменты и так далее. Слушай, это будет массовым явлением. Таким образом, мы субкультуру физтеха, всемирную субкультуру физтеха, да, мы ее еще больше используем для расширения благоухания и так далее. Вот такой план. Поэтому да здравствует интернат. И если уж вернуться с того, что ты начал про ШИР, это школа Игоря Рыбакова. С одной стороны, мне хочется оставить наследие в виде, я там имел к этому отношение. С другой стороны, я отношусь... дело не в том, кто это основал, а дело в том, как будет расширяться это. А расширяться будет только, когда люди будут чувствовать себя в этом, то есть свою проявленность и все. Я все делаю для того, чтобы начавшееся как можно быстрее было отчуждено от инициатора и стало ну, частью, ну, какого, жизни и проявленности тех, кто будет сотворять это величие. А.
0: Про Долгопрудный мы поговорили. Теперь открываю какую-то прессу, очередная новость. Игорь Рыбаков строит город будущего. Причем ты третий предприниматель, которого я знаю, который, ну, два уже построил. Это Владимир Седов, Доброград, да, владелец Асконы. Под это даже, я знаю, были изменения в российском законодательстве некоторые. И Сергей Солонин, который что-то делает такое на Бали, вот, да, похожее. Вот. И вот ты можешь объяснить, во-первых, ну почему? Явно не потому, что ты вдруг подумал, что ты строишь дома, и типа Технониколь там, не знаю, может все это построить.
1: Слушай, ну, во-первых, вот эта экосистема физтеха, о которой мы уже вот говорим, да, это геном. Это геном, который, ну, видимо, во мне, в тебе, в нас. И Долгопрудный, он, это уже не просто кампус университета. Это и есть городок. Может быть, уже он превращается в город будущего, то есть тот, который дает начало новым людям, ну, новым взрослым людям, которые будут по-другому жить. Слушай, я бы хотел, на самом деле, чтобы это было повсеместно. Чтобы физтех был, ну, или вот эта субкультура превосходящей проявленности везде. Поэтому, ну, я это назвал город будущего, а учителем моим стал как раз Володя Седов. Ну, ты знаешь, все в нас проникает от какой-то беседы. И вот мы приехали в Доброград, Володя мне рассказал о том, как он созревал к идее города. Он стал моим учителем. Я замечтал вместе с ним сделать институт урбанистики на физтехе. Потому что я ему спросил: Володь, ведь то, что ты мне рассказал, это важно, чтобы это было, ну, доступно и вдохновляло. Сказал: Игорь, я согласен. Если ты, говорит, сделаешь институт, я стану там, ну, как профессором и все. Я ему пообещал: Володь, я сделаю. Поэтому, смотри, сейчас на физтехе, на базе ШИР, ФТИ, что является физтехшколой, будет научно-образовательный центр «Города будущего», где профессором будет Володя Седов. Василий Курбацкий, кстати, он тоже основатель одного из городов будущего, Эльтаун, под Челябинском. Может быть, кстати, Солонин. То есть Андре, это тоже на Бали он строит город. То есть люди, которые создают города, они, конечно же, будут приглашены стать профессорами практики на научно-образовательном центре физтеха по городам будущего. Это раз. Второе. Ну и, конечно же, так как я практик, ну что, я купил землю и говорю: ну, пожалуйста.
0: Есть уже параметры, анонсируют, да. Сколько там будет проживать людей. Вот давай, знаешь, просто интересно, вот скажи так, через 10 лет или там 25, мне нравится, как ты мыслишь, большими горизонтами, вот что будет там через 25 лет?
1: Хорошо. В ядре этого городка, ну или центра, будет университет с 5000 студентов. Половина — это с территории Великого Севера, половина — иностранные студенты. То есть в ядре этого, в ядре любого города, города будущего, это есть город-университет, прежде всего. Это огромная связанность. Отраслевая, научные центры и так далее. POIS, Light Industry — это научно-практические лаборатории, где идут там цеха автоматики. Фактически я вижу следующее, что это 10 тысяч, от 5 до 10 тысяч студентов, это 30 тысяч населения города, не обязательно вот на этой территории, а в так называемом реюнионе, то есть, ну, в неком поясе. И это достаточно классический университетский городок, но классический в том смысле, который есть в мире, в России, таких городков. В Советском Союзе Дубна был похожий пример. Но теперь, я считаю, мы можем доставить и сделать такие локальные центры, чтобы они стали нашей нормой жизни. И я считаю, ну, может быть, и ты, и другие предприниматели будут вдохновлены этим примером. И отвечая на вопрос, как нам стать хорошими предками, да, когда-то и ты либо присоединишься, либо там инициируешь там свой город, это уже не важно. Важно то, что мы станем хорошими предками, если создадим поле логических причин для вот этой превосходящей проявленности.
0: Свой квартал в твоем городе.
1: Да, я буду все сделать, чтобы ты, ну, получил предвкушение огромной радости, а второе, когда бы ты размышлял, как будет выглядеть твой некролог, что все, что я сделал, это выполнил упражнение своего учителя. Он сказал: слушай, Игорь, вот ты все мечешься, говоришь, какие планы, а я действительно такой метался, знаешь, до тех пор, пока я не написал свой некролог, который мне понравился. И вот я написал свой некролог, и там есть интернат на физтехе, ШИР, ну, школа Игоря Рыбакова, город будущего. Я все это написал в некрологии. Так этот некролог стал для меня, знаешь, чем? Манифестом бессмертия. А мой учитель так и сказал.
0: Это про наследие.
1: Да, Игорь говорит, напиши некролог, который тебе понравится, что с тобой происходит. Он станет твоим манифестом бессмертия. И тебе вот на вопрос, как стать хорошими предками, так это и есть ответ. Причем ответ, который вышел у тебя изнутри. И вот я так сделал. Я, конечно, когда он сказал, я не поверил, что это так работает. Но я сделал. Я каждый раз немножко дописываю там в этом некрологе, ну, чуть-чуть вот дополняю. Но это феноменально действующий инструмент. И я очень буду рад, что если в твоем манифесте бессмертия тоже вот там будут какие-то такие строчки.
0: Супер. Вот какие бы ты дал советы начинающим предпринимателям?
1: Наверное, он выглядел бы так. Первое. Найти конфигурацию людей, в которых проявленность начнет случаться. То есть не служение, некая обусловленность, вот так надо делать, а так не надо, да? А проявленность. Скорее всего, это будет конфигурация предпринимающих людей в любой сфере. Это может быть наука, медицина, там, бизнес и так далее. То есть вот для молодых предпринимающих людей, чтобы рядом были люди, такая называется питающая конфигурация.
0: Среда.
1: Да, именно средовой подход. Собственно, это та самая будет образующая или образовательная среда. То есть это ключ. Дальше на нее можно поставить как apps, какие-то образовательные специалитеты. Это уже, пожалуйста, по желанию. Но образовательная среда из людей, из конфигурации людей, в которых ты сможешь проявляться и узнавать себя в разных ипостасях. Там, может, ты на гитаре играешь, может, ты на вейке, может, ты... Ну, который не будет тебя детерминировать и определять, что ты вот так должен делать, да? Где будет гипердоминация какой-то проявленности. Например, вот спортом ты пошел, со спортсменами живешь, слушай, и вот они, знаешь, вот бегают, а вот другие проявленности в жизни у них подзажаты. Ну, вот будет не очень хорошая среда. Я бы начинающим людям в предпринимательстве, да и вообще тем, кто начинает свою жизнь, бы советовал бы избегать гипердоминации чего-либо, чтобы не впасть в такую обусловленность и стать рабом вот этой обусловленности. Мой вот настоятельный совет — влиять и вкладываться в среду, которая тебя окружает, и видеть, если твое самочувствие рядом с людьми раскрывающее, ты начинаешь проявляться новым, окружение тебя поддерживает вот на это. Твоя конфигурация людей. Если тебя подавляет, ну, там, буллинг какой-то и все, ну, покинуть это. Не оставаться в том месте, где тебя сжимает, где тебя стрессуют и так далее. Неважно, что при этом выдает мозг, типа, ну, вот слюбится, стерпится, слюбится. Нет. Будет разрушение, подавление и преждевременная смерть.
0: Но не у всех такой стержень, как у тебя.
1: Миш, стержень-то, может, не у всех, но люди, которые вот так проявятся, смотри, например, я, если так проявляюсь, я вокруг себя создаю такое поле, где люди уже с меньшим там стержнем и с менее тугим стержнем, у них есть возможность проявиться. То есть в любом случае, знаешь, ну, следует получить какую-то информацию, что не надо оправдывать свое, ну, бренное или такое, ну, страдающее существование и, ну, как бы закреплять его на уровне вот жертвенности. Так как неси свой крест.
0: Понятно.
1: Ну, поэтому вот эти самоуспокоения, типа, ну, вот где родился, там и пригодился. Вот эти вот самоуспокоения, что счастлив тот, кто довольствуется тем, что есть. Ну, давай так. Я немного хочу поколебать уверенность людей в том, что это таблетка. Это таблетка, скорее всего, замедляющая возможность обрести качество жизни, которая может перерасти в таблетку хронической неспособности обрести качество жизни. Вот. Ну, осторожно об этом говорю, потому что каждому свое, и в конце концов, если человек находит качество жизни в такой, знаешь, вот моя хата с краю, ну, я сторонник того, что смысл жизни в том, чтобы самому определить, что такое смысл жизни. И если смысл жизни заключается в том, чтобы, ну, давай так, ну, страдать, ну, почему нет? Есть же клоуны в цирках. Есть. Это такая, ну...
0: Понятно. Вот. Знаешь, у меня папа один раз сказал, когда я задал такой же вопрос, в чем смысл жизни, он мне ответил очень просто. Смысл жизни в том, чтобы жить. И никакого другого смысла в жизни нет.
1: Ну вот. Жить, придумывать смысл. Ну, короче, то есть не искать, к кому присоединиться, иначе падешь жертвой вот этой... Все. Поэтому я поддерживаю твоего папу.
0: Супер. У меня практически уже там последний вопрос. Если бы ты мог пригласить на обед любого человека в мире, ну, из ныне живущих, кого бы ты пригласил?
1: Из ныне живущих? Или...
0: Из ныне живущих.
1: Ну, мне очень понравилась беседа с Уоррен Баффетом. Я бы еще раз не отказался бы побыть с ним.
0: Сколько ты заплатил в первый раз?
1: Нисколько. Мы просто беседовали на конференции топ 400 миллиардеров. Бизнес-конференция, на которой...
0: То есть это было не то, что ты ужин там с ним
1: купил? Нет, это мы беседовали, потому что все люди, как оказалось, все предприниматели, бизнесмены, которые говорят о школах, садиках, больницах, о сообществах, оказывается, интересны друг другу, они становятся синхронизированными по духу. То есть я об этом узнал ровно постфактум, когда вдруг оказался втянут в эти беседы и дискуссии. И я вдруг понял, что никаких шансов оказаться в таких беседах нет, если ты одержим там каким-то бизнесом, процессами и так далее. Но если ты являешься причиной университетов, школ, детских садов и так далее, больниц, ну, каких-то социально преобразующих действий, каких-то импакт действий для мира, для людей, тогда да. Угу. Поэтому это своеобразный пропуск, своеобразный код. Ну и, в принципе, он же лайфхак, потому что многие говорят, а как оказаться среди людей очень сильного питающего окружения, сильной влиятельности? Ну вот ответ, как? Стать социально преобразующим деятелем. Ну не в смысле нарисовать это, знаешь, говорить об этом, а на самом деле нет. Да нет, просто, ну, это же все считывается. Ты как живешь? Чем? Вот стать, говорить, беседовать, строить, и тогда становишься интересен людям высокой влиятельности.
0: Игорь, спасибо тебе огромное.
1: Да.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: Дагестане 3 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: Бизнес Дагестана начали готовить к применению механизма автоштрафов за нарушение при продаже товаров с обязательной маркировкой. Совещание по этому вопросу прошло еще 10 августа в Минпромторге Дагестана. Во встрече в формате видеоконференции участвовали представители Роспотребнадзора, муниципалитетов и предпринимательского сообщества. Участники рассказали о сроках вступления новых правил в силу в порядке применения автоматических штрафов. Отдельно обсудили профилактические меры и сервисы уведомлений, которые позволяют предпринимателям заранее выявлять и устранять нарушения. Минпромторг и Роспотребнадзор продолжат разъяснительную работу с бизнесом на местах и будут следить за готовностью предпринимателей к переходу на новый режим контроля. Изменения, напомню, что связаны с федеральным законом от 2 мая 2026 года.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Говорим по делу.